0: Елизавета Храмцова.
1: Ключевой российский экономический форум внимание политических комментаторов привлекает не меньше, чем бизнес-аналитиков. И те, и другие уже который год описывают глобальные изменения. Деловая сфера не может не реагировать на стремительно развивающиеся события. И вот уже американское радио NPR о речи президента России сообщает, Путин продвигает новый мировой экономический порядок на форуме в Петербурге. Равноправное сотрудничество и поворот мира к мультиполярности. Такие сигналы в выступлении Владимира Путина услышал египетская пресса. Выводы западных медиа из тех же слов уже тревожные. Германская Handelsblatt и американское агентство Associated Press обращают внимание на призыв Москвы создать новую финансовую архитектуру в мире, ведь доверия западным платежным системам и валютам больше нет. К тому же брюссельская бюрократия проводит недальновидную агрессивную политику, которая лишь способствует нестабильности. Эту часть речи Владимира Путина выделила Berliner Zeitung. Так называемую «большую семерку» по целому ряду экономических показателей уже давно превзошла группа БРИКС. И если индийские медиа пишут об этом с гордостью, подчеркивая растущую роль глобального юга на мировой арене, уходящей на второй план Европе приходится подбирать слова, чтобы уменьшить очевидный масштаб происходящего. О том, что без сотрудничества с Западом возможно экономическое развитие, наконец, задумались британские издания. Впрочем, их аналитика все же не лишена надежд на крах России. Репортер коллег не подвел и рассказал о цифрах, давно опубликованных, и о вызовах, в том числе публично упомянутых президентом России.
2: Здесь, на флагманском ежегодном экономическом форуме Владимира Путина, рост – центральная тема. Проблемы в экономике теперь невозможно игнорировать.
1: В том, что Россия не игнорирует вызовы, с которыми сталкивается в том числе и в экономике, весь мир видел в многочисленных трансляциях из Петербурга. Тот же Sky News и другие зарубежные медиа выступления Владимира Путина показывали целиком на своих страницах в видеохостингах. Сигнал передавали российский синхронным переводом от сотрудников МИД.
3: Так и знал, что в этом месте обязательно... Реакция зала будет.
1: Корреспондент немецкого ЦДФ президент России, очевидно, не слушал ни в переводе, ни в оригинале. Заявление Владимира Путина об уровне инфляции, доля рубля в экспорте, товарообороте внутри БРИКС, о пороге выручки бизнеса для уплаты НДС прошли мимо его ушей. Немецкому зрителю показали лишь фрагмент, в котором глава государства сравнивает динамику российской экономики и стран еврозоны. Предлагается поверить, что форум собрали ради одной только Украины. Попытка Киева перетянуть внимание на себя и ответ Владимира Путина о бессмысленности встречи с Зеленским стали самыми обсуждаемыми в западных медиа темами. Задавшись вопросом, может ли война закончиться, Нью-Йорк Таймс приходит к выводу, что боевые действия, вероятнее всего, будут продолжены. Wall Street Journal пишет, на российском Давосе Путин призвал своих солдат продолжать битву. На каких условиях конфликт может быть остановлен? Президент России заявлял уже не раз, включая ПМФ этого года. Это традиционно не влияет на людей, которые слышат только то, что хотят услышать. Елизавета Храмцова, Вести.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Мира Андреева в понедельник займет первое место в обновленном рейтинге чемпионской гонки женской теннисной ассоциации после победы на открытом чемпионате Франции. В субботу Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинску со счетом 6-3, 6-2 в финале Ролан-Гаррос. Перед началом турнира россиянка занимала пятое место в гонке. Андреевой 19 лет, она впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». Россияне Анна Данилова, Доминика Александрова и Никита Скляров стали победителями чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который проходит в Люксембурге. Александрова и Скляров завоевали золото в произвольной программе смешанных дуэтов. Данилова стала победительницей в сольной произвольной программе. Российский футбольный союз ожидает, что товарищеские матчи между сборными России и Тринидада и Тобаго в Калининграде соберет аншлаг. Об этом заявил РИА Новости директор департамента мероприятий и коммуникаций организации Кирилл Терешин. Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго пройдет в Калининграде 9 июня. Накануне россияне в Волгограде взяли верх над командой Буркина-Фасо со счетом 3-0. Ирина Звягинцева завоевала золото в комплексном плавании на дистанции 400 метров на чемпионате России. Второе место заняла Диана Валиулина, третьей стала Дарья Рогожинова. Чемпионат России проходит с 6 по 11 июня. Пилот команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли выиграл квалификацию шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако. Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третье время у гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Четвертый результат показал Шарль Леклер из «Феррари». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: О прогнозе на 7 июня. В Челябинске будет плюс 24 градуса, пройдут дожди, в Магадане плюс 8, без осадков. В Петербурге в воскресенье местами возможны дожди, днем будет плюс 22 градуса. В Москве без осадков, днем температура воздуха плюс 27. В эти минуты в российской столице плюс 15, давление 752 миллиметра ртутного столба.
5: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
6: Снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. У меня сегодня в гостях, хочется воскликнуть, что я и сделал, когда зашел в студию. Здравствуй, племя молодое, незнакомое. Почему незнакомое? С Артемом мы до этого встречались только прокси, что называется, я видел его на сцене, я видел его читающим стихи, и всегда обращал внимание на яркость выступления, на какую-то внутреннюю гармонию этого молодого поэта. Ну, молодое слово, понятное дело, растяжимое. Все, кто после 1966 года родился, для меня молодые люди, поэтому здесь говорю несколько комплиментарно. В любом случае, Артем Рагимов, так зовут этого поэта, а не только поэт, но и артист Московского театра Влада Маленко. Театра поэтов. У нас есть в России, дорогие друзья, в Москве, Московский театр поэтов. Звучит-то как прекрасно. Также финалист Филатов Феста, главной площадки нашей страны поэтической. Лауреат премии «Слово», финалист премии «Лицей», одной из популярнейших и интереснейших премий страны. Теряющий, правда, свою популярность и интерес в последнее время, но, тем не менее, все еще школа. Что меня всегда интересует, когда ко мне приходят молодые люди? Чем они живут, для чего они пишут, о чем они пишут? Что происходит сейчас в мире поэзии молодой? А об этом будем говорить сегодня с Артемом. Ну и, понятное дело, будет очень много стихов, потому что я смотрю, у Артема на столе лежит книжечка небольшая, которая выходит в серии «The Single». Так, напомню, делает ее потрясающий Арсений Ли с Аллой Поспеловой. Это самая крупная, наверное, в мире теперь же поэтическая серия. И на нее стоит обращать внимание всем, кто интересуется современной поэзией. Да даже если не интересуется, все равно маленькую небольшую книжечку бросить в карман и получить несколько минут удовольствия, счастья, читая стихи современных поэтов, мне кажется, стоит дорогого. Артем, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Артем, давайте знакомиться с поэтом через его творчество. Да, поэтому я призываю вас сегодня для начала нашего, так сказать, общения прочитать что-то из своего. Я не буду настаивать, я не буду предлагать темы, я не буду каким-то образом вас навигировать сквозь этот Сциллу и Харибду программы «Культбригада». Выбирайте сами и выбирайтесь сами.
7: Хорошо. Я прочту просто несколько последних, так сказать, стихов. Как правило, стихи рождаются от сильных впечатлений, в поездках где-то, да, от каких-то внезапных мыслей. Вот это стихотворение родилось, когда я был на Кавказе, в Кисловодске. «Я на горы молчу, потому что они глухи. Да и тут без меня есть кому пошуметь в ночи. В кабардинском селе просыпаются петухи, и волшебный ручей сотни лет по камням журчит. То-то всякое эхо звучит, как благой аят. Даже если гора уезжает куда-то вбок, мне ходить бы по лесу, грибы собирать, а я записался в орлы и насквозь в облаках промок».
6: Для того, чтобы не промокнуть в облаках, что нужно сделать, Артем, современному поэту?
7: Надеть дождевик, я думаю. Либо родиться с такой шкурой, которая все стерпит, и воду, и огонь.
6: Кстати, очень... И медные трубы. И
7: медные трубы очень полезны в наше время, да, потому что век нам подкидывает очень много разных испытаний.
6: Скажите, пожалуйста, вот вы по образованию управленец, наверное, да, все-таки филиал РАНХИКС, Сибирский институт управления, вы управленец. Где здесь место поэзии? И как оно случилось, это место, и в какие времена? Рассказывайте, что было в начале. Я знаю, что в начале было слово, но как оно случилось в вашей жизни?
7: Да, на самом деле я учился на связях с общественностью, это немножко другая история. Это сотрудники пресс-служб пиар-отделов и так далее, да, люди, которые занимаются коммуникациями от лица организации с журналистами, скажем так. Но по этой стезе я не пошел, я пошел в редактуру, в копирайтинг, работал в прекрасной новосибирской компании, потом переехал в Москву, тоже занимаюсь текстами, руковожу небольшой командой, которые помогают писать классные, понятные тексты для продукта. Вот, а литература, поэзия, она как-то была со мной с самого детства, моя бабушка... учитель русского языка и литературы.
6: Мне даже кажется, интересно, у меня тоже бабушка учитель русского языка и литературы.
7: Вот, привела мне любовь к стихам, с детства там учил Лермонтова и так далее. Но долгое время был не поэтом, а читателем. В старших классах увлекся Бродским, Маяковским. Высоцкого слушал, да, это не поэзия, но тоже очень такая литературная история. А потом как-то само по себе начало писаться. Наверное, как-то сумма прочитанных стихотворений, да, дала о себе знать. В целом, я считаю, что люди, чувствительные к языку, они такими рождаются. И если вовремя подхватить этот талант, развить, то можно, в конце концов, стать поэтом.
6: А что такое стать поэтом? С какого момента человек может определять себя, что он уже поэт?
7: Я думаю, поэт — это, в первую очередь, взгляд на мир, да? То есть можно быть поэтом, на самом деле, не писать стихов. Я в этом уверен. Такой особый взгляд на мир, особая линза, умение видеть за какими-то банальными, простыми вещами, да, что-то наполненное образами, какую-то красоту. Вот недаром, да, говорили, что поэзия рождается из ссора, и это действительно, да, буквально из какой-то соринки, пылинки можно целое стихотворение развернуть.
6: Когда было написано первое стихотворение в вашей жизни? Есть такая фиксированная дата, которую вы отмечаете каждый год рождения поэта?
7: Я помню, что писал стихи в начальной школе, но это были такие, конечно, детские стишки, такой... плюс-минус взрослый, конечно, очень банальный, но тем не менее стих, он родился, мне кажется, лет в 19-20, когда в институте учился.
6: Как вообще случилась поэзия? Вот сидишь в столовой, ешь котлету в Ранхиксе, и вдруг бабах, пошло, накрыло вдохновение, и вот строка легла. Или идешь по улице, увидел луну, какая-то такая меланхолия напала, что-то такое, и вдруг раз, и как пошло. Как вообще случилось это?
7: Есть? Не помню, честно говоря, не помню. Но...
6: котлет или луна, что было?
7: Скорее, одиночество. Почему-то в одиночестве часто именно рождаются стихи, когда сидишь один на один со своими мыслями, и вдруг внезапно, вот вы правильно сказали, бабах, внезапно, да, что-то к тебе приходит. Я вот говорю, что поэт, он не сочиняет стихи, не рождает их из себя, он их скорее записывает. Они к нему откуда-то приходят, да, из какого-то там пространства потустороннего. И ты их записываешь просто и переносишь в этот мир. Иногда это прям строчка, приходит прям готовая. Иногда это просто образ, ты над ним думаешь, размышляешь и делаешь из этого стихотворение. Вот, а первое стихотворение, ну вот как раз помню.
6: А помните его до сих пор, Артём?
7: Да, я его помню.
6: Прочитаете? Или да. Как первые стихи часто говорят, ой, нет, первые стихи читать не буду, давайте, я их стесняюсь.
7: С оговоркой, конечно, да. Я убегал от дела слов, стелил дороги из гвоздик, но дверь захлопнув на засов, я за ночь сам себя настиг. Нырял я в омут с головой, писал гуашью по стене. Я умирал самим с собой, опасно быть наедине. Что наша жизнь — сметенный век, других бояться — это брось. Я самый страшный человек, с которым встретиться пришлось. Как видите, я пошел по пути многих и сразу же с первого стиха зарифмовал «век» и «человек». То есть, ну, такие абсолютно простые.
6: Ну, по крайней мере, «Розы и морозы» не было, уже хорошо.
7: Тогда этого я избежал.
6: Скажите, пожалуйста, кстати, о морозах. Ну, я розах до некоторой степени. Новосибирск, почему покинули? Почему Москва случилась в вашей жизни? Замерзли?
7: Честно, замерз. Очень сильно. Я южных кровей. У меня отец из Азербайджана, мне кажется, передалась его любовь к теплу и солнцу, хотя в Москву за солцем ехать не стоит.
6: Да, да, да, здесь очень интересно.
7: Честно говоря, хотелось просто расти как-то дальше в профессиональном плане, поэтому решил ехать в Москву. Единственный город, в который стоит из Новосибирска переезжать, если ты хочешь, ну, именно профессионального роста. Как-то так. Ну, морозы, конечно, это да.
6: А поэзия случилась уже в Москве или на территории Сибири все произрастает?
7: Вы знаете, по чуть-чуть пробивалась в Сибири, но не пробивалась прям активно, да. И вот именно переезд в Москву дал вот этот импульс, наверное, новая обстановка. Я переехал в марте 2020 года, это самое начало пандемии, оказался сразу в такой стрессовой, странной ситуации. Первые два месяца вообще просто сидел в квартире, когда меня спрашивали, как мне Москва, как мне новый город, говорил, что чувствую себя как дома. Ну и как бы сумма, да, вот этих впечатлений, нахлынувшая внезапно красота, сделали, видимо, свое дело, и я начал прямо активно писать.
6: Что касается Москвы и поэзии, насколько поэтический город Москва?
7: Невероятно поэтический. Здесь на каждом углу, на каждом перекрестке, на каждой улочке история буквально живет и дышит. Если ты ее чувствуешь, да, если ты умеешь видеть именно вот этим взглядом художника, то, конечно, этот город даст тебе очень многое. Как, например, Петербург тоже, да, то есть невозможно не приехать в Петербург и не написать стихи.
6: Я умудрился, я был в Петербурге несчётное количество раз, ни одного стиха не написал грешным делом. Но в следующий раз я вспомню слова, дорогие друзья, Артёма Рагимова, который сегодня у меня в гостях в программе «Культбригада», автор и ведущий Вячеслав Коновалов, еще раз напоминаю, артист Московского театра поэтов, поэт и финалист Филатов-феста, лауреат премии «Слово», финалист премии «Лицей». В общем-то, человек относительно титулованный уже, несмотря на молодой возраст. Кстати говоря, о молодом возрасте. Как вы думаете, когда говорят «начинающий поэт»? Или вот в премии «Слово» до прошлого сезона было разделение на молодых авторов. Вообще часто существует, да, там, это, говорят, молодая поэзия, а это уже поэзия как бы осознанная, возрастная. У вас внутри есть такое понятие или разделение? Вообще, как вы относитесь к тому, что существует 6 плюс 12 плюс 10 плюс в поэзии, 21 плюс 45 плюс 60 плюс 85 плюс?
7: Да.
6: Насколько это имеет место быть?
7: С одной стороны, это имеет, конечно, смысл, потому что поэзия во многом произрастает из опыта, да, это какая-то сумма наших впечатлений, прожитых моментов и так далее. Поэтому человек 30+, он объективно в более выигрышной позиции, чем человек там 18+, да, то есть в 16 лет только гений может написать какие-то замечательные, глубокие, жизненные, не банальные стихи. Вот, с другой стороны, у каждого свой путь, каждый начинает в свое время, кто-то с 18 лет учился, да, совершал первые шаги, совершал первые ошибки. Кто-то, как я, например, начал писать активно только вот в 27, и, естественно, что путь, пройденный там человеком к 35 годам, у разных людей будет разный. Как я отношусь к разделению, вот, например, на премиях и так далее, да, я думаю, что в целом это правильно, но иногда стоит делать какие-то отдельные номинации для особо титулованных или особо опытных людей, например, тоже молодых, да, бывают такие у нас встречаются.
6: Скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим «молодой поэт», это подразумевает то, что ему еще есть чему учиться. Мастер уже ничему не учится, он учит. То есть здесь как бы, с одной стороны, передача, с другой стороны, процесс поглощения чужого опыта, чужих знаний и так далее, и так далее. Вообще, можно научить поэзии? И даже так спрошу, надо ли поэту чему-то учиться? Надо ли ходить на курсы, нужно ли ездить на какие-то литературные резиденции и пленэры? Вообще, насколько нужно поэту вот это все?
7: Крайне необходимо. Научиться можно технике, научиться можно какой-то там теории, да, поэтической. Это 100%. И литературные семинары, мастерские, они дают очень много, потому что без живой обратной связи, без критики грамотной, да, которую ты сможешь понять. Мало сказать, что вот стих какой-то не такой, да. Опытный мастер умеет сказать так, что ты поймешь конкретно ты и сделаешь для себя какие-то выводы и станешь чуточку лучше, чем был вчера. Но нельзя научить быть поэтом, да, как я сказал. Это такой особый взгляд на мир, особая оптика, которая либо есть, либо нет. И часто поэт интересен не какой-то там своей изощренной техникой, да, умением комбинировать разные размеры там и так далее, и так далее, и так далее. Он интересен как личность, да, каким-то своим опытом, своим вот как раз-таки взглядом на мир. Вот этому научить крайне сложно. Этому учиться нужно самому, либо, не знаю, таким уж родиться.
6: Вы учились чему-нибудь в своей жизни? Я имею в виду именно с поэтической точки зрения. Посещали какие-то курсы, которым можно сказать, что вот здесь на меня свет пролился?
7: Конечно.
6: Из-за общения с тем набором людей, которых я встретил, или тех мастеров, которых встретил?
7: Конечно. В первую очередь, это мои учителя, с которыми я нахожусь в непосредственном живом общении, в дружеском общении. Это ребята из Московского театра поэтов. Собственно, сам Влад Маленко, Саша Антипов, Рома Сорокин. Просто даже подслушивая, глядя на них, я чему-то учусь. Были и такие плюс-минус формальные истории, обучающие именно. Это, конечно, литературная мастерская Захара Прилепина, на которой я получил в свое время очень такой ценный фидбэк, который помог мне расти дальше. Это, конечно же, литературная студия «Луч» Игоря Волгина. Это, конечно же, мастерские издательства «Стихи», где я учился целых 2 сезона. Собственно, по разным таким компаниям, мастерским я походил, везде что-то взял. И без этого я считаю, что я был бы гораздо более плох, чем есть сейчас.
6: Давайте оценим, насколько вы были бы плохи, чем сейчас, как раз послушав то, что происходит сейчас из последнего сборника. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, читает стихи, свои стихи Артем Рагимов, поэт, артист Московского театра поэтов.
7: Так, ну раз мы говорили о Сибири и Москве, прочту такой небольшой цикл, называется «Сибирь-Москва». Начинается с верлибра. От Новосибирска до Иркутска 1800 километров по трассе. Это примерно как от Москвы до Берлина. «Приятно встретить земляка», — сказала мне, новосибирцу, иркутянка в Домодедове. Я глаза разлепил, и, не слыша свой собственный крик, позабыв о родной невесомости теплых ночах, сей же миг ощутил, что холодный большой материк мертвым грузом лежит на моих неокрепших плечах. Угораздило же тут родиться. Господь, помоги! На морозе гудит оловянная эта земля, материк, матери рек, сопок, рямов, тайги, с тылой влагой своей накормил до отказа меня. Но, устав от его холодов неподвижной воды, я вскричал: «Отпусти! Унести этот груз не смогу!» И рванул, как лисица, хвостом, заметая следы тенью прожитых зим, распластавшейся на снегу. Я вот думаю иногда, это даже забавно, жить в местах, где погода попытается убить тебя непременно. И единственная приемлемая форма бытия — за баром или столиками в пельменной, что на Красном проспекте. Каждый день с позаранку выбирался бывало из дома, чтобы сразиться снова с пустотой и недружественной атмосферой. Я, закованный в унты и норковую ушанку Астартес, несущий русское слово и русскую веру. А вообще зима в Сибири — это не так уж страшно. И всего на полгода, где-то меньше, а где-то больше, летом здесь очень жарко. И тогда в рукопашную ты сражаешься с роем мушек. Не безмолвие белое в общем, да вот хоть на березах есть полоски черного цвета, желтят синицы, но покуда январь, неразбавленные спиртом слезы замирают сосульками на ресницах. Увези меня, вагон, за далекий перегон, увези меня, собака, в Уренгой и Ваймикон, как бишь там о серебре, гром и лужи в декабре, мокнут лапы, мокнут шубы на лисе и на бобре, то капель, то холода, ни туда и ни сюда. Вот при Грозном были зимы, а не это ерунда.
6: Артем Рагимов, поэт, у нас сегодня здесь, в Культбригаде. Мы говорим о поэзии и не только. Вот что касается поэзии. Почему был выбор сделан в пользу поэзии? Почему не прозы? Как вообще осуществляется вот этот творческий словесный выбор? Туда или сюда?
7: Я бы не сказал, что это был прям сознательный выбор, да, просто вот вещи, которые захотелось выразить, они выражаются именно таким способом, да, то есть стихи, проза — это всего лишь форма мысли, да. Если мне придет в голову гениальная какая-то эпическая мысль, которая будет тесна в рамках стихотворения, я, конечно же, возьму перо либо клавиатуру и напишу роман. У меня были упражнения в прозе, я писал рассказы. Один из них даже печатался в журнале «Русское поле», но пока не было такого, что я хотел бы выразить именно в прозаической форме.
6: Прозаическая форма для чего вообще нужна, как вы думаете? Вот вам для чего нужна прозаическая? Почему вы взялись именно какие-то рассказы написать в прозе, а не в поэзии, не в поэтическом ключе?
7: Ну, в прозе гораздо проще через какие-то сюжеты доносить мысли. Поэзия может быть сюжетной, но все же слишком длинные стихотворения, они, как правило, утомительные и так далее, да, нужно уже переходить в разряд поэм, тоже своя отдельная история. Поэтому, не знаю, как-то так вот пришлось.
6: Вы уже упомянули несколько имен среди своих любимых поэтов, ну, наверное, даже, можно сказать, до некоторой степени учителей. Это неожиданный достаточно набор, потому что вы поставили Маяковского рядом с Бродским и тут же добавили Высоцкого, который, ну, для большинства поэтов все-таки не совсем поэт, потому что читать в отрыве от музыки и голоса Высоцкого достаточно другой Высоцкий уже, да? А кто еще, помимо этих трех, кого можно назвать своим учителем?
7: Самая значимая такая фигура, как икона, да, конечно, Лермонтов. Дальше я бы назвал Осипа Мандельштама. Также я очень сильно люблю поэзию Арсения Тарковского. Добавил бы сюда имя Ходосевича.
6: То есть вы человек романтический?
7: Я не знаю. Мне кажется, я вот ближе все-таки к такой предметной, да, более спокойной поэзии. Вот чисто лирики возвышенной у меня как раз-таки не очень много.
6: первые успехи. Потому что когда я вас представлял, и сейчас я еще раз повторюсь, и финалист Филатофеста, и лауреат премии «Слово», на секундочку, главной литературной премии страны, потому что она, как говорится, проходит под эгидой Союза писателей России, и финалист «Лицей», который достаточно серьезно себя заявил и продолжает быть одним из флагманов такого движения премиального. Ранние вот такие успехи, ну, ранние я имею в виду не по отношению к вашему возрасту, а по отношению к тому, что вы начали писать относительно недавно. Головокружение не добавило от успеха?

0: Кто приходит на ваши концерты постоянно, то есть даже небольшая.
1: На Артема Рагимова вряд ли кто-то приходит конкретно. Так приходят на театр поэтов.
0: Что касается театра поэтов, давайте немножко об этой стороне вашей деятельности тоже расскажем. В применении к СВО начинается специальная военная операция. Где в этот момент находится Артем Рагимов и какие первые чувства у поэта Артема Рагимова?
1: Ну, конечно, это был шок. В свое время я читал книгу моего любимого писателя Шолохова «Тихий Дон». Был под огромнейшим впечатлением и думал, не дай бог оказаться в ситуации, хотя бы близко похожей к тому, к той, которая описывалась там, да, в ситуации гражданской войны. Для меня это было вот такое ощущение начавшейся гражданской войны. Смятение, страх, непонимание, но, конечно же, с самого начала такая внутренняя поддержка, уверенность в том, что каким бы ни был исход, да, то есть я останусь со своей страной, со своими людьми.
0: Скажите, в вашем поколении, я имею в виду людей 30 плюс-минус, вот вокруг 30, определенная часть населения, мы их называем в шутку иногда верхнеларсовцы, люди, которые свернули всякую деятельность Российской Федерации и откочевали за рубежи Российской Федерации в разные стороны, кто на запад, кто на восток, кто на юг. Правда, на север не то, по-моему, никто поехал, через Северный полюс никто не рванул. Но, тем не менее, среди молодежи, и в том числе творческой молодежи, было такое время разброда и шатания, когда многие, как вы сказали, проснулся в шоке, и многие не смогли справиться с этим шоком. А вот для того, чтобы справиться с этим шоком, молодому человеку что необходимо? Какие необходимы ему, не знаю, навыки? Вообще, что нужно человеку для того, чтобы, когда накрывает такой шторм, в том числе и внутренний, эмоциональный, и внешний, вот чтобы остаться на плаву, не потерять голову, что нужно делать? Есть рецепт Артема Рагимова?
1: Я бы сказал две вещи. Первое, конечно, необходимо заземление такое в бытовом плане, да. Важно чувствовать поддержку близких, важно чувствовать, что ты не один.
0: То есть семья, друзья.
1: Семья, друзья, это крайне важно. Вот в момент, еще начиная с пандемии, продолжая СВО, я понял, что близкие, друзья, семья – это безумно важно, хотя бы, ну, в плане совместного спасения своей головы. Ну, имеется в виду возможность успокоить, поддержать друг друга в тяжелой ситуации. И второе, для какой-то такой уверенности я бы просто свой рецепт описываю. Нужна позиция, которой ты сам себе объясняешь происходящее, сам себе объясняешь отношение свое к миру, и это должна быть не подчерпнутое откуда-то, да, там какие-то лозунги газетные, еще что-то, не слепое следование в чем-то фарватере. Это должна быть своя выработанная позиция, не знаю, логически обоснованная, этически обоснованная, но она должна быть. Без нее, вот без этого своего компаса внутреннего, крайне тяжело сохранить рассудок.
0: В Новосибирск не тянет? Трудные моменты, нет желания вернуться туда, где ты знаешь каждый камушек, каждую улочку, и ты можешь закрытыми глазами только по внутренним ощущениям, по звукам и по запахам двигаться и спрятаться. Не было такого желания?
1: Вы знаете, всегда приятно иметь и знать, что у тебя есть такое место, как Сибирь. То многие сибиряки говорят «святая Сибирь». Ее дальность, отдаленность от Москвы и в целом от мира вдруг оказалась таким большим преимуществом, на самом деле, да, то есть пока что сейчас, да и в целом почти всегда в нашей истории это было, такое место, где можно действительно не то чтобы спрятаться, да, но куда можно, если что, уехать и оказаться в такой безопасности, в окружении материка. Но в такие важные, так сказать, и насыщенные событиями времена мне лично хочется быть в Москве, ближе к центру, где все происходит, где ты становишься непосредственным очевидцем событий.
0: А вот такая московская суета не мешает поэту?
1: Да нет, не мешает. Наоборот, Москва — это большая, одна большая возможность, да. То есть это твой инструмент, которым ты можешь пользоваться, брать от него что захочешь и не брать, что не хочешь. Просто выстраивая свои какие-то личные фильтры, да. Если ты вдруг устаешь от суеты, уходи от суеты. В Москве очень много возможностей от нее, так сказать, спрятаться тоже, да.
0: А где прячетесь, если вдруг есть желание спрятаться? Куда убегаете в Москве?
1: Ой, я безумно люблю три места. Первое — это ВДНХ, но не парадная его часть. Вот это парковая лесная. Жил 4 года возле парка прям. Мне там безумно спокойно и хорошо. Второе место — это Коломенское. Немножко, как сказать, отзеркаленное ВДНХ для меня. Совсем с другой атмосферой, но спокойный уголок. И третье — это район Новодевичьего монастыря. Тоже безумно люблю туда приезжать. Просто прогуляться вокруг, замедлиться.
0: То есть все связано с природой, так или иначе?
1: Конечно, да. город все-таки это то, что из тебя высасывает силы, то, что ты

0: требует тебя какого-то включения, а природа — это то, откуда можно черпать энергию. Кстати, вот в Москве часто не хватает этой возможности. В Новосибирске я, когда приезжаю, особенно летом, сразу стараюсь прямой наводкой уехать на дачу и оттуда не вылезать. В Москве пока такой возможности нет, к сожалению.
1: Ну что ж, дорогие друзья, Артём Рагимов сегодня здесь у нас, мечтает о даче, но будем надеяться, что эта мечта сбудется в ближайшем обозримом будущем. Поэт, артист Московского театра поэтов, ну, раз слово «поэт» прозвучало аж 3 раза подряд, как говорится, поэтическое слово, ждем.
0: Стихотворение называется «Умвельт», слово, означающее такой субъективный взгляд живого существа на мир, совокупность ощущений, которые он получает через органы чувств. На рассвете со мной говорит трава. Хорошо, если маленькие слова означают большие вещи. Эту каплю, не выпитую пока, или вот перевернутого жука, то есть панцирь его зловещий. Посмотри, говорит, как ручей глубок, и подернулся нежной гнильцой грибок, мать и мачеха машет шапкой. Только мне остается лишь горстка дней, и секунды кусаются все больней с каждым новым движением лапкой. Потому-то и лапки воздев стою, на шершавом, пожухлом ее краю неподвижен, сосредоточен. Я готов, приходи же. Я тут, я вот, я почти уже слышу твой сладкий пот. Я скучаю, хозяйка, очень. Подо мной суета, толчая, возня, толстых гусениц муравьи казнят, мухи делят помет совиной, на соседней травинке живет паук. Может, ноет у плесень душевных мук, да явится к нему с повинной. Ты, наверное, спятил, пылинка, вша, но откуда, скажи, у тебя душа в этом тельце не развернуться? Перестань, прекрати ерунду нести, если только не хочешь на старости между всеми прослыть безумцем. Иногда я раздумья пускаю вспять. Как сложилось бы все, окажись опять я личинкой, а не имаго. Я глотал бы не кровь, а березы сок, и засох, забурившись в ее висок, и когда-нибудь стал бумагой.
1: Артём Рагимов, поэт, сегодня здесь, в студии «Культбригада». У меня автор ведущей программы Вячеслава Коновалова. Вот что касается молодой поэзии России, я вот сейчас наблюдаю за тем, что происходит вот на поэтическом небосклоне, именно в молодом поэтическом небосклоне, наблюдаю такой, прям вот без шуток говорю, некомплиментарно, поэтическое цунами, которое накрыло нашу страну тут, и те имена, которые вы назвали, это и Роман Сорокин, Александр Антипов, ну, вот Артём Рагимов, и Егор Сергеев, и так далее, и так далее. Я могу 20 поэтов назвать, дорогие поэты, если я кого-то не назвал, не извините, ради бога. Существуют поэты среднего поколения, очень мощные две Анны, как я их называю, Анна Долгорева и Анна Ревякина, представляющие разные поэтические школы, но примерно по мощности, по таланту, просто равных им практически нет сейчас, по крайней мере, в женской поэзии. Извините, но я разделяю на женское и мужское. И там есть, конечно, творят и старшее поколение, там и, я не знаю, там и Куле жив, еще Рейн жив, кстати говоря, что ж тут говорить. Есть поэты среднего поколения, тут же и я не могу пройти мимо Игоря Караулова, тоже величайший поэт нашего времени, там Ватутина есть, есть Воденников, там Кудимова пишет. То есть прямо вот мы видим, что мы живем время очень поэтическое. Мне интересно ваше мнение, Артём, почему именно сейчас, в наш технократический век с искусственным интеллектом, с цифровизацией, с какой-то вот с тем всем, вдруг мы обнаруживаем себя в середине вот этого поэтического цунами, даже не цунами, а какого-то тайфуна. Настолько действительно все вокруг захватывает.
0: Как ответить на этот вопрос? С одной стороны, технологии немножко откинули нас назад в плане контакта автора с его аудиторией, да? Если раньше перед автором стояли такие стражники, охраняющие ворота, редакторы литературных журналов, да, и он должен был через них попадать к своему читателю, то с интернетом, конечно, стало все сильно проще, контакт сократился, это что-то вроде, знаете, такое, вышел на городскую площадь, декламируешь стихи, вот тебя слушают, то есть ты выкладываешь стихи в интернете, и тебе вот непосредственно сейчас каждый может дать живую обратную связь. С этой точки зрения писать, конечно, стало легче. Ну и вот вся эта фестивальная история, премии и так далее помогают, собственно, открывать новые имена, популяризировать поэзию, в этом их тоже очень большой вклад. С другой стороны, конечно, времена у нас стали более непростые, многие вещи обнажились, и возник запрос, да, на какую-то ориентир, да, люди начали искать ориентир, искать, кто бы за них сказал то, что они чувствуют, да, но точно, красиво, ёмко, ясно.
1: То есть люди хотят краткости, я правильно вас понимаю?
0: Хотят точности.
1: Точности и краткости, и поэзия задаёт.
0: Да, определенно, как ничто другое, да, тяжело это фильмом передать, не каждый в этом себя может узнать. С другой стороны, из-за, опять же, технологического, да, вот этого подъема, мы стали перегружены массивом всякой разной информации, у нас куча вариантов, как себе развлечь, сериалы, короткие видюшки, смешные картинки и так далее.
1: Какие-то рилсы.
0: Рилсы, да, шнилсы и все такое прочее.
1: И прочие турнепсы.
0: Да, но у людей же все-таки есть эта потребность
1: прикоснуться
0: к прекрасному, с одной стороны, да, и с другой стороны получить живой контакт. С этой точки зрения, мне кажется, люди снова начали тянуться к поэзии как к какому-то такому образцу, эталону высокого именно искусства.
1: Дорогие друзья, Артём Рагимов, поэт, артист Московского театра поэтов, у нас сегодня в гостях. Вам тогда, раз уж мы заговорили о том, что поэзия выражает, выражайте.
0: Так, ну давайте, раз я упоминал Питер, прочту пару стихов о Питере, которые родились там. Первый называется «Художник». Заблудиться много где можно на белом свете, потеряться навеки без карты путеводителей. Но если вы видите мужика в берете, значит, вы в Питере. Кроме этой вещички несет он почти, наверное, или булку из вольчика, или избранное оранзона, и что значит особенно характерно, независимо от сезона. Ясно, что есть в окружении драма, заключенная в бронзу и каменные махины, что-то, что просится сразу в раму, складывается в картины. И поэтому, как художник, что расклеился от простуды, он шатается с мокрым носом, перебравши сырого ветра, и подошвой в парадном выписывает этюды, не снимая берет из фетра. И второе стихотворение называется «Ночь». Эпиграф из Осипа Мандельштама. «Помоги, Господь, эту ночь прожить, я за жизнь боюсь за твою рабу, в Петербурге жить, словно спать в гробу». Что-то черное впрямь холодна вода, что-то слишком озяб от лихой езды. В номера коммунальные, господа, в номера, мне достаточно две звезды. И до волчьего часа в окно смотреть, как фонарь перекрашивает фасад, вспоминая былую не жизнь, а смерть. Петербург превращается в Ленинград. В темноте арендованной засыпай, в леденеющем камне, в чужом гробу. Только ветер приносит немецкий грай до зениток неистовую пальбу. И метель понад зимним кружит, кружит, и дожди выпадают на летний сад. И под стук, перестук, перестук копыт Петербург превращается в Петроград, где дворцов и заводов кровавый пакт на январский сугроб нанесен штыком, и какой-то босяк отбивает такт по замызганной лестнице башмаком, чертыхаясь и кашляя, бормоча, просыпайся, пора отдавать должок. Он царапает дверь острием ключа, рассвет занавеску уже поджег.
1: Артём Рагимов, поэт, артист Московского театра поэтов Влада Маленко, сегодня здесь у меня в гостях. И мы, как вы понимаете, дорогие друзья, говорим о поэзии. Но не только о поэзии. Вот интересная тема Родины возникла. Как-то так мы проговорили о том, чем нужно обладать для того, чтобы не терять в наше трудное такое разнонаправленное время голову и быть самим собой. Артём вот назвал слово «семья», «друзья», «родина», вот это такие понятия. Вот смотрите, Артём, слово «родина», оно до некоторой степени сейчас, как и патриотизм, как какие-то еще заезжено стало, да, вот как-то даже стыдно говорить. Но, с другой стороны, не говорить об этом нельзя, нельзя говорить о России там как-то уничижительно, потому что, ну, есть такие понятия, родина, там, мать, да, там, через тире пишется вообще-то, на самом деле, и с большой буквы. И как-то вот внутри тоже такое ощущение. И вот это ощущение передают поэты, причем самые разного плана поэты. Вот я, допустим, вспоминаю сейчас одного из рэперов, Димы Хаски, и у него есть потрясающие слова: «Еду по России, не доеду до конца, где панелька моего отца?» То есть он осознает, что Россия бесконечна. То другой поэт вспоминается, Владимир Владимирович, не Маяковский, а Путин, который сказал, ну, я называю его поэтом, потому что он действительно иногда говорит вещи, которые можно читать как верлибр, да, когда он сказал: «Россия не кончается нигде». Это тоже настоящая высокая поэзия. У вас, возвращаясь к Артёму Рагимову, есть фраза «Россия начинается с конца». То есть вот слово «Россия», «Родина», она для каждого своя, и для каждого поэта она бесконечна. Почему? Но почему мы все русские, когда говорим о России, говорим о родине, мы всегда говорим, что это цивилизация, что мы не такие, как все, что это вселенная Россия, что это целое такое какое-то философское понятие. Россия – это не территория. Вот почему именно так мы говорим? Почему именно это мы настаиваем? Особенно поэты.
0: Не знаю, для кого Россия, родина стали чем-то таким зашорканным, затасканным. Для меня всегда было это чем-то святым, сакральным. Несмотря на то, что происходит, да, в любые времена Россия, она есть Россия.
1: То есть здесь какая-то мистическая прокладка.
0: Мистическая, абсолютно, да, мифологическая такое. Непобедимая ничем, на мой взгляд. И Россия, она как бы важна для тех, кто родился, да, в этой стране, как такой бесконечный источник энергии. Я считаю, что люди, уезжающие из страны, как правило, засыхают творчески, морально, не знаю, еще как-то. Без этой подпитки, без живого общения на русском языке очень тяжело. Я вообще не представляю, как можно взять просто и уехать навсегда, порвать все связи, никогда не возвращаться.
1: Как можно любить территорию? И за что ее любить?
0: Я бы не называл это территорией, да, то есть мы не воспринимаем это просто какие-то границы, да, в рамках которых вот мы здесь живем, здесь нас собирают налоги, здесь стоит наш дом, как бы, и поэтому мы это любим. Нет, я думаю, что это такая совокупность всего на свете, и оно трудно выражается в каких-то общих абстрактных понятиях, да. Я бы сказал, что это домик, где я вырос, не знаю, там, лавочка, на которой я сидел со своей, ну и так далее. Ну, вы понимаете, о чем я. То есть это такая совокупность переживаний, истории, событий, всего на свете. Это не всегда что-то физическое даже, да?
1: Родина – это священное понятие. Да, Артём Рагимов, да, поэт, сегодня в гостях. Я его совсем замучил своими вопросами. Артём, дам вам выдохнуть. Я потому что параллельно сейчас нашел стихотворение, которое хотел прочитать. Мы упоминали сегодня не ваше стихотворение, я редко так делаю, но, тем не менее, здесь оно пришлось кстати. И опять же мы вспоминали Игоря Караулова. У него есть потрясающее, очень коротенькое стихотворение. Я его сейчас прочитаю. Россия велика для великанов. Тут надобна гигантская рука, чтобы ее в оправе океанов всю очертить. Россия велика. Для карликов Россия маломерка. На кухоньке два шага от стола до плинтуса и узенькая дверка в прихожую. Россия так мала. По этой ослепительной вселенной и в этой неказистой тесноте блуждает человек обыкновенный и не находит меры по себе. Вот мне кажется, вот это очень хорошо передает вот это внутреннее ощущение России. Ну, давайте от таких, это скажут, вот пришли там Россия, Родина, как-то все. А вернемся к более к прозаическим вещам. Скажите, как вы попали в Московский театр поэтов? И что для вас было попадание в этот мощный коллектив? Мощный именно как сгусток талантов и руководитель, там, ну, совершенно гениальный поэт, и каждый артист – это величина в литературном мире. Как себя там почувствовали?
0: Это, конечно же, такое неимоверный для меня жест доверия со стороны Влада Маленко и ребят. Попал совершенно, с одной стороны, внезапно, с другой постепенно. Просто сдружились с ребятами как раз по Филатов-фесту, начали общаться. Постепенно меня начали приглашать на какие-то выступления. И таким образом потихоньку, понемножку влился в коллектив. Опять же скажу, что для меня это одна из таких группировок, компаний, которая... Ну, есть такое слово «культуртрегеры», да, не очень мне нравится. Такие люди, которые крайне много делают для поэзии, для молодых поэтов. Что-то, где куется современная культура, что-то, что такие как бы семена, да, в нашу землю забрасывают, которые потом прорастут. Ого-го как.
1: Вы сказали, что сейчас основное место деятельности, там, где вы получаете, так сказать, средства к существованию, это компания, где вы пишете какие-то небольшие тексты, выравниваете, корректируете, редактируете и так далее, и так далее. То есть поэзия, по большому счету, остается хобби.
0: Конечно.
1: А вот когда это хобби может закончиться и может ли закончиться? Вообще, насколько это отношение с литературой, да, вот эти вот, которые у вас сложились за последние несколько лет, насколько они серьезны?
0: Они максимально серьезны, да, но, к сожалению, в наше время невозможно жить исключительно литературным трудом. Я не знаю, мне кажется, ни одного поэта, который исключительно писал бы стихи, да, либо прозаика, который писал бы прозу и жил только этим. Какие-то отдельные, наверное, звезды бывают недостижимой, так сказать, высоты, либо гении маркетинга. Вот, поэтому с литературой все абсолютно серьезно, но, как вы правильно сказали, нужно место, где зарабатываешь деньги, да. Кто-то занимается как раз-таки организацией литературных мероприятий или по других каких-то, да, историй. Кто-то, как я, работает на обычной работе, скажем так. Но вот слово «хобби», оно мне на самом деле не очень нравится, да, это что-то такое, как будто не совсем серьезное.
1: А у вас серьезно?
0: Ну, конечно, конечно. То есть, как я сказал, человек, который родился поэтом, который начал двигаться по этому пути, он уже как бы однажды сделал выбор, да, или за него сделали этот выбор, и сойти с него невозможно. Поэтому нельзя в момент передумать, типа, ну все, я не поэт, походу, пойду там, не знаю, танцами займусь. Ну, так не работает. Значит, ты не был никогда поэтом.
1: Или музыку начну писать, композитор.
0: Да.
1: Сделаюсь, как я, композитором.
0: Хотя есть, конечно, примеры, да, тоже Пастернак. Музыкой серьезно увлекался.
1: Примеров много, да. То есть мы от вас не ожидаем в ближайшем обозримом будущем каких-то телодвижений, связанных
0: в танцы
1: с,
0: не пойду.
1: С танцами.
0: Да. Не уговаривайте.
1: Дорогие друзья, Артем Рагимов, поэт, артист Московского театра поэтов, сегодня здесь у нас в гостях в программе «Культбригада» у меня, у ведущего Вячеслава Коновалова. Скажите, пожалуйста, формальная сторона поэзии, вот эти все ямбы, амфибрахии, там, не знаю, хореи, дактили и прочие радости жизни. Насколько вообще вас интересует, когда вы садитесь писать? Вот есть ли у вас какая-то такая внутренняя ориентировка на какой-то определенный стиль? Потому что я бы не случайно спрашиваю. Из тех 5 произведений, что вы прочитали здесь сегодня, они практически все написаны в разном стиле, и даже Верлибер прозвучал. То есть вы человек, не относящий себя к определенному направлению поэтическому?
0: Я вообще, честно говоря...
1: Школы нет, Рагимова, пока.
0: Только недавно начал плюс-минус понимать, что такое ям, что такое хоры и так далее, да, для того, чтобы писать стихи, это вообще не нужно. Нужно чувство языка, чувство ритма, чувство прекрасного и так далее. Ну, я как бы стараюсь просвещать себя в этом плане. Но, как, опять же, да, когда ты садишься писать, ты обычно такой, угу, я напишу стихотворение про Россию пятистопным ямбом. Начинаем. Такого нет. Если к тебе приходит строчка... Она обычно приходит в каком-то размере, да? Либо ты, исходя из темы, понимаешь, что вот здесь, например, такой легкий хорей, коротенький, будет вообще неуместен, да, например, если что-то эпическое, такое большое, серьезное, там какие-то определенные размеры, ну, в принципе, не подходят. Как-то так вот, содержание диктует форму часто.
1: Артем Рагимов, дорогие друзья, поэт, артист Московского театра Влада Маленко сегодня здесь у нас в гостях. А Артем человек достаточно заслуженный, несмотря на свой возраст, в литературе. Он и финалист Филатов-феста, и лауреат премии «Слово», главной премии страны поэтической. Он и финалист «Лицея». И вообще человек разнообразных литературных талантов, как мы это уже сегодня поняли. Поскольку время программы уже подходит к концу, а мы все еще не наслушались Артема Рагимова, где вас можно послушать, Артем? Где вот те, кто нас услышал, москвичи, сейчас услышат, что это пройдет широкой волной, так сказать, имя Артема Рагимова прозвучит. Многие скажут, я хочу посмотреть на этого парня, я хочу услышать его вживую. Где это можно сделать? Куда зайти, на сайт, на какой, где это все происходит?
0: Подписывайтесь на мои каналы «Артем Рагимов стихи». Там и самые
1: там
0: свежие
1: и
0: тексты,
1: будут, да,
0: и анонсы мероприятий, и все на свете.
1: Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, теперь мы с Артемом А. знакомы, Б. наконец-то подружились не через свет рампы, где я наблюдал его снизу вверх. Теперь мы сидим на одном уровне, так сказать, глаза в глаза. И вас призываю к тому же самому. Ходите, слушайте молодых поэтов, слушайте Артема Рагимова. Поверьте мне, пройдет некоторое время, вы будете рассказывать своим детям, как сейчас рассказывает поколение наших родителей, о том, что ты понимаешь, я был тогда в политехническом, и передо мной сидел Булат Акуджава, а с ним спорил о чем-то Андрей Вознесенский. И тут же Евтушенко пробежал, как обычно, в своем ярком свитере. И здесь то же самое, я думаю, будет происходить и с теми поэтами, которыми сегодня и упоминали, в том числе и Артема Рагимова. Артем, еще одно стихотворение, что называется по-нашему, по-русски «На ход ноги», на пасашок.
0: Вот видите, Вячеслав, вы как бы продолжаете на меня давить вот этими всеми ожиданиями, да, как премиальная история. Вот теперь как мне не оправдать их? Придется работать. Россия начинается с конца, с открытого без ключика ларца, распятого на капище Кощея во имя Духа, Сына и Отца, вещей волшебных, закромов, богатых, червонного Кощеевого злата, оно потом пойдет на купола и памятник советскому солдату. Купалы ночь, усатая Литва, гуляй, шуми, окопная братва, лети, лети, лети во весь опор, тачанка, тэшка, торопитесь ноги, цари в России живы до сих пор, велики и ужасно одиноки. Под взором их творятся чудеса. Рубаха промокает полчаса и просыхает тут же без отжима. Россия в принципе непостижима. Скажи нам, тятя, честными стихами, кого размять чугунными руками? Мы прячем печенегов под кровать. Они еще хотят повоевать разбойниками или казаками, плевать. Но за отечество и веру, за все, что остается между нами, Россия кормит дочерей блинами горячими, как сердце офицера, толкаясь на заснеженном вокзале. Они вчера отчаянно просили с промокшими зелеными глазами, такими же, как у тебя, Россия, солдатиков, отправившихся в путь, вернуться по домам когда-нибудь.
1: Артем Рагимов, поэт, артист Московского театра поэта, был сегодня здесь с нами, дорогие друзья, в студии программы «Культбригада». Читайте правильные книги, слушайте «Культбригаду». Артем, спасибо, что нашли время быть с нами.
0: Спасибо.
1: А с вами, дорогие друзья, я прощаюсь до следующей среды. С вами был Вячеслав Коновалов. Читайте и слушайте правильных поэтов.
2: «Культбригада». Слово, смысл, литература. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Премьера на Радио России.
4: Знакома ли вам сила отлива?
5: Нет.
4: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
2: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
6: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
2: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
7: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
8: Это нечто вроде морской болезни.
2: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
8: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
2: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
9: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
2: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Пушкиниана на сцене «Геликона».
10: Поэзия иногда поднимается так высоко, что становится музыкой.
2: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Владивостока. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
11: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
2: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
12: Ну все, будущее пришло, вот он перед твоим, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
11: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
2: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Атаки БПЛА со стороны вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры в России наносят определенный экономический ущерб, заявил Владимир Путин. Теперь подробнее об этом и других событиях. Боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой.
2: Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся. И, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но вот сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
1: Атаки БПЛА со стороны вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры в России наносят определенный экономический ущерб, но серьезный бизнес ориентируется на долгосрочную перспективу, также заявил президент.
2: Эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб. Но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков. Я вчера говорил на встрече с вашими коллегами, с руководителями информагентств. Для нас это означает только одно, что мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, ПВО укреплять, и мы будем это делать. Но бизнес, особенно такой серьезный, ориентируется на длительную перспективу историческую. И главным образом... прежде всего ориентируется на экономику, в которую собирается инвестировать. Мы вот говорили о том, что происходит в российской экономике. Мы констатируем, что наблюдаем снижение роста валового внутреннего продукта и некоторые другие вещи. Но все это мы делаем сознательно для укрепления базы, здоровья, если позволите, так сказать, российской экономики. Макроэкономических показателей мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим.
1: Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет укреплять собственную безопасность, уделяя особое внимание усилению системы ПВО. Президент заявил, что ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС. Он отметил, что ветер может подуть и в Европу. Завершил свою работу 29-й Петербургский международный экономический форум. Его посетили делегации из более чем 100 стран. Тем временем зарубежные СМИ пестрят заголовками о выступлении Владимира Путина на пленарной сессии, в котором президент осветил десятки тем. Подробности у Елизаветы Храмцовой.
3: Ключевой российский экономический форум внимание политических комментаторов привлекает не меньше, чем бизнес-аналитиков. И те, и другие уже который год описывают глобальные изменения. Деловая сфера не может не реагировать на стремительно развивающиеся события. И вот уже американское радио NPR о речи президента России сообщает, Путин продвигает новый мировой экономический порядок на форуме в Петербурге. Равноправное сотрудничество и поворот мира к мультиполярности. Такие сигналы в выступлении Владимира Путина услышал сделала египетская пресса. Выводы западных медиа из тех же слов уже тревожные. Германская Handelsblatt и американское агентство Associated Press обращают внимание на призыв Москвы создать новую финансовую архитектуру в мире, ведь доверия западным платежным системам и валютам больше нет. К тому же брюссельская бюрократия проводит недальновидную агрессивную политику, которая лишь способствует нестабильности. Эту часть речи Владимира Путина выделила Berliner Zeitung. Так называемую «большую семерку» по целому ряду экономических показателей уже давно превзошла группа БРИКС. И если индийские медиа пишут об этом с гордостью, подчеркивая растущую роль глобального юга на мировой арене, уходящей на второй план Европе приходится подбирать слова, чтобы уменьшить очевидный масштаб происходящего. О том, что без сотрудничества с Западом возможно экономическое развитие, наконец задумались британские издания. Впрочем, их аналитика все же не лишена надежд на крах России. Репортер коллег не подвел и рассказал о цифрах, давно опубликованных, и о вызовах, в том числе публично упомянутых президентом России.
4: Здесь, на флагманском ежегодном экономическом форуме Владимира Путина, рост – центральная тема. Проблему в экономике теперь невозможно игнорировать.
3: В том, что Россия не игнорирует вызовы, с которыми сталкивается в том числе и в экономике, весь мир видел в многочисленных трансляциях из Петербурга. Тот же Sky News и другие зарубежные медиа выступления Владимира Путина показывали целиком на своих страницах в видеохостингах. Сигнал передавали российский синхронным переводом от сотрудников МИД.
5: Так и знал, что в этом месте обязательно... Реакция зала будет.
3: Корреспондент немецкого ЦДФ президент России, очевидно, не слушал ни в переводе, ни в оригинале. Заявление Владимира Путина об уровне инфляции, доли рубля в экспорте, товарообороте внутри БРИКС, о пороге выручки бизнеса для уплаты НДС прошли мимо его ушей. Немецкому зрителю показали лишь фрагмент, в котором глава государства сравнивает динамику российской экономики и стран еврозоны. Предлагается поверить, что форум собрали ради одной только Украины. Попытка Киева перетянуть внимание на себя и ответ Владимира Путина о бессмысленности встречи с Зеленским стали самыми обсуждаемыми в западных медиа темами. Задавшись вопросом, может ли война закончиться, Нью-Йорк Таймс приходит к выводу, что боевые действия, вероятнее всего, будут продолжены. Wall Street Journal пишет, на российском Давосе Путин призвал своих солдат продолжать битву. На каких условиях конфликт может быть остановлен? Президент России заявлял уже не раз, включая ПМФ этого года. Это традиционно не влияет на людей, которые слышат только то, что хотят услышать. Елизавета Храмцова, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Мира Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую в финале открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6-3-6-2 в пользу Андреевой, и спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты. Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров «Большого шлема» в 21 веке. Моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова и британка Эмма Радукану. Еще одна представительница России Алиса Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финале юниорского Ролан-Гарос. Встреча завершилась со счетом 6-2-6-1. Октябрева впервые в карьере стала победительницей юниорского турнира «Большого шлема». Ранее директор клуба спортсменки «Спарта» Мирослав Малый заявил, что 17-летняя Октябрева летом получит гражданство Чехии. Россиянин Андрей Василевский из клуба «Tampa Bay Lightning» второй раз стал обладателем награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Визина Трофи». Об этом сообщается на сайте организации. Василевский по итогам голосования набрал 114 очков. Второе место занял россиянин Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс». Третье – американец Джереми Свейман, представляющий «Бостон Брюинс». Двукратный олимпийский чемпион в плавании на спине Евгений Рылов провел последний заплыв в карьере после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию в Казани. Рылову 29 лет, помимо двух золотых медалей, на его счету олимпийские серебро и бронза. Кроме того, Рылов является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По прогнозе на 7 июня в Челябинске будет плюс 24, в Сатке около 18, тепла, пройдут дожди, в Южно-Сахалинске плюс 12, без осадков. В Петербурге в воскресенье местами возможны дожди, и днем будет плюс 22 градуса, в Москве без осадков и днем около 27 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 15 градусов, давление немного выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ.

0: не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
2: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров.
3: Да, который только что предложил своим подписчикам посмотреть радио. Ну, в целом, есть такая опция у «Радио России». Мы продвинутые, нас тут снимают со всех ракурсов, и можете посмотреть на эту прекрасную картинку. На, думаю, где-нибудь сайте. По телевизору, кстати, по-моему, «Радио России» тоже передают. По-моему, единственное радио, которое по кабельному телевидению передает, насколько мне известно.
2: В общем, для тех, может быть, у кого нет интернета, поставьте себе спутниковые тарелки и смотрите. Ну, смотрите на нас по телевизору.
3: Ничего страшного.
2: Это так бывает. Программа, это наш проект, это информационный андеграунд. Самая неофициальная программа.
3: Самая неофициальная федеральная радио России.
2: Вот, ну что.
3: Даниил Бессонов, а дашь мне вторую половину темника?
2: А, подожди, темник.
3: Да, нам просто сгрузили темник.
2: Темник из АП.
3: Деньги уже уплочены, понимаешь, как бы. В конце концов. Ну, Даня однажды разберется со всем этим.
2: Да.
3: Неделя была непростая у нас.
2: Слушай, главное, что наконец-то лето вроде бы как наступило, уже потеплее, да?
3: Не то, что наступило, оно прям... наступило оно где-то в мае, вот. А после мая оно решило, что надо прекратить, бахнуло плюс 10. Вот я как раз на самом деле в тот момент, когда температура упала где-то до плюс 10, умудрился поехать вот на прошлой неделе побегать там по окопам, там вот это вот все любимое в больших-больших скобочках развлечение. Вот, и там, конечно, умудрился замерзнуть и даже заболеть. А сейчас вот хорошо, выходишь, плюс 26. Прям вот. Единственное, что... Ты видел, кстати, работу пухососов в Москве?
2: Пухососов?
3: Пухососов.
2: Да, слушай, я даже видел творчество админа Riverside of the Medal.
3: А что там, я не видел. У меня заблокировано.
2: Он опубликовал новость с пухососами. Uh-huh. И сделал... На самом деле, вот они должны быть такими. И сделал, uh-huh, как трансформер, uh-huh, который при необходимости трансформируется, отбивает ракету. Как бы.
3: А потом в общем, мирный все... пухосос, да?
2: Да, потом мирный пухосос.
3: Слушай, вот это было бы неплохо. На самом деле, его идеи бы иногда применять. Как говорится, могли бы запускать такие большие пухососы, которые двигаются у границы. И, если что, из них вылетают герани. Вот так вот, например.
2: Да.
3: А так, если что, вы поразили не военный объект, а мирный пухосос.
2: Кстати, список наших новостей, вот я тебе передавал в редакторской, ты где-то, может, по дороге положил.
3: Да? Ну, ничего страшного. Я думаю, что мы разберемся, ты, если что, меня сориентируешь по тому, что происходило за эту неделю. Я так-то в целом не в курсе. Я не понимаю, что и как, где было.
2: Слушай, ну, у нас, как всегда, новостей было много, но самые интересные постараемся сегодня обсудить.
3: Слушай, вот. Какие у нас интересные так, помощники.
2: Да, кстати, вот Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, несмотря ни на что и на, как мы видели картинки, где на фоне дым, как бы, да, Прошел успешно, много.

0: экспертов выступили. Кстати, я так понимаю, как обычно, у нас цензуры не было, то есть каждый эксперт мог выражать свое мнение по любой из проблематик, по любой из там, тем. Вот, поэтому, в принципе, все как бы прошло нормально. А по поводу ударов, ну, все мы видим, да, ну, как бы у нас война идет. Я просто иногда, знаешь, когда читаешь новости, реакцию некоторых экспертов, некоторые там даже телеграм-каналы, некоторые журналисты, некоторые чиновники, и так все там прям удивляются. Некоторые чиновники вообще говорят, это в очередной раз киевский режим там что-то
1: Показал свое
0: показал свое
1: лицо.
0: лицо. И,
1: Я на
0: ну,
1: все это дело смотрю, тоже думаю, ну,
0: ребята, у нас пятый
1: типа,
0: год войны, как бы,
1: что
0: ну,
1: лицо, что какие, ну, то есть, ну, объективно, опять-таки, вот даже ситуация с терактом, с убийством в Старобельске, например, и последующий удар по автобусу, где еще 8 человек мирных погибло. Многие начали это воспринимать как что-то, какая-то там эскалация и так далее. Я не знаю, я вот просто человек, который помню Аллею Ангелов на Донбассе. Вот, я помню Дом профсоюзов, то есть мне не очень много лет, мне всего лишь 34, но 11 лет назад, 12 лет назад я был вполне себе адекватный и, в отличие от многих, интересовался политикой не тогда, когда
0: это
1: что-то клюнуло
0: коснулось что-то,
1: или коснулось, да, меня тогда это максимально не касалось, я жил за пределами и Украины, и России, и всего остального, но мне, как русскому человеку, было это не безразлично, и я все это помню, поэтому для меня эскалация, она началась еще тогда. В каком-то смысле эскалация началась в тот момент, когда условный Беркут закидывали коктейлями Молотова, и бойцы Беркута горели заживо. И я эти кадры тоже видел. Вот они там стоят у забора, прям в него попадает бутылка с коктейлем Молотова, она
0: Да,
1: разбивается, и горящий
0: это был
1: молодой.
0: январь 2014 года.
1: Да, и горящий молодой парень. Для меня эскалация тогда была.
0: Да, там вот в этой черной форме это стояли, ну как темно-синие внутренние войска. То есть там Беркут, рядом внутренние войска. А полностью черная форма была у штурмовой роты Беркута. Это как такой спецназ внутри спецназа. Их называли, так и называли черная рота, по-моему, в Беркуте. Да, а вот в данном случае, вот, по-моему, это было 16 или 19 января, вот такой, ну, середина января, условно говоря, тогда, да, именно бойцов, а это срочники,
1: Да,
0: те,
1: то
0: кто
1: есть.
0: срочную службу проходит во внутренних войсках, их забросали коктейлями. И вот именно для меня лично это был переломный момент. Если до этого я смотрел на Майдан, ну, у нас уже был опыт
1: Ну,
0: подобных революций,
1: многочисленный опыт, да.
0: оранжевая революция 2004-2005 год, да.
1: И в целом любили собраться на
0: То
1: Майдане
0: есть в
1: по случаю
0: целом у
1: без
0: нас
1: случая,
0: вот эти
1: да.
0: вот всякие, да, движухи, как бы они бывали. И мне казалось, что вот эта история, она также, ну, будет
1: Ну,
0: такой
1: там
0: же,
1: же.
0: в принципе, без какого-то трэша, и что государство контролирует ситуацию, силовики контролируют. А после того, как вот как раз эти коктейли полетели, и проходит один день, второй день, и я вижу, ответки нет. То есть приказ Беркуту не дают, только они разгоняют Майдан, их обратно на исходные точки приказывают отойти. Я понял, что что-то происходит. Я тогда уже понял, ну, похоже, вот это уже серьезная
1: Ну, когда
0: история.
1: государство теряет монополию на насилие, тогда
0: Ну, дело даже не в
1: начинается.
0: этом, там, понятно, и внутреннее предательство было, там и были такие архитекторы Майдана, как вот, к примеру, Левочкин, по-моему, тогда он занимал должность главы администрации президента Украины. Поэтому уже стало понятно, что здесь и предательство идет и бойцов Беркута, и предательство страны в целом, ну, в принципе, уже было очевидно. Тогда я уже, ну, как бы, начал понимать, что, ну, начал думать о том, что все серьезно, и, ну, мне также придется как бы действовать в рамках происходящего.
1: И, честно
0: Вот.
1: говоря, вот в рамках этого конфликта, опять-таки, я еще до момента моего ареста, вот это первые недели начала специальной военной операции, это 22-й год, и я прекрасно помню, если что, поправишь меня по датам, но мне кажется, это было начало марта 22-го года, удар кассетной точкой по Донецку.
0: Это было, если не ошибаюсь, 16 марта, да, 22 года.
1: Ну, не позже, потому что
0: Ну,
1: 17-го
0: это
1: меня
0: вот
1: уже
0: тоже
1: взяли.
0: середина марта, да.
1: И понимаешь, ну вот я, честно говоря, между вот тем ударом и ударом дроном по условно вот этому автобусу, который сейчас шел, я не вижу никакой разницы. Я не вижу в этом больше эскалации, потому что больше эскалации, чем то, что я видел в марте 22 года, разорванные тела, побитое все осколками, кассеты, которые неприцельно бросались в центр города.
0: Да, это была улица Университетская и бульвар Пушкина. Это самый центр города, причем бульвар Пушкина считался всегда такой среди улиц жемчужиной Донецка, там местные всегда любили гулять, такое оживленное место, там вдоль бульвара куча кафешек, все это среди бела дня, да, просто по людям, по гражданским ударили кассетной точкой. Но до этого также применялось вооружение, и в 2014 году точки У применялись, и одна взорвалась у меня на глазах, это, по-моему, где-то в районе Харциска, в Макеевке, мы тогда двигали, ну, ехали, не помню, там, по каким-то своим задачам, и такой взрыв, как бы, такой столб дыма, гриф, я сначала такой, ядерку уже начали применять.
1: А где наша?
0: Тогда, да, тогда у нас все так было интенсивно, это лето 14-го, и такое прям, ты что, уже ядерку? То есть тогда мы тогда все это познавали. Я когда первый раз увидел фосфор в Славянске, когда по нам фосфором ударили, я сначала такой, это грады так работают? Что это? Угу. Вот что происходит? Это что? У нас же не было как
1: это
0: бы,
1: когда
0: какой-то подготовки.
1: Вот
0: да, как салют. Как бы, то есть, ну, я понимаю, что это вряд ли кто-то салют запустил, вот, и ну, что он так странно падает. Поэтому да, мы познавали это все на практике. Вот. И сейчас, поэтому я недоумеваю иногда, когда вот некоторые там чиновники говорят, вот там, ну это выглядит не очень. Я бы, не знаю, если кто-то услышит, попросил бы просто воздержаться от таких комментариев. Это, ну, у нас реально, по сути, война идет с 14 года, уже 12 лет, уже 13-й год пошел. И таких историй было очень много, к сожалению. И неизвестно, сколько их еще будет. И нужно понимать. Вот правильно, кстати, в телеграм-канале у себя написал, и в канале Макс, и в соцсетях написал Андрей Медведев о том, что нужно давно понять, враг хочет нас убить, вот просто всех, как бы, да, у нас идет война, и война не просто там какой-то конфликт, а враг хочет нас
1: просто
0: убить.
1: Просто конкретно нет.
0: Причем
1: конкретно
0: враг, это не Украина, Украина это инструмент в руках врага. Враг это коллективный Запад, это НАТО. Вот Рубио недавно заявил, да, о том, что, ну, да, мы как бы против России, мы в этом
1: конфликте. Мы заняли конкретную сторону, и мы конкретно
0: все, то есть никто ничего не скрывает. То, что беспилотники залетают через Польшу и Прибалтику, в том числе с территории Латвии, по-моему, да,
1: Латвии и Эстонии, да.
0: Да, запускают по нам, как бы. Вот, ну причем по...
1: Это, знаешь, забавно, когда мы делаем заявление, особенно взывая каким-то западным правозащитным организациям, как вот видите, как вот киевский режим сделал то-то, то-то, а ничего тот факт, как говорят зумеры, а ничего тот факт, что Запад деньги выделяет на то, чтобы убивать нас. И мы такие ему говорим...
0: Обратите внимание,
1: они такие про себя думают, мы деньги на это выделили, убить мирных людей.
0: Неважно, деньги, они сейчас, все практически украинские, весь украинский военно-промышленный комплекс находится на территории Евросоюза, ну практически весь, поэтому чему удивляться. Плюс целеуказание, вот система Палантир, которую использует противник, причем многие эксперты уже обратили внимание на то, что Палантир применяется вот последнее время, и как он выбирает цели. Вот. И при этом задача у НАТО, условно говоря, у хозяев Украины, не просто, чтобы Украина побеждала там, на поле боя, вот как делали все для того, чтобы украинским солдатам было легче. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла, да, поэтому свои возможности, свои силы и средства, которые могут применяться вот в этой войне с НАТО. Это касается не только военно-морского флота, это касается также, помнишь, удары были по радиолокационным системам раннего обнаружения.
1: Станции РЛС Воронеж называются они.
0: Да, потом, в том числе вот в Воронеже как раз был удар, да, но первый удар был, если не ошибаюсь, в Краснодарском крае.
1: Ну, это тоже РЛС Воронеж, она просто как тип Воронеж.
0: Такая же система.
1: Такой семиэтажный дом.
0: Тогда по двум был удар. Тоже же самое касается наших там самолетов ДРЛО, да, там,
1: дальнего обнаружения, да.
0: И в Беларуси
1: был удар по ним, по этому самолету. Все помнят, потом Александр Григорьевич выражал там тоже определенные протесты по поводу того, что Украина применяет своих диверсантов на территории Беларуси. Да. Вот, и, конечно, противник, да, действительно работает. И поэтому говорить о том, что противник как-то больше эскалирует, чем раньше, нет. Но единственное, есть фраза, еще раз говорю, года полтора назад я ее прочитал, у одного, не помню даже у кого из наших коллег, вот, он прямо сказал, что если мы не будем эскалировать, эскалировать будет враг.
0: Однозначно. Всё. Так. Тут и... же то же самое, ничего так, не как в футболе. Ты не забиваешь, значит, тебе забьют.
1: Да, да, если,
0: то есть, если мы не будем... Тут момент в чем? У противника нет никаких ограничений моральных, этических, правовых, вообще нет. Никаких. Они действуют как угодно. Вот. У нас они есть, и как бы слава богу, да, вот моральные ограничения, что мы не занимаемся террористической войной, как это делает противник. Но в целом война, она такая, вот так она выглядит. И поэтому, я просто говорю, вот главное вот, ну, удивляться чему. Война — это плохо, да. То же самое мы бьем по противнику. Вот они, сколько было сообщений о том, что мы изолируем дороги там на Сумском, на Харьковском направлении. То есть мы же давно это делаем, мы также бьем по противнику эффективно. Но, видимо, не знаю, или мы не дорабатываем как телеграм-сообщество, как официальные ресурсы, да, то, что... Или в том числе психология человека, что, ну, мы воспринимаем, да, когда по нам бьют, когда мы бьем, мы это как-то забываем.
1: Да, ну да, будем вот откровенными. На Украине идут очень контролируемые сливы в медийку всех успешных ударов. То есть, возможно, они даже и наносят меньше ущерба, и, скорее всего, наносят меньше ущерба, чем наносим мы им, просто по количеству применяемых огневых средств поражения и так далее, и их совершенства. Но вот они ударили по корвету в Кронштадте. Ну, казалось бы, корвет, ну, не бог весть, конечно, там огромный корабль, хотя мы за 25 лет построили всего лишь 10 корветов. Вот 10 корветов — это все, что построила военно-морская программа России. Я просто вчера вел там прямой эфир с человеком, кто разбирается во флоте, Мичман Птичкин такой есть. Ну вот, он говорит, вот, например, Советский Союз за то же время построил 50 кораблей похожего класса. Но, тем не менее, они этот корвет, по которому ударили, который, ну, не влияет на ход специальной военной операции при всей неприятности удара по нему, они его со всех сторон показали. Да, со спутников, да, с камеры дрона, который на него летит. Потом нашли какого-то... вот тут... Тут, конечно, работают эти братья, человека, который поснимал, отправил опять в какой-то чатик, вот прям рядом стоял с этим корветом, потом это обошли эти кадры весь мир, как будто они, не знаю, потопили адмирал флота Советского Союза Кузнецова. Вот, ну, примерно вот настолько же они умудрились и в пиар, и в разведку.
0: Ну, да, в медийку они умеют, в разведку они умеют, а нужно понимать, что информационная война, особенно не только в мирное время, а в первую очередь в военное время, зависит напрямую и основывается на разведке. Без разведки никакой информационной войны быть просто не может, потому что невозможно манипулировать поведением противника без данных.
1: Кстати, про разведку. Ты классно подвел. Вчера тоже информация просочилась, украинцы слили. В общем, есть там гражданская фирма,

0: тысяч,
1: Больше,
0: да, десятки тысяч, да.
1: там фантастическом, как в фантастическом фильме. Проспал, его подняли, тут что-то произошло, вот он узнал, что вот сейчас обстрел произошел, и он сделал это заявление. Но это выглядит уже, ну не очень.
0: Ну, поэтому... возможно, человек боится проявить инициативу.
1: Не-не-не, здесь вот в том и дело. У нас дело в том, что сейчас пришли времена, когда нужно брать на себя решение, точнее, ну, брать на себя ответственность. То есть не бояться принимать решения, брать на себя ответственность на всех, во всех ветвях власти, на каждой должности и так далее. И не пытаться там как-то нивелировать, сделать, дабы что не вышло и тому подобное. Быть жесткими, решительными, потому что идет война, и у нас нет времени. Вот мы сейчас, тут момент в чем, мы не можем приехать там на Тайвань, закупиться электроникой, там чипами и так далее. Да, Украина может. Украина может приехать куда угодно и закупиться.
0: Да.
1: А мы не можем. Мы это все делаем через какие-то, мы это делаем или через частников, да, волонтеров, а это все, ну, капля в море, да, или через какие-то прокладки, но системно, массово мы не можем, то, что может противник. А что такое вот эти чипы, новые технологии и так далее? Это в первую очередь для войны это время. Они выигрывают время. Они становятся более быстрыми, более эффективными. Вот. Нам нужно... Как мы можем выиграть время? Мы сможем свои технологии сделать завтра. Да, вот завтра мы сможем обеспечить всем необходимой электроникой армию? Нет, не сможем. Но нам что-то нужно делать. Значит, нам мы должны понимать сильные стороны противника, и значит, по этим сильным сторонам бить. То есть нам нужно бить по логистике, вот, по мостам в том числе. Ну, мое мнение, я не знаю, может быть, есть какая-то причина, которую нам не говорят, почему это не делается. Вот, но я бы хотел бы просто услышать наших военнослужащих, от
0: причина?
1: Армии, ну, точнее, не военнослужащих, военнослужащие тоже задаются этими вопросами. Я имею в виду от нашего командования высокого, что, ребят, ну, объясните,
0: да,
1: в чем
0: причина,
1: проблема.
0: Причина простая. Количество какая? Ракет, ну, единственное, чем мы можем достать до мостов, это ракеты.
1: Ракеты и беспилотники.
0: Ну, да, но беспилотники абсолютно бесполезны для...
1: Не бесполезны, объясню почему. Я, вот смотри, я скажу так. Вот есть, к примеру, в Киеве три моста основные. Да. Это мост метро, он автодорожный, и для метро там основная ветка красная идет, Святошинская, Броварская. Дальше идет южный мост, он также автодорожный, и для метро там идет вторая основная ветка, да, с... там, Харьковский, уже не помню, как называется.
0: Ну, метро, связано. Ты и, рассказывал.
1: Да, да, третий, да, мост, мост Патона. Мост Патона сейчас на ладан дышит. Он, там есть некоторые особенности его конструкции, и он сейчас уже в таком полуаварийном состоянии, поэтому там начали в этом году уже пускать машины, то есть там с интервалом, то есть вот проезжает, ну, то есть там даже табличка
0: плохо,
1: стоит. Да. Да, то есть там уже, вот. Я не говорю о том, что нужно быки эти рушить, то есть опоры. Нет. Но пролеты разрушить, вот прилетит 10 гераней в один пролет, я думаю, он рассыпется. То же самое, мост метро. Почему, допустим...
0: Ну, Херсонский мост, ты видел, сколько прилетало туда?
1: Хаймерсов. Ну да. Ну, слушай, ну какая боевая часть Хаймерса?
0: Сравнимо. Учитывая кинетические удары, которые переходят в... Ну, ну энергия кинетического
1: такое.
0: Удара.
1: Смотри, учитывая, какое количество мы применяем беспилотников и ракет по цехам беспилотников и так далее,
0: да,
1: можно было бы, то есть мы сотни ракет и беспилотников, можно было бы три моста завалить. Этих трех мостов хватило бы, чтобы нарушить всю логистику между левым и правым берегом, и столица противника, там на сколько там миллионов, ну, 5 миллионов, да, условно говоря, жителей города, столицу противника погрузить в коллапс. Вот то же самое удары по министерствам. Понимаешь, то есть как минимум удары по Верховной Раде, даже по пустым зданиям, это бы повлияло на время, на время. Им бы пришлось там реорганизоваться, им бы пришлось выстраивать новую логистику. Плюс это экономический урон, социальный, политический и так далее. Это все можно делать. Вот то же самое, ну смотри.
0: Ну, видят, просто смотри, у нас всегда, ну, как я это пытаюсь объяснить, еще раз, я тоже хочу бить по мостам. Вот сразу возьмем это за, как говорится, базовый пункт. Я тоже бы, наверное, выбрал целями те самые мосты, просто потому что падение хотя бы одного пролета в центре Киева, ну вот одного моста полностью выведенного из строя, оно бы спустило градус напряжения в российском обществе очень сильно. Очень сильно.
1: А тут даже,
0: и
1: даже
0: все, эти кадры облетели бы мир, и медийно это все, было
1: это
0: бы
1: все
0: круто.
1: Понятно, медийно тоже было круто. Главное, мы бы отняли время у противника.
0: Да, но тут вопрос в другом. Я как я понимаю, как это все дело мотивируется, помимо того, что мы не такие, и мы не воюем, и это уже будет гуманитарная катастрофа, а мы не делаем гуманитарной катастрофы.
1: Это
0: хотя противник гуманитарной катастрофы
1: в первую
0: в Белгороде...
1: очередь, это во время войны, это логистика.
0: Это понятно. Но
1: гражданским придется объезжать по тем

0: дорогам, по которым военные едут.
1: Да и вообще, честно говоря, пофигу. Мы не убиваем гражданских, остальное нас волновать не должно. Вот. А задача в чем? У нас есть ограниченное количество беспилотников, ограниченное количество ракет, баллистики и всего остального. И как будто вот, опять-таки, они мотивируют. Мы можем вынести цех по производству беспилотников, что поможет на линии фронта. Ну, якобы такая мысль. Либо мы вот снесем этот мост. И якобы вот этот цех разрушит приоритетнее. К сожалению, в России ракет не так много. Ну, вот мы знаем данные украинской разведки. В год это 600-700 баллистических ракет.
0: Суммарно. Да, вроде больше.
1: Ну, я говорю там открытые данные. Там же есть
0: баллистические крылатые ракеты.
1: Есть. Не, я про баллистику говорю.
0: Ну, смотри, мы Искандером можем по цеху ударить, а по мосту не можем, да? Хотя цех, что такое цех?
1: Можем по мосту, по Херсонскому били, помнишь?
0: Цех, да.
1: И прям пролеты падали.
0: Цех, по сути, это уже конечная остановка оборудования. То есть, нарушив логистику, ты нарушаешь, в принципе, и поставки оборудования, поставки этой продукции справа на левый берег условно, потому что удары по нам в основном наносятся как бы слева берега, да, вот, потом добраться сотрудники, они же там не живут, сотрудники в этих цехах, правильно, они домой ездят и так далее, это уже проблематично добраться специалистам до этих цехов, где они работают, да и тому подобное, а метро нарушить между левым и правым берегом, друзья, это все, это никто никуда не поедет очень долго вообще, ну, пешком только ходить придется по городу, все. Ну, поэтому это рентабельная цель. Даже если они этот пролет через месяц восстановят, еще раз можно туда ударить.
1: Дань, да нет, мне это продавать, я и сам готов, и я сам в других кабинетах, местах с большими погонами людям то же самое говорил. Ну вот, к сожалению, для этого нужно скорее не военное, скорее нужно политическое решение. Не знаю, Зеленский может активно старается помочь с этим политическим решением.
0: Ну, будем надеяться, что все-таки оно будет, да. И, друзья, я что хотел бы еще сказать, резюмируя наш спич, хотел бы сказать, что вот, да, война это всегда плохо, и война вот она вот такая. И нужно, и я недоумеваю, когда некоторые чиновники, для них это как в первый раз, то есть пятый год войны, они такие, как, кто это здесь, и почему это произошло, и почему они туда долетели, а почему они туда ударили. Противник будет бить туда, куда дотянется. Так, нужно быть к этому готовым. Нужно просто готовиться всей страной, сплотиться, и простые граждане, напоминаю, просто если вы каждый на своем рабочем месте постараетесь сделать свою работу качественнее, честнее, гуманнее, если вы связаны с бюрократией государственной, да, или, к примеру, вы задержитесь на полчаса там каждый день или хотя бы там 2-3 раза в неделю, на полчаса задержитесь, чтобы больше продукции произвести, вот на своем рабочем месте вы таким образом поможете стране и поможете армии.
1: У меня есть... про это один комментарий. Значит, у меня друзья ночью сегодня должны были из Сочи вылететь, ну, там, в 1:30, по-моему, или в 2:00 ночи в сторону Москвы. Вот, ну, по понятным причинам, как это все сейчас и происходит, вылет задержали. Вот, задержали его и перенесли сначала на день, сейчас, по-моему, опять на ночь перенесли. Почему это происходит? Потому что Украина, ну, соответственно, совершает атаки на побережье, совершает атаки на Москву, и ради того, чтобы эти люди не пострадали в результате либо атаки украинских дронов, либо средств противовоздушной обороны, которые с ними борются, рейс задерживают. Абсолютно понятная история во время войны. Но вот я хочу обратиться ко всем людям, которые в этих аэропортах начинают устраивать истерики, скандалы и орать на персонал авиаперевозчиков. Авиаперевозчики, те мальчики, девочки молодые, как правило, которые стоят у стоек, они ни в чем не виноваты. Они, поверьте мне, с радостью бы отправили вас отдыхать или домой, или куда вам нужно. Вот хоть здесь и сейчас. Им даже проще было бы, пошли бы спокойнее. Им не нужно было бы организовывать ваше питание, ваше размещение и все остальное. Но, тем не менее, орать на них, извините, в стране идет война. Вы в Сочи, скорее всего, загорелые, наевшие себе немножечко лишних килограмм в ресторанах и всем остальном, летите в прекрасный город Москва, тоже достаточно безопасный, с пухососами, со всей остальной историей. А здесь сейчас в стране идет война. И если вы вдруг узнали в 2:00 ночи, что в стране идет идет война, и решили выместить это на сотрудники аэропорта, ну, это, наверное, не очень красиво. Очень жаль, что меня там не было. Я бы вот подошел к этим людям, сделал бы им уникальное предложение стать самыми известными пассажирами на всю страну. Я бы каждого из них показал, каждого недовольного.
0: Какой ты коварный.
1: Который очень сильно волнует, что он там опаздывает на какой-то там куда-то рейс. Черт побери, вам жизнь спасают. Вам жизнь спасают, потому что если вы здесь сейчас вылетите, с высокой долей вероятности вы можете погибнуть. И, слава богу, за 4 года войны ни один именно наш русский самолет не пострадал. И, слава богу, это какое-то невероятное чудо и достижение диспетчеров, служб там, ПВО, координации всех гражданских и военных. И дай бог, чтобы так оно и продолжалось. Не возмущайтесь, а относитесь ко всему этому с пониманием и закладывайте в случае ваших отпусков, вот этот вот временной интервал, там лишние сутки на то, что да, так может быть ради вашей безопасности. И с уважением относитесь к сотрудникам, которым и так очень и очень непросто, и гражданским, и, конечно же, военным. И помните, в стране 5-й год идет война, даже если она вас не касалась, то доброе утро, очнитесь, проснитесь. Вот,
0: да, все. Друзья, я хочу напомнить, эта война идет не за Донецк, не за Луганск, эта война идет за Россию. Потому что противник, начиная с 2017 года, начал возводить инфраструктуру НАТО на территории Украины. И был вопрос времени появления ракет, а напомню, с Черниговской области до Москвы менее 500 километров. Поэтому вот это главное. Вот, потому что некоторые не понимают, друзья, зачем нам тут разрушенный Донецк. Тут дело не в Донецке, дело в России.
1: Просто, кстати, про ракеты поговорим просто, в следующем часе.
0: Просто Донбасс, он стал на защиту русского мира, как бы пафосно это ни звучало, намного раньше, вот, чем вся Россия. Поэтому нужно это учитывать и понимать, и знать, что эта история, она, судя по всему, мое мнение субъективное, она надолго. Нужно настраиваться, и каждый из нас может внести свой вклад в нашу победу. Вот, время первого часа закончилось. Вот, встретимся ровно через 15 минут. Не переключайтесь.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
4: Это волшебство технологий.
5: Каждый гость студии – настоящая находка.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
6: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности, заявил Владимир Путин. И 5 жителей ДНР, в том числе 2 ребенка, пострадали от атак ВСУ за сутки. Теперь подробнее об этих и других событиях. ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской атомной электростанции, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент отметил, что ветер может подуть и в Европу. Говоря об использовании беспилотников на фронте, глава государства сообщил, что на поле боя паритет, на некоторых участках преимущество у России.
2: Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы, они постоянно появляются, и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это. Например, решение о неприменении пехотных мин и так далее. Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия. Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой, хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается. Как на этом можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации. В этом направлении мы и работаем.
1: Владимир Путин обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации, после того, как заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским. Об этом лидер киевского режима попросил в так называемом открытом письме. Глава российского государства сообщил, что бегло видел послание Зеленского. Прокомментировал Владимир Путин и внимание Зеленского к его возрасту. Как отметил президент, главное не возраст, а дееспособность.
2: Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос. Конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы. И действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться. Надо идти на выборы. И всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему.
1: Петербургский международный экономический форум завершил свою работу. Его посетили делегации из более чем 100 стран. Тем временем зарубежные СМИ пестрят заголовками о выступлении Владимира Путина на пленарной сессии, в котором президент осветил десятки тем. Подробнее расскажет Елизавета Храмцова.
3: Ключевой российский экономический форум внимание политических комментаторов привлекает не меньше, чем бизнес-аналитиков. И те, и другие уже который год описывают глобальные изменения. Деловая сфера не может не реагировать на стремительно развивающиеся события. И вот уже американское радио NPR о речи президента России сообщает, Путин продвигает новый мировой экономический порядок на форуме в Петербурге. Равноправное сотрудничество и поворот мира к мультиполярности. Такие сигналы в выступлении Владимира Путина услышал египетская пресса. Выводы западных медиа из тех же слов уже тревожные. Германская Handelsblatt и американское агентство Associated Press обращают внимание на призыв Москвы создать новую финансовую архитектуру в мире, ведь доверия западным платежным системам и валютам больше нет. К тому же брюссельская бюрократия проводит недальновидную агрессивную политику, которая лишь способствует нестабильности. Эту часть речи Владимира Путина выделила Берлинер Цайтунг. Так называемую «большую семерку» по целому ряду экономических показателей уже давно превзошла группа БРИКС. И если индийские медиа пишут об этом с гордостью, подчеркивая растущую роль глобального юга на мировой арене, уходящей на второй план Европе приходится подбирать слова, чтобы уменьшить очевидный масштаб происходящего. О том, что без сотрудничества с Западом возможно экономическое развитие, наконец, задумались британские издания. Впрочем, их аналитика все же не лишена надежд на крах России. Репортер коллег не подвел и рассказал о цифрах, давно опубликованных, и о вызовах, в том числе публично упомянутых президентом России.
4: Здесь, на флагманском ежегодном экономическом форуме Владимира Путина, рост – центральная тема. Проблемы в экономике теперь невозможно игнорировать.
3: В том, что Россия не игнорирует вызовы, с которыми сталкивается в том числе и в экономике, весь мир видел в многочисленных трансляциях из Петербурга. Тот же Sky News и другие зарубежные медиа выступления Владимира Путина показывали целиком на своих страницах в видеохостингах. Сигнал передавали российский синхронным переводом от сотрудников МИД.
5: Так и знал, что в этом месте обязательно... Реакция зала будет.
3: Корреспондент немецкого ЦДФ президент России, очевидно, не слушал ни в переводе, ни в оригинале. Заявление Владимира Путина об уровне инфляции, доли рубля в экспорте, товарообороте внутри БРИКС, о пороге выручки бизнеса для уплаты НДС прошли мимо его ушей. Немецкому зрителю показали лишь фрагмент, в котором глава государства сравнивает динамику российской экономики и стран еврозоны. Предлагается поверить, что форум собрали ради одной только Украины. Попытка Киева перетянуть внимание на себя и ответ Владимира Путина о бессмысленности встречи с Зеленским стали самыми обсуждаемыми в западных медиа темами. Задавшись вопросом, может ли война закончиться, Нью-Йорк Таймс приходит к выводу, что боевые действия, вероятнее всего, будут продолжены. Wall Street Journal пишет, на российском Давосе Путин призвал своих солдат продолжать битву. На каких условиях конфликт может быть остановлен? Президент России заявлял уже не раз, включая ПМФ этого года. Это традиционно не влияет на людей, которые слышат только то, что хотят услышать. Елизавета Храмцова, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
0: Спорт.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Мира Андреева в понедельник займет первое место в обновленном рейтинге чемпионской гонки женской теннисной ассоциации после победы на открытом чемпионате Франции. В субботу Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинску со счетом 6-3-6-2 в финале Ролан-Гаррос. Перед началом турнира россиянка занимала пятое место в гонке. Андреевой 19 лет, она впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». Россияне Анна Данилова, Доминика Александрова и Никита Скляров стали победителями чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который проходит в Люксембурге. Александрова и Скляров завоевали золото в произвольной программе смешанных дуэтов. Данилова стала победительницей в сольной произвольной программе. Российский футбольный союз ожидает, что товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго в Калининграде соберет аншлаг. Об этом заявил РИА Новости директор департамента мероприятий и коммуникаций организации Кирилл Терешин. Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго пройдет в Калининграде 9 июня. Накануне россияне в Волгограде взяли верх над командой Буркина-Фасо со счетом 3-0. Ирина Звягинцева завоевала золото в комплексном плавании на дистанции 400 метров на чемпионате России. Второе место заняла Диана Валиулина, третьей стала Дарья Рогожинова. Чемпионат России проходит с 6 по 11 июня. Пилот команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли выиграл квалификацию 6-го этапа «Формулы-1» Гран-при Монако. Вторым стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, третье время угонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Четвертый результат показал Шарль Леклер из «Феррари». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: О прогнозе на 7 июня в Челябинске будет плюс 24 градуса, пройдут дожди, в Магадане плюс 8, без осадков. В Петербурге в воскресенье местами возможны дожди, днем будет плюс 22 градуса. В Москве без осадков, днем температура воздуха плюс 27. В эти минуты в российской столице плюс 15, давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
2: Друзья, добрый вечер. Мы продолжаем наш эфир. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и Кирилл Федоров.
3: Я понял, почему не добавляют...
2: Будущий губернатор Прибалтийского края. Да. Но сначала ему предстоит стать президентом Латвии.
4: Да, да, да. Жениться там, вот это все. Ну вот, на самом деле, я понял, почему в джингл не добавляют мое имя, потому что не могут добавить неофициальное, вот, а официально будет Даниил Бессонов и Кирилл Сфёдоровс.
2: Кирилл Сфёдоровс.
4: Да.
2: Слушай, ну, тут же еще момент в том, что добавлять в джингл представителя страны НАТО, это...
4: Да. В студию еще добавить можем, а вот в джингл, вот вообще никак. Слушай, есть о чем поговорить.
2: Ты хотел о ракетах поговорить.
4: О ракетах, конечно, хочется поговорить. Во-первых, России был установлен новый рекорд на этой неделе. Вот есть любимый, так сказать, мем у меня. Юрий Гагарин, значит, делает звонок. Как вы, потомки там, сколько ракет запускаете? Вот. И на это у меня есть ответ. Рекорд был поставлен. 34 баллистических ракеты в результате удара
2: за ночь
4: было отправлено нами по неприятелю. Вот, соответственно, это, насколько я понимаю, в основном Киев и его агломерация. Вот, 34 баллистических ракеты. Украина заявила якобы о перехвате 11. Плюс 8 цирконов запустили, а это уже гиперзвук. Цирконы мы запустили по... в том числе, наконец-таки, с наземных пусковых установок. А это говорит о чем? Что подлетное время циркона стало гораздо лучше. Раньше цирконами работали только...
2: Ну, не морского базирования.
4: Да, раньше работали только морского базирования, а это, во-первых, корабли, они понятно, где стоят, понятно, сколько оттуда летит, но это такая вся история. А тут, по сути, как я понимаю, пусковая установка циркона, она может помещаться в условный контейнер, грузовик, там как угодно, маскироваться грамотно, как наши, например, друзья иранцы делали. Вот. Ну и, кстати, как наши визави украинские делают, они постоянно работают с якобы гражданских грузовиков. И, в общем-то, цирконами тоже отработали. Поэтому сейчас у Зеленского невероятная истерика идет, именно касающаяся того, что им нечего перехватывать баллистику и тем более гиперзвук. Единственная система, которая может более-менее уверенно перехватывать баллистику, это американские ракеты Patriot. Вот, они действительно на это способны. Не надо думать, что они это не могут сделать, они могут это сделать. Если наши ракеты перехватывают, например, Атакамса, если наши ракеты перехватывают тоже быстро летящие цели, те же точки У, сколько наших точек У позбивают. Точка У тоже баллистическая, ну, квазибаллистическая ракета. Вот. Поэтому Зеленский активно просит сейчас ракеты Patriot, но, к сожалению, для них и, к счастью, для нас сейчас острый дефицит ракет Patriot, и их физически просто нет. И огромное спасибо Ирану, что он так долго держался. Возможно, если ему потребуется еще немножко подержаться.
2: Держится до сих пор.
4: Ну, если ему еще потребуется немножечко месяцок-другой подержаться, я буду только счастлив. Вот, Иран очень сильно нам поможет в этой непростой борьбе с западным миром. И вот сейчас Зеленский понимает и активно говорит, и мы это все понимаем, что Россия делает ставку на баллистические ракеты. Речь идет о производстве порядка 700 ракет к Искандеру. То есть мы можем говорить о порядка 60 ракет в месяц, 2 ракеты в сутки для Искандера, вот, которые мы можем накапливать и наносить, соответственно, массированные достаточно удары. Далее прогнозируется производство около 400-500 ракет к С-300, С-400, которые тоже имеют возможность ударов по земле. И тут важно, как говорится, запомнить этот этот пунктик. Но еще говорят, что у России есть накопленных 200 цирконов. Вот. Сколько мы производим, таких данных нет в сети. И речь идет о том, что в год мы можем делать до 60 кинжалов. Это гиперзвуковая ракета воздушного базирования. По сути, это Искандер воздушного базирования. Он выглядит как Искандер, но просто запускается с воздуха, с истребителя, или не знаю, как правильно назвать, ракетоносца МиГ-31И. Вот. Кстати, трогал их, даже подписывал. Вот. Но говорят, все, что ты напишешь на кинжале, не имеет смысла, потому что оно выгорит, пока эта ракета летит с гиперзвуковой скоростью.
2: Вот. Но ты все равно это сделал, потому что имел возможность.
4: Потому что мог, да.
2: Потрогал, ты руку не мыл дней 5, который трогал кинжал.
4: Ну, не то, что трогал. Вот ты бы трогал.
2: Это как, знаешь,
4: ты уже мужчина, который только иногда что-то трогает, а я погладил, пощупал. Мне нужно было, так сказать, понять, вот какие у меня ощущения вызывает, когда я трогаю Искандер. А ты так там, может, где-то пощупал.
2: Подожди, так Искандер чуть-чуть. Или кинжал? Так и не помню.
4: А вот. И Искандер, и кинжал. И понять, есть ли разница. Есть ли разница,
2: так сказать, надо слепок твоей руки сделать. Кстати, ты можешь вместо мерча продавать слепок своей руки. Рука, которая трогала Искандер, и кинжал. И продавать, серьезно, это классно.
4: Да.
2: Так, с тебя 10% за
4: продаж. Могла бы быть шутка
2: за предложение.
4: Про руку, но не для радиоэфира. Постараюсь остаться...
2: Вечно у тебя какие-то мысли, но не
4: те, понимаешь? Остаться в серьезном русле все-таки.
2: У нас серьезная программа.
4: Вот, и, значит, на этой неделе, к сожалению, но я считаю, что предупрежден, значит, вооружен, и если ты серьезно относишься к противнику, то есть шанс его победить. А вот если ты думаешь, что все противники идиоты, то это плохая история. Знаете, как некоторые любят изображать немцев, во время Великой Отечественной войны, какими-то дурачками, какими-то вот шутами и так далее. И там возникает вопрос: как же так, наши предки так долго и так тяжело, и так кровопролитно воевали с дурачками и шутами. Ну вот, наши противники тоже далеко не дураки и шуты. И, в общем-то, на этой неделе генеральный конструктор Firepoint, он же один из основателей Firepoint. Firepoint — это та компания, которая делает «Фламинго», очень непонятной эффективности ракету. К сожалению, дроны FP-2, по-моему, FP-1 и FP-2, над же не только лютые атакуют, а еще вот эти FP-дроны. Моторные,
2: конечно.
4: Не ракетные. Ну вот, и они делают ракеты двух типов сейчас, к осени. Это FP-7X, если мне не изменяет память, и вот точно не помню номер. В общем, FP-7X — это ракета...
2: Какие же из них «Фламинго»?
4: «Фламинго»? Это фигня. «Фламинго» — это не такая страшная история, как то, о чем говорю сейчас я. И тут очень важно всем услышать, как говорится, запомнить и быть готовыми. Украина планирует осенью как минимум партию из 20 баллистических ракет и одновременно их запустить по целям в Москве. Они прямо это не скрывают, прямо открыто говорят. Это не какие-то secret documents, не что-то еще. Перехватить все баллистические ракеты невозможно, поэтому я опять-таки обращаюсь ко всем.
2: Почему?
4: Просто потому, что это
2: понятно,
4: сложная
2: траектория
4: цели.
2: Траектория очень сложно вычисляется, скорость баллистическая, потому что, друзья, да, разница есть между крылатыми ракетами,
4: конечно,
2: и баллистическими. Крылатые перехватываются легче.
4: Крылатые
2: летят... Понятнее траектория, да.
4: 800-900 километров в час, она, ну, как бы перехватывается даже средствами времен условно Советского Союза. Даже не нужны там, не всегда нужны современные зенитно-ракетные комплексы. То есть крылатые ракеты сбивают и из ПЗРК, и даже были случаи, когда крылатые ракеты сбивают МОГами, условно, вот этим стрелково-пушечным огнем с земли и так далее. Вот. Хотя, понятное дело, они маневрируют, обходят зоны ПВО и так далее, но крылатая ракета — это не самое страшное. Она летит долго, до той же Москвы ей лететь даже при скорости там 800-900 км в час, даже с твоей любимой Черниговской области, минимум минут 40, пока разгонится, обойдет, а то и под час она будет лететь. Это достаточное время. Баллистика летит на совершенно других скоростях. Подлетное время занимает там до 10 минут. Возможно, меньше.
2: Хотя, казалось бы, траектория навесная, да? И
4: настильная.
2: Но скорость.
4: Скорость бешеная, да. Баллистика сначала уходит, ну, условно, практически в космос. Ну, там, нижние слои там и так далее. Вот, верхние, точнее, слои атмосферы там и так далее. Все зависит от ракеты, квазибаллистическая, там, разные траектории. Ну, и потом она с огромной скоростью оттуда падает уже вниз. Вот, поэтому перехватить их непросто. Это не значит, что невозможно. Возможно. И патриоты перехватывают нашу баллистику, и наши зенитчики неоднократно перехватывали и точки, и атакамсы, и, я уверен, будут перехватывать вот эти фаерпоинтовские баллистические ракеты. Но что такое баллистические ракеты фаерпоинта? Это переделанные советские ракеты С-300 под баллистические нужды, напичканные западной электроникой.
2: Ракета ПВО переделана, модернизированная.
4: Напоминаю, что Украина не перехватила практически ни одной нашей ракеты С-300, которую мы лупили по Харькову по земле.
2: Да, да, есть такое.
4: Поэтому, поэтому они говорят о готовности осенью бахнуть до 20 ракет одновременно по Москве. Это, во-первых, звучит как вызов. Это дерзко. Это, как сейчас говорят, эскалация. Вот. Но надо понимать, что в этой баллистической гонке выиграть обязаны мы. Надо просто быть готовыми, что противник будет огрызаться. Вот. И вторая ракета фаерпоинтовская FPC-MIX — это зенитная ракета. Они пытаются сейчас путем, как я понимаю, скрещивания своей возможности производства советских зенитных ракет или их компонентов на западных заводах и на своих заводах с западными комплектующими от компании «Ирис», от британских компаний, и это будет попытка заменить «Патриот». Им срочно нужна своя баллистическая ракета, которую они сами могли бы производить за счет того 90-миллиардного займа кредита, который им Евросоюз дает на тех самых европейских заводах. То есть, по сути, возвращать европейцам опять деньги. Но, тем не менее, они хотят получить зенитные ракеты свои, которыми они смогут работать по нашей баллистике и снижать ее эффективность. Потому что мы осознали, что, например, наши крылатые ракеты, ну, по украинским, опять-таки, открытым данным, мы не должны им верить, но мы можем ими и оперировать, что вот некоторые наши крылатые ракеты по типу Х-101, которыми работают Ту-95 и Ту-160, в некоторых случаях перехватывают до 100%. Вот. И в целом я готов даже иногда верить в эти цифры, зная, что действительно есть много кадров объективного контроля, когда эти ракеты действительно сбиваются. Вот. А про баллистику такими цифрами, такими процентами даже украинская пропаганда не может похвастаться. И они это понимают. И, конечно, сейчас вот в этом году, год 26-й, в плане ракет будет означать противостояние баллистики и зенитных ракет. Вот где действительно по вот этим дронам, которые летят на города России, работать ракетами, честно говоря, ну, невозможно, просто потому что дронов производится больше, чем производится ракет. А вот куда действительно нужны будут ракеты, это для перехвата вражеских
2: баллистических угроз. Какие наши системы ПВО способны перехватить панцирь?
4: Смотри, вот очень интересно. Изначально панцирь не должен был работать по баллистике, но, я не знаю, низкий поклон, три ордена, там, не знаю, Отечественной войны, я не знаю, все, что можно выдать конструкторам КБ панцирей. Вот что у нас там есть: орден заслуги перед Отечеством, герой социалистического, капиталистического труда, какой угодно. Вот, в общем, все, что можно выделить конструкторам панциря, надо выделить. Потому что ребята сделали из панциря систему, которая... Изначально панцирь чем должен был заниматься? Сбивать Апачи, работать по вражеским штурмовикам, ну, может быть, подлавливать там какие-то условно истребители, которые там, может быть, F-16 залетели побомбить. Ну, может быть. Что из себя представляет панцирь сейчас? Панцирь сейчас сбивает Хаймерса. Хаймерс — это тут очень маленькая цель, очень быстро летящая, очень резко появляющаяся.
2: И летит по баллистической траектории.
4: Летит по баллистической, в том числе, траектории. Они сбивают бомбы. Понимаете, летит бомба с крылышками, авиационная, вот то, что они называют там наши фабусы МПК. Украинцы практически не сбивают фабусы МПК, наши сбивают их управляемые, некорректируемые ЖДМы, сбивают ГЛСДБ, запускаемые с Хаймарсов. Это бомба малого диаметра, выпускающаяся из труб Хаймарса, которая раскрывает крылышки и летит до 150 километров. 250 фунтов весит, 114 килограмм. Именно такими бомбами, кстати, был убит дважды герой Российской Федерации, заместитель главнокомандующего военно-морским флотом России, как же фамилия была, в Курской области, вот, собственно, в Коренево, было нанесено удар именно вот этими ГЛСДБ. Еще раз говорю, наши панцири на данный момент работают по баллистике. Какая баллистика? Вообще конструкторы не задумывались о том, что панцирь когда-то сможет работать по баллистике?
0: Ну, понятно, панцирь. Что еще у нас
4: буки
0: есть?
4: Буки.
0: Буки,
4: могут
0: буки классно себя показали тоже.
4: Буки могут пробовать, и, понятное дело, вся линейка
0: S.
4: Да, S-300, 400, S-500 — это все-таки немножечко другая, это противоракетная оборона. Это в первую... Кстати, S-500 стоит сейчас в ПВО Москвы, если мы говорим про Москву.
0: Это который S-500 Триумф, да?
4: Прометей.
0: Ой, Прометей.
4: S-400 Триумф.
0: S-400 Триумф.
4: Да. А вот, если что, мы можем ошибаться, но если что, нас радиослушатели поправят. Вот, S-500 — это краски противоракетная система, то есть это система, которая должна будет сбивать баллистические ракеты средней дальности, межконтинентальные баллистические ракеты и вот эту вот всю условные орешники, только со стороны противника. То есть это такая система очень, очень про другое. Но я уверен, что, конечно, в случае чего, я думаю, они могут работать и по более скромным целям. Вот, поэтому надо понимать, что противник в этом году и мы готовимся к серьезному баллистическому противостоянию друг с другом. И я думаю, что ближе к осени и к зиме мы увидим апофеоз, потому что зимой мы, я уверен, снова начнем работать по теплоэнергетике украинской. Вот, и я уверен, они будут пытаться нам сорвать зимние праздники. Надо просто быть готовыми, когда они неоднократно говорят, уметь оказывать первую помощь, знать, где находятся укрытия. Вот, просто, я говорю, в первую очередь обращаюсь к жителям крупных городов, потому что, понятное дело, ракет у Украины изначально будет ограниченное количество, а мы знаем, что враг работает в первую очередь на пиар, и если у него будет, там, не знаю, надежда разрушить 3 кирпича на кремлевской стене, для него это будет гораздо важнее, чем там, вынести нам какой-нибудь завод. Хотя, к сожалению, они, как мы видим, работают и по заводу.
0: Ну да, не по всем целям, до которых могут дотянуться, работают. Вот также у нас сохраняется противостояние средств беспилотной авиации, в том числе и безэкипажные катера, да, и тому подобное. Ты изучал проблематику вот этих новых беспилотников типа Hornet, то есть с искусственным интеллектом,
4: да,
0: или HX-2? Вот что там?
4: Значит, тут мы, да, разговаривали про Хорнеты и про все остальное.
0: Друзья, это те беспилотники, которыми сейчас на новых регионах и прифронтовых зонах пытаются изолировать...
4: сухопутный путь
0: дороги,
4: в Крым работают,
0: да,
4: в первую очередь. Самая известная медийная, наверное,
0: да,
4: история.
0: Да, да, да,
4: но не единственная, правильно туда не говорит, что действительно это на
0: всех... У нас есть еще и Белгородская область, есть еще Брянская область, конечно.
4: Вот, Донбасс. Значит, что за Хорнеты? Во-первых, они работают на меш-ретрансляции, то есть не на старлинках, как многие думают. Да, есть некие способы...
0: Ну, для старлинков они сильно легкие просто, мне кажется,
4: старлинку... Старлинк на Бабу-Ягу ставят, уж, как говорится.
0: Ну, Баба-Яга, да, там не нужна скорость особая, а на Хорнетах и HX-2...
4: Старлинк берет 250 км в час, как доброе утро. То есть там все как бы нормально в этом плане, но они на меш-ретрансляции, то есть, по сути, как и у нас в Геране есть стели управления, которые мы видим неоднократно кадры, когда наши гераньки работают по вражеским, кстати, НПЗ тоже, вражеским каким-то хранилищам, вражеским расчетам, ПВО и так далее. Вот, тоже у них работают, соответственно, ретрансляторы подняты в воздух, вот, и, собственно, ретранслируют сигнал. Вполне возможно, что на самих ретрансляторах присутствуют старлинки. А тут, как говорится, исключать невозможно, но ретрансляторы обычно все-таки работают на стороне противника. Вот. Насчет искусственного интеллекта, да, действительно присутствует американский искусственный интеллект, который помогает вычленять среди большого количества вот этого потока машин, машинопотока вот этого, который идет в том числе в Крым или с Крыма или просто по новым территориям, вычленять те цели, которые могут быть для них интересны. Интересно для них что? Это в первую очередь наливники, то есть все машины с топливом. Интересны, конечно же, им машины с военными грузами потенциальными, личным составом и так далее. Сейчас поголовно всех наших военнослужащих в той зоне заставляют красить в тигровую, я не знаю, как правильно, раскраску, полосатую раскраску.
0: Зебровая, наверное.
4: Зебровую, да, больше, простите, да. Зебровую.
0: Чтобы размыть силуэт, но, ну, не знаю,
4: работает это ни о чем. Вот. Но, тем не менее, приказы идут. Честно говоря, вот тут мне хочется, я знаю, что военнослужащие нас смотрят,

0: с лишним километров закрыл, мы тоже сегодня
1: можем. Так, еще один вопрос.
2: В стране, среди прочего, будет определенный новый премьер-министр. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Удар украинских дронов по угольной гавани в Санкт-Петербурге показал лишь шум и дым, но ничего не решил, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Глава государства отметил, что эти новые вооружения поставляют на Украину западные страны, в то время как Россия сама производит все средства беспилотной борьбы.
3: Новые средства ведения вооруженной борьбы, ну, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее было известно. Но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле, они чего-то добились? Ну, да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является.
2: Президент России также заявил, что спецоперация когда-нибудь закончится, а санкции против нашей страны больше вредят тем, кто их вводит. Владимир Путин добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой.
3: Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносит? Наносит. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но вот сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
2: Владимир Путин также заявил на форуме, который проходил с 3 по 6 июня, что Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности. Другим событиям. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за прошедшие сутки составили 37 блиндажей и укрытий с личным составом, а также 4 терминала спутниковой связи Starlink и 15 антенн связи. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, атаки велись на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях войсками беспилотных систем. Кроме того, уничтожено 6 наземных робототехнических комплексов и 12 дронов противника. Также бойцы группировки войск «Восток» за сутки поразили цели противника расчетами тяжелых огнеметных систем. По словам офицера пресс-центра группировки Михаила Герасимова, противник потерял на данном направлении 385 боевиков, уничтожены 2 бронемашины, 3 автомобиля и пушка. В Армении в воскресенье состоятся очередные парламентские выборы, по результатам которых, среди прочего, будет определенный новый премьер-министр страны. Это первые очередные выборы в армянский парламент за последние 9 лет. Две предыдущие избирательные кампании в 2018 и 2021 годах были внеочередными и проходили на фоне острых внутриполитических кризисов. По всей стране с 8 утра до 8 вечера будет открыто свыше 2000 участков для голосования. В выборах участвуют 18 политических сил. Выборы признаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших. Температура воздуха в Москве приблизится к 30-градусной отметке в начале следующей недели. Об этом сообщил руководитель.

0: руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Температурная аномалия уже превышает норму на 1 градус, а в дальнейшем будет превышать и на 4-5 градусов. Температура воды в Москве-реке тем временем составляет в настоящее время уже около 18 градусов тепла, сообщили ТАСС в гидрометцентре, сославшись на последние мониторинговые данные. Таким образом, температурный показатель водоема сравнялся уже с температурой морской воды в районе Ялты и Анапы. Синоптики не исключают дальнейшего прогрева с учетом ожидаемых температур. Так, в понедельник и вторник, 8-9 июня, по этой причине на территории Москвы даже объявлен предпоследний оранжевый погодный уровень, предупреждающий об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Также в связи с установившейся жарой усилено патрулирование спасателями акватории Москвы реки и внутренних водоемов столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В Москве, по его словам, работают 26 поисково-спасательных станций. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Мира Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую в финале открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6-3-6-2 в пользу Андреевой, и спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты. Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров «Большого шлема» в 21 веке. Моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова и британка Эмма Радукану. Еще одна представительница России Алиса Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финале юниорского Ролан-Гаррос. Встреча завершилась со счетом 6-2-6-1. Октябрева впервые в карьере стала победительницей юниорского турнира «Большого шлема». Ранее директор клуба спортсменки «Спарта» Мирослав Малый заявил, что 17-летняя Октябрева летом получит гражданство Чехии. Россиянин Андрей Василевский из клуба «Tampa Bay Lightning» второй раз стал обладателем награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Визина Трофи». Об этом сообщается на сайте организации. Василевский по итогам голосования набрал 114 очков. Второе место занял россиянин Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс». Третье – американец Джереми Свейман, представляющий «Бостон Брюинс». Двукратный олимпийский чемпион в плавании на спине Евгений Рылов провел последний заплыв в карьере после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию в Казани. Рылову 29 лет, помимо двух золотых медалей, на его счету олимпийские серебро и бронза. Кроме того, Рылов является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода.
0: По данным центров области, сегодня 7 июня во Владивостоке днем до плюс 14 градусов, облачно и без осадков. В Екатеринбурге воздух прогреется до 22 градусов, пройдут кратковременные дожди, а в Сургуте жара до плюс 28. В Мурманске 20-22 градуса, выше нуля кратковременный дождь, в Самаре до плюс 23, также небольшие осадки. В Воронеже до плюс 27, еще теплее в Краснодаре до 29 градусов, в Ялте плюс 25-27 и без осадков. В столице сегодня также до 27 градусов.

0: В народных преданиях все, что связано с мельницами и мельниками, окутано завесой легенд и сказок. Не каждому было дано превратить зернышко в муку для выпечки лепешек и хлеба. К тому же мельницы всегда располагались вдалеке от поселений, и хозяин редко с кем делился секретами мастерства. Потому у мельника был статус знающего человека, умеющего договариваться с духами ветра и воды. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. Добрый день, Игорь Николаевич.
1: Здравствуйте, уважаемый Игорь Борисович.
0: Игорь Николаевич, каков рынок муки в мире и России в тоннах? Как мы себя позиционируем?
1: Ну, рынок муки в настоящее время оценивается в разные годы в 230-240 миллионов тонн. Россия входит в топ-5 крупнейших производителей. Наибольшую долю имеет Китай, у него немногим менее 90 миллионов тонн. Потом с большим отрывом идут Соединенные Штаты Америки, это где-то 21-22 миллиона тонн. Эти две страны, как мы знаем, существенно больше по населению, чем Россия. На третьем месте Турция с долей порядка 12 миллионов тонн. Турция намного меньше по населению России, но там где-то в 3 раза выше потребления муки на душу населения. На четвертом месте немногим более 10 миллионов тонн Мексика. И на пятом Россия. У нас год от года оценивается производство в 9,3, 9,5, 9,7 миллионов тонн. То есть чуть меньше 10 миллионов.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Мировой спрос на зернобобовый стабильно растет. За последние годы он увеличился примерно на 29%. Это связано с популярностью здорового питания и растительного белка, а также с их использованием в качестве кормов для животных. Для самих хозяйств выращивание этих культур выгодно вдвойне, поскольку все бобовые, связывая азот из атмосферы при помощи клубеньковых бактерий, существенно насыщают им почву. То есть это живые удобрения, после которых можно сеять все что угодно. На этом фоне приятная новость. Россия стала крупнейшим поставщиком зернобобовых сельскохозяйственных культур. По данным Минсельхоза, доля нашей страны в мировом производстве выросла с 6% до 10%. Только с января по апрель в Китайскую Народную Республику было отправлено почти 4 миллиона тонн сельскохозяйственных товаров. В 21 веке уже установился новый подход к землепользованию, который называется адаптивно-ландшафтное земледелие. Главная его цель – это создать устойчивое сельское хозяйство, которое одновременно эффективно, экологично и гарантированно приносит прибыль. Экспериментальный проект по разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия будет запущен в 7 регионах России. Это один из этапов реализации научно-технической программы повышения плодородия. Речь идет о точечном под конкретный регион пакете сельскохозяйственных мероприятий. От анализа агрохимического состояния почв и подбора подходящих удобрений до мелиорации, противоэрозионной защиты и эколого-токсикологических обследований. Пионерами по запуску эксперимента станут Ростовская, Белгородская, Воронежская и Омская области, а также Ставропольский край. Саратовские молокоперерабатывающие предприятия стали рекордсменами по темпам роста производства сыра, молока и творога. С начала года их объемы увеличились, соответственно, на 70, 40 и 44%. Каждую неделю в регионе выпускают 1400 тонн питьевого молока, 850 тонн кисломолочных продуктов и 170 тонн сливочного масла. По данным Россельхозбанка, за минувшие год производство сметаны в Саратовской области увеличилось более чем на четверть, 25%. Это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. На экспорт востребовано зерно в основном для лепешек. То есть не для саратовских или кубанских караваев, а для примитивных хлебных изделий. Не потому ли качество хлеба внутри страны оставляет желать лучшего?
1: Я бы не сказал, что зерно, которое уходит на экспорт, идет на примитивные сорта хлеба. Дело в том, что у нас просто разные потребительские предпочтения. Мы традиционно потребляем печеный хлеб, который требует муку с высокой клейковиной. Это вот те самые пышные караваи или нарезной батон, которые все прекрасно знают. В тех странах, которые потребляют наше зерно, делают из него муку и производят свою продукцию, просто другая продукция. Прекрасно знаем, что такое армянский лаваш или, например, узбекская лепешка. Это достаточно вкусный, качественный продукт. Он вовсе неплох. Просто та мука, которая на нее идет, она хуже для печеного хлеба, но она лучше именно для этих видов продукции.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
3: Процесс превращения зерна в муку с давних пор вызывал у непосвященных восторг и страх. Все работает само, была бы река или ручей. Но если вы думаете, что достаточно просто опустить крылья мельницы в воду, вы ошибаетесь. О работе водяной мельницы, копии той, что когда-то стояла на Ангаре в районе Братского острога, мне рассказал сотрудник музея-заповедника Коломенское Кирилл Подмолода.
4: Действительно, специально к колесу подводится вода, желоб это называется, или же погонный ларь, по которому течет вода к колесу, но естественно, что мельница работает не круглый год, поэтому вода закрыта щитком и... Когда мельницу запускают, это обычно происходит в августе, когда как раз сбор урожая, когда зерно приносят на мельницу. Открываем щиток, и вода бежит по желобу.
3: Вот она подается уже теперь на колесо, да? Основное сердце мельницы.
4: Основное, да, сердце мельницы – это колесо, конечно же. У нас здесь колесо верхнего боя. Вода падает как бы на колесо, в чаши, и колесо начинает под тяжестью крутиться. Есть колесо нижнего боя, когда вода подводится снизу, а колесо крутится в обратную сторону, или среднего боя, когда подается вода сбоку. Ну, по сути, принцип работы так же, как и у колеса нижнего боя.
3: Над этим хитрым водяным механизмом располагается комната, куда по лебедке поднимали мешки с зерном.
4: Когда зерно поднимали, естественно, открывалась дверь, заносили мешки на второй уровень.
3: Похоже на баню чем-то.
4: Да, отдаленно. Потому что много бревен.
3: Так.
4: Здесь на втором уровне подвешивались мешки. И затем ссыпались в специальный бункер.
3: А, это как люк такой, люк вниз.
4: Да, ссыпалось зерно вверх. Да. Так. И как раз лежал путь зерна непосредственно к зерновам. А вот как уже у нас работали зернова, мы посмотрим с вами дальше.
3: На первом этаже.
4: Да.
3: Возвращаемся.
4: Да. На первом уровне, на первом ярусе как раз крутились жернова. Жернова как раз приводятся в движение тем самым колесом, про которое мы с вами говорили в самом начале, с помощью системы механизмов.
3: Ну, давайте поясним, слушайте, что сейчас все-таки это электрическая тяга, да?
4: Сейчас, да. А жернова у нас состоят из двух частей. Сверху движется бегунок, а внизу лежак.
3: Но. То есть принцип: зерно лежит на неподвижной плоскости, а сверху по нему перетирается
4: следующий
3: вот этим.
4: Да, бегунок. А попадает оно между жерновами через отверстие, как раз в бегунке.
3: Насколько мелкий помол получался? Мне кажется, достаточно такая грубая, в хорошем смысле, система. Получалась ли мелкая мука? Или это прям было готово? Или потом надо было руками дотирать?
4: Нужно было затем просеять. Просеять муку через решето, отсюда получался грубый помол, или через сито, то более мелкие отверстия, да, поэтому это уже мука мелкого помола. А перед тем, как просеять муку, вот из жерновов мука ссыпалась в сусек. Тот самый сусек, ящичек рядом с жерновами, который упоминается в сказке про Колобка.
3: Поскрести вот. По сусеку, это значит наскрести остатки муки, которые вот осталось...
4: Да. По углам сусека.
3: Перемелится, мука будет. Русский аналог знаменитой мудрости «Ничто не вечно». Так ли? Мукомольное ремесло, конечно, технически совершенствуясь, остается вечной основой хлебопекарного дела.
0: У нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. А кто сейчас формирует спрос на муку из твердых сортов пшеницы, тех самых для макарон, для караваев, для калачей? Для каких целей покупается эта мука?
1: Люди, которые прожили достаточно длительную жизнь, могут вспомнить, что из себя представляли макаронные изделия, скажем, периода СССР. Это были достаточно такие неприглядные на вид,
0: серые,
1: клейкие, они слипались, они были не очень вкусные. Я, например, как человек с долгим сроком службы в армии, съел огромное количество именно такой продукции, потому что она шла в разного рода столовые, те же армейские подразделения и так далее. То есть качество макарон у нас было крайне низким, и сравнивать с качеством, которое традиционное, скажем, у итальянских макарон, Италия, прародители этого продукта. Это совершенно разные вещи. Но у нас и восприятие этого продукта другое. Если в Италии макароны – это полноценное блюдо, причем оно может подаваться в весьма дорогих заведениях, то у нас это всегда был гарнир. Сейчас ситуация изменилась. Люди, распробовав качественные макаронные изделия, проявляют к ним симпатию. Мы являемся производителями, в том числе, продукции на уровне мировых стандартов, и вот я уже коснулся того, что в последние 2 года у нас произошли изменения именно в нормативной базе.
5: Экономический механизм.
3: Поля пшеницы, как море, необозримы и с трудом поддаются нормативам и регламентации. Поедем на море, говорим мы, не думая. Но моря бывают теплые и холодные. Кому-то нравятся раскаленные камни и непрерывные купания. Кто-то предпочитает дюны, сосны и прохладную воду. Посеем пшеницу. Но пшеница классическая, мягких сортов, отличается от твердой так же, как Черное море отличается от Балтики. Судите сами. Обычную пшеницу можно сеять и на юге, и в средней полосе. А твердой нужно жаркое сухое лето и прохладная дождливая весна. Мягкие сорта собирают с августа по ноябрь, твердые – в считанные недели и даже дни, когда она набрала строго определенную влажность. Зато мягкие сорта подвержены нападению вредителей и часто осыпаются. Твердые устойчивы к вредителям и не осыпаются вовсе. Ну и используют эти пшеницы по-разному. Мягкие сорта преимущественно для выпечки, твердые для макарон. Печь хлеб из них невозможно. И тем не менее, по словам эксперта Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Михаила Курашова, именно недопонимание разницы между этими пшеницами и переводит к тому, что наша страна, оставаясь лидером по производству мягких сортов, сильно отстает от мировых лидеров по производству сортов твердых. Запись с Михаилом сделана в машине по дороге на очередную встречу экспертов ассоциации с представителями Минсельхоза.
6: Пункт номер 0 в России по твердой пшенице – это то, что твердая пшеница на уровне государственного регулирования зачастую идет вместе с мягкой. У нас по-прежнему нет качественного разделения отдельно твердой пшеницы, как самостоятельная зерновая культура. Вот зерновые мы возьмем ячмень, овес, там, кукуруза и так далее. Они как бы самостоятельно идут. Твердую пшеницу я часто вместе там, с мягкой смешали, ну, в смысле, там, в оценках, и все, и проанализировали. Мы очень долго бились, чтобы она в статистике была отдельной строчкой. Слава богу, добились там с прошлого года. Наши оценки совпали с Росстатом. Ура! Но когда идет какая-то регуляторика, там распределение субсидий, регулирование экспорта, всегда просто строчка там. Пшеница и коды ТНВ, куда попадает твердый. Но это разные абсолютно рынки, это разные культуры, с разными покупателями. Я читаю отчеты там канадцев или там европейцев, там всегда идет отдельная строчка, Дурумвит. Вот открыть там Евростат, там импорт пшеницы, мягкая будет написано твердая пшеница, отдельными строчками. Либо есть категория non-durum wheat, да, то есть это не твердая пшеница. Поэтому это то, с чего нам нужно начать. Выделение, абсолютное выделение твердой пшеницы как самостоятельной культуры.
0: Я напоминаю, у нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. А каков спрос сейчас на ржаную муку и что вообще с рожью в стране?
1: Я приведу такие примеры, что 200 лет назад соотношение потребления ржаного и пшеничного хлеба было, ну, наверное, 1-2%. Царская семья, графья Орловы и какие-нибудь богатые купцы употребляли пшеничный хлеб, основная масса населения употребляла ржаной. А хлеб калачи ели по праздникам. 100 лет назад, в 20-х годах прошлого века, соотношение было 70%. Это был ржаной хлеб и около 30% пшеничный. Сейчас мы оцениваем долю ржаного хлеба приблизительно в 5%. 10 лет назад это было 10%, 90 к 10, сейчас 95 к 5. Доля потребления ржаного хлеба и доля производства ржаной муки в стране неуклонно снижается. Союз обратил на это внимание, начал говорить об этом сначала на профессиональном уровне, на разного рода конференциях, в отраслевой прессе. Потом эта тема вышла в широкие массы, средства массовой информации заинтересовались. Но уже года 2-3 мы эту тему стараемся не обострять. Просто потому, что вот та тревога, которую мы высказывали 10 лет назад и, может быть, 5 лет назад, она не нашла отражения в обществе. Дело в том, что потребитель не очень беспокоится о снижении доли ржаного хлеба в магазинах.
0: Может быть, именно потому, что вообще потребление хлеба снизилось?
1: Нет, я бы не сказал. Я, как преподаватель, люблю простые наглядные примеры. Ну вот в Москве существуют маршруты, где автобус совпадает по трассе с трамваем. У них даже остановки расположены одни и те же. Так вот, пассажир, он садится в тот транспорт, который пришел первым. У него нет предпочтения выбрать, ехать в трамвае или в электробусе, если они едут по одному и тому же маршруту и останавливаются на одних и тех же остановках. Вот этот пример я привожу в том числе и для пшеничного и ржаного хлеба. Человек идет в большинстве своем в магазин за хлебом. Он приходит и выбирает из того, что есть. Главное, чтобы хлеб был. А какой он, каких брендов, каких производителей, а как он называется, является ли он пшеничным, пшенично-ржаным или ржано-пшеничным, в подавляющем большинстве случаев это никого не беспокоит. Люди стали питаться совершенно по-другому, появилось огромное количество продуктов, в том числе мучных, о которых раньше никогда не слышали. Ну, я вам могу сказать, что поколение моих родителей, например, так и не узнала, что такое гамбургеры или там какие-нибудь чизбургеры, да, вот эта вот продукция, да. Многие и шаурму, наверное, из старшего поколения не пробовали. В то же время те продукты, которые традиционно у нас находились на столах сотни лет, они отмирают, уходят, уступают место другим.
5: Взгляд изнутри. Калач – старинное русское лакомство, вкусное и подзабытое. Возродить интерес к этому мучному изделию довольно успешно пытаются мукомолы и пекари в Коломне. Мы записали фрагмент мастер-класса, который специалисты Коломенского музея калача регулярно проводят для всех желающих.
7: Вообще калач – это самый первый пшеничный хлеб, который появился на Руси. И считается, что заимствовали эту технологию мы у татар. Поскольку пшеницы как таковой здесь не было, она не росла, и ее к нам завезли татары. Мы взяли технологию изготовления пшеничных хлебов, но ее изменили. Поскольку на Востоке едят пресный хлеб, а нам это абсолютно никаким образом не свойственно. Наша кухня, она предполагает сквашивание, сбраживание. У нас все блюда кислые, традиционные, поэтому... Взяли свою заквасочку, добавили в тесто, оно стало подниматься, расти, плоская лепешка не выходит, и придумали свою форму. Первые калачи не просто в форме завитков, в форме караваев, потом к ним уже и ручку придумали для удобства. А для их изготовления не нужны никакие хитрые ингредиенты, все очень просто. Вот они перед вами. Получается вода, мука, соль и хмель. Только хмель нам нужен для закваски, как такового его в тесте и нет. Хмель – это антисептик, он убивает болезнетворные бактерии и оставляет только полезные, молочно-кислые. Такой хлеб не будет плесневеть.
5: И все же главным компонентом при выпечке калача была и остается мука. Точнее, смесь разных сортов муки.
7: А вот муку мы используем сейчас уже не совсем обычную муку, крупчатку, либо ее еще называли крупичной мукой. Это мука очень крупного помола пшеницы. И делается она только из твердых сортов пшеницы. Вот посмотрите, как она сыпется. На что похоже? На песок, да, на манную крупу. Что нам это дает? В твердых сортах практически нету крахмала, а очень много клейковины. Клейковина удерживает углекислый газ в тесте, и тесто будет лучше расти. Но крахмала нет, нечему питаться бактериям. И тесто только на такой муке бродить не будет. Поэтому эту муку смешивали всегда с мясом.

0: Школьники знакомятся с технологическими
1: проблемами. 95 лет, там лепешки.
2: В Запорожской области, добавили Минобороны, дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Напомню, перед выступлением появилось открытое письмо к российскому президенту, где Зеленский предлагал начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. Российский лидер ответил, что встреча возможна только после достижения договоренности.
3: Нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. От 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. И я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений.
2: Глава государства также прокомментировал внимание Зеленского к его возрасту, отметив, что есть руководители и постарше, но главным является не возраст, а дееспособность. Кроме того, российский лидер обратил внимание на то, что на Украине перестали говорить о президентских выборах. В Армении в 8 утра открылись участки для голосования на парламентских выборах, по результатам которых будет определен новый премьер-министр страны. По данным Центра избиркома республики, общее число избирателей составляет около 2,5 миллионов человек. В выборах участвует 18 политических сил. Минимальный порог явки законом не установлен. Партию «Гражданский договор» нынешнего премьера Никола Пашиняна готовы поддержать более 32% опрошенных. Однако, по данным опроса, проведенного армянским представителем Gallup International Association, по оппозиционной партии в случае объединения смогут получить больше голосов, чем партия власти, свыше 46,5%. Российские ученые разработали новые препараты для диагностики и лечения опухоли мозга глиомы, сообщили РИА Новости в Миноборнауке. Коллектив ученых и медиков предложил инновационные подходы. Они нашли несколько оптомеров, которые способны повысить чувствительность опухолевых клеток головного мозга к лучевой терапии и препятствуют миграции в здоровую ткань органа. Это может продлить жизнь человека и снизить вероятность рецидива. Еще одно направление – так называемое перепрограммирование. Программирование патогенных клеток с помощью коктейля GQ-комби. Его молекулы воздействуют на опухолевые клетки и превращают их в неопасные и не делящиеся здоровые клетки мозга. Препараты подтвердили эффективность, проходят патентование и готовятся к доклиническим исследованиям, констатировали в министерстве. Отмечается, что данная работа ученых-медиков проходила в рамках гранта Миноборнауки. Магнитная буря завершилась в субботу на Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Событие продолжалось около 10 часов, говорится в телеграм-канале лаборатории. При этом там отметили, что на данный момент сохраняются небольшие остаточные возмущения. Однако остальные параметры – температура, плотность и величина магнитного поля – вернулись в норму. И в ближайшие дни магнитных бурь не ожидается. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева занимает третье место в списке самых молодых теннисисток, которые смогли победить на турнире «Большого шлема» в 21 веке. На открытом чемпионате Франции Андреева добилась успеха в возрасте 19 лет. Она накануне в финале была сильнее Майи Хвалинской из Польши со счетом 6-3, 6-2. Моложе Андреевой в текущем столетии в турнире подобного уровня побеждали только россиянка Мария Шарапова и британка Эмма Радукану. Российские клубы не примут участие в футбольных еврокубках сезона 2026-27. Союз Европейских футбольных ассоциаций внес соответствующие изменения.

0: список участников Еврокубков на будущий сезон в связи с продолжающейся приостановкой участия сборных России и российских клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА. Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Сборная Туниса, за которой выступает нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мустури, уступила команде Бельгии со счетом 0-5 в товарищеском поединке в преддверии чемпионата мира 2026 года. Мустури вышел в стартовом составе сборной Туниса по футболу и был заменен в перерыве. Гол российского нападающего Андрея Свечникова не спас Каролину Харрикейнс от поражения в третьем матче финала Национальной хоккейной лиги против «Вегас Голден Найтс». Со счетом 4-5 в овертайме в серии до 4 побед впереди «Вегас» 2-1. Российский вратарь Тампа Бэй Лайтнинг Андрей Василевский получил приз «Визина Трофи», награду, которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба организации. Второе место занял также представитель России Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода. По данным центров области, сегодня 7 июня в Тюмени до плюс 22 градусов пройдут кратковременные дожди, в Красноярске без осадков, и воздух здесь прогреется до 32 градусов. В Вологде плюс 22-24, кратковременный дождь, в Казани без осадков до плюс 25, в Нижнем Новгороде 25 градусов, во Владикавказе плюс 23, кратковременный дождь, в Севастополе до 26 тепла и без осадков. В Санкт-Петербурге днем максимальная температура составит плюс 20-22 градуса, атмосферное давление будет выше нормы. В Москве переменная облачность без осадков, днем плюс 25-27, атмосферное давление также превысит норму. Сейчас в столице плюс 22, малооблачно, без осадков.
3: Восьмое июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
4: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
5: Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вас приветствует Андрей Леонов. Спектакль «Великий комбинатор». 9-10 июня. Буду ждать вас. Всего самого доброго.
6: Категория 16+.
3: 9 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. 6 концертов для клавира с оркестром Баха прозвучат в исполнении Ильи Папаяна и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Дирижер Иван Никифорчин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
7: Главная комедия страны.
8: Разводитесь? А как же мы?
9: Мы исправим папу и маму.
7: Исправительный лагерь для родителей.
10: Мы перевоспитываем мажоров.
11: Папа у нас точно мажор.
12: А мама?
11: А мама у нас форс-мажор.
7: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
13: Вас сейчас казнят! Опускай!
14: Мы не готовы!
7: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.
15: Прямо сейчас.
16: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня воскресенье, 7 июня, в Москве настоящее лето. Прекрасная погода, надо сказать, ярко светит солнце, поют птицы, дети уже отправились на каникулы, а взрослые просто радуются выходному дню. И все это отличный повод для хорошего настроения, которым мы щедро делимся с вами. Это «Хорошее начало» в студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков, а также Павел Сурков. Здравствуйте, и вот что нас ждет совсем скоро.
2: Мы узнаем, почему некоторые представители современной молодежи не могут определить время по циферблату часов.
0: Выясним, можно ли спасти подпорченность. Продукты.
1: И раскроем еще одну арктическую тайну вместе с писателем-полярником Романом Зимьяниным.
2: 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал Радио России. Конечно же, следите за нами на национальной платформе Макс. А все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну что ж, осталось сказать следующие строчки. Наш эфир выходного дня начинается.

0: Странно представить, но факт. Некоторые базовые знания старших поколений отсутствуют у молодежи. Одно из них – способность определять время по циферблату часов. Больше половины представителей так называемых поколений зумеров и альфы заявили, что не умеют этого делать. Почти каждый второй также не знает, как вкрутить лампочку.
1: При этом интерес молодежи к часам как аксессуару сохраняется, и они становятся элементом стиля, а практически функция отходит на второй план.
2: Интересно, а деление молодежи на бумеров, зумеров, альф как-то связано с их когнитивными способностями? Попробуем разобраться. Вместе с членом Российского общества социологов, ведущим лектором Российского общества знания Сергеем Талановым. Сергей Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей Львович.
3: Здравствуйте.
1: Сергей Львович, вот вы знаете, постоянно все молодежь, как говорится, пинают. А посмотрите, ну бог с ним, они не знают, как узнать время по часам. Зато они стали меньше пить пива.
2: И больше заниматься спортом.
1: Да.
3: Да, у нас есть такая теория поколений, да, там 8 поколений. Да. Мы исходим из того, что люди примерно, ну, там, одно поколение, это 17-20 лет. Угу. Это, эти люди имеют одинаковые ценности, знания, навыки и умения. Мы допускаем, что там социализация первичная могла быть какая-то уникальная, но в принципе мы так классифицируем, чтобы нам было легче понимать. Вы правильно говорите, да, что, допустим, их сейчас критикуют, но вот я умею там из картошки, ветоши и подсолнечного масла сделать свечку. Но
1: да.
3: Эти навыки нужны сейчас?
1: Нет.
3: Не нужны, я думаю.
2: Тут ведь как? Мало ли, а вдруг в походе пригодится? Хотя они и в поход не ходят.
3: Ну да, у них другие ценности. И, соответственно, если говорить про зумеров, да, соответственно, интернет, с детства живут в цифровой среде, они информацию оттуда черпают.
1: Вот.
3: А мы, наше там поколение, там газеты читали.
1: Ну, да, например, журнал до сих пор читаем.
0: Да, Сергей Львович, но существует проблема отцов и детей. Мы когда их научимся понимать, и надо ли?
3: А смотрите, какая ситуация. Мы из социологии исходим из того, что если я вас старше на 20 лет, то у нас уже противоречие. Соответственно, если дедушка-бабушка, они еще на 20 лет, то есть на 40 лет старше, то получается еще больше непонимания. Ну, так всегда
1: будет. Ну, да.
3: Но с другой стороны, это нормально. Просто разная социализация, соответственно, разные каналы восприятия информации. А мы-то для чего это изучаем? Для того, чтобы понимать, например, как мотивация. Вот наше поколение, там, грамотка, орден, доска почета.
1: Да.
3: А им такие вот мотивации неинтересны. Им лучше путешествовать и эмоции. Кому-то премии. Поэтому,
1: слушайте,
3: соответственно, мы классифицируем, изучаем.
1: Сергей Львович, а давайте, может быть, манипулировать нашей молодежью?
2: Это как?
1: Если, ну, как? Если нравится путешествие, будем их, как говорится, конфеткой. Говорит, если будешь хорошо себя вести, поедем с тобой в путешествие на Байкал.
0: Обычно так и происходит.
1: Да.
0: Обычно так и происходит.
3: Так вы молодцы, вы правильно говорите-то, что если мы знаем, как большинство ведет из этого поколения, то, соответственно, мы знаем, через какие каналы формировать какие им стимулы.
1: Вот.
3: Соответственно, мы им предлагаем, допустим, поездки, там вот общее сознание, например, как делать,
1: да,
3: говорит,
1: кстати.
3: Кто лучше всех лекции читает, поедет в санаторий «Знания» в Сочи. Все такие молодцы, хорошо.
1: Да.
3: А, допустим, старшему поколению говорит, хотите грамоты, хотите, представим, к награде региональной, а хотите к федеральной.
1: Да, вот.
0: Сергей Львович, но ведь существуют и вечные ценности. Ну вот, например, у меня недавно ребенок перед каникулами приходит домой, получив двойку в школе. Я начинаю, у меня волосы дыбом встают. Как двойку, девочка, да ты что? Да пап, да что такого-то? Ну и что подумаешь?
1: Ну, да.
0: Ну исправлю завтра.
1: Другие ценности.
0: Вот, а я не понимаю этого. Вот.
3: Ну да, у них по-другому восприятие.
1: Сергей Львович, может быть, нам надо работать с родителями в первую очередь? Тоже их, как говорится, приближать к стандартам цифровой технологии?
3: Да, вы правы. Этим тоже занимаются специально повышение квалификации, дают навыки и так далее.
1: Вот,
3: но я
1: думчика.
3: Говорю, что эти противоречия у нас всегда будут.
1: Слушайте,
3: поколения.
1: Сергей Львович, а может быть, нам, знаете что, может быть, нам надо наказывать родителей? Ведь это они вкручивают за детей лампочки, розетки меняют и так далее.
0: Сергей Львович, он от жизни отстал. Сегодня лампочки не вкручивают, а вставляют.
1: А я вкручиваю.
0: Ну, понятно.
3: Есть какие-то навыки. Вот сейчас ведь много, да, сейчас в школах будет вводиться новые дисциплины, которые обучение служением, и, соответственно, опять мы возвращаемся к самому лучшему, что было в Советском Союзе. Будут давать навыки там на токарном станке поработать, тоже там 6 класса выделяют наклонности и так далее. Кому нравится.
1: Да.
3: Нравится тебе быть токарем, пожалуйста. Нравится тебе, не знаю, быть проводником поезда. Какие-то навыки формируют.
1: Да.
3: Поэтому мы сейчас что-то берем с Советского Союза.
1: Сергей Львович, знаете, что меня пугает больше всего? Если наша молодежь так прикована к интернету, вдруг мы завтра его отключим, а что с ними будет? Выживут ли они этот раз? И второе, не пойдут ли на родителей с вилами?
3: Нет, на родителей точно не пойдут, потому что одна из базовых ценностей, они нас считают референтной личностью. То есть для большинства молодежи, как это ни странно, они говорят, что самый большой идеал – это родители. А если выключат интернет, я вот их спрашиваю, когда там в лагерях летних работают, родительных там в школе там и так далее, они говорят, допустим, забыл телефон дома, могу пережить в принципе, это не трагедия, не возвращаюсь за сотовым телефоном. То есть многие говорят, что да. Я вот в Сочи был, значит, в пансионате смотрел, библиотека функционирует, это в пансионате знания, и ребята там сидят, читают книжки. Поэтому у нас, конечно, фрагментарное представление с вами, что ага, мы больше читали, мы больше там спортом занимались, на санках катались, а наши дети деградируют. Но это, так сказать, стереотип.
1: Слушай, то есть получается конфликт отцов и детей, он будет вечным.
3: Вечный, вы правильно говорите, вечный, так и будет всегда.
1: Хорошо. И напоследок, Сергей Львович, с чего начать нам, взрослому поколению, все-таки потихонечку как-то находить контакты с молодежью?
0: С часов или с лампочки. Да.
3: Ну, точно, да, самое главное. Вот обратите внимание, я хочу пример привести. Дедушки, бабушки, как вот ребята говорят, они лучше к нам относятся, чем папа и мама.
1: Да,
3: почему?
1: Да.
3: Потому что они повзрослели и поняли, что самое главное – это не доска почета, ордена, медали, деньги, квартиры, машины, а самое главное – это общение с детьми. А своими-то детьми они не интересовались, строили карьеру. Поэтому конечно, они вот эту любовь, которую не отдали детям, они отдают внукам. И поэтому, несмотря на то, что они на 40 лет старше, и вроде должны быть противоречия огромные, дети находят общий язык с бабушкой и дедушкой. Поэтому мы должны понимать, что самое главное для нас – дети. Они нам равные партнеры. Мы должны их уважать, пространство, их ценности. И давать им необходимые навыки, как знания.
1: Вы для них референтная личность. Сергей Львович, напоследок скажите, рубль – это оружие в руках родителей?
2: Или лучше ремень?
3: Это неправильно. Вот я обычно ругаю. Мы не должны говорить, что вот ты получил четверку, вот тебе поход в кино или так далее. Ну, это неправильно. Это экономическое насилие у нас называется в социологии. Так не надо делать. Надо просто сказать, так, сынок, там, мы тебе обещали зоопарк, там, куда там, в кино и так далее. Ты получил двойку. Так, давай разбирать, почему. Давай вместе поделаем, почитаем. А вот то, что мы обещали в кино и в зоопарк...
2: На следующей недельке.
0: Тогда. Да, перенесем.
3: Да. Все. Ну, то есть не надо наказывать деньгами. Это
1: спасибо большое.
0: Сергей Львович, спасибо огромное. Да. Член Российского общества социологов, ведущий лектор Российского общества знания Сергей Таланов разбирал вместе с нами проблему отцов и детей. Удивительная статистика, правда, не наша, а зарубежная. Оказывается, австралийские домохозяйства в среднем выбрасывают около 30% купленных продуктов, что составляет 2,5 миллиона тонн еды ежегодно. В условиях кризиса стоимости жизни, когда цены на топливые продукты растут, эксперты призывают использовать творческий подход к переработке продуктов, сохранивших безопасность для здоровья.
1: Но надо понимать, что все продукты спасти не удастся. Какие-то из них могут быть откровенно непригодны.
2: Что же можно спасти и переработать, а что нет? Узнаем об этом у президента Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врача-диетолога-нутрициолога Ирины Писаревой. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирина.
4: Здравствуйте.
1: Ирина, вы знаете, в чем дело? Совсем недавно я узнал, что, оказывается, в пищевых институтах есть специальный, скажем так, спецкурс по поводу того, как переработать продукты для того, чтобы, например, вечером они уже немножко подпортились, а утром их можно подавать на завтрак, на турецкий стол. И вы знаете, я получил подтверждение совсем недавно. Мы были в компании за городом, и, к сожалению, мясо, которое мы купили, было, ну, немножечко...
0: Подпахнуто.
1: Так. А среди нас был Артур, мой хороший друг, который директор ресторана, хозяин ресторана.
0: Ага.
1: Он сказал, дайте сюда мясо. Пошаманил над ним, и оно было прекрасно. И я понял, что технология...
2: Скажи, какого ресторана, я туда не пойду.
1: Это совсем другое дело. Скажите, это действительно так?
4: Ну, с некоторыми продуктами это действительно можно будет сделать, но я бы тоже мясо не рекомендовала все-таки. Если появился запах, это мясо лучше не использовать. И также, например, с йогуртами, хлебом, так как они очень пористые, и грибки образуются не только на поверхности, а они уже по всему продукту. То есть если вы увидели на хлебе образование спор грибков.
1: Да, это опасное дело.
4: Они уже токсичны, и здесь не пройдет, если вы просто отрежете кусочек хлеба, а все остальное будете использовать. Такой хлеб лучше выбросить. И вот то же самое с вареньем. Тоже часто очень
1: подкорчивается.
4: Да, да, да. И вы сверху видите небольшие такие споры, просто выкинули, и варенье кипятят. Но на самом деле термообработка здесь не спасает, потому что вот эти токсины, они термостабильны. И даже если вы прокипятите варенье, они никуда не денутся и попадут в организм. У всех организм разный. Кто-то может быть сильнее среагировать, кто-то не среагирует сразу. То есть, ну, вплоть до, конечно, сильного отравления, тяжести в желудке.
2: То есть, увидел плесень на выброс.
4: Да, вот в таких вот продуктах лучше выбросить сразу. Также мягкие сыры, такие как моцарелла, тоже лучше уже не использовать, если будет плесень. А вот, например, если у вас зелень немного подвяла, или там огурец, например, немножко подсох, то есть на нем не плесень именно, а, видите, немножко сухой. Вот зелень, например, можно легко реанимировать. Ее кладут в холодную, прям ледяную такую воду, ну, на минутку, на две, и увидите, как она распустится.
0: Вы знаете, я в морозилку все. Я рублю и в морозилку. У меня уже пакетик такой.
4: Да, вот это тоже хороший способ, чтобы она не лежала долгое время
0: в холодильнике. Раз уж вы сегодня с нами в эфире, подскажите, пожалуйста, я всегда каждый раз мучаюсь, когда покупаю молоко. Вот на молоке написан срок годности. Это открытая бутылка срок годности или закрытые бутылки?
4: Ну, конечно, закрытый.
2: Открыли все.
1: Скажите, пожалуйста, я помню в своем пионерском детстве, когда молоко прокисало, мама из нее делала такое, ну, типа подобие кефира. Это было правильно или все-таки это уже...
2: Это от безысходности.
1: От безысходки, да. Да не, вроде не
4: бесцевали. Ну, на самом деле, сейчас время другое, да.
0: Сейчас молоко уже нет.
4: Которые были домашние и теперь магазинные, они уже изначально термообработанные. И, ну, фактически кисломолочные продукты все равно лучше не использовать после прохода их срока годности. То есть все-таки здесь нужно следить. Во-первых, пользу же мы хотим получить.
0: Ну да, конечно.
4: В кисломолочных продуктах чем ближе к сроку годности, тем меньше полезных бактерий остается. Поэтому вот все-таки лучше брать, которых срок годности еще на начальном этапе.
1: Слушай, Ириночка, а может быть тогда мы будем кормить наших братьев меньших?
0: Ну, кстати,
1: собачки, кошки.
0: Если не жалко, то почему?
1: Ну-ка, а что жалко-то?
4: На самом деле, лечить потом братьев наших меньше...
5: Это еще дороже может выйти.
4: Да, дороже может выйти, потому что у них тоже могут быть и тяжесть в животе, там, и тошнить, рвать. Поэтому тут ветеринар вдруг... Мы не знаем, как животное перенесет, и... Поэтому тут такая ситуация, тоже лучше не рисковать, иногда это можно дороже выйти.
1: Слушайте, ну а если, например, яблочки немножко так, ну, подзавяли,
0: компот.
1: Может быть, шарлоточку сделали, да, или
0: компотик? Компот, шарлотка, нет проблем.
4: Да, вот с яблоками, например, если они немножко подсохли, подзавяли, вы можете сделать, запечь их, например, сделать компот, как бы ничего страшного в этом нет. И вот то же самое, например, с твердыми такими продуктами, как морковь. Если увидите, да, какой-то вот, что она немножко подпорчена, отрезать этот кусок и плюс где-то 2-3 сантиметра и эту часть выбросить. Угу. Если там есть чего оставить, вот эту часть можно использовать фактически.
1: Слушай, а если банан,
4: вот, например,
1: вот
0: этот, банан, банан чернее.
4: А вот, например, с картофелем, давайте с картофелем
1: Разберем.
4: С картофелем, например, если он позеленел, это очень часто сейчас бывает, потому что уже достаточно
1: это,
4: долго
1: говорит, очень
4: он лежит,
1: опасно.
4: Да. С зимы, да, вот там образуется опасный токсин солонин. Вот этот картофель лучше выбросить. И там обрезать с одной стороны с другой, это уже не подойдет.
1: Это уже бесполезно.
0: Да это ладно, если зима лежит. Он такой обычно продается.
1: Да.
0: Зеленоватый.
2: Просто не брать и все.
0: Спасибо вам
1: огромное.
0: Ирина,
1: спасибо большое.
0: Да, врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, друзья, была вместе с нами.
1: А про бананы так не узнали.
0: А нет проблем абсолютно. Ты не, сам не в рот не полезет тебе такой банан.
1: Невкусный он.
0: Коктейль. Да, но с другой стороны, это обсуждают люди, которые 1 и 2 января доедают салат из плоти.
6: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
7: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
8: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
9: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
8: Кристина Асмус.
10: Какой век на дворе? 17-й от Рождества Христова.
8: Александр Самойленко.
11: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
8: Мария Миронова.
12: 3, 2, 1.
8: И Милош Бикович.
13: Мы отправляемся в поход.
8: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.

0: она. Это я и хочу сказать.
1: Скажите, а вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
2: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60 800 777 60 60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 60 60. Наши реквизиты. ООО Prodex, ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
2: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами. Поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
1: И что же происходит во время этой процедуры?
2: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 6060. 8 800 777 6060. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
2: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза.

0: Близорукость, миопия, профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации, расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С ВИЖНом все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Список заболеваний, с которым борется ВИЖН, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
0: Лечиться ВИЖН просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. ВИЖН с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат ВИЖН действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору ВИЖН. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
1: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Вывод прост. ВИЖН – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата ВИЖН в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А ВИЖН является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе ВИЖН. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
1: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
3: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин. С нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
4: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
2: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Военнослужащие группировки войск «Восток» за минувшие сутки сорвали воздушную атаку противников Запорожской области, поразив цели тяжелыми огнеметными системами. Премьер-министр Армении проголосовал на парламентских выборах, которые проходят сегодня в стране. Он также заявил, что Армения пока не готова к вступлению ЕС и является полноправным членом ЕАЭС. Москва сегодня останется под влиянием антициклона, и в столице будет сухо и очень тепло. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Военнослужащие группировки войск «Восток» за минувшие сутки сорвали воздушную атаку противников Запорожской области, поразив цели тяжелым огнеметным огнем. В ВСУ потеряли не менее 385 человек, а также две бронемашины, три автомобиля и артиллерийское орудие. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и трех штурмовых полков ВСУ в районах Гавриловки, Самойловки, Зеленого, Покровского, Неженки, Червоного Яра и Омельника. В течение суток противник потерял в том числе 11 подразделений беспилотных систем, до 385 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие. Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ. Цели поражены.
1: В свою очередь, операторы FPV-дронов группировки «Юг» уничтожили боевую бронемашину ВСУ «Новатор» в районе Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны. В Харьковской области действуют группировки войск «Северо-Запад». Удары дронов по логистической цели ВСУ между Харьковом и Сумами вынудили противника перестраивать маршруты переброски военной техники. За минувшие сутки противник потерял в зоне ответственности этих группировок около 390 солдат, танка и другую военную технику. Южная группировка российских войск поразила 37 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ и 4 терминала спутниковой связи Starlink добавили в Минобороны. Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Напомню, перед выступлением появилось открытое письмо к российскому президенту, где Зеленский предлагал начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. Российский лидер ответил, что встреча возможна только после достижения определенных договоренностей.
3: Нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая... Украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений.
1: Глава государства также обратил внимание, что на Украине перестали говорить о президентских выборах. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проголосовал на парламентских выборах, которые проходят сегодня в стране. Утром он приехал на избирательный участок в ереванском районе Шенгавит. В парламентских выборах в Армении участвуют 18 политических сил, 16 партий и 2 партийных блока. Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата. Голосование организовано только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, нет. После голосования на парламентских выборах Пашинян заявил, что отношения между Арменией и Россией основаны на обоюдном уважении. По его мнению, определенные силы пытаются создать напряженность в отношениях между странами, но это не получится, так как у него налажены тесные отношения с российским лидером. Также он отметил, что Армения пока не готова к статусу страны-члена ЕС. Пашиняна также спросили, могут ли Армению лишить статуса страны-члена ЕАЭС, на что он ответил, что республика является полноправным членом Союза, все решения в этой организации принимаются консенсусом, и у Еревана есть право вето. Соединенные Штаты могут передать иранские активы союзникам в Персидском заливе для возмещения ущерба, который может нанести им Исламская Республика. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный источник. В сообщении отмечается, что в Вашингтоне рассматривают возможность использования иранских активов для покрытия уже нанесенного ущерба. По данным агентства, министр финансов США Скотт Бессент поручил специалистам оценить размер ущерба, который Иран нанес государствам региона. О каких именно активах идет речь, пока не уточняется. Москва сегодня останется под влиянием антициклона. В столице будет сухо и очень тепло, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Облаков в небе над регионом будет немного, обойдется без дождей, что поможет дальнейшему прогреву воздушных масс. По словам синоптика, температура в черте города достигнет отметки в плюс 27 градусов, а по области на градус выше. Что касается первого дня следующей недели, то ждать осадков тоже не стоит. Днем столбик термометра поднимется до плюс 29-30 градусов. В понедельник и вторник, 8-9 июня, по этой причине на территории Москвы даже объявлен предпоследний оранжевый погодный уровень. Как отметил Леус, ослабление жары до 22-25 градусов ожидается лишь к концу предстоящей недели. По предварительным прогнозам, до окончания второй декады июня максимальная температура в столице не опустится ниже плюс 20. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее о спорте.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Мира Андреева стала четвертой российской теннисисткой, которая смогла выиграть турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она в субботу в финале открытого чемпионата Франции по теннису была сильнее польки Майи Хвалинской со счетом 6-3-6-2. Ранее аналогичного результата добивались Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина. Союз Европейских футбольных ассоциаций продлил отстранение российских команд от еврокубковых турниров. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте УЕФА. Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Нападающий московского футбольного ЦСКА Артем Шуманский близок к переходу в белградский «Партизан». Об этом сообщают сербские СМИ. Отмечается, что белградцы арендуют Шуманского на один сезон с правом выкупа и будут платить половину зарплаты форварда. Вторую половину минувшего сезона 21-летний белорус провел в аренде в самарских «Крыльях Советов». Гол полузащитника Краснодара Эдуарда Спирцана помог сборной Армении сыграть ничью с командой Казахстана со счетом 1-1 в товарищеском поединке. В составе казахстанской команды мяч забил форвард грозненского «Ахмата» Максим Самородов. Ирина Звягинцева завоевала золото в комплексном плавании на дистанции 400 метров на чемпионате России в Казани. Второе место заняла Диана Валиулина, третьей стала Дарья Рогожинова. В мужской и женской эстафетах 4 по 100 метров вольным стилем победили сборные команды Санкт-Петербурга. Казанская «Стрела» «Акбарс» была сильнее пензенского «Локомотива» со счетом 14-12 в матче пятого тура чемпионата России по регби и возглавила турнирную таблицу. В другом поединке дня московская «Слава Мар» обыграла ВВА Подмосковье 23-7. Гол российского нападающего Андрея Свечникова не спас «Каролину Харрикейнс» от поражения в третьем матче финала Национальной хоккейной лиги против «Вегас Голден Найтс» со счетом 4-5 в овертайме. В серии до 4 побед впереди «Вегас» 2-1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня в Екатеринбурге до 22 градусов тепла, пройдут кратковременные дожди. В Ханты-Мансийске до 24 градусов и тоже дождливо. В Архангельске 24-26 со знаком плюс, без осадков. В Перми всего 17-19 градусов тепла. В Пензе до плюс 25. В Краснодаре 29 градусов выше 0 и без осадков. в Севастополе до плюс 26. В Санкт-Петербурге днем плюс 20-22 градуса. Атмосферное давление выше нормы, так же, в принципе, как и в столице. Однако в Москве будет немного теплее, плюс 25-27 в течение дня. Уже сейчас в Москве плюс 24 градуса и без осадков.
0: Культурный вес.
5: Появилась вот эта тенденция, атлетическая гимнастика, культуризм. В далеком 62-м году были открыты первые спортивные залы в Лужниках. Вася Ливанов поднимал штанги. Там много было интеллигентных людей, художников, очень много артистов, потому что движение было очень сильное.
0: Заслуженный артист России Игорь Петрухин в программе «Три измерения». В воскресенье в 15:35 по Москве, в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
8: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.
9: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: И мы его продолжаем. Наше хорошее начало. Здравствуйте, все, кто к нам присоединился только что. И, конечно же, по традиции, приятного аппетита всем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре воскресенье, 7 июня, в студии Вадим Тихомиров,
1: Дмитрий Злобков и Павел Сурков. Здравствуйте. И больше мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
2: Мы отметим Международный день сказок и вспомним волшебные истории, которые рассказывал нам на ночь мама.
0: Узнаем, как не попасться во время каникул на удочку мошенников.
1: И выясним, какая летняя обувь полезна ребенку.
2: Заодно поймем, как в Москве прошел крупнейший книжный фестиваль. 8-925-222-9992 номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал Радио России и, конечно же, самые последние новости на сайте вести.ру.
0: Ну а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: Сегодня Международный день сказок. Неофициальный, но очень любимый праздник.
1: Что за прелесть эти сказки, как-то сказал русский классик и был абсолютно прав. И без сказок на жизнь была лишена веры в чудо и волшебство.
2: И на этот раз мы порассуждаем на тему магии сказок вместе с писателем, сценаристом и продюсером Олегом Роем. Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
3: Да, здравствуйте.
1: Рада тебя слышать, Олег. Да, с праздником тебя. Олег, скажи, пожалуйста, да, как спасибо. Ты нашел код, как ты нашел путь к сердцу детей своими сказками и книгами?
3: Ну,
1: джинглики.
3: Даже в твоем вопросе уже звучит ответ. Это сказки. Это сказки и те инструменты, которые ты можешь использовать, чтобы донести эти сказки до детей. Мультфильмы, фильмы, книги. Этого много, инструментов очень много.
1: Mm-hmm. Но это прежде чем дело, Олег, талантливых писателей много, но если единицы могут достучаться до этого сердца, значит, что-то еще должно быть, кроме таланта?
3: Я думаю, что внутри должен, в каждом писателе, особенно в детском, должен жить ребенок. Тот ребенок, который сам любит по ночам сочинять сказки, днем их читать, а потом проводить огромные конференции, фестивали, где вот так вот иногда даже с глазу на глаз с каждым ребенком говорить о сказках.
1: Ну да.
3: Вот. И мне кажется, это очень важно.
2: И это действительно очень важно, когда было такое стихотворение, что сказка правда не обманет. В сказке должна быть правда, прежде всего. Мы привыкли, что сказка про что-то волшебное, но в ней должна быть правда. А какая правда сейчас нужна в сказке?
3: Сейчас в сказках нужна правда, что иногда наше волшебство – это не какое-нибудь странное заклинание или волшебная палочка, а это умение работать в команде, умение слышать того, кто стоит рядом, умение слышать свою бабушку, умение гордиться наградами и своим дедом, помогать своей маме. Это такое волшебство – собираться всей семьей в субботу, воскресенье, просто читать или выдумывать сказки.
1: А вот смотри, а сейчас вопрос будет посложнее. Ты заметил, что все русские сказки, а в принципе все сказки мира, они связаны с любовью, бабушками, дедушками, пирожками и смертью. А вот как здесь сделать так, чтобы это была и сказка, и чтобы она читалась, и в то же время затрагивать эти важные темы для детей?
3: Мне кажется, искренность, в которой есть и вот это присутствует волшебство рассказчика, и есть те паузы в словах, те нюансы, та вещь, которая называется «осмотрите», а посмотрите вокруг, ведь дерево не рождается просто так.
1: Ухаживать.
3: Ведь в лес по ягодам мы ходим для того, чтобы потом что? Бабушка варенье, чтобы потом пирожки, чтобы потом все вместе, а потом мы пойдем на родительскую, а потом у нас будет Пасха, а потом, и вот в этом потом есть так много всего самого-самого, что в этом нужно жить. Любой нюанс, любую сложную вещь можно ребенку объяснить через сказку. Но ты должен сам в это свято верить. Это не должен быть обманом от рассказчика.
1: Я с тобой полностью согласен.
3: Для своего ребенка. Да.
0: Олег, а вот почему мы сказку, когда говорим о слове «сказка», мы представляем именно ребенка рядом? Почему-то взрослые лишаются того, чтобы слушать сказки. Читать, да, рассказывать, а вот слушать уже вроде как-то взрослые, и сказка это уже не сочетается.
3: Нет, на самом деле это не совсем так. На самом деле мы просто так решили. На самом деле нам так взрослым удобно. Но я могу тебе сказать, что вот вчера на Красной площади я собирал, ну, практически там 400 человек вместе. Это были дети, это были взрослые. И с каким проникновением взрослые слушали то, что я говорил.
1: Да, кстати.
3: Это же было, это была сказка для взрослых прежде всего. А уже потом за ребенка, и многие из них уже... берут на руки твоего ребенка совершенно с другой атмосферой внутри.
2: А мне кажется, что сказка, она не для взрослых, не для детей, она для всех.
1: Ну, это, в принципе, сказка. Да.
3: Вот это абсолютная правда.
1: Для Олег, всех, и еще, согласись, что все-таки современные дети, они немножко другие, чем мы, которые были в детстве. А скажи мне, насколько важно говорить с ними современным языком? Ты знаешь, я просто недавно прочитал Жоэля Диккера, такой есть швейцарский писатель, ужасно катастрофический поход в зоопарк. Это такой детектив, детский детектив. Слушай, я так не ржал 155 лет. Это действительно очень смешно, но это очень провокативно. Понимаешь, в чем дело? Я думаю, а как вот соблюсти этот баланс между провокацией и интересом?
3: А тут все зависит от самого рассказчика. Вот когда ты назвал этого автора, да, он просто отличный от Роя. Вот он, конечно, имеет, да, инструмент преподносить вот так, а я совершенно по-другому. И чем больше у нас будет детских авторов разных по своему содержанию, по своим сказкам, по своим подходам, под своими инструментами, тем лучше будет для ребенка. Каждый ребенок выберет то, что ему ближе, или каждая семья выберет какого сказочника или какого рассказчика,
1: ну, в принципе, да,
3: для себя иметь.
0: Олег,
3: ну, вот ты понимаешь, смотри, да, но сказки всех времен и народов Пушкина. Ну, давай говорить правду. Но сейчас ты можешь взять ее и перечитать ее заново.
1: Слушай,
3: да,
1: я, да,
2: легко вообще.
1: Да.
3: Да, делая акцент на современных нюансах, которые...
1: Ну, в принципе, да, все зависит от нас, он по большому счету.
3: Это просто все есть у него в сказках.
0: Олег, а да, я вот вспоминаю свое сопливое детство и помню, что в пионерском лагере мы перед ночью, значит, ну, когда уходили ко сну, мы друг другу, значит, рассказывали сказки. Все они почему-то начинались черным, черным, вечером.
2: Страшная сказка.
0: Да, мы рассказывали страшные сказки. Почему они так влекут детей?
3: Да. Я могу тебе сказать, что я был номер один. Потому что мне медведь на ухо наступил, а может быть, даже ночевал на моей голове. Я вообще не умею играть. Но когда у всех уже болели руки, когда ночью играть нельзя, потому что услышит воспитатель и пионер-вожатый. Тут на сцену появлялся Олег Рой, который всю ночь мог рассказывать про шевеляющуюся шторму, про поднятую руку. Это были эмоции. Эмоции, в том числе и чуть-чуть запрещенного, потому что это было ночью, когда этого было делать нельзя. Если бы я днем кому-нибудь попробовал рассказать где-нибудь на скамейке под
1: Пинской,
3: меня бы отправили бы далеко и надолго на плац маршировать.
1: Слушай, Олег, еще, мы, конечно, прекрасно знаем, что вся твоя жизнь — это череда больших, сильных потрясений, но ты знаешь, что самое удивительное? Ты это все пережил, а все твои произведения очень светлые. Мне кажется, вот это самое главное — иметь такой бэк для того, чтобы, на самом деле, пропустив через себя, все равно оставаться...
2: Ну, Олег сказал, главное не врать.
1: Да, главное не врать.
2: Главное — правда.
3: Главное — не врать. А потом посмотри на мое окружение. Посмотри на свое отражение в зеркале. Ну, как с такими друзьями можно думать о плохом? Ну, как?
1: Это точно.
3: Поэтому, конечно же, я благодарен и сказке, и тем, кто вокруг меня.
1: Спасибо тебе большое, с праздником. И, конечно, новых книг, новых произведений для детей. И для нас, взрослых, тоже не забывай про нас.
0: Итак, друзья, напомню, что сегодня отмечается Международный день сказок. И в нашем эфире был писатель, сценарист и продюсер Олег Рой, один из самых популярных авторов детской литературы в нашей стране. Летом многие родители покупают детям легкую обувь из вспененного полимера. Это разнообразные сандалии, кроксы и сланцы, которые мы в обиходе называем шлепками. Такая обувь, на первый взгляд, очень практична, не промокает, быстро сохнет, стоит недорого. Но безопасна ли она и не навредит ли ребенку?
1: Именно поэтому эксперты Роскачества исследовали детскую летнюю обувь. К выборке подошли очень серьезно, выбрали 20 популярных торговых марок из России, Китая, Индонезии, Малайзии, и каждый образец исследовали по 25 показателям качества безопасности.
2: Так каким же выводом пришли специалисты? И с нами на связи эксперт Роскачества Наталья Завьялова. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте, Наталья.
4: Здравствуйте.
1: Наталья.
4: Каким выводом мы пришли?
1: Да.
4: Самый главный вывод – не носите такую обувь постоянно. Это самый главный вывод.
1: Почему?
4: Не надо.
1: А
4: не
1: удобно
4: надо
1: же.
4: С утра до вечера. Потому что именно в такой обуви, типа кроксов,
1: да,
4: как раз вес тела распределяется неправильно, ножка у ребенка не фиксируется, голеностоп не фиксируется, и в целом это может привести к нарушениям осанки. То есть с утра до вечера ребенку в такой обуви точно ходить не стоит.
0: У меня с этой обуви только одна проблема. У меня нога потеет, если без носка. А если с носком, проблем нету.
1: Ну, конечно, вообще. И будешь ходить в носках и в шлепах.
0: Ну и что?
4: Кстати, вы ходите, если вам удобно. Мы проверили по показателю, линяет ли обувь такая.
1: Да.
4: Покрасит ли она ваши белые носочки? Ничего не покрасит. Вот по этому показателю вся обувь прекрасна.
1: Наташенька, но с другой стороны, это же не эстетично.
0: Да ну это просто кто тебе вбил в голову это? Вот ты мне скажи. Кто-то тебе сказал, какой-нибудь дизайнер, и все. А так вот сам-то ты...
1: Рогов сказал.
0: Ну если тебе удобно, ходи.
1: Наташа, кстати, а может ли такая обувь быть канцерогенно опасна?
4: Гипотетически может. То есть очень как раз многие покупатели волнуются, что такая обувь, которая сделана из вспененного этилен-винилацетата,
1: вот, или вот
4: сокращенно ЭВА, что она может быть токсичной, какую-то химию, да, источать.
1: Вот-вот-вот, да.
2: Так источает или организма. Нет?
4: Конечно, мы проверили по нескольким показателям химической безопасности, и вот по ним вообще все в порядке, никаких норм не нарушено. Мы имитировали в выделение вот как раз всех этих веществ в воздушную и водную среду, то есть мы понимаем, что в такой обуви мы шлепаем, да, по лужам, по морю, и, соответственно, при контакте с влагой тоже есть риск, что будет выделяться и мигрировать на кожу. Но имитация как раз вот с кожей влажной от воды или пота, она вот этих рисков не подтвердила. У нас и токсичность нормальная, индекс токсичности, и химические вещества мы проверяли, такие как формальдегид, винилацетат, дибутилфталат, диактилфталат. Вот, и по ним, собственно, нарушений нет. Мы их
2: практически... Можно быть спокойным.
0: Да? Знаете, у нас прочно вошло в наш язык уже, мы говорим не ротатор, не множитель, а говорим этот ксерокс, да? И то же самое мы уже не говорим сандали, мы говорим кроксы. Вот интересно, к этой фирме, к этой марке есть какие-то
4: претензии? Ну, скажем так, не сандали, а шлепки, да?
1: Шлепки.
4: Это все-таки определенный вид, к которому вот мы сейчас уже привыкли, да, и кроксами мы называем...
1: Да все называем все, уже.
4: Практически, да, вот все, что напоминает именно обувь этого бренда. И среди наших, кстати, товаров, которые мы брали в выборку, у нас были... Они вообще вот все, в принципе, похожи друг на друга, как братья-близнецы.
1: Ну,
4: но
1: да.
4: Из них было три оригинальных крокса. Один из них был, по-моему, из Индонезии, и два китайские. И я хочу сказать, что, например... Оригиналы Крокс, которые мы проверяли, у нас цены были вообще от 500 до почти 10 тысяч рублей.
1: Ай-яй.
4: И вот один из самых дорогих, это как раз был брендовый образец. И по качеству наш российский Happy Fox ему ничем не выступает.
1: А еще, Наташенька...
4: Который стоил около...
1: Правильно.
0: А мы платим за понты.
2: За марку, за бренд.
1: Наташа, ну вы знаете, в чем дело? Конечно, хорошо, когда проверяют на химический анализ и так далее подобное, но ведь одни шлепы носятся прекрасно на ноги, а другие натирают на многие. Вот как здесь... понять.
4: Ну, надо тем, чтобы они не натирали, ноги, надо, конечно, и тщательно мерить. Но дело в том, что, в принципе, вот полупары, то есть левый и правый, они могут немножко отличаться, если сделаны некачественно. И мы буквально вот по миллиметрам смотрели, отличается ли длина и ширина.
1: И еще, Наташа.
4: И самое важное, да, смотрели приподнятость пяточной части, потому что маленьким детям, а мы смотрели для маленьких детей, существуют определенные нормы. Мама же как надела эти шлепки на ребенка, и он бегает. Вот. А у некоторых приподнятость пяточной части не 1 сантиметр относительно носка, а даже бывает около 3 сантиметров. Ну, это очень много.
1: Хорошо.
4: Вот в этом случае как раз ножка
1: деформируется. Наталья, скажите, если мы неправильно подберем обувь для детей, возможно, что потом у детей появится плоскостопие?
4: Возможно, и вообще рекомендуется вот детям, у которых формируется нога, все-таки носить обувь, вот эту вот жестко, которая фиксирует стопу. Сандалики уже вот прямо очень хорошие такие.
0: Да. Я могу только подтвердить, за этим очень внимательно следят моряки, потому что выход на верхнюю палубу без закрытой пятки невозможен. Вас сразу же трогает капитан.
1: Ой, Наталья, спасибо вам большое, по крайней мере, теперь все нам понятно. Единственное, не знаем, как нам выбирать обувь.
2: С носками носить все.
1: Выбирай сердцем и носи, как удобно.
0: Да, совершенно верно. Огромное спасибо. Итак, друзья, Роскачество проявило о нас заботу, и о наших детях. Проверили 25 показателей к 20 популярным торговым маркам из России, Китая, Индонезии, Малайзии. Ну и о том, что получилось, нам рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.
5: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
6: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
7: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
8: Приключения All Inclusive.
9: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
10: Мы не готовы!
11: А это не считается издевательством над родителями?
8: Нет. Главная комедия страны. «Холоп 3».
12: Что за цирк-то?
8: В кино с 11 июня. Категория 12+.

0: мы сегодня уже ее вспоминали, и сегодня же она завершает свою работу. Это мы о 12-й книжном фестивале на Красной площади. Он проходит с 2015 года и приурочен к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и дню русского языка. В этот раз книги вновь заполнили все пространство площади от собора Василия Блаженного до исторического музея.
1: Любимыми москвичами и гостями столицы грандиозный литературный праздник объединил писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, ученых, актеров, режиссеров, и, короче, тысячи читателей.
2: Да, и о подробностях фестиваля в репортаже Евгении Денюшиной.
3: Специально для Радио России.
4: В центре столицы сегодня по-настоящему живо. Здесь кто-то смотрит концерт, играет викторину, кто-то пришел на лекцию любимого писателя, а кто-то выбрать книжную новинку. Стенды расположились от исторического музея до храма Василия Блаженного. В Москве стартовал 12-й книжный фестиваль «Красная площадь».
5: Книжный фестиваль «Красная площадь» 2026 года объявляется открытым.
4: Открыл главный книжный праздник страны камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством дирижера Юрия Башмета. От спектаклей ведущих театров страны и литературно-музыкальных постановок до дискуссий, презентации книг и автограф-сессий. В программе фестиваля около 800 событий. Для многих посещение этого масштабного мероприятия стало уже доброй традицией, рассказывает руководитель пресс-службы фестиваля Анастасия Скарандаева.
6: Нам бы очень хотелось, чтобы вот этот фестиваль, он привлекал внимание к чтению и давал возможность тем, кто хочет как-то приобщиться к литературе, купить эту литературу, познакомиться с книгой.
4: А увеличивается ли с каждым годом количество посетителей на фестивале?

0: рассказывает она.
1: Все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
2: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
1: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
2: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
1: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
2: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
1: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
2: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
1: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
2: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
1: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить «Пилорис» совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнавайте, как это сделать.
2: И как же это средство изобрели?
1: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают

0: ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь Пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает Пилорис?
0: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8-800-100-01-33 или с мобильного /2203 и узнайте, как это сделать.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул, но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
0: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных, но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
0: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
0: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /2203 и узнать, как это сделать.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
3: 009-31-59. Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
4: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
5: Всем привет, дорогие люди. Премьера «Великий комбинатор». 9-10 июня. Режиссер Владимир Панков. Я, Антон Шагин, играю Остапа Бендера. Всем
6: быть.
4: Категория 16+.
7: Главная комедия страны.
8: Разводитесь? А как же мы?
9: Мы исправим папу и маму.
7: Исправительный лагерь для родителей.
10: Мы перевоспитываем мажоров.
11: Папа у нас точно мажор.
12: А мама?
11: А мама у нас форс-мажор.
7: Перевоспитание с погружением. Приключения All Inclusive.
10: Вас сейчас казнят! Опускай!
13: Мы не готовы!
7: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Новые способы ведения вооруженной борьбы появляются постоянно. Международное сообщество постоянно пытается реагировать на это, заявил Владимир Путин на питерском экономическом форуме. Минобороны сообщило, что за ночь ПВО сбило 95 украинских беспилотников над российскими регионами. Так ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чингар на границе с Крымом. Под действием международных преступных группировок все чаще страдают объекты критической инфраструктуры, финансовые и государственные учреждения. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на совещании в Бишкеке. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Новые способы ведения вооруженной борьбы появляются постоянно, и международное сообщество также постоянно пытается реагировать на это. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
2: Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы, они постоянно появляются, и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это. Например, решение о неприменении пехотных мин и так далее. Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия. Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой, хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается. Как на этом можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации. В этом направлении мы и работаем.
1: По словам президента, мировое сообщество должно придумать способ ограничения применения опасных вооружений против гражданского населения. Минобороны сообщило, что в ночь на сегодняшний день ПВО сбили 95 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Крым. ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чинган на границе с Крымом, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В целях безопасности движение через пропускной пункт Джанкой временно перекрыто, написал он на платформе «Макс». Проезд транспорта возможен через пункты пропуска «Армянский» и «Перекоп». На месте удара работают профильные службы. Между тем, движение транспорта по Крымскому мосту уже возобновлено. Ограничение длилось менее часа. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова поинтересовалась, закроет ли Румыния представительство Украины в этой стране и вышлет ли украинских дипломатов после взрыва дрона в порту города Констанца. Так дипломат прокомментировал заявление румынского президента Никушора Дана, который признал, что морской беспилотник был потерявшим управление украинским аппаратом. В своем телеграм-канале она также уточнила, планирует ли Бухарест, цитата, «извиниться перед гражданами Румынии за бесконечное русофобское вранье и перестать спонсировать террористический киевский режим». Напомню, позже выяснилось, что из-под контроля в пятницу вышли 4 украинских дрона. Один из них взорвался в порту, второй в открытом море возле порта. Еще 2 других в 145 километрах к востоку от Констанцы. Жертв не было. От действий международных преступных группировок все чаще страдают объекты критической инфраструктуры, финансовые и государственные учреждения, поэтому правоохранители всех стран должны работать на опережение сообща, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. В Бишкеке, в столице Киргизии, прошло совещание министра внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС. Также министр внутренних дел подробно остановился на дестабилизирующем влиянии внешней геополитической обстановки на безопасность.
3: Обозначила влияние в своем выступлении геополитических факторов. Все мы прекрасно видим, как западный мир провоцирует региональные конфликты. Свидетельством этому является и агрессия в отношении Ирана со стороны Израиля и Соединенных Штатов Америки. Видим то беспокойство, которое у соседей вызывает активизация террористических организаций типа ИГИЛа со стороны Афганистана. Видим другие факторы, которые геополитические, которые напрямую влияют на состояние правопорядка и обеспечение безопасности в странах государств, членов ШОС. Поэтому все с этим сталкиваются, все это видят, и вырабатываем определенные меры для нейтрализации всех этих вызовов и угроз.
1: Глава МВД России заявил также о важности сотрудничества между странами в области борьбы с наркотрафиком. Среди приоритетов он назвал создание антинаркотического центра ШОС в Душанбе. В Москве запустили 4-й маршрут регулярного речного электротранспорта «Лужники-Киевский», сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Этот маршрут соединил 3 района – Хамовники, Раменки и Драгомилово. Его протяженность составит 5 километров. На нем будут работать 2 остановки – новый плавучий причал Лужники и действующий Киевский, где можно пересесть на 1-й речной маршрут. Всего же на маршруте 4 причала. Ввод новых – Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды – планируют до конца года. Как отметил градоначальник, теперь суммарная протяженность регулярных речных маршрутов в столице составляет 34 километра. За 3 года этот показатель вырос почти в 5 раз. Москва первой в мире запустила сеть речного электротранспорта и продолжает ее развивать, заключил Собянин. Сегодня в Москве по-июльски жарко. Днем воздух прогреется до плюс 27, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня характер метеоусловий сохранится антициклональный, поэтому и в Центральной России, и в Москве сохранится солнечная сухая погода, такая переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, южный не более 1-6 метров в секунду и температура воздуха плюс 24, плюс 27, а это даже теплее, чем положено на макушку летом. Атмосферное давление при этом будет меняться мало, составит 7,1 миллиметр ртутного столба.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Футболисты сборной России не имеют проблем с мотивацией. Об этом заявил РИА Новости помощник главного тренера национальной команды Николай Писарев. Сборная России в пятницу в Волгограде победила команду Буркина-Фасо со счетом 3-0. В игре с африканцами подопечные Валерия Карпина прервали безголевую серию длиной в 200 минут. 9 июня россияне в Калининграде проведут еще один контрольный поединок со сборной Тринидада и Тобаго. Московская «Динамо» сделала предложение нападающему Мумин Гамалё о продлении контракта. В клубе ждут решения футболиста. Об этом заявил генеральный директор «Динамовцев» Павел Пивоваров. Действующий контракт 31-летнего камерунца с «Динамо» истекает 30 июня текущего года. Федерация водных видов спорта России не согласна с ограниченным допуском российских спортсменов на чемпионат Европы и оспаривает эти условия. Об этом заявил ТАСС председатель федерации Дмитрий Мазепин. Международная федерация плавания ранее допустила российских спортсменов до соревнований под флагом и с гимном страны, включая командные виды спорта. Европейская федерация попросила отложить вопрос допуска без ограничений на свои соревнования. Россиянка Мира Андреева станет лидером чемпионской гонки, по итогам которой 8 лучших спортсменок сыграют на итоговом турнире женской теннисной ассоциации. Об этом сообщает ТАСС. Она в финале Ролан-Гаррос была сильнее польки Майи Хвалинской со счетом 6-3, 6-2. По итогам открытого чемпионата Франции Андреева станет 6-й ракеткой мира. Россиянин Рафаэль Аюкаев стал победителем этапа Гран-при в Риме по тэквондо. В субботу в финале россиянин весовой категории свыше 80 килограммов победил представителя Италии Симоне Алессио. В весовой категории до 68 килограммов Амир Выков стал серебряным призером, а у женщин в весе свыше 67 килограммов Анастасия Космичева завоевала бронзу. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. По данным центра ФОБОС, сегодня в Новосибирске до плюс 33 градусов переменной облачности и без осадков. В Иркутске прохладнее, до плюс 20, пройдут кратковременные дожди. В Калининграде 23-25 градусов и тоже дождливо. В Уфе до плюс 21, кратковременный дождь. Во Владимире и Туле воздух прогреется до 27 градусов без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 27-29, в Сочи до 25 тепла. В Санкт-Петербурге днем плюс 20-22, в столице 25-27 градусов. Сейчас в Москве плюс 24, ясно и без осадков.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
1: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
3: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
5: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
4: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
6: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM.
7: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. На календаре воскресенье, 7 июня, в студии с вами этим утром Вадим Тихомиров.
1: Дмитрий Толков, Павел Сурков. Здравствуйте. И вот какая программа ждет нас совсем скоро.
2: Мы выясним, где в Москве можно самым необычным способом зарегистрировать брак.
0: И вспомним одну из самых популярных радиопрограмм,
1: которая, между прочим, популяризировала науку под названием бионика.
2: Да. Да, 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал Радио России. Конечно, следить за нами на национальной платформе МАКС и все самые подробные новости и события на сайте вести.ру.
0: Этот прекрасный воскресный день, друзья, продолжается, и пусть вам в нем сопутствует исключительно удача.

0: Как же вы правы, Муслим Магомедович. Свадьба – это событие, которое должно запомниться на всю жизнь. И можно провести ее оригинально, в необычном месте и порой необычным способом. В столице открылся прием заявок для выездной церемонии регистрации брака на площадках проекта «Лето в Москве». В этом году москвичи смогут пожениться как в полюбившихся местах, так и выбрать новые.
1: Первые церемонии пройдут уже в середине июня. Всего в этом сезоне на летних площадках города браки смогут зарегистрировать более 200 пар.
2: Как же проходят эти церемонии? С нами на связи начальник организационно-аналитического отдела, руководитель пресс-службы управления ЗАГС Москвы Дарья Колдаева. Дарья Геннадьевна, здравствуйте.
1: Дарья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Рада вас слышать. Дарья, скажите, пожалуйста, а вот когда у нас выездная церемония, и, например, эту церемонию ведет не женщина из ЗАГСа, а какой-нибудь ведущий,
2: артист.
1: Популярный артист.
2: Например, Вадим Тихомиров.
1: Да, это законно или нет? Я, кстати, несколько раз вел такие церемонии.
3: Ну, такие церемонии являются театрализованными, то есть они не несут никакой юридической силы.
1: Ага,
3: а зарегистрировать брак, может только, да, сотрудник ЗАГС.
1: Хорошо, второй вопрос, Дарья. Скажите, а если вдруг, например, на открытой площадке пойдет дождь, что делать?
3: Мы специально предусмотрели такие ситуации, и на всех площадках «Лето в Москве» есть крытые места.
1: Ага.
3: Это стенды или это ротонды.
2: А есть ли там рестораны, где можно потом сразу пойти и отметить, так сказать?
3: Ну, в целом для молодоженов выбор большой, потому что площадки располагаются в центре, и мест для банкета свадебного, мне кажется, предостаточно.
1: Дарья, еще один вопрос. Почему все церемонии ведут женщины? Почему дискриминация мужчин?
2: А потому, чтобы муж, так сказать, в последний раз еще подумал. Посмотрел бы на прекрасную сотрудницу ЗАГСа и подумал, может, он...
0: Кстати, по поводу этого, обратите внимание, на железнодорожных вокзалах объявления делают исключительно женщины.
1: Да,
0: а вот в метро и женщины, и мужчины.
1: Так, ну давайте вернемся к Дарье. Дарья, итак, почему же все-таки такая дискриминация?
3: Мы абсолютно никакой дискриминации,
1: да.
3: Также ждем на работу и мужчин, но женщины как-то, наверное, более тепло, искренне, да, передают эту эмоцию.
1: Это мы с вами согласны.
0: Охало на голове.
1: Не трогай это
2: святое. Это святое, это образ.
3: Это абсолютный миф. Сейчас у нас регистрируют браки симпатичные молодые девушки. И никаких кораблей любви у нас нет. У нас прекрасная речь, да, у ведущих, которые они пишут самостоятельно.
1: Да, потому что корабли любви, это я два раза слушал. Ох, извините.
3: Такого уже нет, да, в Москве точно. И у ведущих есть дресс-код, у нас есть прекрасные платья «Чайной розы», которые гармонично вписываются в интерьеры любой локации и самой церемонии, да?
1: Ну да.
3: Поэтому у нас абсолютно
1: другая система. То есть больше нет этих больших орденов посреди груди, да.
2: Все как в Покровских воротах.
1: Да,
2: стоит
1: да.
2: Прекрасная женщина и девушка.
1: Хорошо.
2: И все.
0: Как у шведского посла.
1: Помните, Дарья, скажите, а могу ли я сам выбрать место для регистрации брака? Ну, например, вот мне нравится... Нет, Екатеринский парк теперь закрыт пока на ремонт. Ну, мне, например, нравится какое-то место. Останкинский парк, например. Могу ли? Да.
3: В Астафьево у нас также проходит церемония.
1: Останкинский парк. Или, например, около Телебашни, где я родился.
3: Там тоже, да. Ну, смотрите, у нас есть утвержденный перечень локаций, где мы проводим выездную регистрацию брака. Это более 40 выездных мест. С летом в Москве это более 50 уже мест. Поэтому я думаю, что молодожены все-таки не потребуется им выбирать свое собственное место, а они смогут выбрать из того перечня, который мы предлагаем.
1: Так, хорошо, Дарья. Какие места пользуются наибольшей популярностью сейчас? Есть такой
3: сейчас
1: мягкий рейтинг,
3: больше, да. Классические свадьбы, да, это особняк Спиридонова, оперный дом, музей-заповедники Царицына, гостиница «Националь». Они очень пользуются популярностью, да. И также, конечно, площадки «Лето в Москве» — это сейчас лидер по заявлениям, по вопросам молодоженов, они очень ждали.
2: А какой из парков наибольшей популярностью пользуется? Вот где проходит «Лето в Москве»? Это же, по-моему, практически все парки столицы.
3: Не совсем парки, это площади, это бульвары. Самая популярная локация по прошлому году – это Манежная площадь. Также популярна, да, Тверской бульвар, Тверская площадь. И вот мы открыли новинки, будем смотреть популярность этих локаций. Это Гоголевский бульвар, там регистрация брака будет проходить такой в шахматной тематике.
1: Да-да-да, там же есть шахматный клуб есть, действительно. Так.
3: Да, и также мы открыли еще две площадки театрального бульвара. Это сцена «Круг» на Чистопрудном бульваре,
1: да,
3: и амфитеатр Политехнического музея на Лубянке.
1: Слушай, классно там.
0: Даш, а в копеечку встанет это? Почем сие удовольствие?
1: Да нет.
3: Только цена госпошлины.
1: Конечно.
2: И все.
3: Никаких записывайтесь, регистрируйтесь.
1: Даша, скажите, пожалуйста, вот я люблю кататься на электробусах. А можно провести церемонию в электробусе или в трамвай? Или вообще нарисуем трамвайчики?
3: Пока таких возможностей нет именно в электробусе, да, или в трамвае, но на речном трамвайчике мы проводим регистрацию, проводим в метро и проводим на Северном речном вокзале. Так что площадка тоже доступна для молодоженов.
0: Отлично. Он после реставрации вообще как-то...
2: Красивейший. Мужчины, женитесь, женщины, еще, мужайтесь.
1: Даш, вы знаете, почему, мне кажется, выездные регистрации очень хороши? По одной простой причине. Я два раза ходил в ЗАГС... Господи, зачем я это вспомнил? Но дело не в этом. И вот я понял, мы все, а ведь хочется выпить шампанского, и потом выходишь из этих пластиковых стаканов, как-то вот, ну, некрасиво это все. А когда выездная регистрация, когда есть подносы, хрусталь, это совершенно по-другому все смотрится.
3: Да, во дворцах бракосочетания нельзя употреблять спиртные напитки, это я с вами соглашусь.
1: Вот, поэтому мне кажется, что это очень правильная идея. И еще, Даша, вот вы как бы сказали от своего чистого сердца, где лучше проводить свадьбу в этом году? Вот на ваш взгляд.
3: Я бы все-таки выбрала площадку «Лето» в Москве.
1: Да.
3: Это очень красиво, зрелищно. Можно пригласить любое количество гостей. Никаких ограничений по гостям нет. На природе это прекрасно, очень красиво.
2: На фоне, фоне Пушкина и птичка вылетает.
0: Даша, спасибо вам огромное. Спасибо большое, Даша. Руководитель пресс-службы управления ЗАГС Москвы Дарья Колдаева рассказала о том, где этим летом можно обручиться.
4: 35 лет Радио России. Наследие.
0: Эта радиопередача была по-настоящему легендарной. Знаменитые позывные КОАП, Комитет охраны авторских прав природы, знали и взрослые дети. В ней в увлекательной форме рассказывалось о новой на тот момент науке бионики, которая позволяла направить на службу человечеству естественные технологии, те, что есть в живой природе.
1: И в самом деле радар, например, есть у дельфинов, летучих мышей, идеальный бинокль встроен в глаза ястребов, орлов. Ну, прелесть ткани лучше была. Но плести ткани лучше всего умеют, конечно, пауки.
2: Да, вот об этом и рассказывалось в передаче КОАП, которую мы сегодня вспоминаем вместе с нашим другом, журналистом и историком отечественного радиоэфира Вячеславом Кириком. Он с нами здесь, в студии.
5: Здравствуйте, КАП.
1: Именно так. Да, давайте, может быть, дадим позывные нашей встречи.
5: Чтобы напомнить. Да, давайте.

0: Событиях невероятных. Репортаж 7.
1: Какая энергичная музыка.
2: Да. Потрясающая.
3: Я ждал этого эфира 40 с лишним лет.
4: Ну вот, да. Музыку написал Шаинский.
5: А посмотри. Владимир музыку Яков. Написал Владимир Яковлевич Шаинский. Но автор этой передачи – драматург, детский писатель Майлен Константиновский. Замечательный человек. И, между прочим, он никогда не собирался стать драматургом, писателем. Он закончил Ленинградское военно-морское училище имени Макарова. Вот, радиоинженер, акустик. И в начале 50-х годов он начал публиковаться в окружной газете «Воин Балтики».
1: Ну да, да, да, так,
5: и,
1: да.
5: И первые были очерки там, а потом постепенно вот он пришел на радио в детскую редакцию, и в 64-м году вышел первый выпуск передачи «КУАП».
1: Надо же.
5: Комитет охраны там авторских прав природы.
1: Ой-ой-ой. Скажи мне, пожалуйста, слова, что такое за наука бионика?
5: Бионика – это когда, скажем так, я тоже интересовался этой темой.
1: Это не лженаука, надеюсь?
5: Нет, это не как да. И кибернетика называлась лженаука, но бионика – это когда, скажем, изобретения биологии, какие-то научные открытия, они... Для технических нужд.
2: Они это техническое приспособление базируется на том, что уже есть в природе. Узнали, как устроено ночное зрение летучих мышей, сделали радар.
1: Ну да.
5: И, да.
1: Узнали, как растет травка, сделали Останкинскую башню.
5: Да. И, кстати,
1: серьезно?
5: Да. Да, Майлен Константиновский, он потом и ребят стал называть, вот мне написали бионики.
1: Ага. Так, хорошо, Славочка, тогда следующий вопрос. А кто озвучивал роли? И кто там были? Кошелот?
5: Кошелот, это там очень много было актеров из театра Моссовета. Это Кошелот, знаменитый Михаил Погоржельский, прекрасный актер. Легендарная Зинаида Нарышкина, «Мудрая сова» и «Мартышка». Борис Иванов, театр Моссовета. А Кааб, знаете, кто озвучивал?
1: Кто?
5: Это не дама, это озвучивал актер детского театра Константин Устюгов.
2: Да, причем он вторую роль озвучивал, он еще озвучивал человека, того человека, самого,
1: который... А ты откуда все знаешь, Паш?
2: Потому что я 40 лет фанат Кааба.
1: Он свихнутый,
2: У меня есть все сценарии Кааба.
1: Даже
2: да, 4
5: Павел
2: винила.
5: Принес книжку замечательно. Да. Кстати, у Константиновского было очень много издано книг, мультфильмы. Он получил ТЭФИ за телевизор. Он был лауреатом государственной премии.
2: А здесь же еще эти книжки как раз иллюстрируют.
1: Так, скажи, пожалуйста, а остались ли еще живы люди, которые делали-то эту программу?
5: Ну, пожалуй, нет. Режиссер ушел, вот кто последний работал, это Владимир Шведов, наш режиссер, он последние выпуски записывал.
1: Да.
5: Вот, ну что интересно, ведь под каждым персонажем, это там рак, гепард, угадывался какой-то уж современный политик, может быть, кто-то еще.
1: Вот,
5: я
1: кстати,
5: хотел бы,
1: да,
5: чтобы мы послушали, вот, ну, он звучит 2 минуты, но очень интересное начало этой передачи, где как раз Кошелот в роли, ну, мы сами послушаем,
2: сейчас давайте, узнаем.
1: Да.
5: Узнаем.
6: Ну, вот ощущение от встречи. Во-первых, ни одной секунды ты не думаешь о том, что ты говоришь с пожилым человеком. Все-таки мне тогда еще было... мало лет, около 30, а ему уже за 70. Но мы встретились, увиделись, познакомились, и я сразу поняла, что это абсолютно друг, свой человек, и по состоянию его внутреннему абсолютный ровесник. Я хочу сказать дальше, ну, если вот впечатление от визита моего, встреча – это сразу радушный прием. Ты сразу оказываешься за столом, тебе предлагают чай, и ты просто упираешься в этот стол, и невозможно за него не сесть. Дальше мы пошли в кабинет, долго разговаривали, записывали, перебирали письма детские. Все это хранилось у него очень бережно. Когда уже пора было уходить, меня порадовало еще то, что Майлен Аронович всех своих гостей провожает до лифта. Какой-то невероятно галантный. Запомнился мне человек, остроумный, легкий, при этом очень скромный. Он все время повторял, что сам не понимает, как так случилось, что он взял в руки перо в свое время. Ведь он морской радиоинженер по образованию, по профессии. и не собирался никогда ничего, кроме этого, делать. А потом кому-то из его коллег было предложено написать что-то для детской редакции радио, человек не справился и случайно попросил его помочь. И вот эта вот помощь вылилась в итоге в многие десятилетия работы над сценариями для такой легендарной, волшебной передачи КОАП.
5: И вот это последнее интервью в 2002 году взяла Жанна Переляева.
1: А это она была,
5: автор интересных передач, Жанночка Переляева, продюсер. И вот это было последнее интервью Майлена Константиновского.
1: Надо же.
7: Спасибо огромное, друзья. Напомню, что у нас сегодня в студии историк отечественного радиоэфира Вячеслав Кирик, и мы вместе вспоминаем с ним программу КОАП.
8: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
9: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.

0: 8-925-222-99-92, телефон, по которому мы продолжаем принимать ваши сообщения. Напомню, что сегодня в нашей студии историк отечественного радиоэфира Вячеслав Кирик, и мы вместе все вспоминаем замечательную программу советского радио
1: КОАП. КОАП.
2: Да, вот мы слышали интервью Жанны Переляевой.
1: Да.
2: И я хотел бы, чтобы, ну, сейчас, через какое-то время мы услышим голос самого Майлена Константиновского. С трудом нашли на просторах. Это нашел Юрий Метелкин, основатель Старого Радио, интернет-портала Старое Радио. Он на просторах интернета нашел эту запись, потому что нигде.
3: Не так много интервью он же давал.
2: Вообще, практически, Жанна взяла вот через несколько месяцев он скончался.
1: Послушайте легендарного человека.
2: Давайте послушаем. Давайте послушаем.
4: В зоопарке был аптеца-секретарь. Я ходил туда вообще как на работу. И каждый раз я подходил к этой психологии, молчала как проклятая, возмутительно. Я уж ее просил. И ходил, независимо от меня, я об этом не знал ничего. Ходил Костя Устюгов, который играл от человека и кричал за аптеца-секретаря из Центрального детского театра актер. И однажды, значит, он ворвался буквально прямо из зоопарка. Она при нем крикнула, ворвался в студию. Ребята, я теперь знаю, как кричит птица-секретарь. Она кричит «Куап-куап».
5: Ну вот и видите.
4: Ну, она не как кричала, она вот так. Потом уже через пару лет мне удалось услышать, она вот так
1: Слава, но меня волнует другой вопрос. Это было советское время, а в этой программе были такие фиги в кармане. Я вот прочитаю монолог, между прочим, землеройки. Для вас, вредители, ужасная беда. Для нас, вредители, прекрасная еда. И не только сами вредители, но дети и родители.
3: Да, кстати говоря, я помню, что с этим была, говорят, большая проблема.
1: Да, слушайте, как же это так могло произойти?
2: А вот это умение драматурга Майлена Константиновского таким образом завуалировать, так сказать, скажем, под кашалотом подразумевался там некий политик, может быть. В силу того, что он был такой, ну, как бы, как лектор выступает на трибуне.
3: Бюрократ он был,
2: Вот. Вообще, у каждого персонажа это был свой характер. У кашалота, у гепарда, у удильщика, у стрекозы. Ну, конечно, ребят, конечно... Лучше всех справлялась в своей роли. Это, конечно, вот мне нравится очень Зинаида Нарышкина. Это легендарно. Она играла мудрую сову
3: и мартышку.
2: Да, и мартышку. И вот я хотел бы, чтобы мы снова послушали. Она здесь будет.

0: исключительности сегодняшнего заседания, я должен прежде всего удостовериться в том, что присутствует весь клад в полном составе. Птица-секретарь.
1: Клад.
0: Дайте, пожалуйста, список.
1: Клад.
0: Благодарю. Внимание. Действительные члены клада. Сова.
1: Ох, тут я. Где ж мне быть?
0: Гепард.
2: Я к вашим услугам, дорогой председатель.
0: Стрекоза.
3: Ах, милый кошелот, могла ли я не прилететь в такой торжественный день, когда...
0: Рак.
4: Я-то здесь, а вот человека что-то не видно.
1: На помине.
5: Здравствуйте, друзья.
0: О, уважаемый человек, вы как раз вовремя. Привезли?
5: Разумеется.
6: Привезли.
7: Да. Он привез, кстати, такое объявление, которое там называется, что такое КАП.
6: Что такое, ну, да, табличку.
7: Да, табличку.
6: Славочка, еще, конечно, один маленький вопрос. Мне кажется, что вот эта программа КАП, это было такое продвижение, скажем так, не очень правильных вещей в мире Советского Союза. Я тебе объясню, почему. Насколько я помню, в свое время ученый, забыл его фамилию, из нефти начал гнать колбасу. И вот я читаю тоже одно стихотворение из КОАПа. «В далеком детстве я до гроба любил одного микроба. Из нефти делал он белок и лучше выдумать не мог». То есть получается, что КОАП поддерживал эти... начинание.
8: И правильно делал.
6: Я точно.
8: Ага, колбаса из нефти, до свидос.
6: Нет, ну там не из нефти, она, конечно, там использовались какие-то октановые вещи.
8: Нефтепродукты, которые перерабатывал микроорганизм, получался белок.
7: Да, да, ну вот, да, я прочитал в энциклопедии цель вообще этой передачи.
6: Да, какова была
7: цель,
6: да,
7: передачи? И вот здесь так написано, значит, живо, легко, в остроумной форме знакомит ребят со сложными явлениями природы и так далее. Да,
8: я,
7: это вот написано таким
8: вот
7: языком.
8: Я вот тот самый ребенок, который фанатично слушал КОАП, до сих пор часто
6: его слушаю. Ну, смотри, рос ребеночек.
8: И считаю, что это была прекраснейшая, одна из лучших программ.
7: А какие режиссеры были? Ребят, в 64-м году первый режиссер — это Нина Герман. Это ученица нашего тоже режиссера Николая Литвинова.
6: А-а-а.
7: Потом... Татьяна Сапожникова, это легенда.
6: Да.
7: Это...
6: Слушай, актеры какие были?
7: А Владимир Шведов, да, наш, который, да, ушел из жизни.
8: Актеры потрясающие.
7: Потрясающие актеры.
6: А кто актеры были еще?
7: Вот, ну, я уже фамилию вот назвал.
6: А где же Ростислав Пьянчплят? Где Георгий
7: Ну, он
6: Лиц
7: был занят в других передачах, да.
6: Да.
7: Ну, тут еще Всеволод Абдулов участвовал.
8: Всеволод Абдулов.
7: Линьков на телевидении.
8: Цейц,
7: Сергей Цейс, да, замечательный.
6: А Вицин здесь при чем?
7: А Вицин уже озвучивал мультфильмы, ведь... Были сделаны телевизионные передачи, мультфильмы, пластинки, книги. И что интересно, он же сказал, Жанне Переляевой, что он не ожидал, что вообще получится вот такая передача. И я хочу, может быть, в завершении передачи мы послушаем песенку.
6: Подожди, а Георгий Вицин ты не хочешь послушать?
7: Вот я хочу послушать Георгия
6: Вицина.
7: Да, это песенку из мультфильма. Замечательная.
9: «Очи странные» или «Песня о том, кто как видит».
10: Мы видим, как земля

0: ему. Тигренок или стрекоза.
1: Очень странные,
0: трехэкранные,
1: всевозможные,
0: очень сложные,
1: ласки полные,
0: очень ясные,
1: дикозлобные
0: и прекрасные,
1: очень чудные,
0: темно-синие,
1: крахолетные,
0: агрессивные,
1: шаровидные,
0: удлиненные,
1: любопытные,
0: изумленные.

0: огромные,
1: все возможные,
0: очень сложные,
1: ласки полные,
0: очень ясные,
1: дико злобные
0: и прекрасные,
1: очень чудные,
0: темно-синие,
1: страхолюдные,
0: агрессивные,
1: шаровидные,
0: удлиненные,
1: любопытные,
0: изумленные.
2: Фантастика, да?
3: Потрясающе.
4: Знаете, мне вообще за что глаз зацепился? Комитет охраны авторских прав. В советское время говорить об авторских правах, мне кажется, никаких-то авторских прав не было.
3: Не-не-не, это было важно.

0: что на технику как раз авторские права соблюдались. Даже в журнале «Юный техник» так. всегда говорилось о том, что авторские права на технические изобретения ага. должны
1: я,
0: быть.
1: Я, кстати говоря, про науку бионику услышал, из этого узнал из этой передачи, потому что бионика, потом появились вот эти ребята-бионики, которые писали письма.
0: А я потом, ведь когда мультик появился, кап переименовали. В мультике там их число каповцев сократилось до 3, и называться она стала «Комиссия особо активной помощи природе».
1: Я как раз, готовясь к этой передаче, думал, откуда же это, Павел, ты мне подсказал. Я думал, что это первые выпуски так назывались, оказывается, в мультфильме.
2: В мультфильме, да. Еще был мультфильм, потом ребят, мы еще повторяли вот, программу на нашем же радио «Россия».
1: В 2002 году с Жаном взяла я последнее интервью, и через буквально несколько месяцев, ему было 76 лет, Майлен Аронович скончался. Вот. Но вы знаете, что на Новодевичьем кладбище, может быть, кто-то придет туда, там его могила, а на плите надгробной птица-секретарь.
2: Ох,
1: да,
2: это
1: птица-секретарь.
2: Знаешь, ребята, нам пишут люди, спасибо за хорошее настроение, какая же замечательная программа с заставкой и так далее и тому подобное. Милые, добрые, познавательные радиопередачи. И, конечно, все благодаря тебя. И поздравляю с прошедшим днем рождения.
1: Спасибо большое.
2: Я за что.
1: Вот, да, спасибо
3: вам. Вот это докопался. Есть историки отечественного радиоэфира,
2: да.
3: Есть историки с
2: Вячеславом. Правда, мне пишут, что я ядовитый и некорректный, но это неправда.
4: Нет, это правда.
1: Абсолютно.
4: Это правда.
2: Кто сказал?
0: Все сказали. Слушайте.
1: Ты что, кошалот? Спасибо большое.
2: Спасибо
1: вам за этот прекрасный разговор. Замечательную атмосферу в студии, что мы вспомнили Майлен Константиновского.
2: Ты же там придешь еще летом?
1: Ну, собираюсь.
2: Смотри, нет, да. А то сейчас пойдешь на курорт отдыхать.
1: Нет, это некоторые тут выезжают.
3: Это не к историкам,
1: надеюсь. В сторону Артека некоторые выезжают.
2: Это совсем другая история.
3: Дорогие друзья, прекрасная, замечательная передача отечественного радиоэфира КУАП, которую мы сегодня вспоминали заслуженно. У нас у каждого с ней что-то связано. Павел вообще не растворился.
0: Да, я...
2: Интересно, Паш, ты с кем себя ассоциировал?
0: Слушай, я... Нет. У меня любимцы были гепард и рак.
1: Вот я хочу, ребята, отдать должное Радио России, ведь она тут звучала в 2015 году. Да. Все выпуски прошли практически. Так
2: отлично.
1: Что, спасибо.
3: Да, все, друзья, спасибо напомню, вам, что сегодня в нашей студии был историк отечественного радиоэфира, радиожурналист Вячеслав Кирик. Мы же на этом завершаем нашу сегодняшнюю программу. Мы это Вадим Тихомиров.
0: Дмитрий Желобков.
2: И Павел Сурков.
3: Да, дай вам Бог, друзья.
0: Удачи, здоровья
3: и всего самого наилучшего.

0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Пушкиниана на сцене «Геликона».
1: Поэзия иногда поднимается так высоко, что становится музыкой.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
4: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
3: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
4: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
3: Звучит как идеальная система очищения.
4: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
3: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
4: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
3: Знакомая картина. А это может быть не соль?
4: Это может быть сигнал от почек.
3: Никогда об этом не задумывалась.
4: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
3: Звучит как-то очень пугающе.
4: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
3: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
4: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
3: Это вы о чем?
4: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
3: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
4: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, детстве, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
3: 70%? И мы даже не знаем об этом?
4: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
3: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
4: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
3: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
4: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
3: Да, я слышала, это очень больно.
4: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
3: Какая-то очень пугающая картина.
4: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
3: А почему оно так популярно в Индии?
4: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
3: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
4: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
3: И где же создали редунит?
4: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
3: Алтай? Почему именно там?
4: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
3: То есть сочетание природного сырья и науки.
4: Именно.
3: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
4: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
3: А что дает такое сочетание?
4: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
3: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
4: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
3: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
4: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
3: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
4: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
3: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
4: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
3: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. К Международному дню сказок.
5: Сказки Пушкина на нас самое сильное воздействие оказали, потому что мы слушали их, еще не умея читать. Потом по ним осваивали русскую грамоту. И, конечно, их стоит перечитать уже как такие маленькие литературные шедевры.
0: Заместитель председателя Пушкинской комиссии РАН, филолог Ольга Муравьева. В программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
6: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
7: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
6: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военные нанесли удары авиабомбами по объектам ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны. Новое вооружение поставляют на Украину западные страны, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Ситуация с энергоснабжением Энергодара остается сложной из-за атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры, сообщил глава города Максим Пухов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные нанесли удары авиабомбами по объектам ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что экипажи ВКС ударили по выявленным целям с применением ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. По данным ведомства, в результате поражены пункт управления БПЛА отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе села Новопавловка в Днепропетровской области и пункты временной дислокации украинских бригад в районах населенных пунктов Щурова и Суханова Херсонской области. Военное ведомство опубликовало видео ударов. Новое вооружение поставляют на Украину западные страны, в то время как Россия производит все средства беспилотной борьбы сама. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
2: Новые средства ведения вооруженной борьбы, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее это было известно. Но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все причастны к этому, тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле, они чего-то добились? Ну да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
1: Российский лидер прокомментировал и опубликованное Зеленским открытое письмо. Путин призвал его не бояться идти на президентские выборы, отметив, что на Украине перестали о них говорить. Также российский президент ответил, что пока не видит смысла в их встрече. Ситуация с энергоснабжением Энергодара остается сложной из-за атак вооруженных сил Украины на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в своем канале в Максе сообщил глава города Максим Пухов. По его словам, нынешние периоды отключения электроэнергии разительно отличаются в худшую сторону, даже от показателей 2024-2025 годов. Последнее отключение внешнего энергоснабжения на ЗАЭС было одним из самых долгих, отмечается в заявлении МАГАТЭ. Это было 18-е отключение внешнего электроснабжения с начала боевых действий. Ранее в пятницу администрация станции сообщила, что Запорожская АЭС полностью обесточена из-за отключения линии энергоснабжения «Ферросплавный-1». Были задействованы резервные дизель-генераторы. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил в Бишкеке на совещании министра внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС о важности сотрудничества между странами в области борьбы с наркотрафиком. Среди приоритетов было выделено создание антинаркотического центра Шанхайской организации сотрудничества и преобразование этой структуры в универсальный центр по противодействию угрозам безопасности.
3: Да, это является новым шагом. Это, как я употребил такое слово, будет хорошим подспорьем в работе. Потому что тенденцию, которую мы видим, все больше и больше, незаконный оборот наркотиков уходит в виртуальную сферу. Это дистанционные закладки, оплата с помощью криптовалюты. Здесь все эти явления, они все взаимосвязаны. И поэтому надо на эти новые вызовы, отвечать очень активным противодействием. Что касается, опять-таки, наркотиков, могу привести такой пример. Больше 50% мы уже констатируем, это появление синтетических наркотиков на российском рынке, других государствах, членов ШОС. И вывод какой? Более активно работать, более активно обмениваться информацией, проводить совместные мероприятия.
1: Колокольцев в своем выступлении также отметил, что от действий международных преступных группировок все чаще страдают объекты критической инфраструктуры, финансовые и государственные учреждения. Поэтому правоохранители всех стран должны работать на опережение, сообща. Также министр внутренних дел подробно остановился на дестабилизирующем влиянии внешней геополитической обстановки на безопасность. По состоянию на 11 утра, то есть на 10 часов по московскому времени, в Армении проголосовали без малого 14,5% избирателей. Об этом заявили в Центризбиркоме Республики. По данным комиссии, правом голосования в стране пользуются более 2,5 миллионов человек. Минимальный порог явки законом не установлен. Всего планируется выбрать как минимум 101 депутата. В предстоящей неделе в Москве будет жарко, и завтра переменная облачность без осадков, днем плюс 25-28, рассказал ведущий специалист центров ОБС Евгений Тишковец.
4: Завтра, в первый день недели, в понедельник, погодные условия по-прежнему будут определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков, ночью не прохладнее плюс 13-16, а завтра днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящая неделя вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25, плюс 30 градусов.
1: В понедельник и вторник из-за жары на территории Москвы объявлен предпоследний оранжевый уровень погодной опасности. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Первый темп товарищеского матча против команды Буркина-Фасо получился очень хорошим в исполнении футболистов сборной России. А вот вторым тренерский штаб совсем недоволен, поэтому в воскресенье тренировка и теория будут посвящены второй половине этого поединка. Об этом заявил помощник главного тренера национальной команды России Николай Писарев. Сборная России в пятницу в Волгограде победила команду Буркина-Фасо со счетом 3-0. 9 июня россияне в Калининграде проведут еще один контрольный поединок со сборной Тринидада и Тобаго. Флуминенс направил предложение петербургскому футбольному «Зениту» о трансфере центрального защитника Нина в размере 10 миллионов евро, но готов увеличить сумму на 3 миллиона. Об этом сообщают бразильские СМИ. Отмечается, что петербуржцы оценивают 29-летнего футболиста в 17 миллионов евро. Тем временем, по данным нидерландской прессы, лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» и сборной Бразилии Луису Энрике. Сборная Панамы, за которую играет защитник Нижнего Новгорода Эдгардо Фариньо, сыграла в ничью с командой Боснии и Герцеговины 1-1 в товарищеском матче в преддверии чемпионата мира 2026 года. Футболист Нижнего Новгорода вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Нападающий Иван Игумнов может продолжить карьеру в московском хоккейном «Динамо». Об этом сообщает «Спортэкспресс». По данным источника, 29-летнего форварда рассматривают в качестве усиления в нижние звенья. В минувшем сезоне он выступал за омский «Авангард». Федерация водных видов спорта России не согласна с ограниченным допуском российских спортсменов на чемпионат Европы и оспаривает эти условия. Об этом заявил ТАСС председатель федерации Дмитрий Мазепин. Международная федерация плавания ранее допустила российских спортсменов до соревнований под флагом и с гимном страны, включая командные виды спорта. Европейская федерация попросила отложить вопрос допуска без ограничений на свои соревнования. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, завтра, 8 июня, в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 14 и кратковременный дождь, в Южно-Сахалинске без осадков плюс 10 тепла. В Челябинске до плюс 20, временами дожди, в Омске без осадков, там воздух прогревается уже до 28 градусов, в Петропавловске до 24 и без осадков, в Самаре плюс 23-25, кратковременный дождь, в Нижнем Новгороде до 27 градусов, выше 0 и без осадков. В Волгограде до плюс 28, в Нальчике, в Владикавказе 20-22 градуса тепла и дождливо. В Санкт-Петербурге без осадков, днем плюс 23. В столице малооблачно, ясно, без осадков, днем плюс 25-30 градусов.
6: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
7: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
6: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
7: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
6: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
0: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Просвещение.
9: О животных. С Иваном Затевахиным.
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Сегодня мы будем говорить о мире, который нам даже сложно представить. О мире, где практически нет лучей солнца, то есть биохимические процессы все идут не так, как у нас, как мы привыкли, нет практически энергии солнца, соответственно, не происходит фотосинтеза, огромное давление, и вы, конечно, догадались, что речь идет о жизни в глубинах океана. Тем не менее, жизнь это есть, и мы об этом с вами говорили. Но теперь мы чуть-чуть более конкретно будем разговаривать о жизни на глубине. Оказывается, и на гигантских глубинах, почти на 8-километровых, живут рыбы. Каким образом на них не действует чудовищное давление? Каким образом они там выживают? Чем они питаются, наконец? И откуда вообще они берут энергию? Если они там живут, значит, там есть какая-то еда. Вот об этом мы будем сегодня говорить с зоологом, сотрудником Сколтеха Ильей Гомырановым. Здравствуйте, Илья.
11: Да, здравствуйте.
10: Немножко такое было длинное преамбула. Пора переходить к сути дела. Мы поговорим о рыбах. Сузим тему.
11: Сузим, да, тему, потому что, конечно, на глубине живут самые разные организмы, и их достаточно много, хотя мы знаем, что, конечно, глубина осваивалась достаточно поздно, и вот мы знаем, что первые глубоководные рыбы появились около 120 миллионов лет назад. Ну, по крайней мере, сегодня есть такие данные, может быть, конечно, и сильно раньше, но предполагают, что освоение вот большой глубины, это глубина там ниже 2000 метров, была связана с возросшим уровнем органики, которая туда начала опускаться, с появлением покрытосеменных на суше, и, соответственно, когда эти растения, известные нам, начали погибать, погибали на суше, и они попадали в океан, и, видимо, с этим выросло количество органики на глубине, и животные смогли переселиться туда, то есть освоили они глубину гораздо позже, чем уже рыбы вышли на сушу. И,
10: то есть, Илья, да, извините, да. Надо уточнить. Зоологи, конечно, все понимают, о чем идет речь. Когда вы говорите об органике, да, покрытосеменные растения, они, конечно, не живут в океане. Эта органика, она получается от смыва, да, и перемешивание, то есть то, что стекает с берега, в конце концов перемешивается, деревья падают, гниют, их выносят в океан, эта органика оседает на дно.
11: Да, падает в глубины океана. И
10: не растет там. Ни в коем случае.
11: Поскольку света нету, да, там с растениями вообще плохо, и с водорослями, то есть этой формы жизни мы там найти не можем, но туда попадает эта органика, и, видимо, с увеличением органики связано увеличение биомассы живых организмов, прежде всего, конечно, беспозвоночных, ракообразных, которые и служили, скорее всего, основным кормом для глубоководных рыб, и, по крайней мере, мы видим всякие следы охоты, следы выдувания на грунт, на морском дне, так делают и сегодня некоторые глубоководные рыбы, то есть, соответственно, они выпускают струю воздуха в океанический грунт и выгоняют оттуда беспозвоночных, которые там прячутся, и вот, собственно, вот эти дорожки мы находим в ископаемом виде.
10: Воздуха ли, Илья? Воздуха ли струю они выгоняют?
11: Смесь газа, в общем, скажем так.
10: Или струю воды, которую они набрали в рот.
11: Ну, получается, да, это такая смесь газа и воды. Вода основное, что они могут выкачивать. И это, кстати, важная особенность, что многие глубоководные рыбы, мы когда говорим о том, что рыбы переселяются на глубину, соответственно, действительно, на них начинает прежде всего влиять давление. Конечно, это давление, которое тебя не сплющивает, потому что действует оно равномерно на тебя со всех сторон. И поскольку, в общем, рыба, вообще любой живой организм, он все-таки состоит большей частью из воды, скорее, и воду сжать довольно трудно, поэтому, конечно, они не сжимаются, как там, если мы отпустим бутылку с воздухом на большую глубину, она, безусловно, быстро сожмется, с рыбами такого не происходит, но, конечно, рыбы вынужденно отказываются от воздушных полостей внутри своего организма, и прежде всего, если мы посмотрим на строение глубоководных рыб, то мы увидим отсутствие у них плавательного пузыря, довольно важного органа у многих рыб, который наполняется смесью газов для того, чтобы рыбы могли постепенно либо опускаться, либо подниматься с глубины на поверхность, но вот глубоководные рыбы вынуждены от него отказываются в силу того, что держать воздушную полость внутри организма на такой глубине, к сожалению, физически невозможно, она просто сожмется. И это такая вот важная черта всех глубоководных рыб и удильщиков, которые, наверное, более знакомы слушателям по своей необычной внешности, и различным другим глубоководным рыбам, в том числе, которые называются морскими слизнями. И это вот, наверное, семейство самых глубоководных рыб. Сегодня, по крайней мере, глубже, чем они, никого не находили, и эта глубина больше 8 километров. 8200 метров сегодня самое глубокое место, где была зафиксирована рыба, и это Марианская впадина. Точно известно, что это морской слизень, так называемый, паралипарис рыбы, но какой вид, точно установить невозможно, потому что чаще всего, конечно, фиксация этих живых организмов происходит при помощи устройств, то есть это съемки на камеру, вот, и когда они вытаскиваются на поверхность, часто, конечно, от этих рыб мало чего остается, по крайней мере, похожего на рыбу. Внешность очень сильно искажается, опять же, связано это с высоким давлением и с особенностью строение тела рыбы. Если мы посмотрим на глубоководных рыб, мы увидим у них практически полное отсутствие чешуи, и тело, в общем, будет скорее напоминать действительно такую слизь, потому что мускулатура очень непрочная, и костные структуры также, мы знаем, что у глубоководных рыб практически не окостеневают, да, несмотря на то, что морские слизни — это костные рыбы, то есть у них в норме должны быть настоящие кости, работает организм так, что окостеневание останавливается очень на ранних этапах, и в итоге кости фактически напоминают отдельные хрящи, и многие кости еще и не срастаются между собой. Это тоже, опять же, связано с особенностями жизни на большой глубине. И мы знаем, например, что у, опять же, этих морских слизней часто кости черепа не срастаются. И это, опять же, вероятно, связано с тем, что позволяет компенсировать давление и не повреждать мозг рыбы. Так что при подъеме с большой глубины на поверхность мы, собственно, видим часто рыб, которые мы называем там рыбой капли или еще как-то, но, в общем, действительно, выглядят они очень неприглядно, и определить их вид часто не представляется возможным.
10: Илья, да. Вы говорите, что вид невозможно определить, но, тем не менее, ученые, которые сняли этого псевдолипариса и морского слизня, ну, они не пишут прямо, что малек, а интеллигентно пишут «молодая особь». То есть они каким-то образом даже установили возраст, да, ну, вероятно, пропорции, вероятно, ловили там где-то взрослых, То есть вот эти глубины доступны молодым животным. Из этого напрашивается вывод, да, почему они туда забрались-то вообще, с какой целью молодежь туда уплыла. Ну, единственное разумное объяснение, что наверху эту молодежь едят. Как вы относитесь к такому предположению? То есть они ушли в экстремальные глубины, то есть они каким-то образом, может, они еще меньше окостеневают, может, они еще менее крепкие, что ли, и более слизнеподобные, чем взрослые особи. И, может быть, именно это позволило им уйти от преследования в глубины, думаете?
11: Ну, я думаю, действительно, молодые рыбы встречаются на большей глубине, чем взрослые, связаны как раз действительно с отсутствием хищников. При этом мы знаем, что вот этих вот псевдолепаровых рыб в семействе это около 400 видов, то есть группа достаточно большая. Вот, но при этом действительно вот на глубине мелкие, и чем глубже рыбы уходят, тем, конечно, врагов там меньше, и хотя мы видим у них всякие адаптации к защите, опять же, от хищников, потому что, ну, если ты там больше крупнее, там, 5-10 сантиметров, то, скорее всего, тебя уже съест только другая более крупная рыба, а врагов других у тебя естественных нету. Плюс мы понимаем, что глубоководные рыбы, они, поскольку мускулатура очень слабая, чаще всего эти рыбы предпочитают такой дрейфующий образ жизни, то есть они могут, безусловно, активно плавать.
10: Они медленные.
11: Медленные, да, но они либо дрейфуют в течениях, либо если видят или чувствуют жертву, соответственно, могут как-то активно небольшое расстояние проплыть, но в целом это вот такой слабо подвижный образ жизни, и, соответственно, конечно, для хищников ты очень доступен, и тут нужно всячески себя маскировать. Прежде всего, конечно, они многие теряют окраску, и тут две версии, зачем они это делают. С одной стороны, многие рыбы бесцветными становятся просто потому, что цвет на такой глубине перестает играть важную роль в половом отборе, потому что...
10: Да вообще ничего не видно, да, там, значит, ну о чем мы говорим.
11: Но при этом вот этот вот паралипарис, которого видели на большой глубине, и его засняли на видео, он почему-то окрашен в ярко-голубой цвет. Вероятно, это как раз адаптация исключительно для полового отбора, потому что другого, конечно, объяснения этому нет.
10: Так может он светится вот на такой глубине голубым цветом, когда надо, вот поэтому он окрашен голубым?
11: Ну, может быть, по крайней мере, мы вот органов свечения у них не видим, мы не видим, что они флуоресцируют, хотя, конечно, для других рыб явление флуоресценции и биолюминесценции очень широко распространено на большой глубине, опять же, это связано с стратегиями охоты.
10: Ну, это сейчас мы уйдем с вами, давайте все-таки мы... непосредственно вот этим рекордсменам. Мне это кажется, что вот для таких совсем уж экстремалов, скорее всего, у них такая энергосберегающая, что ли, должна быть стратегия, ну, просто исходя из логики. Ведь на охоте складывается зачастую ситуация, когда ты потратил силы и ничего не поел. Поэтому вот так вот просто на кого-то напасть и потратить на это энергию, напасть и не получить ничего взамен для жителя глубины при таком его телосложении, вообще физиологии, это как-то вообще-то слишком уж расточительно. Поэтому вот ждут, наверное, там, ну, профессор Гебрук нам очень красочно рассказывал, который погружался на эти экстремальные глубины, рассказывал, что подарок особый, труп кита какой-нибудь, который неизбежно туда упадет, и там целые жизни, и вот эти рыбы этого ждут, и собираются там другие поедатели. Но, в принципе, вот я о чем хочу сказать, что это, я не знаю, согласитесь или нет, что вообще все живое на глубине, оно стремится к максимальной экономии сил и старается никуда не двигаться особенно и не дергаться.
11: Безусловно, да, активное движение очень трудозатратно для них, и обмен веществ у них крайне замедляется. Это связано и с тем, что давление, и это связано еще с очень низкой температурой. Опять же, приходится жить фактически в экстремальных для организма температурах, и, с одной стороны, это позволяет глубоководным организмам и рыбам в том числе жить длительное время, то есть жить гораздо дольше, чем животным, которые живут в теплых водах. Вот. Но при этом, конечно, и в общем, расходовать энергию приходится тоже всячески максимально экономно, и мы видим в основном такую стратегию поджидателей, то есть хищников-поджидателей, когда рыбы либо действительно сплываются на погибшее животное, будь то кит или еще кто-то, и, соответственно, пытаются найти... Да, акулы, и опять же, есть глубоководные акулы, они тоже туда всплываются, охотятся на других мелких рыб, на осьминогов, кальмаров, которых там достаточно много. И при этом...
12: Но это уже не экстремальные глубины, мы же про ультраабиссаль говорим. Где осьминоги, вы имеете в виду в толще воды, которые не донные осьминоги?
11: Ну, есть глубоководные осьминоги, которые опускаются на глубину 2600 метров, и там же кальмары встречаются.
12: Да, но это не такие уж глубоководные. Ну, не то для млекопитающих глубоководные, а вот там свыше 6000 метров. Вот это да, там глубина начинается, будь здоров.
11: Да, там уже скорее ракообразные основной корм, да, или какие-нибудь полипы, которые там также встречаются, грибневики различные, и они, конечно, встречаются на такой глубине экстремальной, да, больше 6000 метров. И вот там, собственно, рыба, да, приходит к такому к энергосберегающему режиму. Чаще это либо случайная добыча, которая мимо проплывает, либо приманивание добычи. Это работает очень эффективно. У многих рыб есть разные стратегии, как можно привлечь добычу. И прежде всего это, конечно, различные органы свечения, потому что видны они далеко, хорошо, и вот удильщики активно этим пользуются. У них вырастает первый, собственно, луч спинного плавника, становится очень длинным, на нем появляется цветовой орган, он достаточно сложно устроен.
12: Мигает.
11: Он мигает, он светится, он имеет сложный рисунок, скорее всего, там не только свечение, но еще и флуоресценция есть. И работает он как удочка, при этом мы знаем, что удильщики переходят к странному поведению, потому что они плавают часто не вверх спиной, как мы привыкли, как обычные рыбы плавают, а вверх ногами, вверх брюхом. И есть предположение, что это нужно как раз для того, чтобы удочка свисала, вот этот отросток свисал вниз, и удильщик в случае, когда он видит добычу, подплывающую к нему близко, не откусил себе собственную удочку.
12: Да, при этом речь идет о самках, потому что самцы ведут паразитический образ жизни, прикрепляются к самке на всю жизнь.
11: У многих удильщиков, не у всех.
12: Не у всех,
11: иногда,
12: да.
11: Иногда есть удильщики, которые ведут самостоятельный образ жизни, но самцы, конечно, не настолько выдающиеся, они всегда сильно меньше по размеру. Многие из них умеют питаться, но некоторые во взрослом состоянии, даже если не прикрепляются к самке, вообще отказываются от питания. Вот, в основном, действительно, речь идет про самок, и удильщики в целом не очень крупные рыбы, но там самки бывают...
12: Маленькие совсем.
11: Да, 12-15 сантиметров.
12: Ну, это вот большая редкость.
11: Да, иногда и меньше, и, соответственно, вот эти зубы направлены назад, тоже являются очень важным механизмом. По сути, это такой капкан, потому что любую добычу, которая попалась тебе в рот, нужно удержать любыми силами, потому что в следующий раз, возможно, ты ее уже не встретишь. И, соответственно, зубы удильщиков не только очень большого размера, но еще они, когда растут, активно загибаются внутрь. И, соответственно, вырывающаяся рыба фактически оказывается заперта в капкане, и это позволяет удильщикам эффективно ловить добычу, используя вот такой вот необычный орган свечения.
12: Ну, так мы об этом уже довольно долго рассуждаем, о стратегии, именно охотничьей стратегии, о том, что нельзя тратить силы. И вот, пожалуй, то, что вы описываете, такая функция живого капкана, да, это даже не засадный охотник, а это какой-то охотник, который приманивает, вот, он работает как живой капкан. Иначе удачи не видать. Ну, вот одна из таких тактик. Там есть и другие, но это достаточно эффективное. Не надо делать много резких попыток, надо просто захлопнуть рот вовремя. Вот и все. И тогда удача будет с тобой. Ну, я просто немножко, чтобы как бы структурировать нашу беседу.
11: Но при этом, конечно, некоторые рыбы пользуются активно зрением. Мы видим у глубоководных рыб разные адаптации со зрением. То есть вообще, конечно, зрение неэффективное, и чаще всего ты там ничего увидеть не можешь. Но при этом есть рыбы с огромными глазами. И, наверное, один из самых известных примеров – это макропина, так называемая рыба. Она, опять же, встречается на глубине 800-700 метров, но иногда и до 2000. Метров, конечно, она на такую суперэкстремальную глубину не заходит, и, видимо, все-таки на глубине 2000 метров все-таки свет какой-то есть, хотя его, понятно, ничтожно мало, и глаза этих рыб устроены иначе. Во-первых, у них огромные ноздри, то есть мы можем сказать, что обоняние играет очень важную роль в жизни, и глазные яблоки расположены внутри головы и фактически не выходят наружу, то есть глаза не открываются наружу, но при этом верхняя часть черепа, кости практически полностью исчезают, единственная кость сохраняется между двумя глазами, и она же, собственно, дальше распространяется, закрывает головной мозг. а сверху вместо кожи есть особая прозрачная оболочка, которая примыкает к чешуе, и фактически глаза находятся внутри головы и смотрят сквозь прозрачную линзу. При этом глаза не шарообразные, а конусообразные, и предполагают, что как раз конусообразные глаза на глубине работают гораздо лучше, то есть они гораздо лучше фокусируют свет, те остатки света, которые есть, и за счет этого рыба хоть что-то видит, и при этом вот эти вот макропины обладают бинокулярным зрением, что на самом деле не самое характерное для рыб, то есть они очень хорошо оценивают расстояние до объекта, и, скорее всего, это важно и при защите от хищников, когда на тебя пытается кто-то напасть, ты можешь эффективно уплыть. И прежде всего это важно, когда ты пытаешься съесть добычу, потому что у макропин нет огромного рта, который позволяет им захватить все, что попадет. И им нужно эффективно достигать добычи, и тут очень важно оценивать расстояние. И вот эти глаза в норме направлены наверх, опять же, для того, чтобы оценивать, есть ли сверху хищник или нет, потому что на большой глубине хищник чаще всего на тебя нападает сверху. Но при этом глаза умеют поворачиваться и направляться фактически вперед на рот, чтобы оценивать вот это расстояние до добычи. Так что иногда и зрение оказывается эффективным, но, правда, в меньших глубинах.
12: Илья, ну давайте опять нырнем еще глубже, туда, к 8 километрам, к псевдолипарисам. Кстати, неизвестного вида, потому что смогли определить возраст, но вид определить не смогли, потому что, как вы справедливо заметили, для этого его надо достать, а доставать не стали. Вот он там живет на этой глубине, но ведь считается, что глубже рыба погрузиться не может, потому что, да и вообще, другие виды рыб туда не погружаются, потому что у них разрушаются белки от такого огромного давления. А почему не разрушаются у псевдолипарисов и некоторых других, ну, чуть менее экстремально глубоководных, ну, тоже достаточно глубоководных рыб?
11: Ну, скорее всего, действительно, это связано с биохимическими причинами. Мы знаем, что у глубоководных существ есть вещество, которое называется ТМАО, это триметиламиноксид, который, собственно, препятствует денатурации белков, потому что на большой глубине под высоким давлением белки фактически должны менять свою структуру, то есть они у нас сложным образом скручены, и, соответственно, вот эта структура, когда может разрушаться при высокой температуре, как при варке яйца, так может разрушаться от высокого давления, и, скорее всего, вот это вещество, которое накапливается в клетках, оно защищает белки от повреждения и еще и защищает воду от того, чтобы, ну, то есть, опять же, кристаллическая вот эта решетка воды тоже под высоким давлением может менять чуть-чуть свою конфигурацию, вот это незначительное изменение структуры воды также может очень сильно влиять на обмен веществ, на различные биохимические процессы, вот, и еще другой механизм, скорее всего, связан с липидными мембранами, потому что все клетки у нас покрыты так называемыми билипидными мембраной, слоем, и это фактически такая гелеобразная структура, которая очень хорошо пропускает вещества в обе стороны, и, по сути, это и является таким важным фактором жизни, да, когда клетки могут обмениваться между собой разными веществами, позволяет организму эффективно функционировать. И при большой глубине, по идее, вот эти мембраны должны менять свою форму, должны превращаться из гелеобразной в более прочную, плотную структуру, и, соответственно, должен нарушаться транспорт веществ между ними. Однако мы видим, что на большой глубине этого у животных не происходит, и предполагают, что, в общем, основное такое отличие – это концентрация одного из фосфолипидов, он так называемый PPE, это плазменилфосфатилэтанол-амин, это один из фосфолипидов, то есть один из липидов, который входит в мембраны глубоководных животных. И вот его концентрация в 5 раз выше у видов, которые живут на большой глубине, в сравнении с видами с мелководными, даже если они родственны друг другу. И, скорее всего, именно этот белок поддерживает функциональность фосфолипидных мембран и, соответственно, транспорта из клетки в клетку.
12: То есть, вероятно, это самая важная и критическая адаптация, ну, наряду с потерей плавательного пузыря для рыб. Вот я не знаю, как правильно классифицировать, потому что я не биохимик, вот этот ТМАО, триметиламиноксид, вот как его классифицировать, ну, аминокислота, да, по сути, да, вот, появляется специальное в организме животного, чтобы препятствовать глубине, вероятно, это и сыграло, так сказать, решающую роль в эволюции глубоководных рыб. Но интересно, откуда она появилась, эта кислота, да? Каким образом?

0: Глубина, да, и она, я не помню.
1: Турки приняли решение переделать заключение.
2: Армению лишить статуса страны члена ЕАЭС, на что он ответил, что республика является полноправным членом Союза, все решения в организации принимаются консенсусом, и у Еревана есть право вето. Куба начала раздавать оружие гражданскому населению, призвав готовиться к возможному вторжению США, утверждает одна из местных газет. По данным издания, это связано с ростом напряженности вокруг острова и усилением американского военного присутствия в регионе. Как передает CNN, подготовка к возможному военному сценарию затронула повседневную жизнь в Гаване. В госучреждениях и организациях обсуждают сценарий на случай чрезвычайной ситуации и возможных боевых действий. Напомню, ранее Дональд Трамп заявил, что США ставит целью смену режима на Кубе. По его словам, Вашингтон займется этим вопросом после Ирана. Температура воздуха в Москве приблизится к 30-градусной отметке в начале следующей недели. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Температурная аномалия, по его словам, уже превышает норму на 1 градус, а в дальнейшем будет превышать на 4-5 градусов. Температура воды в Москве-реке составляет в настоящее время около 18 градусов тепла, сообщили ТАСС в гидрометцентре, сославшись на последние мониторинговые данные. Таким образом, температурный показатель водоема сравнялся с температурой морской воды в районе Ялты и Анапы. Синоптики не исключают дальнейшего прогрева с учетом ожидаемых температур. В понедельник и вторник, 8-9 июня, по этой причине на территории Москвы даже объявлен предпоследний оранжевый уровень погодной опасности. В связи с жарой усилено патрулирование спасателями акватории Москвы-реки и внутренних водоемов столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В Москве работают, по его словам, 26 поисково-спасательных станций. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Федерация водных видов спорта России не согласна с ограниченным допуском российских спортсменов на чемпионат Европы и оспаривает эти условия. Об этом заявил ТАСС председатель Федерации Дмитрий Мазепин. Международная федерация плавания ранее допустила российских спортсменов до соревнований под флагом и с гимном страны, включая командные виды спорта. А вот Европейская федерация попросила отложить вопрос допуска без ограничений на свои соревнования. Хоккейные «Сибирь» и «Амур» совершили обмен, об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба, который в результате сделки пополнился нападающим Иваном Воробьевым. В обратном направлении отправились форварды Иван и Егор Климовичи. Руководство «Стамбульского Галатасарая» провело переговоры с московским «Спартаком» с целью приобретения у российской команды полузащитника Жетсона Фернандеша. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что президент «Галатасарая» Дурсун Азбек готов предложить максимальные усилия, чтобы подписать 27-летнего футболиста, а красно-белые могут расстаться с португальцем за 25 миллионов евро. Петербургский футбольный «Зенит» занял 73-е место в рейтинге 100 самых дорогих составов мира по версии портала «Трансфермаркт». Его оценили в 177 миллионов евро. На первой строчке французский «Пари Сен-Жермен», чьи игроки суммарно стоят 1 миллиард 370 миллионов евро. На втором и третьем месте по цене составов идут английские «Манчестер Сити» и «Арсенал». Замыкают топ-5 испанские «Реал» и «Барселона». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
2: В этом центре ФОБОС завтра, 8 июня, в Хабаровске до плюс 20 градусов и кратковременный дождь. Во Владивостоке тоже осадки, там плюс 12. В Иркутске до 25 тепла и кратковременный дождь, а в Красноярске уже до плюс 30 осадков не ожидается. В Калининграде плюс 18-20. Кратковременный дождь, в Уфе плюс 22, в Оренбурге 25, также возможны осадки и грозы. В Краснодаре до 29 тепла, а в Ялте плюс 22-24. В Санкт-Петербурге без осадков, ночь плюс 12, днем 22-24 градуса. В Москве осадки маловероятные, будет ясно, плюс 11-13 ночью до 30 градусов тепла. В течение дня полный штиль, атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице уже плюс 24.

0: Медвежьи повадки. В авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Медведь находит овсяное поле. Когда охотники сеют, он пришел, нашел это поле. Он же от него никуда не уходит. Он лежит 100 метров или прям в самом поле, или на краю этого поля. Это его еда. Зачем уходить и двигаться?
0: Гости выпуска – писатель Валерий Кузенков и журналист Алексей Беляков. В воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Екатеринбурга. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Премьера на Радио России.
4: Знакома ли вам сила отлива?
5: Нет.
4: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
6: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
7: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
8: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
8: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Радио России. Общество.
9: Максимова.
0: Выпуск 224.
10: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы обсуждаем различные интересные новостные события и поводы. Одним из таких хочу поделиться, пока коротко. В Китае запретили нытье в соцсетях. Подробнее про это расскажу в ближайшей информационной справке. А на чей-то вполне резонный вопрос «И что нам с того Китая?» отвечу. А мы тут с вами тоже все очень любим ныть, и вечно-то у нас все не слава богу. Иногда можно даже услышать про то, что, мол, это зерно русской души и уже прописано на общенациональном клеточном уровне. И уныние, родственное нытью слово, это такой своеобразный русский геном. Ныть нам нравится и даже где-то доставляет мазохистичное удовольствие. Вспомним хотя бы строчки Пушкина «Унылая пора, очей очарования». Да и я сама во время путешествий по Тверской области не раз ловила себя на очень странном желании остановиться у какой-нибудь покосившейся и вросшей наполовину в землю серой гнилой избушки, чтобы умилиться, утереть слезу и испытать нечто щемящее в сердце. Вот, мол, оно наше, родное, русское. А ведь, казалось бы, ну чему тут умиляться? Ведь это такая типичная картинка умирания. И грешок этот мы за собой, кстати, прекрасно знаем, поэтому очень любим себя упрекать в том, какие, мол, мы мрачные и неулыбчивые. Вон, мол, посмотрите на американцев. Всегда с улыбкой в 32 зуба. И добавляем. А это все потому, что у них жизнь проще и легче. Не то, что у нас. У нас-то снег, сосульки, билеты на балет стоят дорого, хорошие учителя и врачи, только за бешеные деньги, и вообще у нас ничего не работает. Вот поэтому мы такие мрачные и ходим. Забывая, кстати, про то, что хорошие учителя и врачи за деньги – это абсолютно повсеместно. Вот везде так устроен мир. А сосульки и снег зимой также на Аляске, в Канаде, Финляндии, Швеции и даже благополучной Швейцарии его зимой очень много. И в красивые швейцарские деревушки с открыток часто не могут добраться врачи. Только зимой, когда в них дежурит медицинский вертолет для богатых иностранных горнолыжников. А балет – это, вообще-то, элитный вид искусства, и каждый день ходить на балет могут себе позволить только балерины. Кстати, доказательством того, что ныть-то мы на самом деле очень любим, могут послужить пара свежих событий с ленты новостей. В Москве в рамках фестиваля «Жалкая осень» прошел открытый турнир по нытью. В регламенте первого этапа участники за 4,5 минуты должны были пожаловаться на самое личное. Во втором туре предлагалось вытянуть билет с определенной темой и выдать жалобу-импровизацию. Затем можно было пожаловаться на жюри, других участников или команду фестиваля. Ну а за первое место победитель получал грелку, за второе – пояс из собачьей шерсти и за третье – аппликатор Кузнецова. Ну а за последнее место в качестве утешительного приза участнице выдали половую тряпку. А вот в Саратове местный житель в интернете продает услугу нытинг. На сеансе можно быть усталым, злым, некрасивым, ненакрашенным и жалким. Полчаса нытья специалисту за жизнь стоит 2500 рублей. Есть сетка тарифов. Быстрое и четкое нытье – 30 минут. Нытье после разгона – 40 минут. И апокалипсис – 60 минут. Но учтите, если вы заказали 60 минут, а полегчало уже через 20, деньги не возвращаются. Предоставляющий услугу Сергей, кстати, 3 года назад прошел курс «Психология в онлайн-школе». Вообще-то, настоящие психологи предупреждают, что культивировать в себе уныние вредно для здоровья. Нытье приводит к быстрой утомляемости, рассеянности, потере интереса к делам и может стать шагом к развитию более серьезной депрессии. На физическом уровне длительное уныние может проявляться вялостью, утомляемостью, проблемами со сном, аппетитом, снижением иммунитета и обострением болезни. Не говоря уже о том, что это состояние может негативно сказаться на отношениях с окружающими, потому что унывающий человек часто портит настроение другим и с ним не хочется общаться. Сам же он перестает развиваться, двигаться вперед и рискует обзавестись зависимостями, пристраститься к алкоголю, запрещенным веществам, начать страдать перееданием, шопоголизмом, игроманией или уйти в виртуальную реальность. Прослыть среди своих друзей нытиком, который все время жалуется на жизнь, это страшный сон любого нормального человека. Да и вряд ли кто-либо будет рад связать свою жизнь с избранником, который будет вечно ныть и жаловаться на то, что жизнь к нему несправедлива. Более того, психологи и тренеры личностного роста, которых еще называют коучами, любят говорить о том, что уныние заразно и может передаваться подобно инфекционной болезни. И советуют держаться подальше от невеселых и невезучих. Мол, чужие невзгоды могут оказаться губительными и для вас. Ведь унылые и депрессивные люди всегда навлекают на себя беды, навлекут и на вас тоже. Поэтому держитесь вместо этого поближе к везучим и к счастливчикам. Не знаю, верить ли этой теории, но а сегодня будет о чем поговорить. И я пригласила для этого в программу очень интересных экспертов. Ну а поскольку мы отталкиваемся от новости про то, что в Китае нытье запретили, то и в заголовок сегодняшнего радиожурнала я поставила китайское слово, которое в религиозном и философском смысле обозначает школу буддизма. Ну а в современной речи его используют для обозначения просветления, спокойствия и самообладания, к которому мы все, конечно же, с вами и стремимся. Ну не ныть же нам, правда? Давайте начинать.
0: Дзен. В Китае запретили выкладывать в соцсетях нытье. Людям больше не разрешено публиковать пессимистичный контент. С 1 октября там проходит двухмесячная кампания, которая нацелена на удаление негативного контента, включая жалобы на работу и учебу и прочие пессимистичные сообщения. Цель мероприятий – поддерживать общественную стабильность и позитивную энергию. Кампания проходит на фоне экономических трудностей, росте безработицы среди молодежи и ужесточения контроля над интернетом. Помимо жалоб на работу, учебу и жизнь, запрещено публиковать материалы, выражающие пессимизм, вроде того, что жизнь бессмысленна и будущего нет. Мемы и посты о выгорании, депрессии и стрессе, социально чувствительные жалобы, касающиеся трудностей с поиском работы.
5: Цель кампании – предотвращение распространения панических и пессимистичных настроений в обществе, борьба с искажением информации, слухами и теориями заговора, которые могут привести к социальной дестабилизации, а также очистка публичного поля от негатива и замена его позитивной энергией. Нарушителей будут карать удалением публикаций, блокировкой аккаунтов или отключением монетизации.
0: В эфире Максимова.
10: Почему некоторые люди от природы жизнерадостные, а другие пессимисты? Как себя изменить? Как начать смотреть на жизнь радостно? Даже если нет денег, сил, здоровья, работы, удачи. Это вообще реально? Все эти вопросы я решила адресовать Артуру Гороганову, психологу, социологу, руководителю лаборатории нейросоциологии Финансового университета при правительстве России. Оптимисты и пессимисты – это врожденное или благоприобретенное? И реально ли себя изменить, перевоспитать?
9: Почему одни жизнерадостные, а другие пессимисты? У всех есть свой любимый смартфон. У кого-то автояркость повыше, у кого-то пониже – это биология, такие базовые настройки нервной системы. Одним легче ловить радость, у других мозг быстрее улавливает угрозы. Но это не приговор, это стартовая точка. Конечно, важен и личный опыт. Если дома, в школе, на работе нас годами критиковали и сравнивали, мозг обучился – ищи опасность. Если поддерживали в начинаниях, то внутри появлялось «я справлюсь». Пессимизм – это не характер, это привычка мышления. Например, обобщить, когда все плохо, или прочитать мысли других людей, что они обо мне там думают. Или же докрутить до катастрофы, если не получится, то это же конец. Но есть и хорошая новость. Привычки изменяемы, если обучаться.
10: А как себя изменить?
9: Ну, тут ловушка в том, что мы ждем мотивацию, как электричку. Приедет – поеду. А в реальности мотивация приходит после совершаемого нами действия. Например, сделал – стало чуть легче, появилась энергия – сделал еще. Морально работать надо не с собой в целом, а с системой. За час до сна убрать телефон, выспаться, днем больше ходить. Если мысли зацикливают на негативе, ловим одну мысль и образно ее изменяем, превращаем, например, из серой тучи в яркое пляжное солнце. Появилась другая негативная мысль. Представьте для нее другой образ. Если это камень, поместите его в среду, где он будет выполнять какую-то важную задачу. Превратите его в скалу, на которой стоит маяк. И не забывайте выполнять маленькие дела. Ставим себе напоминание, что сделать сегодня. И эта работа над собой не про героизм. Она про регулярность. 21 день на перестройку рельс. И поезд поедет быстрее и ровнее.
10: Как начать смотреть на жизнь с оптимизмом и радостью, даже если нет денег, нет сил, нет здоровья, нет работы, нет удачи и так далее? Это вообще реально?
9: Нет работы и денег. Ну хорошо, посмотрите 5 вакансий, отправьте резюме, и это может показаться смешным, но 20 минут в день и так 10 дней подряд – это 200 минут сфокусированной жизни. Это другое состояние. Со здоровьем, скажете, неважно, но без героизма. Сон не менее 8 часов, утренняя растяжка, глубокое дыхание и дружественные контакты. А с «не везет» хитрость немножко другая. Удача любит множество попыток. Не гадаем на результат, а задаем собственную норму. И минимум на 2 недели вперед. Раз в неделю делаем ревизию. Что работает, что не работает, что убрать, какой сделать главный шаг следующим. Если дело короткое, делайте его сразу. Если думаете, что я все равно не верю, но делаю, неверие ваше не помешает действию. Вера догонит через 3-4 маленьких побед. Как пишут в умных книгах, темперамент – это ваш старт, а не приговор. Пессимизм – это привычка ума, которую надо расплести, а оптимизм – это дисциплина маленьких шагов, а не просто натянутая улыбка. И даже в жестких условиях можно ежедневно возвращать себе 5-10% контроля, и из этих процентов и собирается ощущение жизни.
10: Спасибо. С нами был Артур Гороганов, психолог, социолог, руководитель лаборатории нейросоциологии Финансового университета при правительстве России. Помните, в начале программы я сказал, что уныние, печаль и тоска – это у русских, похоже, что-то на уровне национального генома. И удивительное дело, погружение в эти состояния были свойственны людям, которые считали себя глубоко русскими, но при этом этнически таковыми в полной мере не являлись. Это касается и автора строчек «Унылая пора очей очарования» Александра Сергеевича Пушкина, потомка африканца Ганнибала и рок-музыканта Виктора Цоя, чей отец, дед и бабка были стопроцентными корейцами. Лидеру группы «Кино» тоже было очень свойственно, как настоящему русскому, грустить, философствовать и печалиться. А историю появления одной из его лучших песен обязательно расскажу вам сразу после того, как мы ее послушаем.

0: Это была группа «Кино», песня «Печаль», и история появления ее, пожалуй, заслуживает нескольких мгновений вашего внимания. Однажды в 1985-м у «Кино» и группы «Зоопарк» был совместный квартирник. И когда Цой спросил Майка Науменко, как дела, тот ему ответил: «Да все нормально, дом стоит, свет горит», на что Виктор отреагировал: «О, да это прям как слова из песни». Сказано, сделано. Спустя некоторое время в репертуаре «Кино» песня с такими словами и с названием «Печаль» как раз и появилась.
1: Россияне в сентябре 2025 года побили рекорд по покупке антидепрессантов, потратив на 2 миллиона упаковок почти 14 миллиардов рублей, что стало максимумом за 4 года и на треть больше, чем годом ранее. Судя по статистике, меньше всего от депрессии страдают жители Тывы, Чечни и Дагестана, где количество проданных препаратов исчислялось десятками или парой сотен. А вот самый высокий спрос был в Санкт-Петербурге. На втором месте – Москва. Замыкают четверку самых грустных регионов – Калининградская область и Карелия. Также стало известно, что многие россияне набирают лишнюю массу тела из-за антидепрессантов. Согласно исследованиям, вес тела увеличивается почти у 10 человек из 100, которые употребляют данные препараты. По данным фармацевтов, чаще всего таблетки от грусти покупали зумеры. Исследователи установили, что представители данного поколения, появившиеся на свет между 1996 и 2010 годом, страдают от депрессии на 224% чаще тех, кому больше 50 лет. В свою очередь, слабое ментальное здоровье влияет на их трудоспособность. Они ежедневно пропускают рабочие задачи, эквивалентные целому рабочему дню. Кроме того, представители поколения Z чаще всего сталкиваются с выгоранием, стрессом, ожирением и другими психическими проблемами.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: И снова зумеры. Кстати, о том, какие странные у них складываются отношения с трудом, мы поговорим в следующей программе. Но психологи говорят о том, что насмехаться над ними жестоко и несправедливо, ведь адаптация к этим масштабным изменениям требует колоссальных когнитивных и психологических усилий. Ведь адаптация к масштабным изменениям требует колоссальных когнитивных и психических усилий. Они же не виноваты в том, что им выпало родиться и расти в период стремительных геополитических и технологических изломов, и что их бытие переместилось из обычной реальной жизни в соцсети. Кстати, о соцсетях. До недавнего времени мы воспринимали их исключительно как ярмарку тщеславия, то место, где люди хвастаются своими достижениями, приукрашивают жизнь, демонстрируют достаток и благополучие, которых в реальности часто и нет. Но несколько лет назад аттракцион повсеместной роскоши аудитории несколько приелся, и появился новый тренд, даже получивший название «сетфишинг», буквально в переводе с английского «ловля на печаль». Блогеры нашли новую золотую нишу и начали ныть, писать длинные грустные посты, ну или короткие, но многозначительные, вроде того, что «я просто не хочу просыпаться в этот мир», публиковать свои фотографии с капельницей или хлюпать красным носом на камеру мобильного телефона, снимая, как по щеке драматично катятся крупные слезы. Конечно, можно предположить, что у людей могут происходить в жизни разные события, и в силу одиночества, ну или пограничного эмоционального состояния, они хватаются за соцсеть с подписчиками, как за последнюю соломинку. Такое, наверное, тоже случается, но все-таки вряд ли с людьми публичными или с теми, у кого блоги насчитывают десятки, а то и сотни тысяч, если даже не миллионы подписчиков. Более того, большинству обычных, простых людей очень трудно понять, как можно в случае какой-то трагедии, например, ухода из жизни близкого и любимого человека, вместо того, чтобы горевать, вместо того, чтобы осознать случившееся, лезть первым делом в соцсеть и детально отчитываться о том, что произошло, и публиковать свои рыдания. Однако, как показывает практика, очень даже можно. В 2020 году, помните, вся страна узнала про блогера-фармацевта. Женщина называла себя оптичным ревизора, и тогда, на ее дне рождения, погибли 3 человека, включая ее собственного мужа и отца ее же детей. После того, как бассейн-баня, где происходили торжества, высыпали для эффектных видеокадров 20 килограммов сухого льда. Многих тогда удивило, что убитая горем вдова, вместо того, чтобы погрузиться в личные переживания и невеселые хлопоты, выкладывала в свои сети буквально все и плакала в историях, и не забывала при этом накладывать маски с эффектом улучшения внешности и макияжа, и публиковала видео из реанимации, снимала мать покойного, деловито проводила среди подписчиков горестный опрос, как ей рассказать об этом детям. Кто-то ее жалел, а кто-то обвинял в отсутствии морали и в том, что она пиарится на смерти близкого человека. Но факт остается фактом. Охваты и аудитория ее блога заметно выросли, и не в пример более бойко начала продаваться реклама. Другая блогерша сделала аналогичное шоу из смерти мамы и вместе с сочувствием получила обвинение в том, что устраивает показуху и делает на смерти близкого человека хайп. Не знаю, как вас, но меня такое положение дел ничуть не удивляет. Как обычно, наши блогеры перенимают передовой опыт своих западных коллег, подметив, как аудитория иностранных знаменитостей реагирует на горестные признания, ну, например, той же Кендалл Дженнер из семьи Кардашьян, о том, как она воевала со своими прыщами. Ну, а Джастин Бибер воевал с ментальными проблемами. И наши люди тоже начали спекулировать на рассказах о своих проблемах и переживаниях для того, чтобы привлечь к себе внимание, получить сотни или даже сотни тысяч поддерживающих комментариев, лайков, а порой и целую армию новых подписчиков. Оказалось, что грусть и нытье может вызвать ничуть не меньший интерес, чем демонстративный успех. Однако ж вернемся к антидепрессантам, которые россияне стали скупать в огромных количествах. Конечно, этот факт можно объяснить тревожной геополитической обстановкой, но не будем забывать и о том, что нашим настроением также ловко управляют и наши собственные гормоны. У тех же зумеров в последнее время очень популярны публикации про не очень эстетичное кортизоловое лицо и кортизоловый живот.

0: прозвучит с человеческим мозгом. Поэтому в следующей части программы я решила поговорить с врачом. С нами эндокринолог Екатерина Григорьева. Екатерина, приветствую.
1: Привет, Оля, рада слышать.
0: Как гормоны и кишечник влияют на настроение и депрессию?
1: В кишечнике разбросаны очень интересные клеточки, которые называются клетки APUD-системы. И они выделяют гормоноподобные вещества. Например, серотонин. Вот. А серотонин, ну, мы все знаем, что это гормон хорошего настроения, нейромедиатор. Таким образом, за счет того, что могут регулироваться выработка серотонина, может влиять на наше настроение. Кстати, не только настроение, но и на аппетит. В этих APUD-клетках выделяется глюкагон-подобный пептид 1, глюкагон-зависимый инсулиноподобный пептид. Это вот все такие вещества, которые влияют, например, на чувство голода. От этого тоже, кстати, зависит наше настроение, потому что когда уровень сахара крови падает в организме, мы испытываем плохое настроение, тревогу, и запускается вот такой вот поисковый рефлекс.
0: Сегодня в соцсетях очень популярны ролики про кортизоловое лицо и кортизоловый живот. Что это такое и вообще с чем это связано? Вообще как-то связаны между собой тревожность и кортизол? И как его усмирить? Что делать и что не делать?
1: Все кроется в функционале кортизола. Что такое кортизол? Его еще называют гормон стресса. Но его основная такая функция на самом деле – добыть для нас глюкозу. Если эта глюкоза не поступает из еды, я имею в виду. Соответственно, кортизол у нас, запасы глюкозы в печени, в гликоген, превращает просто в молекулы глюкозы, и дальше она спокойненько попадает внутрь клетки и превращается в энергию. Когда у нас много энергии, у нас и все хорошо. И, в принципе, это одна из основных задач кортизола. Но, с другой стороны, когда у нас не налажено питание, когда у нас не налажен образ жизни, когда мы находимся в состоянии перманентного такого потока негативной, входящей информации, необходимости перманентно принимать решения, мы не спим, мы нервничаем. То есть функционал кортизола, он таким нон-стопом работает. То есть у нас нет никакого периода восстановления. То это способствует развитию патологических определенных процессов. Например, патологической инсулинорезистентности. Это когда клетки недостаточно чувствительны к инсулину. А инсулин – это такой гормон, который за руку глюкозу внутрь клетки проводит, чтобы она превратилась в энергию. А тут этого не получается, инсулина нужно все больше, больше, больше. Так вот, помимо того, что инсулин обладает вот этой функцией проводника глюкозы внутрь клетки, он обладает в том числе и эффектом, когда он повышается, вот процесс липолиза, то есть сжигание жира, останавливается. И, соответственно, у нас может начать нарастать вот этот животик. Кортизоловый живот – это, конечно, с точки зрения эндокринологии, эндокринолога и профессионального эндокринолога, очень непрофессиональное выражение, дилетантски. Сам кортизол, конечно, не вызывает образование живота, этот спасательный круг, это не так линейно. Но косвенно больше образ жизни предрасполагает к этому животику. А что касается кортизолового лица, это внешний вид такой вот, то, что называется усталый тип старения у косметологов. Так вот, помимо того, что вот я описала в функционале кортизола, у него есть еще катаболический эффект. Катаболический, он усиливает распад. Как я сказала, кортизол, его основная задача – добыть глюкозу. Если запасы гликогена исчерпаны, а это происходит очень быстро, если человек ведет неправильный образ жизни, то кортизол запускает такой процесс, биохимия, он называется глюконеогенез. Образование вот этой глюкозы из неуглеводных источников, в частности, из аминокислот. А аминокислоты – это составляющая часть таких белков, как коллаген и эластин. Условно говоря, когда мы часто находимся в стрессе, мы у себя из этого коллагена и эластина, это главные белки, это кожа, которые обеспечивают нам хороший тургор кожи, отсутствие морщин. Вот в этой ситуации мы из них подворовываем за счет вот этого эффекта кортизола. И получается вот это вот осунувшееся лицо со впалыми щеками.
0: А тревожность и лишний вес?
1: Я как эндокринолог обратила внимание, если человек действительно длительно находится в состоянии таком околодепрессивном, отсутствие радости – это самое классическое такое проявление клинической депрессии. Дело в том, что у такого состояния, как гипотиреоз, сниженная функция щитовидной железы, есть маски. И одна из них как раз психиатрия.

0: психиатрическая и психологическая депрессия может быть маской гипотиреоза. Поэтому я бы посоветовала в этой ситуации проверить щитовидную железу в обязательном порядке, посетить эндокринолога. И если там будет какая-то дисфункция, то выход вовсе не антидепрессанты. А уж как работать с щитовидной железой, арсенал на самом деле огромный, и это не только гормоны.
1: Спасибо. Это был комментарий эндокринолога Екатерины Григорьевой. И теперь вы знаете, что причиной вашего плохого настроения могут быть не только внешние, но и внутренние факторы. Вот и получите за неуважительное отношение к собственному организму на выходе грусть и печаль. Кстати, удивительно, но факт. Этим деструктивным эмоциям посвящено целое музыкальное направление, которое просто обожают эстеты и ценители прекрасного. И его название «блюз» даже переводится с английского как «уныние» и «хандра», потому что зародилось это направление на плантациях американского рабовладельческого юга в среде чернокожих невольников, которые под гитару и губную гармошку пели о тяготах своей жизни. В этих песнях было и горе, и любовные страдания, а еще страдания от угнетения непосильного труда и несправедливости. Рабство, правда, в тех краях уже давно искоренили, и известны случаи, когда в наши дни уже потомки белых господ целуют ботинки потомкам тех, кого их предки когда-то угнетали. Поэтому сегодня блюз описывают так. Это когда ушла жена, умерла собака, опоздал на поезд и пропал урожай хлопка. Но если для одних блюз – это когда хорошему человеку плохо, то для других это просто хорошая 12-тактовая музыкальная форма с особым гармоническим и мелодическим строением. И у нас в стране есть люди, которые любят и умеют исполнять блюз. И послушать сейчас я предлагаю Евгения Маргулиса.

0: Это был Евгений Маргулис со своей музыкальной визитной карточкой песней «Мой друг», которую он называет своей «Yesterday». Кстати, там есть строчки: «Обреченно летит душа от саксофона и до ножа», и это почти что цитата партийного и государственного советского деятеля Андрея Жданова, который в рамках провозглашенной в СССР борьбы с джазом как-то, по слухам, заявил: «От саксофона до ножа один шаг».
1: Радио России. Вы слушаете Максимову.
0: Кстати, недавно увидела в Телеграм пост автора канала «Вера и слово» священника Владислава Берегового, который опубликовал свою фотографию с двумя подростками. Они узнали его в каком-то сельпо под Малоярославцем и подошли, чтобы сфотографироваться. Батюшка был очень тронут тем, что его читают и знают даже невоцерковленные дети. Но вот беда. Ребята на фото были запечатлены с рок-н-ролльным жестом, ну, неким подобием козы. И этот факт открыл в комментариях настоящие врата в ад. И вместо того, чтобы порадоваться за то, что молодые люди интересуются православием, читают православного батюшку, блюстители морали усмотрели в этом, конечно же, знак нечистой силы. На что отреагировал наш коллега, журналист ВГТРК Андрей Медведев. Он вспомнил о том, что такой жест вообще-то встречался и на иконах святых, но современные святоши зачем-то предпочитают поносить и батюшку, и молодежь, и тех, кто с ними не согласен. Приведу развернутую цитату с его мыслями в нашей третьей информационной справке.
1: Цитата. «У нас и в храмах немало людей, которые больше заняты не молитвой, а поисками соринок в чужом глазу и ненужными нотациями, которых раздражают радостные дети в храме, потому что дети бегают и смеются во время молитвы, которые с осуждением смотрят вообще на тех, кто пришел в храм для радости общения с Богом, которые с презрением смотрят на тех, кто еще не знает, где какая икона висит и куда правильно поставить свечку за здравие. Отчего-то есть немало тех, кому кажется, что храм существует только для того, чтобы прийти туда с грехами и с печалями, что улыбки и смех в храме неуместны, что вообще православный человек буквально должен быть суров, печален, и упаси Господь ему быть счастливым, что церковь в широком смысле – это место исключительно для покаяния. А уж если батюшка какой шутит, позволяет себе улыбки и юмор, так тут вообще пиши пропало, склюют его. Я улыбаюсь, когда вижу в храмах много молодежи, и всякий раз думаю, что ее могло быть куда больше. Господь наш говорит ученикам: «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас». Это только мрачные фарисеи и морализаторы почему-то считают, что храм надо превращать в склеп, а веру – в дубинку.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: Это было мнение журналиста ВГТРК Андрея Медведева. А вы с ним, кстати, согласны? Что думаете? Делитесь мыслями в комментариях с анонсами моей программы в соцсетях «Радио России». Я абсолютно согласна с моим коллегой и считаю, что сегодня осуждать человека, который пришел в церковь, да даже, может, и не для того, чтобы пообщаться с Богом, а просто ради интереса, за то, что он как-то не так одет или не так себя ведет, это как минимум недальновидно. Даже если на женщине нет платка или на ней надеты брюки, ее стремление воцерковиться уже достойно поощрения, а не осуждения. В сентябре 2025 года, кстати, я путешествовала во время небольшого отпуска по моей любимой Тверской губернии и отправилась в село Красное под Старицей, чтобы посмотреть на знаменитую Красную Церковь, почти точную копию Чесменского храма, построенного по повелению Екатерины II в вознаменовании победы русского флота над турецким в Чесменской бухте в 1770-м. Она была построена 10 лет спустя после возведения оригинала в имении и на деньги Марка Федоровича Полторацкого, оперного баритона и придворного певчего императрицы Елизаветы Петровны. Инициатива строительства принадлежала его жене, тверской дворянке Агафоклее Александровне, как бы сегодня сказали, большой фанатке императрицы Екатерины II. В семье помещиков было много детей, одним из которых был Петр, отец пушкинской музы Анны Керн, который тот, если помните, посвятил строчке «Я помню чудное мгновение». Так вот, в той Красной Церкви, на которую я отправилась посмотреть, бывал сам Пушкин в один из своих приездов в Тверскую губернию. И каково же было мое удивление, когда я туда приехала, и меня спустя несколько минут окликнула пожилая высокая женщина в наброшенном на плечи козьем платке. Она вышла с соседнего огорода и специально для меня открыла церковь, провела экскурсию, провела историко-культурную лекцию и даже в течение нескольких минут пела мне псалмы, чтобы я в полной мере насладилась акустикой храма. А потом даже подарила мне магнитный холодильник. Бабушка Вера, или Екатерина Александровна, как она мне представилась, рассказала, что в селе остались одни старики, и порой службу они с батюшкой служат вовсе без прихожан, потому что молодежь разъехалась, старики поумирали, школу объединили с детским садом, и хорошо хоть есть аптека и фельдшерский пункт. И что летом к ним привозят туристов, но все как-то очень быстро и на 5 минут, ну а с осени уж никого и нет. Мы от души поговорили, я сделала пожертвование и удалилась радостной и просветленной. Хоть и была, между прочим, в спортивных штанах и бейсболке. Спасибо Вере Александровне, что меня не осудила за мой наряд путешественника. И никакого уныния, которое, между прочим, православие считает смертным грехом. Когда я была помоложе, то категорически не понимала, а почему грустить и печалиться – это плохо, и как можно ставить уныние в один ряд с похотью, алчностью или гордыней. Я подумала о том, что, может, кому-то еще, это тоже не вполне понятно, и попросила дать разъяснение Федора Анатольевича Лукьянова, священнослужителя Русской Православной Церкви, председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Здравствуйте, батюшка.
3: Здравствуйте.
0: Так почему же уныние грех?
3: Ну, уныние не зря считается грехом, потому что приводит человека фактически к нежеланию жить на земле. Поэтому нам надо понимать, что уныние, оно очень связано с отсутствием веры, отсутствием понимания, что наша земная жизнь – это не просто случайность, это экзамен, который мы должны пройти. А за всяким экзаменом следует уже изменение этой жизни. Бог говорит человеку о том, что его жизнь не бессмысленна, что в итоге этой жизни человека ждет радость встречи со своим отцом. И нам очень важно иметь эту надежду, надежду, которая подобно компасу ведет нас в жизнь. Человек на земле существует не бессмысленно и не зря. И что он обязательно должен преодолеть эти трудности, потому что жизнь коротка. Но вечность, она действительно нам уготована. Мы действительно бессмертные существа, которые должны преодолеть наши временные трудности, особенно лень, расслабление, которые приводят к печали, а соответственно к унынию. Через обретение веры в Бога, веры друг в друга, потому что Господь хочет, чтобы мы и верили в ближнего нашего, в самое доброе в человеке. И я замечаю, что почти нет уныния у тех, кто делает добрые дела. У добровольцев, у тех, кто сейчас ребятам помогает, вернувшимся с СВО, кто помогает разыскивать пропавших детей. Вообще нет у людей уныния, потому что у них есть дело, которое делает их лучше, облагораживает их. Ибо если ты находишь применение своим силам, уныние покидает тебя, потому что приходит вера и надежда, а за ними приходит и главный добродетель – любовь.
0: Чуть раньше я рассказала про фотографию с подростками вашего коллеги и про реакцию блюстителя морали. Как церковь относится к той категории прихожан, которые вечно оговаривают и осуждают тех, кто только начинает приходить в церковь, в том числе за радость и за то, что дети порой себя ведут шумно?
3: Вы знаете, когда мне кто-то говорит, что ему мешают молиться дети в храме, я говорю так, что вы просто не умеете молиться. Если человек умеет молиться, ему ничего не мешает, поверьте, и дети в том числе. Про детей нам Господь же четко сказал, что если мы сами не уподобимся детям по своей искренности, по своей способности воспринимать Божью правду, дети очень правдивые существа, они очень любят правду на самом деле. Вот если мы не уподобимся им, то мы не сможем войти в Царствие Божие. Надо понимать, что на церковном пороге надо постараться уйти от внешнего. Человек может прийти, увешанный всякими колечками, там, чуть-чуть ли не в носу или в ушах. Но надо увидеть душу человека за всем этим, что человек пришел все-таки к своему отцу. И наше дело принять, помочь его.
0: Спасибо. Это был Федор Лукьянов, священнослужитель Русской Православной Церкви, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Ну, а у нас остался на сегодня лишь раздел, в который я приглашаю звездного гостя. И это будет девушка, которая всегда производит впечатление человека крайне доброжелательного и никогда не унывающего. Сегодня мастер-класс на тему того, как постичь дзен, не впускать в себя негатив, избегать деструктивных мыслей и поведения, не осуждать и не обсуждать окружающих, нам даст Диляра Вагапова, солистка группы «Мураками». Диляра, привет. Тебе слово.
4: Как постичь дзен, не впуская в себя негатив? Просто удели время себе с утра. Себе. Ну, то есть своим мыслям. Поблагодари себя и тех, кто рядом, за этот день. Попроси интересных приключений, порадуйся погоде за окном, за то, что ты здоров и полон сил. Но если это не так, за то, что просто жив и открыл глаза в этом дне. Дзен — это когда тебе сосед говорит: «Э, почему так много громких звуков с утра?» А ты такая: «Доброе утро, любимый человек. Сегодня буду мурлыкать про себя».
0: Вообще подобное поведение и мысли вредны? Почему? Есть ли какие-то в этой связи правила и принципы в твоей собственной жизни?
4: Конечно, вредны. Мы состоим не только из того, что едим, но и из того, что думаем. Хорошее притягивается к хорошему, как магнит. Ну, я так считаю. Поэтому стараюсь думать о хорошем. Иногда, конечно, не получается, но я все равно стараюсь. Не нравится? Не ешь. Касается всего. Людей, новостей, плохих комментариев. Каждый живет в своем фильме. Человек всегда должен оставаться человеком. Будьте добрее друг другу.
0: Спасибо. С нами была Диляра Вагапова, солистка группы «Мураками». На прощание послушаем их песню, которая называется «Салютами», потому что на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

0: Радио России. Культурный вес.
1: Появилась вот эта тенденция: атлетическая гимнастика, культуризм. В далеком 62-м году были открыты первые спортивные залы в Лужниках. Вася Ливанов поднимал две штанги. Там много было интеллигентных людей, художников, очень много артистов, потому что движение было очень сильное.
0: Заслуженный артист России Игорь Петрухин в программе «Три измерения». В воскресенье в 15:35 по Москве, в 14:35 по времени Калининграда. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия»
2: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
3: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские группировки войск за минувшие сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции. Владимир Путин призвал Зеленского не бояться и идти на выборы. И предстоящая неделя в Москве будет жаркой. Далее подробнее. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Группировки «Север», «Юг», «Центр» и «Запад» за сутки улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Также российские войска в течение суток поразили украинские патрульные катера, используемые в ВСУ объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры. Средствами противовоздушной обороны сбито 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймер» производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Владимир Путин пока не видит смысла встречи с Зеленским, о чем глава киевского режима попросил в открытом письме президенту России. Так российский лидер ответил на вопрос модератора пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Владимир Путин, отвечая на вопросы о письме главы киевского режима, сообщил, что бегло посмотрел открытое письмо Зеленского. Президент также сказал, что не надо бояться, надо идти на выборы Зеленскому. Владимир Путин рассказал о встрече с представителем российского бизнеса, который в мае виделся в Киеве с Зеленским.
2: Вернулся. Я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю, я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Ну так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. И я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. У меня... Вот они мне сейчас звонят опять. Я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал. Вот и это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать, товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
3: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма?
2: Пока не вижу смысла.
1: Ну, добавлю, что российские военные в своем ответе президенту сообщили, что работаем. Западные санкции в отношении России фактически выключили институт ВТО и подорвали к нему доверие, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам президента, эрозию ВТО запустили создатели организации, западные государства, которые потеряли интерес к правилам торговли. Президент подчеркнул, что воровство международных активов России необратимо повлияло на позиции мировых валют. Все страны, как и Россия, могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро. Владимир Путин отметил, что понятие «суверенитет» означает быть сильнее и умнее, требует эффективности. По мнению президента, мир нуждается в современной, гибкой финансовой архитектуре без рисков, запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития. Предстоящая неделя в Москве будет жаркой. Завтра переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Завтра, первый день недели, в понедельник, погодные условия по-прежнему будут определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность, без осадков, ночью не прохладнее плюс 13-16, а завтра днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящая неделя вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25, плюс 30 градусов.
1: МЧС рекомендовала гражданам надевать одежду в сильную жару из натуральных тканей, головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Магнитогорский «Металлург» официально объявил о подписании контракта с защитником Владиславом Провальневым. Срок договора с 31-летним игроком рассчитан на 2 года. В минувшем сезоне он выступал за московский ЦСКА. Другой клуб континентальной хоккейной лиги Сочи заключил новый контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким. Как информирует пресс-служба команды, соглашение с 36-летним игроком рассчитано на 2 года. Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе дуэтов на юношеском первенстве Европы в Люксембурге. Никита Бодров стал серебряным призером в произвольной соло-программе у мужчин. Россиянка Анна Блинкова вышла в финал квалификации теннисного турнира в Лондоне. Она в полуфинале отбора была сильнее британки Джоди Беррейдж со счетом 6-1-6-3. В петербургском «Зените» не опровергают интерес к полузащитнику сборной Бразилии Ботафого Данила. Как заявил тренер российской команды Вильям де Оливейра, этот игрок был бы очень важным приобретением для клуба с берегов Невы, однако необходимо дождаться окончания чемпионата мира по футболу. Напомню, в составе петербуржцев уже выступают 2 игрока сборной Бразилии, защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике. Федерация водных видов спорта России не согласна с ограниченным допуском российских спортсменов на чемпионат Европы и оспаривает эти условия. Об этом заявил ТАСС председатель федерации Дмитрий Мазепин. Международная федерация плавания ранее допустила российских спортсменов до соревнований под флагом и с гимном страны, включая командные виды спорта. А вот Европейская федерация попросила отложить вопрос допуска без ограничений на свои соревнования. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. Во Владивостоке 8 июня небольшой дождь, плюс 11, в Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 21, в Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 19, в Чите переменная облачность, 16 градусов тепла, в Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 21, в Иркутске малооблачно, плюс 24, в Симферополе небольшой дождь, плюс 23, в Севастополе переменной облачности, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 14, днем плюс 23. В Москве в понедельник ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 15, днем плюс 28. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
5: Всего несколько нот и оживают воспоминания.
6: Белые акации, грозья душистые.
5: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
7: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
8: Есть только миг между прошлым и будущим.
5: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
9: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктор Зинчук, и как всегда в этой программе мы будем говорить о классических композиторах, о классической музыке и ее современном прочтении. Звучит знаменитейшая мелодия «Лебедь Сен-Санса».

Маленький Камиль родился 9 октября 1835 года в Париже в семье композитора Виктора Сен-Санса. И уже в возрасте 3 лет Камиля называли маленьким Моцартом. У него был абсолютный слух. Это когда мгновенно и точно могут назвать любую ноту, которая звучит. Соль диез, фа диез и так далее. Камиль о себе вспоминал, что в детстве вслушивался в каждый шумок, и даже скрип двери он находил музыкальным и сразу безошибочно определял ноту этого скрипа. Бывает так. А уже в 5 лет, как и Моцарт, Камиль начал давать концерты. И очень многие поговаривали о перевоплощении и переселении души Моцарта, маленького вундеркинда. И творил Сен-Санс музыку так же легко и непосредственно, как ребенок и как Моцарт. А теперь звучит фрагмент музыкального произведения «Аквариум» солиста Даниил Шафран и Эмиль Гильс.

великолепная музыка. Мастер всегда живописал звуками. И перед нами картинка хрустального стекла, водоросли, рыбки, что-то сказочное. Камиль Сен-Санс по возрасту был младше Чайковского, Мусоргского и многих композиторов, которые, конечно, заимствовали у него многие приемы музыкального письма. И сказочная музыка к современным фильмам тоже не в малой степени похожа на музыку Сен-Санса. Ну вот вспомните, например, музыку из «Гарри Поттера». Похоже. А первое это придумал еще в 19 столетии Камиль Сен-Санс. Сен-Санс был не только музыкантом, но он был еще биологом, астрономом, ботаником, внимание, археологом, физиком, акустиком, поэтом, художником-карикатуристом и автором книг по философии, литературе, живописи и театру. Вот так бывает. Вот таков был Камиль Сен-Санс. Это вообще необыкновенный человек, который объединял в себе множество талантов, причем не просто это были какие-то сиюминутные увлечения, а это были серьезные работы. Он действительно был физиком, он действительно писал книги по философии, литературе, живописи и театру. А теперь послушаем бессмертное рондо капричоза Сен-Санса. Соло на скрипке Леонид Коган.

0: Эта музыка, конечно, трогает сердце и душу, и музыка Сен-Санса подтверждает сказанное кем-то, что любой вид искусства желает быть похожим на музыку, потому что музыка попадает сразу в сердце. Музыка Сен-Санса несет свет, радость, здоровье людям. Да и сам он, по воспоминаниям современников, даже в свои 75 лет был здоров, бодр и свеж, как 50-летний мужчина. Очень много времени Сен-Санс проводил в путешествиях. И, конечно, он посещал Санкт-Петербург. Причем в Санкт-Петербурге вспоминают очень интересный случай. После концерта на вечеринке в тесном кругу друзей Сен-Санс довел до слез Николая Рубинштейна, исполняя шутливую пародию на балетный танец в паре вместе с Петром Ильичем Чайковским. Вот так бывает. Спустя много лет и сам Сен-Санс с улыбкой вспоминал этот случай в Санкт-Петербурге.
1: Виктор Зинчук. Соло.

Звучит знакомая всем мелодия. Это пляска смерти Сен-Санса. Вот часто бывает, слышишь где-то мелодию знакомая. Да, эту мелодию всегда можно услышать в программе «Что, где, когда». И это тоже Сен-Санс.

У Сен-Санса было неплохое чувство юмора, и очень многие вспоминают, что он иногда реагировал на вздор и глупости, сказанные кем-то, следующим образом. А что, во Франции закрыли уже все приюты для умалишенных, и эти люди не находятся на лечении? Сен-Санс участвовал в военных действиях. Он долгое время и самоотверженно сражался во время франко-прусской войны. Но он о себе говорил, что никогда даже на поле боя он не испытывал такой паники, которая настигала его во время выступления перед зрителями. Еще при жизни Сен-Сансу открыли памятник в одном городе, даже в присутствии самого композитора, на что он сразу же сказал, что, видимо, горожане так возненавидели мою музыку и устали дожидаться моей смерти, что таким образом заставляют меня перестать сочинять, ведь памятники-то уже не сочиняют.

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: «Карнавал животных» – это популярнейшая сюита, которую автор написал в шутку всего лишь за несколько дней и никогда серьезно не относился к своему сочинению. Мало того, он категорически запретил издавать это сочинение при своей жизни. А уже после смерти композитора партитура была издана и получила широчайшую известность и заслуженную популярность. Хотя одно произведение все-таки Сен-Санс разрешил издавать. Это номер 13 «Лебедь». Популярнейшее произведение, наверное, кто постарше помнит, как великолепно исполняла «Умирающий лебедь» Плесецкая. И этот танец был очень популярен. Это визитная карточка нашего балета. Это можно увидеть, а в нашей программе можно услышать «Лебедь», «Сен-Санс», номер 13. В моем исполнении и транскрипции заглавная партия исполняется на гавайской гитаре.

0: Наша программа подошла к концу, но по традиции мы встретимся вновь через неделю. Ваши пожелания пишите на мою страничку ВКонтакте, а расписание наших концертов вы увидите на официальном сайте Виктора Зинчука. До новых встреч в эфире. Всего самого хорошего.
1: Радио России.
2: Наши сильные стороны.
1: Правила, условия, значения, резоны.
3: Вы слушаете Радио России, меня зовут Дмитрий Таиров. Здравствуйте, друзья! Наши сильные стороны. Тому, кто ясно понимает, что в жизни может всякое случиться, не лень, покуда сил хватает учиться и учиться, и еще раз учиться. Сегодня мы начинаем цикл выпусков нашей программы, посвященный очень любопытному занятию, не так давно появившимся в нашей стране роду обслуживания, правильно будет, наверное, сказать, в отрасли общественного питания, более известной как кейтеринг. Кто знает, друзья, может быть, вы всю жизнь именно этим и хотели заниматься. Но дабы долго не растекаться, для начала сразу же представлю вам руководителя кейтеринговой компании, нашу гостью, нашего эксперта, руководительницу кейтеринговой компании «Пре-партии» Юлию Дудойч. По-русски это будет, ну вот перед тем, как вечеринка началась, чем-нибудь еще займемся, каким-нибудь кофе-брейком. Но это я не буду забегать вперед, расскажете сами.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юлия. Начинаем со слов благодарности. Как обычно, спасибо большое, что появились, что готовы нас просветить, посвятить, все подробно, все, так сказать, разложить по полочкам. И, в конце концов, в результате наша аудитория будет и довольна, получит необходимую долю представлений и знаний о том, что же такое кейтеринг. Потому что слово иностранное. И, кстати сказать, перевести его с английского — это что-то типа обслуживания. А что такое кейтеринг? Вам слово?
4: Если дословно,
3: да.
4: Глагол to cater — это значит поставлять питание.
3: Поставка питания.
4: Да, то есть, по сути, кейтеринги – это поставщики питания. Это направление появилось в России в конце 80-х.
3: Уже?
4: Да, да, да. Когда началась перестройка, когда начали заходить иностранные компании, тогда и возник первый кейтеринг. Он назывался «Потель Шабо». И больше работал, конечно, именно с иностранными компаниями, обеспечивал питанием сотрудников в офисах, на стройках, ну и сопровождал деловые мероприятия, встречи, конференции.
3: Звучит это для нашей страны на стройках. Это что-то из разряда, знаете, приключений Шурика. С обедом не опаздывайте, когда на 15 суток посаженный требует, чтобы кейтеринг был по-настоящему обеспечен.
4: Да-да-да. Именно так и было на самом деле, когда кейтеринг в Америке зарождался.
3: Он как раз обслуживал рабочих.
4: Вот, одно из самых масштабных его направлений было — это обеспечение питанием строителей на многоэтажках, на небоскребах. Верно. Чтобы они надолго не уходили с работы. Но, конечно, сейчас это уже не так работает. Сейчас кейтеринги мы различаем. Есть авиакейтеринг, это который поставляет питание в самолеты. Есть кейтеринг событийный, который организовывает различные сопровождения питанием различных торжественных мероприятий. Корпоративные мероприятия, свадьбы, дни рождения. И кейтеринг офисный, который сопровождает более деловые мероприятия. Внутреннее обучение, встречи.
3: А социальные какие-то вот медицинские учреждения, что-то такое с кейтерингом так или иначе сотрудничают?
4: Конечно, конечно. Особенно мы столкнулись с этим, когда случился локдаун, коронавирус.
3: Да.
4: Тогда многие кейтеринги спасались за счет контрактов с поставкой питания в медицинские учреждения. Все верно.
3: Чем больше больных, тем больше они хотят есть. Это хорошо.
4: Да. И? Даже ведь 75-й павильон был тогда переоборудован на ВДНХ. А там, конечно же, не было ничего для сопровождения питанием. Вот туда также кейтеринги поставляли еду.
3: В общих чертах мы представление такое дали о том, чем занимаются кейтеринговые компании. Ну, скажите, пожалуйста, как это все организовывается? Где же это готовится? Здесь тоже какие-то, как это современное слово, аутсорс, то есть где-то на стороне это все это собирается? Или это какое-то предприятие, которое непосредственно занимается подготовкой, значит, харчей и всех? потом уже отсылка, отправка. Как это все делается? Вообще непростая система, это, наверное, целая цепочка. Я так представляю себе или нет?
4: Кейтеринг является предприятием общественного питания. То есть, как правило, у не самых новых игроков и не у самых маленьких есть свое производство.
3: Производство?
4: Да, и это производство должно отвечать стандартам. Режимы работы, конечно, у всех кейтерингов разные, да, там есть беспрерывные производства, которые работают и днем, и ночью, есть те, которые только в день, в зависимости от формата мероприятий, которые кейтеринг исполняет. Например, наша компания, она занимается и классическим кейтерингом, то есть доставкой еды и обслуживанием, так и отдельно доставкой закусок. Поэтому у нас беспрерывное производство, мы работаем и днем, и ночью. Мы принимаем заказы накануне, утренние заказы готовятся в ночь, дневные и вечерние готовятся в день. Поэтому есть дневные и ночные смены поваров.
3: Тому, кто ясно понимает, что в жизни может всякое случиться, не лень, покуда сил хватает, учиться и учиться и учиться, как завещали все самые мудрые люди на свете. Это программа «Наши сильные стороны». Кейтеринговая компания «Припати». Сегодня представлена ее руководительницей. У нас в гостях Юлия Дудойть. Вот мы коснулись темы, имеющей отношение к профессиям, задействованным в сфере обслуживания, в частности, питания. Помимо поваров и доставщиков, ведь кейтеринг занимается еще и предоставлением, что называется, официантских услуг.
4: Конечно, сопровождение мероприятий.
3: Сопровождение мероприятий. Да. То есть у вас какие-то обученные люди там умеют правильно и красиво накрыть, правильно и
4: конечно.
3: Красиво. Вилку с ножом не перепутать и так далее. Таким образом, сколько специальностей используется, ну, разумеется, понятно, какого характера, сколько специальностей в вашей компании? Никогда не считали. Ну, давайте
4: вопрос,
3: отдельно,
4: на который сложно ответить
3: отдельно,
4: без подготовки.
3: Отдельно понятно, что кто-то должен считать. Бухгалтерию откладываем.
4: Да.
3: Давайте начнем с главного.
4: Конечно,
3: с поваров.
4: Несомненно, есть повара, есть су-шефы, есть кондитеры.
3: Кто, простите, как су-шефы?
4: Су-шефы, да.
3: Это что значит су-шефы?
4: Это, ну, как обычно, есть шеф-повар. И вот следующее звено – это су-шефы.
3: Су-шефы, ну, САП, то есть немножко подчиненный шеф.
4: Да, да, да, ага. Все верно. Они отвечают за работу линейных поваров, да, которые больше именно руками исполняют.
3: Да,
4: они организовывают их работу, контролируют результат, контролируют, чтобы закуски соответствовали технологическим картам. Да? Ведь мы, когда гостям, клиенту точнее, продаем закуску, там заявлено, сколько она должна быть грамм, представлено фото, как оно должно выглядеть. И, конечно, вживую оно должно быть, конечно, вживую оно должно быть именно так, как заявлено.
3: Фотографы нужны.
4: Фотографы тоже нужны. Но вот фотографы можно и на аутсорсе. Да. Поэтому, да, повара готовят, су-шефы контролируют, шеф создает. Очень часто это еще и креативный шеф, да, то есть он создает новые блюда, прописывает технологические карты, которые потом исполняются уже остальными. Это что касаемо кухни.
3: По сути, главного.
4: Да.
3: Самого вкусного. Так, хорошо,
4: да,
3: теперь.
4: Да. Отдельно есть кондитер и шеф-кондитер.
3: Вместе со мной сразу же благодарим руководительницу кейтеринговой компании «Припати» Юлия Дудойть. Итак, друзья, а по напиткам?
4: Это делают также повара.
3: Сомелье, а нет?
4: А нет, сомелье он больше...
3: Су-сомелье.
4: Про алкоголь.
3: Алкоголем вы не занимаетесь?
4: Нет, не занимаемся. Ага, обычно мы предоставляем обслуживание клиентского алкоголя. То есть у нас есть все необходимое. Бокалы под любой вид алкоголя. Там,
3: приносите с собой, каждый пил не то, что приносил, понятно.
4: Да, лед предоставим, барменов, которые будут разливать алкоголь.
3: Бармены еще. Это же тоже подготовленная фигура.
4: Но, как правило, бармен и официант – это совмещенные.
3: Опытные такие, многоцелевые ребята.
4: Да, да, да. Профессиональные бармены берутся, когда требуется делать какие-то сложные миксы, коктейли. требуется работать с профессиональной кофемашиной рожковой, берутся бариста.
3: Специалист по варению кофе.
4: Да, но при этом, если у нас обычный классический кофе из автоматической кофемашины, они не нужны, эту роль исполняют официанты, помогают гостям. В кофемашинке есть все базовые выборы кофе: эспрессо, американо, капучино.
3: А какой-нибудь специалист-подсказчик стоит рядом с кофемашиной?
4: Официант.
3: Официант. И все-таки, да, если вот здесь вот вы хотите, да, вот это, то вот нажмите на эту кнопочку. То есть, да, вы всячески помогаете не только подойти к столу, но и начать процесс приема.
4: Конечно, официанты обязательно должны знать меню и всегда иметь возможность подсказать гостям, что есть что. Потому что закуски... У нас кейтеринг высокого стандарта, и закуски у нас не самые простые. С первого взгляда не всегда понятно, что это. Да, поэтому, как правило, делаются таблички к закускам, чтобы гость сам мог прочитать и ознакомиться, что представлено на фуршетном
3: столе.
4: Кто делает
3: эти таблички?
4: Менеджеры отдела продаж.
3: Еще и менеджеры отдела продаж. Значит, заинтриговали мы страшно. Целое производство огромное. Можно сказать, живой механизм. Сколько в среднем человек задействовано в процессе кейтерингового обслуживания? Ну, так, навскидку.
4: У нас в компании в штате сейчас порядка 50 сотрудников.
3: 50 сотрудников.
4: Да.
3: Этого хватает?
4: Этого хватает. На крупные мероприятия мы берем дополнительных официантов на аутсорсе.
3: Здесь мы ставим троеточие. Традиционное, друзья, вот такое вот начало программы, посвященной деятельности под названием «Кейтеринг». Большое спасибо вместе со мной, Дмитрием Таировым. Говорите, пожалуйста, нашему эксперту, нашей замечательной гости, очень приятной девушке Юлии Дудойц, руководительнице кейтеринговой компании «Препати».
4: Кейтеринг – это очень интересно. И самое главное, что когда ты работаешь в кейтеринге, ты даришь людям радость.
3: Друзья, не пропустите продолжение. Это программа «НСС», и говорим мы о питании. Пока.
4: До свидания.

0: страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
1: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Культура. От пролога к эпилогу.
2: Микрофон Людмила Борзяк. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.

0: лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою Егой идет-бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И я там был, мед пиво пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил.
1: Одну я помню, сказку эту поведаю теперь я свету. Как ни старалась я, но так и не сумела выяснить, кому пришла в голову счастливая мысль объявить один из летних дней днем сказки. Между тем идея пришлась по душе многим, и таким образом 7 июня в мире дружно отмечают день сказки. Но мне думается, что без мистики здесь не обошлось, ибо этот день предваряет день рождения великого Пушкина. И уж не Александру ли Сергеевичу мы обязаны, ведь его сказки – это уникальный, редкостный литературный пласт. Ну, сознайтесь, кто не читал сказок Пушкина, народ безмолвствует. Прекрасно. Поговорим о них. Сегодня у нас с вами наш замечательный гость, одна из крупнейших наших пушкинистов, Ольга Сергеевна Муравьева. Она сейчас у нас на связи. Она в Петербурге находится. Это старший научный сотрудник, заместитель председателя Пушкинской комиссии Российской академии наук, кандидат филологических наук. Ольга Сергеевна, я вас приветствую в нашей студии.
2: Здравствуйте, очень приятно. Пушкинские сказки были поняты, мягко говоря, не сразу. Критика встретила их очень холодно. Боротынский, который вообще очень высоко ставил творчество Пушкина, писал, что за поэзия пересказать слово в слово Яруслана Лазаревича. И только через 100 лет, благодаря работам выдающегося фольклориста Задовского, стало ясно, что Пушкин вовсе не пересказывал слово в слово народные сказки. Они были лишь одним из очень многих источников его сказок. И один из главных источников – это сборник «Братьев Гримм» во французском переводе.
1: Отсюда «Мертвая царевна», да?
2: Да. И не только «Мертвая царевна». И почти одновременно с исследованиями Азадовского вышла работа Анны Ахматовой, где было

0: Установлено, что источником сказки о золотом петушке является сказочная новелла американского писателя Вашингтона Ирвинга «Легенда об арабском звездочете». Таким образом, используя разные, в том числе очень далекие от русского фольклора источники, Пушкин сумел создать иллюзию подлинной народной сказки, иллюзию, которой поддались даже очень тонкие ценители. Постепенно, вот уже после работы Задовского, складывалось убеждение, что поэт выступает здесь, ну, как своего рода гениальный сказитель. Однако работа Владимира Яковлевича Пропа, нашего выдающегося филолога «Морфология сказки», заставила пересмотреть кардинальным образом этот взгляд. Ибо, согласно Пропу, сказитель свободен в своем творчестве в очень ограниченных пределах. Он жестко связан с сказочным каноном. И вот попытки разложить любую пушкинскую сказку по универсальной схеме, предложенной Пропом, продемонстрировали, что пушкинские сказки в нее решительно не укладываются.
1: Ольга Сергеевна, ну, вот я вас прерву на секундочку. Да. Скажите, пожалуйста, что можно считать первой сказкой Пушкина? Руслана?
0: Нет, Руслана и Людмила, это поэма на сказочный сюжет, но это не сказка. Предисловие это знаменитое про кота ученого Пушкин написал много позже. А здесь вот, например, ну, возьмем самые простые примеры. Там сказка о попе и работнике его балде. Поп и балда не условные персонажи хозяина и работника, а живые люди, в чем-то смешные, в чем-то симпатичные, а черти похожи не на нечистую силу, а на каких-то забавных зверюшек, достаточно беспомощных при этом. Прибежал весенок, задыхаясь, весь мокрешенек, лапкой утираясь. И конец сказки о балде очень характерен. В народном варианте балда убивает попа своими щелчками.
1: Ну да.
0: И по черновикам мы видим, что сначала Пушкин такой вариант рассматривал. Но он не может так написать. И вот эта жестокость фольклорной морали, она приходит в противоречие с его мировоззрением. И поэтому там только вышибло ум у старика.
1: Ольга Сергеевна, эта сказка, она и тогда вызывала большие нападки со стороны церковной власти. И сейчас она... Ну, я не знаю, там поговаривают даже о том, что ее, в общем-то, и детям не надо читать и не включать ни в какие программы, потому что она ярко выраженная атеистическая такая сказка и жестокая достаточно сказка.
0: Невежественные ханжи были всегда.
1: Но, тем не менее, здесь все-таки жил-был поп, толоконный лоб сразу.
0: Ну, ну прям тебе. Жуковский, когда опубликовали первый раз сказку о балде, изменил попа на купца. Ага. Поскольку духовная цензура не пропускала. Но теперь некоторые считают, кстати, что вот это и есть подлинный пушкинский текст, а попа, мол, придумали потом нехорошие люди. Нет, в пушкинском тексте, безусловно, поп.
1: Ну, давайте отойдем от этой острой сказки.
0: Давайте остановимся на таком мотиве. В каждой пушкинской сказке волшебный мир организован по своим законам, и он разный в каждой сказке. Вот сказка о царе Салтане, например, ее этот волшебный мир ясен и гармоничен к общему удовольствию. Добрые, беззащитные, обиженные получают здесь безоговорочную поддержку всех волшебных сил. Когда-то Маршак, процитировав четверостишие из сказки о царе Салтане, «В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, туча по небу идет, бочка по морю плывет», сказал, ведь тут небо вверху, а море внизу. Здесь все на своих местах.
1: Смолили, люди... покатили и пустили в океан, так велел дед царь Салтан. В тот же миг посадили.
0: Все быстро спаслись. И интересно, что Гвидон ведь не знает, что не царь Салтан отдал жестокий приказ. Но никаких злых чувств у него к отцу нет. И единственное, он думает о том, как бы скорее помириться, что и происходит.
1: Заманить, скажем, в хорошем смысле слова, на свой остров.
0: Да, заманить к себе, конечно, да. А только эти незадачливые ткачиха с поварихой и сватей бабой бабарихой, о которых и говорится такой, значит, похохотливый, охватывающей скороговоркой. Да и что за зло тоже, такое жалкое, неудачливое, бессильное перед всей этой стихией добра. Оно, в конце концов, само сдается. Царь для радости такой отпустил
1: всех трех домой.
0: Да, это единственная пушкинская сказка, которая кончается покаянием и прощением. Пушкин написал сказку о царе Салтане через несколько месяцев после женитьбы, за полгода до рождения первого ребенка. Он был счастлив и полон надежд. Получилась сказка о доброй и счастливой семье, о том, что как бы то ни было, но родственные узы оказываются самыми прочными узами на свете. Вот в сказке о рыбаке и рыбке волшебный мир совсем не такой, суровый и мрачноватый мир. Синее море, такое доброе и послушное в сказке о царе Салтане, выступает здесь таинственной и грозной карающей силой. Здесь уже не может быть торжества великодушия, только возмездие и горькая расплата.
1: Но оно же сначала, рыбка-то помогает, все-таки старается старика как-то его судьбу определить помягче, чтобы ему полегче жилось. Под конец как разбушуется это самое море.
0: Но оно начинает гневаться с самого начала, и под конец уже на море черная буря. И интересно, что эта же ситуация повторяет как бы ситуацию из сказки о царе Салтане, когда Гвидон спасает волшебную лебедь, и она в благодарность выполняет все его желания. Но здесь то же самое случилось в другом мире. Этот волшебный мир не такой добрый и заботливый, как в сказке о царе Салтане, а он очень суровый, стоящий вот на страже справедливости, карающий.
1: По существу получается, что борьба с гордыней идет.
0: И с непомерными требованиями. Но и опять-таки семья, это же семья, старик и старуха. Здесь они прожили вместе 30 лет и 3 года, и ни любви, ни доверия, ни доброты между ними нет. Совершенно другая получается история. А в сказке о мертвой царевне и семи богатырях там снова совершенно другой волшебный мир. Он уже не добрый, заботлив, как в сказке о царе Салтане, и даже не строг и взыскателен, как в сказке о рыбаке и рыбке. Он равнодушен. Он – это волшебное зеркальце, которая сама ни во что не вмешивается. Если спросят, говорит чистую правду, совершенно независимо от того, на пользу героям идет эта правда или во вред. И характерно, что самый яркий образ в этой сказке – это носитель зла, царица. Правду, мол, ведь молодица уже впрямь была царица.
1: Высока стройна была, и умом и всем взяла,
0: да.
1: Но зато горда, ломлива,
0: да,
1: своенравна,
0: да,
1: и ливлива.
0: А про царевну вот как бы особенно и нечего сказать, кроме того, что она белолица черноброва, нрава кроткого такого.
1: Она, смотрите, какая хорошая, она пришла в избушку богатырей и там навела полный порядок. Значит, она не белоручка. Когда они вошли, так просто диву дались. Кто ты? Они говорят, выйди, покажись с нами, честно подружись, коль ты. И сразу сулят. Все, человек, который этот быт привел в порядок.
0: Но вот возвращаясь к тому, по каким законам существует этот волшебный мир, понятно, что здесь спасение героев может быть только в одном случае, если злая царица умрет. При ней никакого счастливого финала быть бы не могло. И интересно еще то, что в сказке о царе Салтане все случается наилучшим образом, но почти без усилий самих героев. А в сказке о мертвой царевне только благодаря их усилиям. Доброта чернавки, любовь и верность королевича Елисея и так далее. Но самая это, конечно, загадочная сказка. Это сказка о золотом петушке.
1: Да, страшная сказка.
0: Это страшная сказка, она даже не очень сказка. Тут вообще разрушается сказочный мир. Потому что здесь очень странная вообще история, в которой напрасно было бы искать какую-то ясную, недвусмысленную сказочную мораль. Все основные сюжетные коллизии не получают хоть сколько-нибудь определенного разрешения. За какие заслуги достался Дадону волшебный петушок? Почему золотой петушок, призванный охранять государство, посылает войска на гибель? Существовала ли какая-то связь между петушком, звездочетом и шамаханской царицей? Откуда вообще она взялась, эта царица? Да и была ли она вообще? Пушкинисты предлагали самые разные гипотезы относительно смысла этого произведения. Но как бы не трактовать его смысл? Ясно, что здесь на смену ясному и справедливому сказочному миру приходит смутный мир абсурда. Мы говорили, что сказка о царе Салтане в некотором смысле апофеоз семьи. Никто и ничто не в силе разорвать семейные связи, связи между родными людьми. А в «Золотом петушке» появляется грозная и беспощадная сила, способная вмиг разорвать эти связи. Как мы помним, сначала старший сын идет с войском, не возвращается. Идет сам царь, и вот видит страшная картина. Перед ним его два сына, без шеломов и без лад, оба мертвые лежат, меч вонзивши друг во друга. и царь завыл, попали все эти оба наши сокола, горе, смерть моя пришла. Но появляется шамаханская царица, и как пред солнцем птица ночи, царь умолк ей, глядя в очи, и забыл он перед ней смерть обоих сыновей. Непонятно, что это за сила, которая способна разорвать самые близкие родственные узы. Может быть, это любовная страсть, может быть, чья-то злая воля, а может быть, какое-то иррациональное зло. Но из-за нее брат убьет брата, отец забудет погибших сыновей.
1: А может быть, это чертовщина какая-то? Действительно, что откуда появились звездочет, шамаханская царица и все эти вот карлики, которые там...
0: Что значит чертовщина?
1: Вот
0: чертовщина,
1: откуда все это
0: смысле,
1: и куда
0: я говорю, что это абсолютно... Это абсурдистский мир вообще. Это непонятно, да? Откуда они появились. Связаны они друг с другом или нет вообще, кто это? А потом царица вдруг пропала, будто
1: пропало
0: все
1: это. Ольга Сергеевна, у меня такой вопрос. Слово «сказка», да. Понятие «сказка» есть сказка. Сказку, прежде всего, кто начинает со сказки? Дети. Как Пушкин писал, когда ему читал Марья Алексеевна, да, Ганнибал, эти сказки.
0: Рассказывала. Сейчас...
1: Рассказывала.
0: Не читала.
1: Не читала, рассказывал, да, совершенно верно, да. Что он под одеялом там соберется, да. Не чувствуя ни ног, ни головы, как он писал, да?
0: Да.
1: Но там тоже страшная сказка была о мертвецах, о подвигах Бавы. То есть вот страшноватенько было. Значит, ребенку страшные сказки читать можно. Да еще вот я с писателем замечательным разговаривала, с нашим отечественным, с Виктором Сергеевичем Розовым. Он говорит, с детям надо начинать, знаете, вот с каких-то страшных вещей. Они это очень любят. Потом детективы пускай пойдут, а потом они войдут в литературу. Пусть будет немножко страшно. А вот сказки Пушкина, все-таки кому они адресованы-то? Вот вы сейчас
0: ну,
1: еще...
0: когда он их писал, он, конечно, адресовал их взрослым. А потом они постепенно перешли в разряд детского чтения, как бы. Ну, я не знаю, насколько сейчас школьники эти сказки воспринимают. Они, конечно, воспринимают немножко не так, как мне рассказывали, ну, как современные люди. Жалко папа, жалко чертенка. Но тут надо, видимо, объяснять, что есть совершенно особые правила сказочного мира. И с нашими житейскими чисто нормами туда влезать не стоит.
1: А вот как объяснить, допустим, другие вещи? Вот когда разговор идет о царевне, сказка о мертвой царевне и семи богатырях, и не диво, что бела, это говорят о царевне, мать брюхатая сидела, да на снег лишь и глядела.
0: Да.
1: Вот как ребенку это рассказать? Как ему объяснить? Мать брюхатая сидела, да на снег лишь и...
0: Ну, что объяснить? Что? Так и объяснить, что она ждала ребенка. А в пушкинское время беременную женщину говорили
1: брюхатая,
0: вот так,
1: да.
0: Брюхатая. Да.
1: Тут так много вопросов возникает. Вот я смотрю по собственному внуку. Вопросы вот по пушкинским сказкам.
0: Ну,
1: и
0: конечно.
1: Своим мишкам здесь
0: а
1: не заходят.
0: Взрослые тоже часто чего-то не понимают.
1: Это очень интересная тема, и каждую сказку можно по косточкам разбирать. А почему все-таки в Руслане, говорит, свои мне сказки говорил, одну из них, а поведаю теперь о свет, он говорит, да, все-таки сказки?
0: Но вообще, это давно писали, что мир Руслана и Людмилы – это вообще мир балетов «Дидло». Это там... не русский фольклор вообще. Угу. Там, конечно, есть какие-то моменты, так, особенно вот в предисловии, которое, говорю, написано через несколько лет. А в самой поэме Руслана и Людмила там, в общем, очень мало этого. Это совершенно другой жанр.
1: Ну, все-таки там слова одно. Я помню сказку эту «Поведай теперь о свету». В общем, вопросов много. И, вы знаете, я сейчас начну их перечитывать и начну их опять просматривать очень внимательно, сказки под лупой. Потому что очень интересно, Ольга Сергеевна, согласитесь, возвращаться к произведениям литературным, которые были читаны. Но я вот легко их цитирую, потому что это, ну, как-то со школьной скамьи запало это в память. Ну и как-то получалось по жизни, что обращалась к этим сказкам. Но сейчас наступил момент, чтобы почитать их заново. Поскольку, наверное, вот этот айсберг, который находится наверху, внизу, он окажется еще тяжелее и интереснее.
0: Ну, конечно, это вообще в своем роде уникальный текст. Очень сложный, с несколькими семантическими уровнями текст, доступный в то же время пониманию дошкольника.
1: Дошкольника?
0: Конечно.
1: Дошкольника.
0: Достаточно развитого дошкольника.
1: Но сейчас они все такие взрослые дети, что, наверное, в 16 лет учителей научат, да? Это прям как...
0: Ну,
1: это самого Грибоедова. Хорошо.
0: Это,
1: Ольга Сергеевна, огромное вам спасибо.
0: Да.
1: Скажите тогда, может быть, какую-то пару слов, может быть, сказать такую похвалу сказке. Вы нас вели в сказки, тогда выход на широкую публику, на свет Божий сказок из этого трудного и подчас мира, очень трудного мира, как «Золотой петушок», действительно, голову сломаешь. Сказки Пушкина.
0: Это действительно уникальные художественные явления. Вот такой очень сложный, с несколькими семантическими уровнями текст, который комментировать можно очень долго. У нас там Пушкинская энциклопедия, все эти источники. Mm-hmm. И вместе с тем он доступен пониманию дошкольника. Вот это, конечно, уникальное явление совершенно. И, может быть, сказки Пушкина на нас самое сильное воздействие оказали, потому что мы слушали их, еще не умея читать, потом по ним осваивали русскую грамоту. И, конечно, их стоит перечитать и сейчас, в зрелом возрасте, перечитать уже как такие маленькие литературные шедевры.
1: Они современные, Ольга Сергеевна?
0: Пушкин писал произведения великих поэтов, остаются вечно юные.
1: Прекрасно. Спасибо вам огромное. Друзья, я вам еще разок напомню о том, что сегодня гостьей нашей студии была Ольга Сергеевна Муравьева, старший научный сотрудник, заместитель председателя Пушкинской комиссии Российской академии наук, кандидат филологических наук. Ольга Сергеевна, огромное вам спасибо. Я надеюсь, что эта встреча наша, ну, скажем так, не то, что не последняя,
0: хорошо,
1: очередная была.
0: Спасибо.
1: Хорошо?
0: Угу.
1: Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Доброго здоровья, спасибо, и прекрасных впечатлений. До свидания.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101,5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
2: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит — это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили военные объекты Украины. Владимир Путин назвал российские цифровые платформы драйвером развития экономик стран-партнеров. И в московском регионе с 8 по 10 июня будет действовать оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. Далее подробнее. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за минувшие сутки поражены патрульные катера, склады горючего, объекты транспортной, энергетической, портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Кроме того, за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 141 районе. Группировка войск «Восток» продолжил продвижение в глубину украинской обороны. Группировки войск «Север», «Юг», «Центр» и «Запад» за сутки улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции. Суточные потери противника превысили 1300 военнослужащих, отмечается в сводке Российского оборонного ведомства. Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что в открытом письме Зеленского есть хамские элементы. Президент, отвечая на вопрос о письме главы киевского режима, сказал, что не надо бояться, надо идти на выборы. Владимир Путин выразил недоумение, почему Киев не хочет видеть Трампа гарантом договоренности между Россией и Украиной.
2: Автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. И более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной. И искать их нужно в Европе. Ну, наверное, надежные гаранты всегда не помешают, так и не помешают. Но почему отказываются в таком качестве американской администрации президенту Трампу? Мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это же вызывает вопросы. Так? Значит, но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, значит, давать все время Рэмбо, значит, первую кровь, конечно, ну, где-то, может быть, уместно, но не везде. Но не везде. Это первое. Ну и что касается манер. В целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она, безусловно, полезной является. Но есть еще над чем работать. Надо продолжать.
1: Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора пленарной сессии, сообщил, что он пока не видит смысла встречи с Зеленским, о чем глава киевского режима попросил в открытом письме президенту России, ранее выступая на пленарной сессии форума. Владимир Путин заявил о возможности отложить дальнейшее снижение порога выручки компании для упрощенного налогообложения. Президент предложил зафиксировать на текущем уровне порог оборота в 20 миллионов рублей для бизнеса по упрощенной системе уплаты налогов. Также президент назвал российские цифровые платформы драйвером развития экономик стран-партнеров.
2: Оборот уже вырос в 3,5 раза и продолжает увеличиваться, в том числе за счет доступа ко всем потребителям евразийского экономического пространства, к странам-партнерам, например, на динамичном африканском континенте. И это то, что происходит через нашу платформу. Сегодня через эту российскую платформу бизнес получает доступ почти к 500 миллиардов потенциальных клиентов по всему миру. И их количество растет. Тем самым российские платформенные решения становятся настоящим драйвером развития экономик партнеров. Платформизация в России охватывает не только торговлю, но и транспорт, финансы, логистику, туризм, а также такие области, как здравоохранение, образование, медиасфера и другие. Конечно, надо наращивать темп, заниматься дальнейшей платформизацией отраслей с внедрением искусственного интеллекта и автономных систем. У нас уже принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта. И прошу правительства подготовить такие же национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ.
1: Глава государства также сообщил, что бюджет России окажет регионам поддержку по линии инфраструктурных бюджетных кредитов еще на 700 миллиардов рублей до 2030 года. Владимир Зеленский мог найти другой способ передать письмо Владимиру Путину, а не использовать мегафон, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Владимир Путин отреагировал на письмо на пленарном заседании форума, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Кремль осуществляет контакты с Украиной, в том числе закрытые, заявил в интервью программе «Москва-Кремль» Путин на телеканале «Россия» помощник президента Юрий Ушаков. Открытые контакты были, когда мы проводили несколько раундов переговоров, отметил он. Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского форума, рассказал, что российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Зеленским, который попросил о встрече с российским президентом. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя письмо Зеленского президенту России, отметил, что глава киевского режима сначала должен отменить указ о запрете переговоров с Россией, если уж он решился писать письма Владимиру Путину. Сильная жара с температурой выше плюс 30 градусов прогнозируется в московском регионе. На следующей неделе в столице с 8 по 10 июня будет действовать оранжевый предпоследний уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр. В МЧС рекомендовали гражданам в дневные часы стараться меньше находиться под прямыми лучами солнца, по возможности держаться в тени и больше пить воды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. И далее новости спорта.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Магнитогорский «Металлург» официально объявила о подписании контракта с защитником Владиславом Провольневым. Срок договора с 31-летним игроком рассчитан на 2 года. В минувшем сезоне он выступал за московский ЦСКА. Другой клуб континентальной хоккейной лиги Сочи заключил новый контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким. Как информирует пресс-служба команды, соглашение с 36-летним игроком рассчитано на 2 года. Россиянки Алина Чираева и Анна Блинкова вышли в финал квалификации теннисного турнира в Лондоне в одиночном разряде. В полуфинале отбора Чираева обыграла австралийку Талию Гибсон со счетом 6-2, 7-6, а Блинкова была сильнее британки Джоди Берридж 6-1, 6-3. За выход в основную сетку соревнований Блинкова сыграет с хорваткой Донной Векич, а Чураева сразится с представляющей Узбекистан Полиной Кудерметовой. Московский футбольный «Спартак» может продать полузащитника Жетсона Фернандеша за 25 миллионов евро. Он был предложен агентом турецкому «Галатасараю», об этом сообщают турецкие СМИ. При этом уточняется, что стамбульский клуб пока не ведет конкретной работы по трансферу 27-летнего португальца. Россиянка Екатерина Лагно стала победительницей кругового блиц-турнира в Токио. Она в Армагеддоне обыграла представляющую Швейцарию Александру Костенюк. По итогам турнира Лагно вышла в финал серии, который пройдет в Штутгарте в ноябре. Российские синхронистки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова завоевали золото в произвольной программе дуэтов на юношеском первенстве Европы в Люксембурге. Никита Бодров стал серебряным призером в произвольной соло-программе у мужчин. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями плюс 27, в Твери небольшой дождь плюс 26, в Ярославле небольшой дождь плюс 25, в Тамбове облачно с прояснениями плюс 27, в Липецке ясно плюс 26, в Воронеже ясно плюс 27, в Смоленске небольшой дождь и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 14, днем плюс 23. В Москве в понедельник ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 15, днем плюс 28. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Койлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры.
3: Ты вот ради интереса залезь в интернет, посмотри, сколько стоит набор клюшек для гольфа.
4: Сколько стоит набор?
3: От 100 тысяч. Это причем самый такой...
5: Базовый, так сказать. Для начинающих.
3: Дешманский.
5: Понятно. Вот будет такой вид спорта у наших школьников с 1 сентября.
0: Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Приятного аппетита!
7: Приятного аппетита!
8: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни: чипс-паста, соус мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди.

0: Позиция.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Позиция». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. Мы с вами наследники богатейшей литературной традиции. Наш золотой фонд русской классики. Он неизменно сопряжен с писателями-офицерами. Граф Лев Николаевич Толстой. Михаил Афанасьевич Булгаков. Да, автор не только «Мастера и Маргарита», и «Записка на манжетах», и театрального романа, но и «Белой гвардии», прошел и Первую мировую, и Гражданскую войну. Но среди наших замечательных, действительно классиков, особую роль занимает кадровый офицер, выпускник школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, офицер лейб-гвардии гусарского и кратковременно гродненского гусарского, и нижегородского драгунского, и тенгинского пехотного полков Михаил Юрьевич Лермонтов. И вот сегодня мы давайте поговорим именно о Лермонтове. Для этого у нас замечательная гостья, заведующая экскурсионным отделом музея-усадьбы Тарханы, родовой усадьбы Лермонтова и семьи Лермонтова, Мария Александровна Федорова. Мария Александровна, добро пожаловать.
2: Приветствую всех, кто к нашей беседе присоединяется.
1: Ну вот, Лермонтов офицер. Насколько военная служба, на ваш взгляд, и не только военная служба, причем очень разная, да, то есть и в Петербурге, и в Новгородской губернии, на Кавказе, со всеми треволнениями вот этого николаевского периода Кавказской войны, затяжной, тяжелой, сложной кампании. Насколько, на ваш взгляд, военная служба повлияла на Михаила Юрьевича, насколько война повлияла на него и на его творчество?
2: Без сомнений, и на творчество, и на миропонимание Лермонтова вот эти события, которые пришлись на судьбу Михаила Юрьевича, наложили огромный отпечаток. Наверное, когда мы говорим о последних моментах жизни Михаила Юрьевича, это пик, это рассвет его творчества, и во многом зрелость его произведений пришла благодаря тому, что Лермонтов долгие годы с 18-летия несет офицерскую службу. Это закаляет, это учит. Лермонтов, прошедший вот этот переломный момент, это середина Кавказской войны, долгой, изнурительной. Цель была понятна для русского офицера Лермонтова, для государя, для отечества. Он понимал, для чего он несет вот это бремя, несет свою службу. Но, будучи в 1840 году в отпуске, недолго в Петербурге, Михаил Юрьевич ни зло, ни гневно пишет о совершенно другом. Кажется, даже некое умиротворение. «Люблю отчизну я, но странную любовью». Вспомните эти строчки, насколько они важны. Вот это очень сильно характеризует Лермонтова. К этому моменту, нужно сказать, уже за плечами несколько редакций известнейшего «Демона». И посмотреть, если проследить вот этот сюжет, как вот это самопонимание Михаила Юрьевича, своего произведения, своего сюжета, метущаяся душа, демоническая душа, последней редакции, вот даже эта душа смиряется, приобретает некие христианские мотивы, текст Михаила Юрьевича.
1: Ну, это показательно, кстати, если мы говорим о Лермонтове и о демоне. Вот это даже переход из Петербурга со всеми его соблазнами, с вот этим вот действительно пристанищем мечущейся такой неприкаянной души, с соблазнами, с мизантропией несомненной, которая была, да, и тем не менее, что человеческие, если так можно сказать, чувства у демона, летавшего над землей, да, он почему-то обретает вот хотя бы способность любить, пусть страшную, извращенную, по-своему тяжелую, но только на Кавказе. Вероятно, здесь есть вот эта какая-то перекличка, да, буквально между высланным из гвардии. Он не был в этом плане одинок, Михаил Юрьевич, но высланным из гвардии офицером, который несет вот эту лямку, но соприкасается с совершенно другой природой. Здесь же действительно ландшафт очень много чего делает. Сразу перекличка с Львом Толстым, с его, точнее, Олениным из казаков. Да, когда вот он едет из Москвы, из гостиницы «Шевалье», из Камергерского переулка, и вот он просыпается и видит горы, да, и вот этот лейтмотив идет. А вот горы, которые возвышаются, а горы, и это то, что меняет твое сознание.
2: Если говорить о биографии Михаила Юрьевича, да, если на минуточку заглянуть в его детские годы, нельзя, наверное, это не брать во внимание. Ребенок, который не знал материнской ласки, не знал воспитания отца. Он воспитывается бабушкой по материнской линии, и она живет и дышит вот этим мальчиком, своим обожаемым баловнем Мишенькою. Болезненным очень растет, впечатлительным, необыкновенным ребенком. И вот бабушка до 10-летнего возраста везет его на Кавказ. Там Лермонтов впервые увидел вот эту свободу. Лермонтов знакомится с нравами и обычаями горцев именно в детские годы. А сам Михаил Юрьевич признавался, что в 15 лет ум уже не так близко принимает впечатление, как в детстве. Вот она, характеристика самого Михаила Юрьевича. Позднее будет Москва. Влюбился в старую патриархальную столицу и говорит о ней так: «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно. Люблю священный блеск твоих седин и этот Кремль, зубчатый, безмятежный». А потом Петербург. Блеск, яркость. И Лермонтов поглощен вот этим обществом. И кажется, даже сейчас возрадуются те, кто любит поругать Михаила Юрьевича, прочту его строчки: «Все светские львы, львицы и львенки теперь у моих ног. Я достиг своего пьедестала», признается начинающий уже, встающий на ноги поэт. Громко скоро зазвучит его имя. Но вот когда после непозволительного, цитирую, произведения «На смерть Пушкина» Михаил Юрьевич из света вырывается, он наказан, он едет на Кавказ в ссылку и понимает, что Петербург с его блеском, с тем, что Лермонтова приняли, что его объявили вторым поэтом после Пушкина, но это были своего рода оковы. А на Кавказе он свободен. Там век бы сидел здесь над всем миром будто бы и не спускался, если бы не бабушка, признается Михаил Юрьевич. То есть там, на Кавказе, он действительно в какой-то степени смиряется, что ли, его душа. Это прослеживается вот в тех текстах между двумя ссылками 1837 года и 1940-1941. Вторая ссылка рождается, наверное, самое большое количество произведений, которые станут программными и, наверное, самыми ценными, в принципе, когда мы говорим о творчестве зрелого Михаила Лермонтова.
1: А что для вас, наверное, наилучшим может быть таким вот именно примером, примером его военного переживания? Валерик или что-то еще, что вот вы считаете?
2: В том числе
1: таким?
2: И Валерик. Да. Наверное, сложно говорить о романе «Герой нашего времени», ведь его Печорин, стремящийся в Персию, и вот встречает его рассказчик и образ Максима Максимовича, все это сложно сказать. Это, наверное, быт офицера, так называемого, не очень люблю эту строчку, лишнего человека, знавшего свет, но это не Лермонтов ни в коем случае, вот оказавшийся...
1: Да, Печорин это не Лермонтов, это да, важно подчеркнуть,
2: именно
1: как Онегин это не Пушкин,
2: на
1: а
2: нас
1: Печорин
2: настаиваем
1: это не Лермонтов. Да. Так.
2: А вот о Валерике вы очень правильно сказали. Написано незадолго до гибели Михаилом Юрьевичем. И, как мне кажется, самые показательные строчки вплетены вот в этот текст, где исторически верно, с точки зрения офицерской документации, кажется, свидетельство шаг за шагом, как проходил этот бой, поэтическая форма, но документализм произведения. Но мне интересно другое. Лермонтов — офицер, повторюсь, зная, с какой целью он несет службу на Кавказе. Но Лермонтов — поэт в тот же момент. Их всегда два. Его нежное поэтическое сердце диктует Михаилу Юрьевичу строчки. «И с грустью тайной и сердечной я думал, жалкий человек, чего он хочет? Небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один воюет он. Зачем?» Вот это очень сложно. Лермонтов будто бы сочувствует противнику, тем горским селениям, которые объединенные имамом Шамилем и вынуждены восстать, и подавляется этот мятеж, в том числе и сотней, которой командует Михаил Юрьевич Лермонтов, удалых казаков, цитирую, летучей сотней. Когда Руфендорхов, командир Михаила Юрьевича, будет ранен, Лермонтов принимает командование на себя. Вот это сложно для Михаила Юрьевича. То есть он сочувствует двум
1: сторонам конфликта.
2: Да.
1: Это тоже, если сразу же опять делать проброс к тому, кто приедет спустя 10 лет примерно на Кавказ, графу Льву Николаевичу, у которого есть очень глубокое тоже вот это понимание, то, что в тех же откровениях там деда Ерошки в казаках проявляется, потому что во многом экспедиции это были карательные этого периода.
2: Да.
1: И вот этот момент того, что те, кто стреляют в спину тебе или совершают внезапный набег, они же уходили, а оставались-то женщины, дети, аулы, и там не всегда очень... Это не была настолько яростная история, как она была при Ермолове, но тем не менее, во многом страшно, рефлексия Лермонтова присутствует по этому поводу все-таки, как вы считаете? Или есть вот это именно скорее уважение к противнику, непокоренному противнику, мечущейся душе, которую он видит, возможно, поэтизируя?
2: И сожаление к противнику, да. И понимание его, потому что, повторюсь, Лермонтов был горд тем, что он знал эти народы, он знал язык. Лермонтов понимал практически все, процитируют татарские языки, существующие вот эти диалекты многочисленные на Кавказе. Сочувствие великое, это так.
1: Тут можно, кстати, напомнить, что у Михаила Юрьевича был однокашник по школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, по славной школе, которая потом станет Николаевским кавалерийским училищем. Это был князь Борятинский, которому суждено было, в общем-то, и завершить Кавказскую войну, которому сдастся Шамиль. Но она потом еще будет, конечно, продолжаться там. В Западном Кавказе, там, но тем не менее, в Николаевском кавалерийском училище была курилка для юнкеров, но курение вредит вашему здоровью, дорогие друзья, но тем не менее, где, поскольку школа делилась, там была такая форма дедовщины, на самом деле, которая называлась ЦУК, и старшие и младшие делились на господ корнетов и зверей, и вот была граница между ними, прочерченная шпорой, по преданию шпорой Лермонтова. Ну, это, конечно, поэтическое предание, но, тем не менее, к этому относились свято. Шпора Лермонтова, след Лермонтова не только в школьной программе, а в воспитании в наших военных училищах, в воспитании офицерского, солдата, командиров. Насколько сейчас актуально, на ваш взгляд? И насколько присутствует, и насколько это перспективно прививать опыт именно этого человека, этого поэта?
2: Ну, вот совсем недавно мы начали такую работу с... завтрашними буквально выпускниками военных училищ. И когда наши сотрудники с лекциями, с какими-то беседами адресуются вот к этим ребятам, говорят о том, что живой отклик действительно во взгляде, в этой беседе он появляется. К сожалению, не так много школьная программа дает нам, не так глубоко биографию Михаила Юрьевича, но, будучи курсантом военного училища, изучая пошагово те события, ту стратегию, то командование той же летучей сотней, слуга царю, отец солдатам, вот эта дружба Лермонтова с его подчиненными. Наверное, мне по-женски очень сложно об этом говорить, но многие вещи действительно важны. Как, ну, это не учебник, но многое может объяснить, как не расстаться с честью, как нужно любить отечество, как нужно любить страну, за которую ты каждодневно, каждую минуту можешь отдать жизнь. Вот Лермонтов был образцом. Готовится проект, когда некое издание выйдет для будущих офицеров, для курсантов военных училищ, где вот так с точки зрения истории, с точки зрения военной документации именно Лермонтов воин будет таким образцом.
1: Ну, прекрасно. Это если эта работа идет.
2: Да, и она только первые начата, шаги делает.
1: Да, только да, началась. Да. Ну, дай бог вам, потому что это очень важно, тем более, что это очень показательно не только для тех, наверное, кто идет защищать Родину, люди, которые туда идут, у них уже, но у этих людей правильные ориентиры. А есть люди, у которых люди мечущиеся, люди сложные, таких людей много, которые не всегда хороший выбор делают, да, потому что если мы тоже говорим с вами о Николаевской России, вот два прекрасных примера. Это Герцен и Лермонтов. Лермонтов, которого государь Николай I не любил лично,
2: да,
1: и он это знал, и он это чувствовал, и это касалось в том числе и Лермонтов уже был представлен к награждению.
2: Именно так его командир Голофеев, к отряду которого был приквартирован Михаил Юрьевич, несколько раз государю лично подавал прошение о награждении Лермонтова, и Михаил Юрьевич, но заметьте, кажется, с такой легкой грустью, в связи с это о том, что когда он выйдет в отставку, он не получит удовольствия даже носить красные ленты, но это ничего.
1: Михаил Юрьевич... что его к Владимиру представляли,
2: да,
1: к золотому оружию.
2: Да, в четвертой степени, да.
1: Да-да-да.
2: Именно
1: да,
2: так, вот. Потому что именно он, его командир Голофеев, свидетельствовал, и генерал Грабе, который командовал всей Кавказской линией, он говорил о том, что нельзя было найти лучше образца, чем Лермонтов. И это сражение при речке Валерик, когда 6 часов кряду бой длился, Лермонтов пишет, резали жестоко. И функция ведь его летучей сотни была еще и в том, чтобы защищать фланги, как летающая комета. как будто бы ниоткуда вдруг появлялся отряд Михаила Юрьевича, и нередко появление вот этого отряда, оно переламывало события в пользу русских воинов.
1: Ну вот героизм, когда тебя самодержец не любит, а ты, наверное, не очень любишь самодержца. Это было у него, и это никак не влияло на его чувство долга и на принадлежность к родине. Почему я его противопоставляю Герцену? Да, потому что вот это вот тоже, казалось бы, тут тоже порыв мысли и вольный дух, и все. Ну, а дальше что это? Один из первопроходцев Лондона, который сидел, писал в колокол, и много интересных, хороших мыслей. После, да, после Крымской войны даже, извините, читатели Герца отвернулись от Герцена, не сочувствуя идее поражения своей родине. Да, Лермонтов абсолютный, как бы, контрапункт здесь.
2: Он истинный патриот, это чувствуется, да.
1: Молодежь вообще затягивается, когда вы начинаете говорить про Лермонтова? Она втягивается в его историю именно?
2: Скажу смело, да. Нередко приезжают юноши, молодые люди, которые, также повторюсь, знакомы с творчеством Михаила Юрьевича,
1: но не знакомы с его биографией.
2: Когда мы говорим, насколько особенным был этот человек, известный лермонтовед Ираклий Андроников. Михаиле Юрьевиче говорил так: это Леонардо да Винчи своего времени. Если это несколько младший возраст, рассказывая о том, что к 10-летнему возрасту, к 14-летнему возрасту это 4 иностранных языка, уровень знания как родного русского, это 4 музыкальных инструмента, это великолепный игрок в шахматы, математик. И
1: рисовал прекрасно.
2: Рисовальщик, художник замечательный, не имея учителя живописи, Лермонтов по наитию с детства создает некие сначала рисунки, акварели, а потом уже и профессиональным художником становится. Поэтому, конечно, тексты, когда мы говорим, откуда рождаются вот эти мысли Михаила Юрьевича, те произведения, которые они изучают в школе, интерес к Михаилу Юрьевичу не только у детей, но и у взрослых, он вдруг оказывается настолько живым, я могу это говорить как экскурсовод, практикую, работая с посетителями.
1: Поток посетителей в Тархана большой сейчас, как вы это оцениваете?
2: Наш Лермонтовский праздник поэзии пройдет в середине июля. А для детей готовы уже концепции, ведутся работы по созданию детского центра. Лермонтов немного писал для именно детей. Он слишком серьезен, он слишком глубок, и глубока его философия. Как рассказать лермонтовские произведения, как их отдать ребенку? И когда мы на усадьбе прогуливаемся, находим вот эти удивительные местечки, которые заставляли фантазировать. Ребенок видит это своими глазами. Мир Михаила Юрьевича открывается, впечатлительного мальчика с тяжелой судьбой. И вот в нашем будущем детском центре вот этот мир, воображариум так называемый, он скоро-скоро родится уже, надеюсь, в этом году.
1: Это прекрасный проект. Это прекрасный проект.
2: Наверное, нужно сказать о том, что выставочные проекты нередко глубоки по смыслу, но и детский слой присутствует. С детьми мы тоже стараемся вот этого сложного Лермонтова разобрать, чтобы ребенок понял, чтобы он полюбил Лермонтова.
1: Ну вот детство, Петербург, Москва, война, Кавказская война и смерть. Человек, кто начал свою карьеру со стихотворения «На смерть поэта» и завершил, в общем-то, смертью поэта и смертью на дуэли, причем на дуэли, которая была, наверное, гораздо менее или, наоборот, более неоднозначной такой, чем то, что произошло на Черной речке, потому что Дантес не мог не выстрелить. В данном случае и Александр Сергеевич шел Дантеса убивать. Это факт. А вот этот вот момент конфликта с Мартыновым, когда выстрел в воздух, и в ответ ты получаешь выстрел в грудь, вот как вы для себя оцениваете, что произошло?
2: Очень неоднозначны вот те крупицы воспоминаний, которыми мы располагаем. Ведь нужно учитывать и то, что после гибели Михаила Юрьевича во время начала следствия по делу о гибели будет многое скрыто, многое утаено. С течением 30 с лишним лет только, когда уже не остается в живых совершенно свидетелей вот того события у подножия горы Машук в 4 верстах от Пятигорска, остается только один свидетель, это Васильчиков, один из секундантов, и вдруг он открывает читателю широкому всю правду. Хотя по сей день любой лермонтовед скажет, что все-таки факт события дуэльного дня 15 июля 1841 года, до конца не изучены. Ведь разнятся совершенно воспоминания. Исследователи, бывшие в Пятигорске после гибели Михаила Юрьевича в середине 19 столетия, разговаривая со старожилами Пятигорска, из таких пересказов узнают, кажется, некоторые детали о том, что Лермонтовым было разряжено оружие на воздух, и это автоматически отменяло поединок между Мартыновым и Лермонтовым. Как известно нам из правил дуэльного кодекса, пришедшего в Россию из Европы, разряжать на воздух это иногда даже признавалось за трусость. Но если выстрел звучал до счета секунданта 3, Лермонтов, мы верим воспоминаниям Васильчикова, через 30 лет после состоявшейся дуэли, разряжает пистолет по всем правилам на воздух. И вдруг действительно звучит второй выстрел. Мартынов производит свой выстрел. Роковой, очень подлый, можно сказать так. Поэтому в Пятигорске почти сразу прозвучала вот эта фраза. Поединок между Мартыновым и Лермонтовым называли не поединком, а убийством. Хотя, повторюсь, во время следствия долгие годы все вот эти события о том, что еще одно нарушение ведь было во время дуэли, когда близкий друг и родственник Алексей Столыпин, Манго, известный в лермонтоведении, он был секундантом на обеих дуэлях Михаила Юрьевича Лермонтова, за что и вернуться за первую вот это участие, ему пришлось вернуться на офицерскую службу, и вот так он оказался вместе с Михаилом Юрьевичем на Кавказе. И с его стороны было нарушение непозволительное. Возможно, ни на что не намекаю, но каждому делать свой вывод, читать воспоминания, читать документы. Столыпин произносит фразу в тот самый момент, когда два дуэлянта глаза в глаза в 10 шагах друг от друга находятся. «Стреляйтесь, или я вас разведу», когда после счета 3 не прозвучал выстрел. Но, возможно, вот эта фраза, даже кажется не вовремя брошенная, она и могла стать в какой-то степени причиной. Удивительно, но вот мы тоже с коллегами, когда говорим об этом, так дружен был. Многие годы связывало очень много Алексея Столыпина и Михаила Лермонтова. Они живут вместе, нанимают домик в Пятигорске у офицера отставного Чилаева. Но, оказавшись после гибели Михаила Юрьевича за границей, Алексей покидает Россию и живет там. Не стало его рано, в возрасте чуть старше 40 лет. Но воспоминаний о близком друге, о родственнике, о Лермонтове, к судьбе которого и гибели которого причастен Алексей Столыпин, из его уст не прозвучит. Есть такой намек в лермонтоведении, возможно, вот это великое чувство вины. Очень сложно судить.
1: Здесь, наверное, можно еще подумать, не знаю, подумать только на предмет того, что все-таки, учитывая, что все это происходит не просто где-то в салоне, не просто где-то в Петербурге, это происходит на войне, что, возможно, стресс, который каждый по-своему переживает. Да. Со временем только люди стали распознавать в этом посттравматический синдром и так далее, но у разных людей нервы по-разному играют. Вот эта нетерпимость ни к чему и стремление убить за шутку. Может быть, я не знаю, это я так фантазирую.
2: Такие косвенные свидетельства, они, да, уже тоже более поздние, но которых не было в деле о гибели офицера Лермонтова, но вот они, воспоминания, живущие в Пятигорске. Возможно, направляясь к месту дуэльному, Лермонтов действительно произносит вот такие фразы, что «я не намерен стрелять в такого дурака». «Это ничего, завтра же мы будем добрыми друзьями», произносит он накануне вот этого поединка. То есть в серьезность вот этого намерения Лермонтов до конца и не верил. Но, вероятно, Николай Соломонович был вот готов произвести свой выстрел. Повторюсь, подлый выстрел. Он действительно был против всех правил чести.
1: Невольник чести.
2: Да, именно так.
1: И чужого понимания чести, и пренебрежения чести. И великий поэт, которым для нас остается Михаил Юрьевич Лермонтов. Ну, дорогие друзья, к сожалению, время нашего эфира уже подходит к концу. Я не могу не поблагодарить нашу замечательную гостью, коллегу по музейному делу, Марию Александровну Федорову.

0: Ване все это произошло. Ваня нас познакомил. Они были друзьями. Вот, познакомил нас. И потом уже ходил я один, потому что Иван как-то, он, у него быстро пыл прошел. Но вот я вот первое время ходил вот в этой юбке, вот в дзюдоистском, значит, одеянии, купленном в военторге.
1: И сколько лет ты занимался каратэ? Или сейчас еще продолжаешь?
0: Ну, сейчас, как все мы присутствующие, наверное, вот хитро улыбается Игорь. Дело в том, что когда ничего не умеешь, вот кроме лепить из пластилина, там камень долбить и стучать по макеваре, и вот делать какие-то там пассы, фигасы, то приходится этим и заниматься. А что ты еще можешь делать? Поэтому да. А как бы это сказать, привык, тренируюсь немножко. Конечно, не без этого бешенства и фанатизма, потому что я вспоминаю времена, когда мы с моими учениками, с друзьями, когда мы прям собирались там за городом у кого-нибудь на даче, и тренировались чуть ли не сутками, там не успевала вообще высыхать эта вот форма, да, и покупали заранее еды, бинты, и там зеленку, йод, знаешь, чем это кончается. Потому что это такое было, наверное, я думаю, можно это сравнить с увлечениями на Окинаве, в Японии. Но первыми, значит, увлечениями карате, такими немножко диковатыми, с какими-то там экспериментами дикими, с тренировкой. А когда один тренируется в круге, и многие вокруг, люди в круге с оружием, там, ну, с палками, с цепями, и вот это все. Ну, такие не до конца уравновешенные. Но все равно это по молодости как-то все это. Каким-то образом мы живы оставались все-таки после этих тренировок.
1: Скажи, пожалуйста, еще один вопрос, связанный с карате. Простенький. Ответишь на него быстро. Карате – это спорт?
0: Дело в том, что тут это зависит, ну, от того, кто как выбрал, какой путь. Ну, вообще, до, приставка «до», она к любому виду боевых искусств применяется. Там кендо, карате-до, дзюдо. До – это путь, да? И вот как, кто какой путь выбрал. И я с уважением отношусь к людям, которые выбрали путь спортивный. Но подход диаметрально противоположный, на мой взгляд. Ну, например, в спортивном карате нужно там обозначить удар. Ну, со стороны должно быть видно, ну, убедительно, что ты мог бы нанести его, правда. А на самом деле ты его не наносишь, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, как мне один доктор, китаец, такой очень серьезнейший человек, который сам тренируется, он говорит: спорт – это очень нехорошо, это очень плохо, там, типа, ты там совет-то такой был. Ты спортом смотри, не надо заниматься спортом, надо заниматься боевыми искусствами. Ну вот, ну вот я и пытаюсь заниматься боевым искусством всю жизнь, так, как это должно быть. А спортом ли ребята определенно занимаются, и нормально, у них там, у кого-то есть успехи.
1: Но у нас карате – это бесконтактный вид спорта, да?
0: Ну, там же это все как, это все очень, ну, немножко для обывателей, что ли. Ну, как он, где он контактный, там, и бесконтактный, просто контактный там недолго будешь тренироваться, там, одной тренировки достаточно будет, чтобы уже, ну, вторая уже не последует, поэтому как можно заниматься контактно. И поэтому вот эти все виды, тоже уважаемые все виды боевых, ну, кёкушин, допустим, там, да, контакт в туловище, но все равно это все дозировано, все равно это все. Вот. И вот эти сейчас разновидности боев без правил, да, и вроде как где все разрешено. Однако, когда спрашиваешь, а по глазам бить можно, а по там в шею бить можно, а по затылку нет, нет, оказывается, это нельзя, это нельзя, это не. То есть вроде бы все доступность, а все равно она дозированная.
1: Хорошо, прекрасный ответ. С каратэ мы разобрались более-менее. Друзья мои. Я
0: прошу прощения, да, вас, ведущий. Игорь сидит с печальным лицом, он здесь профессионал, очень все знает. Ты согласен со мной?
2: Нет, совершенно.
0: Расскажи.
2: Ну, мне никто вопрос не задавал, как я
1: могу. Хорошо, Игорь, прости меня, пожалуйста.
2: Да.
1: Ну, я покаялся. Куда

куда уж больше. Давай тогда мы встретимся чуть попозже, в следующей программе, и я тебе этот вопрос задам вновь. А я напоминаю, что у нас в гостях были народный артист России, актер театра и кино Владимир Анатольевич Ильин, скульптор, народный художник России, академик Александр Юлианович Рукавишников и заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России Игорь Филиппович Петрухин. Спасибо, ребята.

0: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Пушкиниана на сцене «Геликона».
1: Поэзия иногда поднимается так высоко, что становится музыкой.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.

«Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские войска поразили украинские патрульные катера и объекты ВСУ. Новые способы ведения вооруженной борьбы появляются постоянно. ЕС из экономического объединения фактически трансформировался в военно-политический союз. Далее подробнее. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Группировки «Север», «Юг», «Центр» и «Запад» за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны. Также российские войска в течение суток поразили украинские патрульные катера и используемые в ВСУ объекты транспорта, энергетической и портовой инфраструктуры. Российскими средствами противовоздушной обороны сбито 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Новые способы ведения вооруженной борьбы появляются постоянно, и международное сообщество также постоянно пытается реагировать на это, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
2: Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы, они постоянно появляются, и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это. Например, решение о неприменении пехотных мин и так далее. Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия. Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой, хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается. Как на этом можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации. В этом направлении мы и работаем.
1: По словам главы государства, мировое сообщество должно придумать способ ограничения применения опасных вооружений против гражданского населения. Россия принимает во внимание заявление, что США на стороне Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что США не могут считаться беспристрастным посредником в процессе урегулирования на Украине, поскольку Вашингтон поддерживает Киев. Мы это принимаем во внимание, при этом Москва видит, что президент США Трамп искренне хотел бы завершения конфликта и ценит его политическую волю, подчеркнул Песков. Москва постоянно говорит Еревану, что ЕС из экономического объединения фактически трансформировался в военно-политический союз, заявил вице-премьер российского правительства Алексей Аверчук. Москва обращала внимание и продолжает обращать внимание на это армянских коллег, друзей, союзников, чтобы они подумали, что они делают, добавил Аверчук. Напомню, в воскресенье в Армении проходят выборы в парламент. На них изберут 101 депутата за места в законодательном органе. Борется 18 политических сил, 16 партий и 2 блока, включая гражданский договор Пашиняна, который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум 5 лет. Явка на парламентских выборах по состоянию на 14 часов по местному времени составила более 33%, сообщает ЦИК Армения. Европе следует начать переговоры с Россией. Инициатором такого диалога должен выступить Евросоюз, а в случае неудачи Евротройка, Великобритания, Германия и Франция. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, Европе необходимо действовать совместно с США, однако при этом задаваться вопросом, отвечает ли американская внешняя политика в отношении России и Украины в настоящее время интересам Европы. Стуб также заявил, что не верит домыслам ряда западных спецслужб, которые утверждают об угрозе нападения со стороны России в отношении стран Балтии. Ранее Владимир Путин отмечал, что заявление о якобы готовящемся нападении России на Европу – это не просто бред, а провокации и дезинформации с целью одурачить собственное население. От действий международных преступных группировок все чаще страдают объекты критической инфраструктуры, финансовые и государственные учреждения, поэтому правоохранители всех стран должны работать на опережение. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев. Об этом он заявил в Бишкеке. В столице Киргизии прошло совещание министра внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС. Также Колокольцев подробно остановился на дестабилизирующем влиянии внешней геополитической обстановки на безопасность.
3: Обозначила влияние в своем выступлении геополитических факторов. Все мы прекрасно видим, как западный мир провоцирует региональные конфликты. Свидетельством этому является и агрессия в отношении Ирана со стороны Израиля и Соединенных Штатов Америки. Видим то беспокойство, которое у соседей вызывает активизация террористических организаций типа ИГИЛа со стороны Афганистана. Видим другие факторы, которые геополитические, которые напрямую влияют на состояние правопорядка и обеспечение безопасности в странах государств, членов ШОС. Поэтому все с этим сталкиваются, все это видят, и вырабатываем определенные меры для нейтрализации всех этих вызовов и угроз.
1: Армия обороны Израиля в скором времени расширит контроль над сектором Газа, увеличив его до 70% территории анклава, заявил в воскресенье премьер Беньямин Нетаньяху. «Мы в настоящее время контролируем более 60% территории сектора и вскоре достигнем 70%. Мы не позволяем им перевооружаться или атаковать нас, и мы также ликвидируем их высокопоставленных командиров», заявил премьер на заседании правительства. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Магнитогорский «Металлург» официально объявил о подписании контракта с защитником Владиславом Провольневым. Срок договора с 31-летним игроком рассчитан на 2 года. В минувшем сезоне он выступал за московский ЦСКА. Другой клуб с континентальной хоккейной лиги Сочи заключил новый контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким, а как информирует пресс-служба команды, соглашение с 36-летним игроком рассчитано на 2 сезона. Россиянки Алина Чараева и Анна Блинкова вышли в финал квалификации теннисного турнира в Лондоне в одиночном разряде. В полуфинале отбора Чараева обыграла австралийку Талию Гибсон со счетом 6-2, 7-6, а Блинкова была сильнее британки Джоди Берейдж 6-1, 6-3. За выход в основную сетку соревнований Блинкова встретится с хорваткой Донной Векич, а Чараева сразится с представляющей Узбекистан Полиной Кудерметовой. Московский футбольный «Спартак» может продать полузащитника Жетсона Фернандеша за 25 миллионов евро. Он был предложен агентом турецкому «Галатасараю», об этом сообщают турецкие СМИ. При этом уточняется, что стамбульский клуб пока не ведет конкретные работы по трансферу 27-летнего хавбека. Двукратный чемпион России среди юниоров, фигурист Арсений Федотов покинул группу заслуженного тренера России Терри Тутберидзе, сообщил РИА Новости источник, близкой к ситуации. Отмечается, что фактическое расставание произошло еще до межсезонного отпуска группы. Вместе с 16-летним Федотовым Хрустальный покинул и его младший брат Артем. Источники агентства отмечают, что во втором случае инициатором прекращения сотрудничества выступил тренерский штаб. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 23, в Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 25, в Челябинске небольшой дождь, плюс 20, в Рязани облачно с прояснениями, плюс 27, в Краснодаре переменная облачность, плюс 28, в Майкопе переменная облачность, плюс 26, в Ставрополе облачно с прояснениями, плюс 23, в Донецке небольшой дождь и плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 14, днем плюс 23. В Москве в понедельник ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 15, днем плюс 27, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
5: Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня вы услышите радиоспектакль, записанный в середине прошлого века. Это «Пушкинская русалка». Увы, незаконченная пьеса Александра Сергеевича. Или, как писал знаменитый пушкинист, доктор филологических наук Сергей Михайлович Бонди, почти оконченная драма. Кстати, на его лекции по Пушкину в Московском университете собиралась молодежь, и не только молодежь, со всей Москвы, и не всем удавалось попасть. И вот мы знаем четыре маленьких трагедии Пушкина: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». И хотя говорится там об общих страстях человеческих, но это как бы из европейской жизни. Так вот, Бонди, Сергей Михайлович, относят к пушкинским трагедиям и драму «Русалка». Там действие происходит, правда, среди безымянных героев, но уже на берегах Днепра, стало быть, среди восточных славян. И во времена стародавние, о чем говорит и выбор героини пьесы, русалка – мифологический персонаж на все времена. Любовь, коварство, месть оскорбленной женщины и расплата. И, наконец, как много событий происходит в столь короткой по размеру пьесе, совсем как в маленьких трагедиях, подчеркивает Бонди. Его другие аргументы, коих много перечислять не будем, просто послушаем радиоспектакль «Русалка» по одноименной пьесе Александра Сергеевича Пушкина.
6: Берег Днепра. Мельница. Мельник, дочь его.

0: Ох, то-то все вы девки молодые, все глупы вы. Уж если подвернулся к вам человек завидный, непростой, так должно вам его себе упрочить. А чем? Разумным, честным поведением. Заманивать то строгостью, то лаской. Порою исподволь обиняком о свадьбе заговаривать. А пуще беречь свою девическую честь, бесценные сокровища. Она что слово? Раз упустишь, не воротишь. А коли нет на свадьбу уж надежды, то все-таки, по крайней мере, можно какой-нибудь барыш себе или пользу родным да выгадать. Подумать надо. Не вечно ж будет он меня любить и баловать меня. Да нет, куда вам помышлять о добром деле. Кстати, вы тотчас одуреете. Вы рады исполнить даром прихоти его. Готовы целый день висеть на шее у милого дружка. А милый друг, гляди, пропал и след простыл, а вы остались ни с чем. Ох, все вы глупые. Не говорил ли я тебе 100 раз? Эй, дочь, смотри, не будь такая дура, не прозевай ты счастья своего, не упускай ты князя, да спроста не погуби самой себя. Что ж вышло? Сиди теперь, да вечно плачь о том, чего уж не воротишь.
1: Почему же ты думаешь, что бросил он меня?
0: А почему? Да сколько раз бывало в неделю он на мельницу езжал, а? Всякий божий день, а иногда и дважды в день. А там все реже, реже стал приезжать. И вот 9-й день, как не видали мы его. Что скажешь?
1: Он занят. Мало ли у него заботы. Ведь он не мельник. За него не станет вода работать. Часто он твердит, что всех трудов его труды тяжели.
0: Да, верь ему. Когда князья трудятся? И что их труд? Травить лисиц и зайцев, да пировать, да обижать соседей, да подговаривать вас, бедных дур. Он сам работает, куда как жалко. А за меня вода. А мне покою ни днем, ни ночью нет. А там посмотришь, то здесь, то там нужна еще починка, где гниль, где течь. Вот если б ты у князя умела выпросить на перестройку хоть несколько деньжонок, было б лучше.
1: Ах!
0: Что такое?
1: Чу! Я слышу топот его коня. Он! Он!
0: Смотри же, дочь, не забывай моих советов. Помни.
2: Здорово, милый друг! Здорово, мельник!
0: Милостивый князь, добро пожаловать! Давно, давно твоих очей мы светлых не видали. Пойду тебе готовить угощение.
1: Ах, наконец-то вспомнил обо мне. Не стыдно ли тебя так долго мучить меня пустым, жестоким ожиданием? Чего мне в голову не приходило? Каким себя я страхом не пугала, что разлюбила меня. Но, слава Богу, жив ты, невредим, и любишь все по-прежнему меня, не правда ли?
2: По-прежнему, мой ангел, нет, больше прежнего.
1: Однако ты печален. Что с тобою?
2: Я печален? Тебе так показалось. Нет, я весел всегда, когда тебя лишь вижу.
1: Нет, когда ты весел, издали ко мне спешишь и кличешь. Где моя голубка? Что делает она? А там целуешь и вопрошаешь, рада ли я тебе? Я ожидала ли тебя так рано? А нынче слушаешь меня ты молча. Не обнимаешь, не целуешь в очи. Ты чем-нибудь встревожен, верно? Чем же? Уж на меня не сердишься ли ты?
2: Я не хочу притворствовать напрасно. Ты права. В сердце я ношу печаль тяжелую, и ты ее не можешь ни ласками любовными рассеять, ни облегчить, ни даже разделить. Зачем не медлить, чем скорее, тем лучше? Мой милый друг, ты знаешь, нет на свете блаженства прочного. Ни знатный род, ни красота, ни сила, ни богатство, ничто беды не может миновать. И мы, не правда ли, моя голубка, мы были счастливы, по крайней мере, я счастлив был тобой, твоей любовью, и что вперед со мною не случится, где б ни был я, всегда я буду помнить тебя, мой друг. Того, что я теряю, ничто на свете мне не заменит.
1: Я слов твоих еще не понимаю, но уж мне страшно. Нам судьба грозит, готовит нам неведомое горе, разлуку, может быть.
2: Ты угадала, разлука нам судьбою суждена.
1: Кто нас разлучит? Нет, нет, не верю. Или выведать мои ты мысли хочешь? Или со мной пустую шутку шутишь?
2: Нет, шутки мне на ум не идут сегодня. Выведывать тебя не нужно мне. Не снаряжаюсь я ни в дальний путь, ни на войну, я дома остаюсь. Но должен я с тобой навек проститься.
1: Постой, теперь я понимаю все. Ты женишься, ты женишься.
2: Что делать? Сама ты рассуди. Князья невольны, как девицы. Не по сердцу они себе подруг берут, а по расчетам иных людей для выгоды чужой. Твою печаль утешит Бог и время. Не забывай меня. Возьми на память повязку. Дай тебе я сам надену. Еще с собой привез я ожерелье. Возьми его. Да, вот еще отцу я это посулил. Отдай ему. Прощай.
1: Постой! Тебе сказать должна я. Не помню, что.
2: Припомни.
1: Для тебя я все готова. Нет, не то. Постой. Да! Вспомнила. Сегодня у меня ребенок твой. Под сердцем шевельнулся.
2: Несчастный, как быть? Хоть для него побереги себя. Я не оставлю ни твоего ребенка, ни тебя. Со временем, быть может, сам приеду вас навестить. Утешься, не крушися. Дай обниму тебя в последний раз. Ух, кончено. Душе как будто легче. Я бури ждал, но дело обошлось довольно тихо.
0: Не угодно ли будет пожаловать на мельницу? Да где же он? Скажи, где князь наш? Ба-ба-ба! Какая повязка! Вся в каменьях дорогих. Так и горит. И бусы. Ну, скажу, подарок царской. Ах, он благодетель. А это что, мешочек? Уж не деньги ли? Да что же ты стоишь, не отвечаешь, не вымолвишь словечко? Аль ты от радости нежданной одурела или на тебя столбняк нашел?
1: Не верю, не может быть. Я так его любила. Или он зверь, и сердце у него косматое.
0: О ком ты говоришь?
1: Скажи, родимый, как могла его я прогневить? В одну недельку разве моя краса пропала? Или его отравы опоили?
0: Что с тобою?
1: Родимый, он уехал. Вон он скачет. Я безумная его пустила. Я за полы его не уцепилась. Я не повисла на узде коня. Пускай же он с досады отрубил мне руки по локоть. Пускай бы тут же он растоптал меня своим конем.
0: Ты бредишь?
1: Видишь ли, князья невольны, как девицы. Не по сердцу они берут жену себе, а вольно им, небось, подманивать, божиться, плакать и говорить: тебя я повезу в мой светлый терем, в тайную светлицу, и наряжу в парчу и бархат алый. Им вольно бедных девушек учить с полуночи на свистах подыматься и до зари за мельницей сидеть. Им любо сердце княжеское тешить бедами нашими. А там прощай, ступай, голубушка, куда захочешь, люби, кого замыслишь.
0: Вот в чем дело.
1: Да кто ж его невеста? На кого он променял меня? Уж я узнаю, я доберусь, я ей скажу: злодейки, отстань от князя. Видишь, две волчихи не водятся в одном овраге.
0: Дура! Уж если князь берет себе невесту, кто может помешать ему? Вот, то-то не говорил ли я тебе?
1: И мог он, как добрый человек, со мной прощаться и мне давать подарки. Каково? И деньги. Выкупить себя он думал. Он мне хотел язык засеребрить, чтобы не прошла о нем худая слава и не дошла до молодой жены. Да, бишь, забыла я. Тебе отдать велел он это серебро за то, что был хорош ты до него, что дочку за ним пускал таскаться, что ее держал не строго, впрок тебя пойдет моя погибель.
0: Да чего я дожил? Что Бог привел услышать? Грех тебе так горько упрекать отца родного. Одно дитя ты у меня на свете. Одна отрада в старости моей. Как было мне тебя не баловать? Бог наказал меня за то, что слабо я выполнил отцовский долг.
1: О, душно! Холодная змея мне шею давит. Змеей опутал он меня, не жемчугом.
0: Опомнись.
1: Так бы я разорвала тебя, змею, злодейку, проклятую разлучницу мою.
0: Ты бредишь, право бредишь.
1: Вот венец мой, венец позорный. Вот чем нас венчал лукавый враг, когда я отреклась от всего, чем прежде дорожила. Мы развенчались. Сгинь ты, мой венец! Теперь все кончено!
0: Ох, горе! Горе!
3: Княжеский терем. Свадьба. Молодые сидят за столом. Гости. Хор девушек.

Веселую мы свадебку сыграли. Ну, здравствуй, князь, с княгиней молодой. Дай Бог вам жить в любови, да совете, а нам у вас почаще пировать. Что ж, красные девицы, вы примолкли? Что ж, белые лебедушки притихли? Али все песенки вы перепели? Аль горлышки от пения пересохли?

Насмешницы, уж выбрали вы песню? На, возьмите, не корите свата.

0: Чей-то голос.
1: Это что за песня? Она, кажется, не свадебная. Нет? Кто выбрал эту песню? А?
2: Не я.
3: Не я.
4: Не мы.
1: Так кто ж пропел ее?
0: Я знаю, кто. Она сюда прокралась. Скорее выведи ее. Да сведай, кто смел ее впустить. Она, пожалуй, готова здесь наделать столько шума, что со стыда не буду знать, куда ей спрятаться.
5: Я не нашел ее.
0: Ищи. Она, я знаю, здесь. Она пропела эту песню.
6: Ай, да бьет! И в голову, и в ноги так и бьет.
7: Жаль, Горик.
6: Подсластить его некуда.
0: Она. Вот крик ее ревнивый.
1: Что?
5: Я не нашел ее нигде.
0: Дурак.
8: Не время ли нам, княгиню, выдать мужу? Да молодых в дверях осыпать хмелем.
7: Вестимо время. Дайте ж петуха.

0: выкушай, выкушай, душа госпожа.
1: Я тебе, княгиня, про свой сон расскажу.
2: Княгиня, душенька, не плачь, не бойся, послушна.

0: Где чарочка? Всю ночь под окнами я буду разъезжать. Так укрепиться мне вином не худо.
1: На, кушай на здоровье.
0: Ух, спасибо. Все хорошо, не правда ли обошлось? И свадьбу хоть куда?
1: Да, слава богу, все хорошо. Одно нехорошо.
0: А что?
1: Да не к добру пропели песню. Не свадебную, а бог весть какую.
0: Уж эти девушки, никак нельзя им не попроказить. Статочно ли дело мутить нарочно княжескую свадьбу? Это что? Да это голос князя! Ты видела?
1: Да, видела.
2: Держите! Гоните со двора ее долой! Вот след ее, с нее вода течет.
0: Да так, вода, юродивая видно, нечаянно сюда прокралась. Слуги над ней, смеясь, ее знать окатили.
3: Ступай, прикрикните на них, как смели впустить ее.
0: Ей-богу, это странно.
2: Кто там? Зачем пустили эту девку?
4: Какую?
2: Мокрую.
4: Мы мокрых девок не видели.
2: Куда ж она девалась?
4: Не ведаем.
1: Ох, сердце замирает. Нет, это не к добру.
2: Ступайте вон. Да никого смотрите, не впускайте.
0: Пойти-ка мне садиться на коня. Прощай, кума.
1: Ох, сердце не на месте. Не впору сладили мы эту свадьбу.

0: Светлица, княгиня и мамка.
1: В ту пору звери собирались к тому ли медведю, к боярину. Приходили звери большие, прибегали тут зверишки меньшие. Прибегал тут волк-дворянин, у него-то зубы

0: Нет, он не едет.
1: Приходил скоморох Ярышка, приходил тут игумен Байбак Глумян, живет он, Байбак, позадь Гумян. Прибегал тут зайка смерть, зайка бедненькой, зайка серенькой. Приходил целовальник еж, все-то он еж и ежится, все-то он щетинится.
0: Ах, мамушка, как был он женихом, он от меня на шаг не отлучался, с меня очей бывало не сводил. Женился он, и все пошло не так. Теперь меня ранешенько разбудит и уж велит себя коня седлать. Да до ночи Бог ведает, где ездит. Воротится, чуть ласковое слово промолвит мне, чуть ласковой рукой по белому лицу меня потреплет.
1: Княгинюшка, мужчина, что петух, кири-ку-ку, мах-мах крылом и прочь. А женщина, что бедная наседка, сиди себе, да выводи цыплят. Пока жених уж он не насидится, не пьет, не ест, глядит, не наглядится. Женился, и заботы настают. То надо бы на соседей навестить, то на охоту ехать с соколами, то на войну нелегкое несет, туда-сюда, а дома не сидится.
0: Как думаешь, уж нет ли у него зазнобы тайной?
1: Полно, не греши. Да на кого тебя он променяет? Ты всем взяла, красою ненаглядной, обычаем и разумом. Подумай, ну в ком ему найти, как не в тебе, сокровище такое?
0: Я слыхала, что будто бы до свадьбы он любил красавицу какую-то простую, дочь мельника.
1: Да, да, и я слыхала. Тому давно, годов уж 5 или более. Но он ее, узнав тебя, покинул. И девушка, как слышно, утопилась. Так нечего об ней и поминать.
0: Уже одну любил он и покинул. Так и меня покинуть может он.
1: Какой же вздор ты в голову берешь? Ах, милая моя, ну вот и слезы. Да перестань, княгинюшка, блажить.
0: Когда б услышал Бог мои молитвы и мне послал детей, к себе тогда б умела вновь я мужа привязать. А полон двор охотниками. Муж домой приехал. Что ж его не видно? Что, князь? Где он?
2: Князь приказал домой отъехать нам.
0: А где ж он сам?
2: Остался один в лесу на берегу Днепра.
0: И князя вы осмелились оставить там одного? Усердные вы слуги! Сейчас назад! Сейчас к нему скачите! Сказать ему, что я прислала вас! Ах, боже мой! В лесу ночной порою и дикой звери, лютый человек, и леший бродит. Долго ль до беды? Скорей зажги свечу перед иконой.
1: Бегу, мой свет, бегу.
3: Днепр, ночь, русалка.

0: знакомые печальные места. Я узнаю окрестные предметы. Вот мельница. Она уж развалилась, веселый шум ее колес умолкнул. Стал Жорнов. Видно, умер и старик. Дочь бедную оплакала недолго. Тропинка тут велась. Она заглохла. Давно-давно сюда никто не ходит. Тут садик был с забором. Неужели разросся он кудрявой этой рощей? Ах! Вот и дуб заветный. Здесь она, обняв меня, поникла и умолкла. Возможно ли?
1: Что это значит? Листья, поблекнув, вдруг свернулись и шумом посыпались, как пепел на меня. Передо мной стоит он голый, черен, как дерево проклятое.
2: Здорово! Здорово, зять!
1: Кто ты?
2: Я здешний ворон.
1: Возможно ли? Это мельник!
2: Что за мельник? Я продал мельницу бесам запечным, а денежки отдал на сохранение русалки, вещей дочери моей. Они в песку Днепра реки зарыты. Их рыбка одноглазка стережет.
0: Несчастный, он помешан. Мысли в нем рассеяны, как тучи после бури.
2: Зачем? Вечер ты не приехал к нам. У нас был пир. Тебя мы долго ждали.
1: Кто ждал меня?
2: Кто ждал? Вестима, дочь. Ты знаешь, я на все гляжу сквозь пальцы и волю вам даю. Сиди она с тобою хоть всю ночь. Да петухов, ни слова не скажу я.
0: Бедный мельник.
2: Какой я мельник? Говорят тебе, я ворон, а не мельник. Чудный случай, когда ты помнишь, бросилась она в реку. Я побежал за нею следом и с той скалы прыгнуть хотел. Да вдруг почувствовал два сильные крыла. Мне выросли внезапно из-под мышек и в воздухе сдержали. С той поры то здесь, то там летаю. То клюю корову мертвую, то на могилке сижу да каркаю.
0: Какая жалость! Кто ж за тобою смотрит?
2: Да, за мною присматривать не худо. Стар я стал и шаловлив. За мной, спасибо, смотрит русалочка.
1: Кто?
2: Внучка.
0: Невозможно понять его. Старик, ты здесь в лесу или с голоду умрешь, или зверь тебя заест. Не хочешь ли пойти в мой терем со мною жить?
2: В твой терем? Нет. Спасибо. Заманишь, а потом меня, пожалуй, удавишь ожерельем. Здесь я жив и сыт и волен. Не хочу в твой терем.
0: И этому все я виною. Страшно ума лишиться. Легче умереть. На мертвеца глядим мы с уважением, творим о нем молитвы. Смерть равняет с ним каждого. Но человек, лишенный ума, становится не человеком. Напрасно речь ему дана. Не правит словами он. В нем брата своего зверь узнает. Он людям в посмеянье. Над ним всяк волен, Бог его не судит. старик несчастный, вид его во мне раскаяние все муки растравив.
3: Вот он, на силу-то его сыскали.
0: Зачем вы здесь?
3: Княгиня нас послала, она боялась за тебя.
1: Несносна ее заботливость. Илья ребенок, что шагу мне ступить нельзя без няньки.

днепровское дно. Терем русалок. Русалки придут около своей царицы.

Оставьте пряжу, сестры. Солнце село, столбом луна блестит над нами. Полно. Плывите вверх под небом поиграть. Да никого не трогайте сегодня. Ни пешехода щекотать не смейте, ни рыбакам их невод отягчать травой и тиной, ни ребенка в воду заманивать рассказами о рыбках.

0: Где ты была?
1: На землю выходила я к дедушке. Все просит он меня со дна реки собрать ему те деньги, которые когда-то в воду к нам он побросал. Я долго их искала. А что такое деньги, я не знаю. Однако же я вынесла ему пригоршню раковинок самоцветных. Он очень был им рад.
0: Безумный скряга. Послушай, дочка, нынче на тебя, надеюсь я. На берег наш сегодня придет мужчина. Стереги его и выйди ему навстречу. Он нам близок, он твой отец.
1: Тот самый, что тебя покинул и на женщине женился?
0: Он сам. К нему нежнее приласкайся и расскажи все то, что от меня ты знаешь про свое рождение. Так же и про меня. И если спросит он, забыла ли я его или нет, скажи, что все его я помню и люблю и жду к себе. Ты поняла меня?
1: О, поняла.
0: Ступай же. С той поры, как бросилась без памяти я в воду, отчаянной и презренной девчонкой, и в глубине Днепра реки очнулась русалкою холодной и могучей. Прошло 7 долгих лет. Я каждый день о мщенье помышляю. И ныне, кажется, мой час настал.
2: Берег. Невольно к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила. Все здесь напоминает мне былое и вольной красной юности моей, любимую, хоть горестную повесть. Здесь некогда любовь меня встречала, свободная, кипящая любовь. Я счастлив был, безумец, и я мог так ветрено от счастья отказаться. Печальные, печальные мечты вчерашняя мне встреча оживила. Отец несчастный, как ужасен он. Авось опять его сегодня встречу, и согласится он оставить лес и к нам переселиться. Что я вижу? Откуда ты, прекрасное дитя?
3: Существует несколько версий финала этой драмы, хотя все сходятся на том, что князь неминуемо погибает. Но вот Владимир Набоков создает свою версию, в которой дочка-русалка зовет отца на дно. «Ты наш, с тех пор, как мать мою покинул и тоскуешь. На темном дне отчизну ты узнаешь, где жизнь течет, души не утруждая. Ты этого хотел». Но по окончании текста Набоков подписал: «Пушкин пожимает плечами». Вы слушали радиоспектакль «Русалка» по одноименной пьесе Александра Сергеевича Пушкина. Роли исполняли Мельник Михаил Державин-старший, его дочь Вера Царева, князь Михаил Астангов, княгиня Ольга Малышева, мамка Евдокия Турчининова, русалочка Наталья Защепина. В остальных ролях Павел Оленев, Елена Тяпкина, Вячеслав Малашенко. Постановка Федора Каверина. Спектакль записан в 1949 году, а эту передачу подготовили к эфиру режиссер Лада Широка и редактор Александр Кокис.

0: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко.
1: Я считаю, что мы должны пересмотреть подходы в принципах семейной политики. Вот мое мнение, мы его уже много лет пытаемся предложить реализовать на федеральном уровне, в том, чтобы поддержка семей с тремя детьми стала федеральной задачей, не региональной задачей, федеральной задачей. Частично это на сегодняшний день реализовано. То, что принят такой указ, это уже многое. Но там есть региональные меры, в этом указе предусмотрены, которые только в 49 регионах реализуются без оценки нуждаемости. Наша задача добиться того, чтобы во всех регионах эти меры были реализованы без оценки нуждаемости.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские группировки войск за минувшие сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции. Россия не была изолирована. Прагматичные партнеры продолжают работать с нашей страной. И ВСУ совершили массированный обстрел жилой гражданской инфраструктуры Энергодара. Далее подробнее. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за минувшие сутки поражены патрульные катера, склады горючего, объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Кроме того, за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 141 районе. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение вглубь глубину украинской обороны. Группировки войск «Север», «Юг», «Центр» и «Запад» за сутки улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции. Суточные потери противника составили 1300 военнослужащих, отмечается в сводке российского оборонного ведомства. Россия не была изолирована, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международно-экономического форума. По его словам, прагматичные партнеры продолжают работать с нашей страной и в их числе компании из Соединенных Штатов.
2: Американцы прагматичные люди, и надо брать с них пример. Там, где выгодно, у нас они, им. У нас ничего не прекращалось. У нас не прекращаются энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами, которые... Значит, тоже как бы формально объявили о выходе из проектных работ, все сейчас увеличение хотят и просят. По многим другим направлениям. Я уже не говорю о наших друзьях, и хочу это подчеркнуть, не просто друзьях, а надежных для всех партнеров. Имею в виду и африканские страны, и страны азиатского региона, само по себе Индия, которая никогда не поддается окрикам извне, или Китайская Народная Республика, чей суверенитет и суверенность принятия решения не подлежит никакому сомнению. Ну и в рамках известных организаций у нас все всегда было нормально. И уж тем более с нашими ближайшими союзниками, партнерами и историческими соседями. Все развивается, все происходит без особого ущерба для нас. Но то, что вот сейчас, как вы отметили, мы здесь, видимо, официально уже представители Соединенных Штатов, я знаю, что есть и представители европейских стран, это мы можем только приветствовать.
1: По словам Владимира Путина, спецоперация когда-нибудь закончится, санкции против России больше вредят тем, кто их вводит. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой. ВСУ совершили массированный обстрел жилой гражданской инфраструктуры города-спутника Запорожской атомной электростанции Энергодара. Ранены 3 человека, сообщил глава администрации города Максим Пухов. Уточняется, что в результате обстрела повреждена многоэтажка, одна из квартир полностью сгорела. Кроме того, повреждения получили 2 банковских отделения. Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского форума, заявил об опасности удара ВСУ по Запорожской атомной электростанции и отметил, что в случае повреждений емкости с отработанным топливом ветер может подуть и в сторону Европы.
2: Украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо вот последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, в Европу подует.
1: Генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачев считает, что киевский режим, похоже, поставил задачу ударами ВСУ окончательно вымотать персонал Запорожской атомной электростанции и население города-спутника АЭС Энергодара. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что не верит домыслам ряда западных спецслужб, которые утверждают об угрозе нападения со стороны России в отношении стран Балтии. Стуб подчеркнул, что он видит все отчеты спецслужб и очень внимательно их читает. Ранее Владимир Путин отмечал и не раз, что заявление о якобы готовящемся нападении России на Европу – это не просто бред, а провокация и дезинформация с целью одурачить собственное население. Пожилой парапланерист из Москвы погиб в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. По факту его гибели проводится проверка, сообщили в следственном управлении СКРП региона. По данным ведомства, мужчина осуществлял полет на параплане самостоятельно и без инструктора. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначено проведение экспертиз. Жители Черноморского и локально Ильского городских поселений Северского района Краснодарского края остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщил глава района в своем канале «Макси». Он уточнил, что специалисты уже приступили к ремонтным работам. Осуществляется подвоз гражданам питьевой воды, отметил глава района. Предстоящая неделя в московском регионе будет жаркой. Завтра переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до плюса 28 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Завтра, первый день недели, в понедельник, погодные условия по-прежнему будут определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков, ночью не прохладнее плюс 13-16, а завтра днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящая неделя вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25, плюс 30 градусов.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Магнитогорский «Металлург» официально объявил о том, что подписал контракт с защитником Владиславом Провольневым. Срок договора с 31-летним игроком рассчитан на 2 года. В минувшем сезоне он выступал за московский ЦСКА. Другой клуб континентальной хоккейной лиги «Сочи» заключил новый контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицким. Как информирует пресс-служба команды, соглашение с 36-летним игроком рассчитано на 2 года. Дуэт чешки Катаржины Синяковой и американки Тейлор Таунсенда выиграл Ролан Гаррос в женском парном разряде. В финальном матче соперницы одолели Анну Данилину из Казахстана и Александру Крунич из Сербии. Встреча соперниц продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 6-2, 7-5. Россиянки Алина Чираева и Анна Блинкова вышли в финал квалификации теннисного турнира в Лондоне в одиночном разряде. В полуфинале отбора Чираева обыграла австралийку Талию Гибсон со счетом 6-2, 7-6, а Блинкова была сильнее британки Джорди Беррейдж 6-1, 6-3. За выход в основную сетку соревнований Блинкова встретится с хорваткой Донной Векич, а Чираева сразится с представляющей Узбекистан Полиной Кудерметовой. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая во втором товарищеском матче. Встреча в Ухане завершилась со счетом 1-0 в пользу сборной России. Мяч на 72-й минуте забила Анна Кожникова. В первом матче 3 июня футболистки сборной России также обыграли китаянок со счетом 2-1. Учебно-тренировочные сборы команды завершатся 8 июня. Двукратный чемпион России среди юниоров и фигурист Арсений Федотов покинул группу заслуженного тренера России Терри Тутберидзе, сообщают РИА Новости. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Арсения является группа Алексея Мишина. На этом о спорте все. До встречи.
0: Погода.
1: В Мурманске завтра временами дождь, плюс 20. В Архангельске облачно с прояснениями, плюс 22. В Вологде облачно с прояснениями, плюс 24. В Петрозаводске переменная облачность, плюс 25. В Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 20. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 26. В Херсоне небольшой дождь и плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 14, днем плюс 23. В Москве В понедельник ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
1: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
2: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
3: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
5: Приключения All Inclusive.
6: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
7: Мы не готовы!
8: А это не считается издевательством над родителями?
5: Нет. Главная комедия страны. «Холоп 3».
9: Что за цирк-то?
5: В кино. С 11 июня. Категория 12+.
10: Радио России. Музыка.
11: Просто о джазе.
10: С Михаилом Иконниковым.
12: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Вокалистка Алена Войская выпустила мини-альбом «Блюз усталой кофеварки». Как сказала сама певица, мой EP «Блюз усталой кофеварки» – это попытка вернуть джазу его первоначальную магию, быть понятным, эмоциональным и живым. Я верю, что музыка не должна быть сложной головоломкой для избранных. Я захотела создать этот джаз для людей, для тех, кто ищет звуки искренность, тепло и те самые смыслы, которые звучат на родном языке. На мини-альбоме 4 пьесы, в записи композиции «Архи-джаз» участвовал саксофонист Азат Баязитов, а пьесу «В тиши дня» украсил своим присутствием трубач Алекс Сипягин.

Флейтистка Элия Райерсон, чья карьера насчитывает более 50 лет, представила студийный альбом «The Элия Райерсон Quartet». Исполнительница, неизменно входящая в число лучших флейтистов по версии журнала «Downbeat», в разные годы выступала с такими звездами, как Ред Родни, Хьюберт Лоус, Рой Хейнс, Джо Бек, Кенни Берен, Фрэнк Уэст, Стефан Граппелли и не джазовыми, например, Лучано Паваротти. Как следует из названия пластинки, она записана квартетом Райерсон, в котором играет пианист Ларри Хэм, басист Лу Папас и барабанщик Том Мелито. В 2010 году Райерсон выпустила получившее признание пособие «Метод обучения игре на джазовой флейте».

0: За кадром джаз.
1: В конце мая вышел очередной супергеройский сериал «Паук Нуар», разработанный Уорреном Узиелем по мотивам комиксов Marvel. В главной роли Николас Кейдж. Я, честно, начал смотреть, но сломался на первой серии, возможно, попробую еще раз. Саундтрек, конечно, джазовым назвать трудно, авторы музыки Крис Боуэрс и Майкл Дин Парсонс. Но в сериале есть пара джазовых произведений, это стандарт «Dream a Little Dream of Me» в довольно оригинальной аранжировке и песня «The Devil You Know», написанная Уорреном Оукфелдером 5 лет назад, приложившим руку к созданию громеносного саундтрека к картине «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Оба произведения в сериале исполнила актриса Лю Цзинь Ли, сыгравшая черную кошку или Фелицию Харди. Stop.

иллюзий. Новую пластинку под названием Firefly выпустил Энди Сницер. Каких-то откровений тут ждать не приходилось. Очередная приятная смуз-джазовая работа саксофониста, чье имя знакомо не только любителям джаза, так как за долгую карьеру в качестве сессионного музыканта Сницер работал с Роллинг Стоунс, Элтоном Джоном, Джорджем Майклом, Полом Саймоном, Бет Харт, Карлосом Сантаной и даже Паник эт зе Диско.

Легенда AC-джаза, клавишник Джеймс Тейлор, судя по всему, находится в творческом поиске. Музыкант, отмечающий 40-летие с момента создания своего коллектива The James Taylor Quartet, по разным данным, коллектив был собран то ли в 85-м, то ли в 87-м году, явно экспериментирует. Трудно сказать, чем еще он порадует своих поклонников, но в начале года он выпустил вызвавший неоднозначную реакцию сольный фортепианный альбом «Shadows and Dreams», за которым только что последовала пластинка «Te Deum», то есть «Тебя, Бога, хвалим». В основу альбома легли христианские тексты 4 века, положенные на типичный для квартета прифанкованный AC-джаз. В записи, кроме квартета Джеймса Тейлора, участвовали приглашенная духовая секция, перкуссионист Сноубой и детский хор церкви Святого Георгия в Бенендене.

Чарльз Чен выпустит 19 июня очень любопытный альбом «The Long Way Home». Пластинка, записанная пианистом 11 августа 2025 года вместе с гитаристом Феликсом Лемерлем и двумя суперветеранами. Это хорошо знакомый российским любителям джаза, долгое время выступавший с Джерри Маллиганом, контрабасист Билл Кроу, чьи джазовые анекдоты и байки публиковались у нас и в сетевых, и в печатных изданиях. Ему на момент записи было 97. И барабанщик Стив Литтл, игравший в оркестре Дюка Эллингтона, участвовавший в 67 году в записи альбома «And His Mother Called Him Bill», ему в августе было всего 90. Оба, кстати, продолжают выступать, а Кроу еще и сам водит машину. Первая часть альбома музыкальная, это преимущественно джазовые стандарты. Вот вторая – это воспоминания ветеранов о легендах джаза, с которыми они работали. Литтл о Дюке Эллингтоне и Кроу о Джерри Маллигане, Стэнни Гетце и Мэриан Макпартланд.

0: юбилей.
1: Луи Армстронг и Элла Фицджеральд впервые записались вместе в 1946 году для лейбла Decca. Позже они выпустили еще несколько синглов, но лишь в 1956 объединились в студии для работы над совместным альбомом. Инициатором был, разумеется, импресарио-продюсер Норман Грантс, только-только основавший лейбл Dwarf Records. Запись состоялась 16 октября 1956 года в голливудской студии Capitol Records на следующий день после выступления Эллы и Луи на одном из самых запоминающихся концертов Гранца в рамках проекта «Jazz at the Philharmonic» в Hollywood Bowl. Вокалистом студии аккомпанировал трио Оскара Питерсона и барабанщик Бадди Рич. Выпущенный в октябре 1956 года альбом получил хорошую прессу, многие критики впоследствии относили его к числу практически эталонных дуэтных вокальных записей. В 2000 году он занял 636 место в списке Колина Ларкина с 1000 лучших альбомов всех времен. Элла Фицджеральд и Луи Армстронг выпустили еще две совместные пластинки «Эл и Луи Агент» в 57-м и «Порги и Бес» в 59-м.
2: Heaven, I'm in heaven, and my

Саксофонист Джо Лавана выпустил альбом Paramount Quartet. Это очередная студийная работа лауреата премии Грэмми, вышедшая на ECM Records, лейбле, на котором музыкант издается последние 8 лет после долгого 25-летнего периода сотрудничества с Blue Note Records. Пластинка записана новым квартетом Лавана, в котором он собрал одного из лучших гитаристов последнего примерно десятилетия Джулиана Лажа, знаменитого контрабасиста Санти Дебриана и барабанщика «Универсала», участника рок-группы Living Color Уилла Калхуна. Не уверен, что саксофонисту удастся сохранить этот звездный состав для турне, но, тем не менее, пара концертов этим квартетом у него уже запланирована. В альбом вошли как оригинальные пьесы Лавана, так и пьесы Уэйна Шортера и Чарли Хейдена. Продюсировал пластинку, разумеется, основатель ECM Records, легендарный Манфред Айхер. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Пушкиниана на сцене «Геликона».
1: Поэзия иногда поднимается так высоко, что становится музыкой.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это «Радио России Пермь».
0: «Радио России» – главное радио страны.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России поразили военные объекты Украины. Россия сама производит все средства беспилотной борьбы. И прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Минераловодском округе Ставропольского края. Далее подробнее. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Группировки «Север», «Юг», «Центр» и «Запад» за минувшие сутки улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Также российские войска в течение суток поразили украинские патрульные катера и используемые в ВСУ объекты транспортно-энергетической портовой инфраструктуры. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Новые вооружения поставляют на Украину западные страны, в то время как Россия производит все средства беспилотной борьбы сама. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
2: Это новые средства ведения вооруженной борьбы. Ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее было известно. Но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации в самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле, они чего-то добились? Ну, да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
1: Глава государства прокомментировал и опубликованное Зеленским открытое письмо. Владимир Путин призвал его не бояться идти на президентские выборы, отметив, что на Украине перестали о них говорить. Перед выступлением Путина на форуме на сайте Зеленского появилось открытое письмо к российскому президенту, в котором тот предлагал начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. Российский президент ответил, что пока не видит смысла в такой встрече. Ранее, выступая на пленарной сессии Петербургского форума, Владимир Путин заявил о возможности отложить дальнейшее снижение порога выручки компании для упрощенного налогообложения. Президент предложил зафиксировать на текущем уровне порог оборота в 20 миллионов рублей для бизнеса по упрощенной системе уплаты налогов. Также президент назвал российские цифровые платформы драйвером развития экономик стран-партнеров.
2: Оборот уже вырос в 3,5 раза и продолжает увеличиваться, в том числе за счет доступа ко всем потребителям евразийского экономического пространства, к странам-партнерам, например, на динамичном африканском континенте. И это то, что происходит через нашу платформу. Сегодня через эту российскую платформу бизнес получает доступ почти к 0,5 миллиарда потенциальных клиентов по всему миру. И их количество растет. Тем самым российские платформенные решения становятся настоящим драйвером развития экономик партнеров. Платформизация в России охватывает не только торговлю, но и транспорт, финансы, логистику, туризм, а также такие области, как здравоохранение, образование, медиасфера и другие. Конечно, надо наращивать темп, заниматься дальнейшей платформизации отраслей с внедрением искусственного интеллекта и автономных систем. У нас уже принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта. И прошу правительства подготовить такие же национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ.
1: Президент также отметил, что воровство международных активов России необратимо повлияло на позиции мировых валют. Все страны, как и Россия, могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро. Говоря о понятии суверенитет, Владимир Путин сказал, что оно означает быть сильнее и умнее и требует эффективности. По мнению президента, мир нуждается в современной, гибкой финансовой архитектуре, без рисков, запретов и преград, а со стимулами для суверенитета. Развития. Кремль осуществляет контакты с Украиной, в том числе закрытые, сообщил в интервью в программе «Москва-Кремль» Путин на телеканале «Россия» помощник президента Юрий Ушаков. Открытые контакты были, когда мы проводили несколько раундов переговоров, отметил он. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя письмо Зеленскому президенту России, отметил, что глава киевского режима сначала должен отменить указ о запрете переговоров с Россией, если уж он решился писать письмо Путину. Семерка ОПЕК плюс приняла решение увеличить предел нефтедобычи на 188 тысяч баррелей в сутки с июля, говорится в коммюнике организации. Отмечается, что России разрешено увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК плюс в июле до 9,8 миллионов баррелей в сутки. Следующая встреча семи стран ОПЕК плюс пройдет 5 июля. Прокуратура проводит проверку по фактам ДТП в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В результате погибли 4 человека, есть пострадавшие, говорится в сообщении. В свою очередь в госавтоинспекции региона уточнили, что по предварительным данным причиной ДТП послужил выезд автомобиля «Лада Гранта» на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилями ВАЗ 4 модели и Hyundai. Погибшие водитель и два пассажира «Грант», а также пассажир «Хёндай». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: Студия Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский футбольный «Спартак» может продать полузащитника Жетсона Фернандеша за 25 миллионов евро. Он был предложен агентом турецкому «Галатасараю». Об этом сообщают местные СМИ. При этом уточняется, что стамбульский клуб пока не ведет конкретные работы по трансферу 27-летнего хавбека. Россиянка Полина Кнорос заняла первое место в прыжках шестом на неделе легкой атлетики в Москве на Воробьевых горах. Победный результат спортсменки – 4 метра 87 сантиметров. В прыжках шестом у мужчин победил Степан Кейкин. Он прыгнул на 5,60. В прыжках в высоту у мужчин Данил Лысенко показал результат 2 метра 32 сантиметра и занял первое место. У женщин лучше всех проявила себя Кристина Королева. Ее результат 1 метр 92 сантиметра. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая во втором товарищеском матче. Встреча в Ухане завершилась со счетом 1-0 в пользу сборной России. Мяч на 72-й минуте забила Анна Кожникова. В первом матче 3 июня футболистки сборной России также обыграли китаянок со счетом 2-1. Двукратный чемпион России среди юниоров и фигурист Арсений Федотов покинул группу заслуженного тренера России Терри Тутберидзе, сообщают РИА Новости. Отмечается, что фактическое расставание произошло еще до межсезонья. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Арсения является группа заслуженного тренера России Алексея Мишина. Россиянка Екатерина Лагно стала победительницей кругового блиц-турнира в Токио. В «Армагеддоне» она обыграла представляющую Швейцарию Александру Костенюк. По итогам турнира россиянка вышла в финал серии, который пройдет в Штутгарте в ноябре. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В Хабаровске 8 июня облачно с прояснениями плюс 21, в Новосибирске небольшой дождь плюс 28, в Екатеринбурге облачно с прояснениями плюс 23, в Кургане небольшой дождь плюс 23, во Владимире облачно с прояснениями плюс 27, так же как и в Нижнем Новгороде, в Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 14, днем плюс 23. В Москве в понедельник ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27. Ветер юго-западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Консерватники.
3: Программа «Консерватники» в эфире «Радио России», в студии ВГТРК на 5-й Ямской улице, улица 5-го Ямского поля, прошу прощения, Андрей Афанасьев, Роман Антоновский. Здравствуйте, с днем всех святых вас.
4: Добрый вечер, да, всех с большим праздником поздравляем. И у нас сегодня, как обычно, много интереснейших тем, и вы можете оставлять свои комментарии, задавать нам самые острые вопросы, и мы лучшие комментарии зачитаем, на самые интересные вопросы ответим. Пишите нам в любой удобный для вас мессенджер по телефону 8-925-32-9992. И мы начинаем. У нас вот на минувшей неделе одно из главных таких событий ежегодных — это был Петербургский международный экономический форум. И здесь я попробую себя в роли интервьюера, потому что мой дорогой друг и соведущий Андрей Афанасьев, собственно, был там, сам присутствовал, все видел. Собственно, та информация, которая появляется в соцсетях, самая противоречивая. Кто-то пишет, что события замечательные, кто-то, что это какой-то там пир во время чумы. Какие у тебя впечатления были изнутри данного мероприятия?
3: Ром, ну, во-первых, я ветеран, можно сказать, относительно Петербургского международного экономического форума. Года с 17-го или с 18-го я там почти каждый раз работаю. И действительно есть чем сравнить и сделать какие-то определенные выводы. Была пауза на ковид, понятное дело. И потом уже, когда началась СВО, тоже изменилось вообще все на форуме. Изменился формат во многом. Мы там были со собственным стендом телеканала «Спас», «Радио Вера» и журнала «Фома» от синодального отдела по взаимодействию, взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Очень хорошо мы были приняты. Одна из сенсаций этого Петербургского международного экономического форума, что, собственно, на нем, в очень бойком проходном месте, в вот, коридоре основного зала, пространном, рядом с очень большими серьезными соседями, был наш стенд. И люди заглядывали активно. Мы на этом стенде представляли, во-первых, наши проекты, связанные с предпринимательством, с историей предпринимательства, с культурой предпринимательства. Был представлен кодекс православного предпринимателя, разработанный сообществом православных бизнесменов и музеем меценатов. У нас есть такая замечательная структура, которая занимается как раз популяризацией здорового, правильного, честного, ответственного предпринимательства. И такие люди у нас есть, и это действительно здорово. Была на форуме презентация, премьера фильма «Святые предприниматели».
4: Вот да, расскажи об этом, потому что уже сегодня было бурление наших левых товарищей, которые, собственно, строчили в адрес замечательного Бориса Корчевникова километровые посты, что, в общем, как вы можете, какие могут быть святые предприниматели, ведь Иисус Христос, он за коммунизм, против богатства и стяжательства. Это, конечно, какая-то большая глупость, потому что, насколько я знаю, в фильме в том числе освещается жизнь и биография официально канонизированных святых православной церкви, которые были предпринимателями, выходцами из купеческого сословия. И плюс, я так понимаю, что я видел пока только трейлер, что проводится параллель между современными предпринимателями, там, такими как там, Сергей Иванов из Эвка, или, например, наш тоже друг оружейник Влад Лобаев, которые являются успешными предпринимателями и одновременно православными русскими патриотами.
3: Это действительно так, и, ну, критики фильма выступили в лучшей традиции, Пастернака не читал, но осуждаю, потому что они-то фильм не видели, и премьера общая в эфире телеканала «Спас» и в наших соцсетях, она будет чуть позже, она произойдет, и у каждого будет возможность посмотреть и составить собственное мнение. Но вообще, да, ты абсолютно прав, это документальный фильм, документальный проект, рассказывающий о выходцах из купеческого сословия, об известных предпринимателях, которые на определенном этапе своей жизни, например, приняли решение раздать все богатство и уйти в монастырь. как Серафим Вырицкий, например.
4: Да-да-да. Миллионером ведь был
3: да,
4: человек.
3: Да-да-да, был богатейший человек в Санкт-Петербурге, занимался пушным бизнесом, и потом взял и все раздал. Василий Павлопосадский, то же самое. Очень много было людей, очень много было людей. Василий Павлопосадский, правда, постриг не принял, но жил вот прям по-монашески. И он действительно канонизированный святой. Очень многие из них это в сонме новомучеников и исповедников.
4: Да, это, видимо, да. большую злость вызывает, да, то, что многие
3: предприниматели... Расстрелянные при советской власти. Ну, далеко не каждый человек, пострадавший и погибший от рук большевистского террора первых десятилетий советской власти, канонизирован Русской Православной Церковью. Вообще сам процесс канонизации растягивается на годы, иногда на десятилетия. И просто люди не понимают, о чем идет речь. Когда люди пишут, какие святые предприниматели, не посмотрев фильм, они, видимо, подумали, что это была какая-то такая джинса про современных хороших дяденек-предпринимателей, которых мы поддерживаем, как бы сказали эти левые публицисты буржуинов. Но это вообще не так. Вообще не так. Фильм про другое. Они, люди, выступают, некоторые наши современники, просто в виде комментаторов и в виде таких экспертов, которые говорят, как пример святых предпринимателей прошлого им позволяет вести дела в соответствии с евангельскими истинами и с здравым человеческим просто смыслом. И для этого надо просто посмотреть, как люди себя чувствуют, живут, как они работают на предприятиях, которые управляются верующими людьми.
4: Ну и вообще, да, то есть это такой стереотип идет тоже большевистский о том, что предприниматели это какие-то мироеды, жадные, алчные люди, и что это противоречит христианству, потому что, в принципе, ни бедность, ни богатство не дают тебе пропуск в рай, то есть можно быть бедным человеком и погрязнуть во грехе, можно быть богатым и действительно вести праведную жизнь, заниматься благотворительностью. То есть консервативный издатель Михаил Погодин писал, например, что то, сколько жертвуют промышленники и купцы в Российской империи, намного больше, чем это происходящее в Европе. И даже вот известная притча, когда Иисус Христос сказал юноше раздать свое богатство, это не против богатства в целом, а против пристрастия данного юноши к богатству, что нужно просто не думать не только о материальном, а освободиться именно от зацикленности исключительно на стяжательстве.
3: Ну, в общем, бог бы с ними. Это их какие-то личные внутренние психологические проблемы и комплексы. Я рекомендую вообще, прежде чем высказываться на тему того или иного фильма или произведения, хотя бы пролистать. Хотя бы промотать, если вы не хотите смотреть. Но это просто культура, понимаете? Это как руки мыть перед едой. Ну, некоторые не моют, видимо. Ладно, бог им судья. Не хочется на этом долго зацикливаться, потому что сам ПМЭФ — это серьезная площадка на самом деле. И меня всегда очень расстраивало, я так тосковал из-за того, что некоторые коллеги, журналисты, освещая ПМЭФ, все сводят к тому, что на столах, на некоторых, к тому, сколько где, простите, эскортниц, то есть это легкого поведения барышни якобы, да, я их там, честно, не видел. Ну, то есть, наверное, в портовом городе Петербурге есть проститутки. Наверное, у них есть клиентура. Наверное, во время большого мероприятия, когда съезжаются десятки тысяч людей со всего света, спрос на такого рода услуги возрастает. Это, ну, просто логика, да, базовая такая, простая. Но делать из этого вот перформанс, делать из этого какое-то шоу, вот эти обсуждения, это просто, ну, глупо. Это глупо, и это не соответствует действительности. Очень много на Петербургском международном экономическом форуме красивых, ухоженных женщин. Но их, слава богу, у нас просто много. Ну, и да, это, сотрудницы, много девушек, это да. сотрудницы компаний, предприятий, регионов, которые там работают на стендах, подписывают контракты. И вот про любую красивую женщину на Петербургском международном экономическом форуме теперь любой, простите, шелудивый пес может сказать эскортница, проститутка. Почему? Да потому что вот СМИ это раскачали. У нас даже родилась своя шутка тоже с коллегами, что теперь не знаешь на ПМЭФе, что женщину оскорбит больше. Это если ты ее назовешь эскортницей или если ты скажешь, ну это точно не эскортница, потому что она, мол, не симпатичная, не привлекательная. Так что давайте мы будем отходить от этой темы, давайте мы будем уважать себя, уважать своих своих женщин. Не каждая красивая женщина, ухоженная, проститутка. Это как бы тоже такой здравый, нормальный смысл. И я на ПМЭФе видел просто огромное количество трудоголиков, людей, которые горят своим делом по 15-16 часов на ногах. У меня вот шагомер в мобильном телефоне насчитывал 25-30 тысяч шагов. И там все такие, там все работают. Да, где-то, наверное, проходят какие-то закрытые вечеринки для каких-то богатых там этих людей, которые привыкли к чему-то там, к каким-то там услугам, развлечениям. Но это всегда, простите, бывает много где. Но 95% и там 99% людей там вообще за другим. Там показывают достижения регионов, там показывают новые продукты, там показывают то, какой у нас классный, интересный, модный бизнес, насколько классные делают вещи.
4: Да, кстати, я тоже, мне, знаешь, порадовал, что действительно стало доминировать оформление стендов такая русская тема. То есть было то, что я видел на фото, на видео, было очень мощный в духе русских народных сказок стенд Росатома.
3: Шикарный. Я его пофотографировал специально.
4: Еще какие-то тоже были презентованы в русском стиле медицинские...
3: Банк ПСБ.
4: Технологии, да. И еще хороший был стенд с русскими писателями УВТБ, такой интересный.
3: Да, модный,
4: был.
3: Да. Да, модный. Они рядом с Росатомом стояли, да.
4: Ну, тут, конечно, небольшая ложка плова тоже была в виде стенда «Оно Евразия», да, то есть, по идее, это организация, которая должна заниматься продвижением мягкой силы русской, но они почему-то у себя там тоже устроили там какие-то тандыры там и...
3: Я, кстати, даже не видел, где они... Это там на основном тоже этом холле, откуда постоянно дискотека какая-то раздавалась.
4: Видимо, да, то есть, мне скидывали видео, то есть, у них там что-то плов, тандырки, тюбетейки, халаты, ну, то есть... Иностранным же гостям интересна русская культура, да, там, допустим, для...
3: За пловым и тандыром, я думаю, в Ташкенте хорошие проходят международные экономические форумы.
4: Да-да, ну, то есть, вы продвигаете русскую мягкую силу Средней Азии. И когда сюда приезжают тоже иностранные гости, ну, если бы вы были узбекской организацией, оно Евразия, было бы, наверное, логично, что вы там продвигаете там плов, тандыр и тюбетейки. Но наоборот, если вы являетесь там смежной организацией с Россотрудничеством, значит, у вас для иностранных гостей должны быть там, не знаю, макет православного храма, примеры шедевров русского искусства, литературы, русских научных достижений. То есть все то, что, собственно, может выстроить позитивный образ России, заинтересовать нашей культурой, нашими достижениями, а в том виде, в каком это было выставлено там, это может, наверное, только заронить сомнение, что Россия местами идет тем же путем, как либеральные мультикультурщики на Западе, подавляющие традиционно европейскую культуру, но при этом уважающие там даже самые дикие традиции приезжих мигрантов.
3: Знаешь, утонул этот тандыр. Ничего, кстати, против тандыра не имею. Да. И против лепешек с тандыра.
4: Важен контекст.
3: Да. Да. Утонул этот тандыр все-таки в нашей повестке. Для меня этот форум ассоциируется с русскими наличниками, потому что, ну, стендов 5, наверное, назову, или иначе использовался в оформлении русский наличник. Каждый регион наш, вот корневой русский, там, Новгород, Тула, у всех был вот в дизайне наш русский орнамент, девушки были благочестиво, красиво одеты, практически никого не было, я не видел там в латексных костюмах, на каблуках таких, знаешь, классических из каких-то вот американских рекламных роликов какой-нибудь ерунды. Красиво одеты девушки на стендах, в длинных юбках, многие в кокошниках, много видел людей в косоворотках, сам, понятное дело, я был все эти дни в косоворотке, кроме последнего, было уж очень жарко, надел футболку под пиджак. И это стала норма. Русская тройка. Катание на русской тройке было для любого человека. Там ямщик в такой одежде начала 20 века, в высоких сапогах, в картузе, с приятной окладистой бородой, молодой человек. Вот Федерация русской тройки, познакомились с ними тоже, специально подошли мы с Борисом Корчевниковым. Замечательно. Прямо на входе стенд с русскими народными промыслами Федоскина, Палех, Мстера. Мастера прям там изготавливали продукцию, шкатулки, подносы, прям при тебе расписывали руководители или там какие-то самые лучшие мастера этих школ. Там же можно это было приобрести. и тоже пользовалась огромной популярностью и у иностранцев, и у наших. Мария Владимировна Захарова всегда к ним приходит, покупает у них продукцию тоже сувенирную, чтобы дарить, ну, кому-то из своих контрагентов на высоком международном уровне. Рядом генеалогический центр стоял, который помогает людям искать свои корни, формировать такую библиотеку данных о своих предках, о своих родственниках, искать родственников, создавать вот эту семейную память, создавать альбомы с фотографиями, учить детей семейным правильным традициям. Вот такой, понимаешь, ПМЭФ для меня. А кто-то, ну, наверное, если захотеть, грязь можно найти вообще везде. В самом святом месте, там, в церкви, любая свинья, если захочет, найдет грязь. Да, зачем искать ее?
4: Да, кстати, вот, допустим, к вопросу о том, зачем нужен ПМЭФ, вот мне очень понравился диалог министра энергетики Саудовской Аравии с Владимиром Владимировичем Путиным, да, где саудовский принц сказал, что хотя мы мусульмане, а вы, как он назвал Путина, ваше превосходительство и Россия православная страна, но мы, в общем, будем вместе, пока смерть не разлучит нас. Ну, это, конечно, он немножко так вот добавил высокого восточного штиля, но на самом деле заявление очень важное, потому что, с одной стороны, мы видим то, что во всем мире, в том числе в мусульманских странах, нас видят как действительно оплот православного христианства, а с другой стороны, это не является барьером, чтобы даже Саудовская Аравия, где официальная религия ислама ваххабитского толка, с нами бы не дружила, не сотрудничала, и плюс вот людям, зацикленным на якобы эскортницах, мы пока, вот это показан действительно уровень, когда министр энергетики Саудовской Аравии, которая является одним там из лидеров арабского и мусульманского мира, именно там находится как раз священный город мусульман Мекка, да, признается вечной дружбе нашему президенту и в позитивном ключе говорит о России как о, в первую очередь, православной христианской стране.
3: И в этом нет ничего плохого. То есть для них это нормально.
4: Нормально, да.
3: Нормально. У нас некоторые вот еще чиновники старого образца все боятся. Мусульмане говорят, да классно, хорошо, будьте православными, ноль вопросов, супер. Не будьте как Европа, будьте собой.
4: Да.
3: А и находятся те, которые говорят, а вот мы вам, хотите фестиваль плова сделаем? Вот. Расскажем про то, как мы вас любим. Чтобы любить другого, нужно любить и уважать себя. Пока мы не начнем все сверху донизу любить и уважать себя, чтить свои традиции, знать их, мы не сможем по-настоящему не вызвать уважение у других и не начать какой-то нормальный диалог с другими культурами. Чтобы вести культурный диалог, нужно быть носителем своей культуры. А мы в массе своей долгое время были носителями эрзац-культуры. Мы были бескультурными. Нас лишили, или мы сами отказались, забыли, потеряли, разбазарили собственную культуру и превратились в иванов, не помнящих родства. Сейчас эта ситуация меняется. И меняется в том числе на Петербургском международном экономическом форуме. Огромное количество православных предпринимателей, крупных, средних бизнесменов подходили к нам на стенд и говорили, как хорошо, что вы появились. Давно пора.
4: Да.
3: Давно пора вам здесь было оказаться. Хотя некоторые коллеги, когда мы обсуждали необходимость присутствия телеканала «Спас» и других православных СМИ на форуме, мне говорили, а что мы там будем делать? Ну что мы там будем делать? И ответ очень простой. Проповедовать. Нести истину, нести Христа. Что, бизнесменам не надо спасаться? Им надо спасаться больше, чем всем остальным, наверное. Они сами это прекрасно знают. В храм на молебен приходило очень много людей, крупных предпринимателей. Я там стоял на молебне, смотрел вокруг, там этот там с такими огромными возможностями, этот тоже занимается большими делами. Приходят сами, молятся люди. Оказывается, что они глубоко уцерковленные. Прихожу на стенд крупной IT-компании, занимающейся безопасностью, Positive Technologies, а мне коллега, руководитель коммуникации, говорит, а у нас акционер, православный человек, у него 6 детей.
4: Отлично.
3: Сейчас мы вас познакомим. Я говорю, ничего себе. И так везде, понимаешь? Это говорит о том, что изменения происходят. Просто вот как, когда гомеопатией лечишься, исцеление происходит не сразу, или когда капельница работает, да, вот она вымывает из тебя понемногу там плохое и заливает в тебя хорошее. То же самое,
4: по капле, да.
3: То же самое происходит и с нашим духовным нравственным состоянием. ПМЭФ там 17-18 года просто колониальный ПМЭФ. Это эрзац такой, повторение Давоса. Угу. Там, Всемирного экономического форума. Давайте сделаем, как у них, как в лучших домах Филадельфии, да, Людоедка Эллочка, 12 стульев или Золотой теленок, я уже забыл, Ильфа Петров. Вот давайте так сделаем, что, потому что модно. А сейчас там уже другие смыслы. Иностранцы к нам, что вот Кэндэнс Оуэнс к нам приехала, потому что мы фестиваль плова проводим? Нет, она приехала в государство, старающееся жить по евангельским истинам.
4: Да, я просто нашим слушателям, кто не в курсе, скажу, что Кэндис Оуэнс — это крупнейший правоконсервативный публицист и блогер в Штатах, вот, которая просто собирает огромную многомиллионную аудиторию. И более того, что интересно, наверное, она является темнокожей американкой, которая выступает против БЛМ и против либеральщины. И так она, в общем, из либералки эволюционировала в правоконсервативную христианку. Действительно, имеет большое влияние на умы в США. И что для нас важно, Кэндис Оуэнс принадлежит к партии изоляционистов, которая считает, что США должно заниматься внутренними своими делами, а никуда не лезть, и всегда занимала четкую пророссийскую позицию, обвиняя в кризисе на Украине расширение НАТО на восток, и антиукраинскую, постоянно заявляя, что нечего американцам Украину поддерживать. Вот Кэндис Оуэнс приехала в Россию, я читал ее, значит, в одной заморской соцсети, то, что она писала, она во полнейшем восторге от Москвы и от Петербурга, и еще у нее был замечательный такой тоже пост, где она написала, что вот я побывал в усыпальнице Романовых, и что же, собственно, сатанисты сделали с этой замечательной императорской семьей, надо всем христианам мира пробуждаться. Поэтому, конечно, визит тоже таких людей, как и принц и министр энергетики Саудовской Аравии, и Кэндис Оуэнс, показывает то, что значимость у данного мероприятия достаточно высокая.
3: Да, да, и чем сильнее мы будем это продвигать, чем меньше мы будем стесняться сами себя, своей культуры, своей традиции, тем быстрее нас будут уважать, как это было в прежние века. А если мы будем себя стесняться, если мы будем прогибаться, если мы будем либо укатываться в либеральщину, либо в азиопщину, во что угодно, но только не в собственную идентичность, то ничего хорошего нас не ждет. К нам присоединяется наш коллега, соратник, политолог, автор успешных многотысячных проектов в социальных сетях Дмитрий Никотин. Дмитрий, мы тебя приветствуем.
0: Здравствуйте, рад снова вас увидеть.
4: Взаимно.
0: Услышать, да.
3: Ну, ты частично слышал, как мы обсуждали Петербургский международный экономический форум. Мы твои преданные читатели, и всем рекомендуем присоединяться к нашему сонму, к нашему коллективу. Ты много пишешь про мягкую силу, про информационные войны, про психологические войны. Вот в контексте сказанного нами, в контексте того, что было на Петербургском международном экономическом форуме, что ты можешь сказать как специалист?
0: Ну, давайте, наверное, продолжу вашу тему по поводу выбора гостей. Не все гости, да, на ПМЭФ, на мой взгляд, были достойны своего приглашения. То есть, да, вот была Кэндис Оуэнс, но был также и Эндрю Тейт, то есть персонаж, который, на мой взгляд, идет...
3: Противоречивый.
0: Да, ну, больше так все-таки скандальный персонаж с таким...
4: Молодой Эрл Маск практически.
0: Да, так же, как и там отец Илона Маска тоже. То есть, вот я считаю, что нам нужно всегда выбирать фигур, так же, как для российского пантеона героев, как и в качестве гостей, те, которые объединяют, а не которые разделяют. Да? То есть вот, нужно заниматься подбором, исходя из этой точки зрения. По поводу того, что нам необходимо делать, да, в контексте мягкой силы. Ну, во-первых, нам нужно понять, что мягкая сила — это не только то, что делает государство, и ставка не должна быть исключительно на государственную работу. Мне вот нравится, знаете, такой смешанный подход. То есть вот есть чисто государственные модели. Это вот китайская модель. У них есть институты Конфуция, у них есть китайские государственные медиа, и вот вся китайская госмашина в области мягкой силы работает. Но есть, например, американские практики, где очень большой, там, частная, очень большая частная роль. То есть тот же Голливуд, это, по сути, частные корпорации, которые работают на продвижение, то есть где государство выступает неким создателем смыслов, а уже эти смыслы потом обрабатывает Голливуд. То, что у нас вот последняя такая попытка была сделана, некий там перечень ценностей для фильмов, но вот тоже сразу же я могу и частично этот перечень, да, покритиковать. Поменьше бюрократии. То есть, на самом деле, если дать русским людям больше творческого простора, поменьше бюрократии, поменьше вот этих вот жестких стандартов, то результат будет как бы налицо. То есть, в принципе, ну, способы распространения влияния неизвестны. Это медиа, это киноиндустрия, это сериальная индустрия. То есть нам нужен такой русский Netflix, нам нужен какой-то проект уровня, там вот «Игра в кальмара». Почему, если южнокорейцы смогли, почему Россия как бы не может? У нас что, недостаточно талантливых режиссеров, да, актеров, сценаристов и продюсеров, которые могли бы сделать такой проект? То есть государство может подтолкнуть, помочь с бюджетами, но... Многие жалуются обычно на что? На что? На то, что требуют. Требуют вот чиновники, которые не в теме. Так же, как сейчас с социальными сетями, когда мы фактически закрываемся, то есть вот этот вот процесс, да, где мы в рамках укрепления своего суверенитета одновременно начинаем закрываться от мира. При этом государственные медиа, они продолжают работать за рубеж, но таким образом государство теряет огромное количество блогеров, творческих людей, которые, опять же, на западных платформах доносили российскую точку зрения. И при этом, если взять такой пример, ну вот возьмем недавний футбольный матч в финале там Лиги Чемпионов, где русский вратарь стал на вот этот момент просто главной фигурой мирового уровня. И вот это тоже мягкая сила. Но где он, да, публикуется? Он продолжает публиковаться, да, вот опять же в запрещенных социальных сетях. Русские космонавты, да, которые тоже ведут там свои странички. Но это все еще идет по инерции. То есть если мы будем вот закрываться, то, к сожалению, наше влияние просто начнет сокращаться. И на одном только государственном не проехать. То есть то, что у нас есть там, например, успешные такие проекты, как там Russia Today, которые работают на зарубежную аудиторию. Ну, ни один канал, да, ни одна газета не сравнится с миллионами блогеров, которые могли бы работать, да, на укрепление имиджа страны. Ну, вот. То есть спортивные достижения, опять же, взять того же, там, например, русского хоккеиста Овечкина. Мировая звезда. Для США, наверное, намного больше сделал для продвижения, опять же, имиджа русского мира, чем, например, какие-то государственные медиа, которым доступ для работы на американскую аудиторию просто закрыт. И вот через, опять же, работу даже, например, с русской диаспорой за рубежом тоже можно было бы добиться намного большего. Знаете, даже у Израиля есть такая программа, я вот успел почитать, где они приглашают тех, кто находится за рубежом уже,

0: живет день там в Австралии или в Германии, он вернется, и у него уже круг общения как раз-таки среди местных жителей этой страны. И каждый такой человек, он становится вот инструментом влияния. Так что здесь можно, ну, бесконечно говорить про то, что необходимо сделать, что необходимо предпринять. Со смыслами, конечно, работать. Должен быть, знаете, вот, на мой взгляд, четкий, вот как есть в бизнесе брендбуке, должен быть такой же национальный бренд «Россия», где есть четкий пантеон героев, четкие смыслы и нарративы, которые мы хотим распространять. Над ними должно работать экспертное сообщество, должна быть общественная дискуссия, что мы и каких персонажей мы вносим там в пантеон героев. И потом развиваем, опять же, это все через киноиндустрию, там, сериальную индустрию, компьютерные игры. У китайцев, например, вот была компьютерная игра, на приставку она, правда, была, на PlayStation Wukong. Там был просто тоже там мировой хит, и весь мир узнал о китайской культуре гораздо больше через, там, опять же, ту же самую игрушку на PlayStation.
1: Насколько мы сейчас эффективно это делаем? Есть ли какие-то удачные еще примеры, кроме вот звезд? Ты назвал звезд, я абсолютно согласен с тем, что да. Ну, большой спорт, не люблю его, но понимаю его медийную емкость и эффективность. Поэтому да, это та среда, в которой надо работать. Кино. Сейчас мы снимаем кино так себе, не как в прежние времена, на мой взгляд. Литература тоже, пока новых мировых имен у нас не появляется. Где мы еще можем выстрелить?
0: Вот в этом-то и большая проблема, что наша одновременная проблема и одновременно наша огромная радость, что Российская империя, что частично Советский Союз в плане там космоса и атома, да, создали нам такой задел, что мы до сих пор на нем во многом выезжаем. То есть, если мы берем, соответственно, русскую литературу, Достоевский, Толстой, там, тот же Булгаков, кстати, актуально, да, в контексте того, что сделали с его памятником, да, на Украине, это вот такие вот, знаете, говоря опять же современным языком, это амбассадоры русского мира на века и из прошлого, да, в современность, которые по-прежнему работают. Но, конечно, нам нужно использовать еще то, что у нас есть, а не просто то, что, ну, вот это было, и как бы все это отдали в мировую культуру и забыли про это. Ну, естественно, называют обычно что еще? Русскую литературу, русский балет, там, русский космос, да, вот первый человек в космосе, там, Юрий Гагарин. Но если мы начинаем, конечно, сейчас не хочется вдаваться в детали, что у нас там и с космосом-то тоже проблем хватает, и там с киноиндустрией хватает, поэтому я говорил, что нужно дать русскому человеку больше, на мой взгляд, именно свободы творчества, поменьше бюрократии, и что, конечно, госпомощь, она нужна, но чтобы это давалось госпомощь, но без вот этих вот сложных бюрократических процедур и каких-то вот этих вот требований и вмешательства в процесс рабочий. Потому что обычно, если вы поговорите с человеком из индустрии, он скажет, да, конечно, он был бы рад там государственной помощи, но так, чтобы это не превращалось в то, что соавтором этого произведения становится чиновник. То есть, в первую очередь, творческий человек должен этим заниматься. Плюс у нас есть какая, на мой взгляд, тоже большая такая проблема, что мы больше фокусируемся на себе, а не работаем на экспорт. То есть, вот опять же, если посмотреть на Южную Корею, как успешный пример, вот «Мягкой силы», все знают про кей-поп, про корейские дорамы, да, турецкие сериалы те же, да. То есть, вот Южная Корея просто действительно такой считается классический вот пример работы на экспорт, где они стали, там, кстати, вот их одна из самых популярных групп, она в бюджет там такие приличные суммы возвращает в южнокорейский. То есть, именно не только на наш рынок работать, а сразу проекты должны делаться под ту аудиторию, которая находится за рубежом. То есть, вот та же, например, корейская индустрия, например, сериал «Игра в кальмара». После того, как этот сериал стал хитом Netflix, огромное количество людей в мире стали учить корейский язык. То есть, ну, недооценка есть у нас, может быть, какая-то вот медиапроектов, их успешности, их влияния.
2: Да, добавлю, наоборот, да. Что когда я смотрел интервью с известной британской актрисой Кейт Бекинсейл, она сказала, что я закончил Оксфорд и выучил русский язык, чтобы читать в подлиннике Достоевского и Толстого, моих любимых писателей. То есть, как вот до сих пор...
0: Да, это тот же пример, да, где люди хотят потом в оригинале. То есть, На самом деле достаточно одному проекту выстрелить, который может дать ну просто феноменальный вот успех по увеличению влияния России в мире. И это сразу и к турпотоку приведет.

0: Вот опять же, например, у нас невероятная природа. Все знают, что Россия настолько просто поражает у нас от субтропиков до, естественно, там, тайги Крайнего Севера. Но вот очень часто где об этом сейчас людям рассказывать и говорить? Это все делают кто? Наши вот путешественники, но опять же, где потом, да, в запрещенных сетях. Если мы будем говорить про социальные сети, вот смотрите, мы хотим строить свои социальные сети, но тогда их нельзя закрывать от мира. То есть у нас рычаг влияния же есть в наших социальных сетях, но нам нужно тогда их открывать, это во-первых. То есть они должны быть глобальными, нельзя построить сейчас успешный продукт, если он сконцентрировать на очень маленьком внутреннем рынке. А у нас маленький внутренний рынок, у нас не Китай с миллиардным населением, но это вот первое. Второе, это эти соцсети наши, они должны быть очень четко монетизируемы, то есть чтобы авторы сюда шли, потому что сейчас в современном мире блогинг — это как бы профессия. И третье, необходимо, чтобы они давали возможность новым авторам развиваться, значит, эти социальные сети должны не просто показывать KPI установок, как у нас с национальным мессенджером, да, а люди должны, например, если они заходят в ВК, например, видео или на Рутуб, они должны знать, что благодаря алгоритму они их узнают, то есть прям государство должно, видимо, поставить задачу нашим национальным видеохостингам и мессенджерам и социальным сетям, чтобы они работали над привлечением новых авторов, где новые авторы могли бы раскрываться.
1: Да,
0: эти программы, конечно, есть, да, там у ВК видео, вот ты заходишь, читаешь, и может со стороны показаться, что все это прям круто работает. На практике, как человек, который работал, да, на западной платформе до того, как меня оттуда вышвырнули, да, я попал под эти блокировки, но я видел разницу, да, вот, к сожалению, про это мало кто говорит. У нас обычно вот, ну, вот показатели есть, и как бы как будто все круто. Но
2: потому что многие отчитываются круто, на бумаге сделаем... просто. Презентации делают.
1: Да, я просто приведу простой понятный пример, что, допустим, вот если мы возьмем китайскую как раз всемирную платформу TikTok, там простейший алгоритм, что человек, производящий хороший контент, может без вложения копеек и там раскрутиться. То есть ты загружаешь туда ролик, его показывают на 200 человек, если они активно его лайкают, он дальше переходит на 400. И так пока, собственно, твой ролик не перестает быть интересным. Поэтому средний контент может залетать там на 1000, хороший залетает на миллионы. А за блогерами-миллионниками туда идет аудитория, за аудиторией идут рекламодатели. И плюс это все можно тоже контролировать, потому что мы вспомним, что в ТикТоке был антироссийский контент, а американцы вообще заставили в США, значит, китайцев продать там контрольный пакет акций.
0: Суть, смотрите, да. Китайский ТикТок, да, он стал мировой соцсетью.
1: Да.
0: То есть китайцы не стали зацикливаться в ТикТоке только на себе, да, они разрешили, да, их где-то прижали, они где-то пошли там в США на уступки, но все равно во всем остальном мире, возьмем там Бразилию, Индию, Африку, там Европу, ТикТок — это главная платформа, да, которая конкурирует с еще одной запрещенной соцсетью. Ну и опять же,
1: почему, огромное, кстати, количество... Извините, что тебя перебью, да, кстати, что интересно про ТикТок, почему, допустим, там действительно возникло после начала спецоперации много контента антироссийского, штаб-квартира российского ТикТока находилась в Лондоне. А с учетом того, что наши, китайцы, может быть, союзники, не союзники, но партнеры, почему бы нельзя было договориться, как вот американцы с ними выкупили у них контрольный пакет акций, чтобы российский ТикТок штаб-квартиру имел в Москве, и мы могли бы тоже его там вполне себе контролировать, зачищая от контента нам ненужного и продвигая там тех блогеров, которые нам интересны.
0: Да даже, в принципе, нельзя переживать, что давайте полностью уберем, да, там какой-то клеветнический на Россию там контент. Пусть он будет, давайте с ним конкурировать, да, то есть мы можем конкурировать, где-то, конечно, там модерация всегда нужна, но мы переживаем, что они вот говорят, но сами, да, закрыли себе. И по поводу алгоритмов, я вот сам проводил эксперимент, вынужденно с Ютубом, с Рутубом и с ВК-видео, но также и с форматом, да, коротких роликов, когда... Вот представьте, насколько это работает. Один и тот же короткий ролик я заливал в 3 соцсети. Одна запрещенная с короткими видео, вторая — это ТикТок, и наш, соответственно, отечественный национальный ВК. В 2 не в отечественных этот ролик набрал у меня там 1,7 миллиона просмотров, в другой 1,6, и в ВК 10 тысяч просмотров. То есть смотрите, еще раз, один и тот же. То есть алгоритм и китайского ТикТока, и американской запрещенной сети этот ролик воспринял хорошо, хотя это совершенно разные сети. И только в ВК у нас почему-то, да, возникает вот такая вот ситуация. И когда ты с этим регулярно сталкиваешься, ты понимаешь, что вот как бы проблема тоже есть, да.
2: А что за ролик? Ты можешь пересказать кратенько, почему так
0: произошло? Ну, это был политический ролик, собственно говоря, где я делаю аналитику по там украинскому конфликту. Вот, то есть я просто заливаю там короткие форматы из своих там длинных выпусков где-то нарезаю. В общем, по сути, это политическая аналитика. И вот представьте, да, политическая аналитика, она залетает на несколько миллионов в запрещенных сетях. Я, конечно, понимаю, что меня оттуда также могут удалить, как и с YouTube, но там ради эксперимента и какую-то аудиторию еще там попытаться привлечь, как бы почему бы и нет, да, посмотреть, увидеть это все. Тем более у меня получается, там, в отличие от многих, кто просто что-то вот говорит и в теме находится, так скажем, косвенно, я это на личном примере все это протестировал, все это увидел, как это работает, и хотел бы вот на этом сделать акцент. Ну и любой автор, он скажет, алгоритмы, то есть нужен акцент на алгоритмов. У нас такая крутая математическая школа, которая, извините, до сих пор, опять же, дает нам плоды, у нас там невероятный просто финтех, там IT-специалисты, но почему-то вот в области соцсетей у нас такой большой пробел, просто потому что складывается ощущение, что на этом не делают акцент.
2: Безидейность, вот, потому что долгое время была. Хорошая инфраструктура, но хороший конвейер, но нечем наполнять его.
0: И здесь просто еще... Я думаю, еще проблема контроля со стороны вот чиновников. То есть чиновники все-таки есть вот проблема, что они не погружаются вот в эти вот детали. Для этого нужно пригласить там условно экспертов-блогеров на какой-то круглый стол, чтобы они там чиновникам рассказали, как эта ситуация происходит. Потому что, ну, невозможно же во всем разбираться. Условный там чиновник, он не обязан быть блогером, чтобы понимать, как это работает. И очень часто на бумаге может казаться, что это вот классно, и показатели у нас вот такие вот. На практике это может работать, ну, очень часто по-другому.
2: Хочется еще с тобой обсудить тему письма Зеленского главе нашего государства, нашему верховному главнокомандующему. Как тебе кажется, это паника какая-то, просьба о пощаде или что-то другое? Это ловушка?
0: Это провокация. Это здесь смотрите, давайте так. Было ли это письмо именно письмом? Нет. Если бы это было письмо, оно было бы передано по ДИП-каналам. Соответственно, что это было? Это была попытка пообщаться с российским обществом, попытка пообщаться с миром и указать на то, что в картине Зеленского как бы происходит, но через голову. То есть как бы обращаясь к президенту и привлекая внимание, он пытается донести те нарративы, которые, в принципе, пытается доносить украинская пропаганда, привлекая невероятное медийное внимание к этому событию. То есть это чистая провокация, это, естественно, никакое не дипломатическое послание, никакой не призыв к переговорам, никакого переговорного процесса в ближайшем будущем я абсолютно не вижу. И текст письма, он, конечно, там с элементами оскорблений, с там хамством, но это не дипломатия точно, то есть это провокация с целью донести нарративы украинской пропаганды до российского общества. То есть в целом реакция должна быть такой, да, если Зеленский хочет общаться, есть дипломатические каналы, ну и да, конечно, у нас Пескова мы часто критикуем за то, что он вот что-то говорит, что потом вызывает у многих такие странные эмоции, но он на самом деле правильно сказал, то есть вот есть дип-каналы, почему бы не передать сообщение по ним, ну и хотят встречаться, давайте встречаться, ну, в Москве, да. Так же, в принципе, как и Зеленский предлагает, вот так же ему и ответили. Ну, приезжай в Москву, поговорим.
2: Ну, правильно, действительно. Дмитрий, что нас ждет лето впереди? Обычно информационно это такой небольшой спад, затишье и возможность, наоборот, выстрелить с чем-то сильным. Возможно, есть какие-то у тебя прогнозы, какие-то мысли о том, по какому пути пойдет информационно-психологическое противоборство, участники которого все мы.
0: Ну, к сожалению, я здесь не буду оптимистом, то есть лето, на мой взгляд, будет довольно тяжелым, то есть нам нужно подготовиться к тому, что, значит, конфликт у нас вступает в новую фазу, то есть мы увидели это и по ситуации с питерским форумом, мы видим, что действительно Украина переходит к попыткам сделать блокаду топливную Крыму и новым регионам России. То есть в военном плане будет продолжение вот этой вот войны в воздухе. В психологическом плане, на самом деле, возвращаясь опять же к теме письма Зеленского, но вот смотрите, Зеленский пытается представить сейчас через это письмо, ты видишь, как он манипулятивно это делает, что Украина чуть ли вообще не побеждает в этом конфликте. Хотя на самом деле Украина находится вот на волоске от одного решения, которое сразу ставит ее в число безусловного проигрыша. Это европейская помощь. То есть вся Украина, она в этом плане абсолютно не суверенна. То есть нет никакого суверенитета, когда ты зависишь от того, одобрит Еврокомиссия тебе новый кредит или нет. Ну вот сейчас есть кредит на год, на полтора, его Украине должно хватать, да, те самые 90 миллиардов евро. Россия, опять же, если взять выступление Путина на ПМЭФ, показала ответную гиперуверенность в том, что ну окей, давайте посмотрим, кто будет чувствовать себя лучше там, через полгода-год. Но сейчас, конечно, гражданам придется так или иначе, вот я это, знаете, так текстом охарактеризовал, нам было долгое время довольно легко по сравнению с тем, что испытывало украинское общество. Теперь нам будет, конечно, посложнее по сравнению с тем, что было. То есть возникает там проблема с авиасообщением, то есть там из-за беспилотных тревог увеличивается ожидание рейсов, задержки, отмены, топливный кризис, опять же, который... Вот смотрите, он будет носить локальный характер, он не будет глобальным. То есть это 100%, вот я обычно даже говорю 99,9%, а сейчас я скажу 100%. То есть невозможно устроить в России глобальный такой по всей стране топливный кризис, но локальным он быть может. То есть в Крыму, в новых регионах, и потребуется время, пока государственная машина продумает решение, как, соответственно, на это отреагировать. Но... Плюс по поводу лета, то есть, ну, вот мое такое информационное, да, сообщение, просто нужно себя психологически подготовить, что будет потяжелее из-за, опять же, эскалации в беспилотной войне. То есть производство беспилотников в Европе для Украины наращивается, ударов мы видим действительно больше, то есть счет идет теперь, если раньше там сенсации было 100 дронов, да, то сейчас это 500, 800 Минобороны отчитывается за сутки, сбивается, да,
2: беспилотник. Но в итоге-то все что-то будет долетает, хорошо. Да. В итоге-то все будет хорошо, мы-то...
0: Ну, я вот, знаете, уже так говорю, русское чудо есть у нас такое, богоспасаемое отечество, то есть, честно говоря, всегда, как аналитик, если я смотрю на эту ситуацию, вот смотрите, да, так интересно...
2: 30 секунд тоже. У нас.
0: Да, отвечу, что вот есть холодный такой расчет, ты понимаешь, да, тяжело, но в глубине души у тебя почему-то есть какая-то вот уверенность, что русское чудо нас снова вытащит. То есть наше отечество не раз сталкивалось с очень тяжелыми кризисами, но в итоге из всех кризисов мы вышли победителями, иначе бы России просто не было.
1: Так и будет.
0: Сама мы история русские, доказывает, что Бог. Мы в любом случае выйдем из этого кризиса снова победителями.
2: Дмитрий, благодарим тебя.
0: Спасибо.
3: Слушает страна, слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM.
5: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
6: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
3: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг.
7: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
9: Сто лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли. Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
10: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские войска поразили украинские патрульные катера и объекты ВСУ. Евросоюз из экономического объединения фактически трансформировался в военно-политический союз. И Европе следует начать переговоры с Россией. Далее подробнее. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за минувшие сутки поражены патрульные катера, склады горючего, объекты транспортной, энергетической, портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Кроме того, за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 141 районе. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Группировки «Север», «Юг», «Центр» и «Запад» за сутки улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции. Суточные потери противника составили 1300 военнослужащих, отмечается в сводке Российского оборонного ведомства. Новые способы ведения вооруженной борьбы появляются постоянно, и международное сообщество также постоянно пытается реализовать и реагировать на это. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
2: Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы, они постоянно появляются, и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это, например, решение о неприменении пехотных мин и так далее. Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия. Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой, хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается. Как на этом можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации. В этом направлении мы и работаем.
1: По словам президента, мировое сообщество должно придумать способ ограничения применения опасных вооружений против гражданского населения. Москва постоянно говорит Еревану, что Евросоюз из экономического объединения фактически трансформировался в военно-политический союз, заявил вице-премьер Алексей Верчук. Москва обращала внимание и продолжает обращать внимание на это армянских коллег, друзей, союзников, чтобы они подумали, что они делают, добавил Верчук. Напомню, в воскресенье в Армении проходят выборы в парламент. На них изберут 101 депутата. За места в законодательном органе борются 18 политических сил, 16 партий, 2 блока, включая гражданский договор Пашиняна, который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум 5 лет. Израильские военные в воскресенье в рамках операции против группировки «Хизбалла» атаковали южные пригороды Бейрута. В правительстве Израиля объяснили, что эти удары стали ответом на обстрелы израильской территории бойцами «Хизбаллы». Это первый обстрел пригородов ливанской столицы с момента согласования ранее на этой неделе режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Районы к югу от Бейрута считаются главным оплотом «Хизбаллы». Беспилотные летательные аппараты Израиля Израильских ВВС также сегодня точечно ударили по южной окраине ливанской столицы в ответ на обстрелы поселений Верхней Галилеи, сообщил ТАСС источник в службе гражданской обороны. Европе следует начать переговоры с Россией. Инициатором такого диалога должен выступить Евросоюз, а в случае неудачи – Евро-тройка Великобритании, Германии и Франции. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, Европе необходимо действовать совместно с США, однако при этом задаваться вопросом, отвечает ли американская внешняя политика в отношении России и Украины в настоящее время интересам Европы. Стуб также заявил, что не верит домыслам реализации ряда западных спецслужб, которые утверждают об угрозе нападения со стороны России в отношении стран Балтии. Ранее Владимир Путин отмечал, что заявление о якобы готовящемся нападении России на Европу – это не просто бред, а провокация и дезинформация с целью одурачить собственное население. От действий международных преступных группировок все чаще страдают объекты критической инфраструктуры, финансовые и государственные учреждения, поэтому правоохранители всех стран должны работать на опережение и сообща. Об этом глава МВД России Владимир Колокольцев заявил в Бишкеке. В столице Киргизии прошло совещание министра внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС. Также Колокольцев подробно остановился на дестабилизирующем влияние внешней геополитической обстановки на безопасность.
3: Обозначила влияние в своем выступлении геополитических факторов. Все мы прекрасно видим, как западный мир провоцирует региональные конфликты. Свидетельством об этом является и агрессия в отношении Ирана со стороны Израиля и Соединенных Штатов Америки. Видим то беспокойство, которое у соседей вызывает активизация террористических организаций типа ИГИЛа со стороны Афганистана. Видим другие факторы, которые геополитические, которые напрямую влияют на состояние правопорядка и обеспечение безопасности в странах государств, членов ШОС. Поэтому все с этим сталкиваются, все это видят, и вырабатываем определенные меры для нейтрализации всех этих вызовов и угроз.
1: Оранжевый уровень погодной опасности начал действовать на территории Москвы из-за сильной жары, сообщили в гидрометцентре. Ранее планировалось, что данный уровень будет введен утром в понедельник, 8 июня. Оранжевый уровень действует до 18 часов среды, 10 июня. Дневные часы в столице ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха составит в районе 30 градусов.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Канадский нападающий Эдмонтона Конор МакДэвид стал обладателем награды Тед Линдсей Эворд, обойдя нападающего Тампы Никиту Кучерова. В тройку претендентов на премию лучшему игроку регулярного чемпионата по версии профсоюза также входил канадский форвард Маклин Селебрини из Сан-Хосе Шаркс. В прошедшем регулярном чемпионате МакДэвид стал лучшим бомбардиром и ассистентом, а форвард стал пятикратным обладателем приза. Краснодарский «Локомотив» Кубань одержал победу над петербургским «Зенитом» в третьем матче серии за третье место в баскетбольной единой лиге. Встреча завершилась со счетом 85-81. Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарской команды Майк Мур, который набрал 21 очко. Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу петербургской команды. Четвертый матч пройдет 9 июня в Краснодаре. Итальянский пилот «Мерседеса» Кимми Антонелли стал победителем гонки шестого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Монако. Итальянец впервые в карьере выиграл гонку в Монако и одержал пятую победу подряд. Вторым стал британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон. Третье место занял французский гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая во втором товарищеском матче. Встреча в китайском городе Ухань завершилась со счетом 1-0 в пользу сборной России. Мяч на 72-й минуте забила Анна Кожникова. В первом матче 3 июня футболистки сборной России победили со счетом 2-1. Тренер «Партизана». Тренер белградского «Партизана» Серджан Благоевич может возглавить тольяттинский «Акрон». Об этом сообщают местные СМИ. По информации источников, в случае назначения специалиста в российский клуб «Партизан» получит компенсацию в размере 150 тысяч евро. И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
1: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 27. В Твери небольшой дождь, плюс 26. В Ярославле небольшой дождь, плюс 25. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 27. В Липецке ясно, плюс 26. В Смоленске небольшой дождь и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 14, днем плюс 23. В Москве в понедельник ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 15, днем плюс 28. 10. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Консерватники. Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. К нам присоединился наш друг, регулярный гость студии «Радио России» Роман Анатольевич Силантьев. Приветствуем вас, Роман Анатольевич.
3: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Есть что обсудить с известным религиоведом, исламоведом,
4: специалистом. Сектоведом, да, и деструктологом.
2: Да, это, конечно же, ситуация с исламизмом, с радикальными формами ислама в нашей стране. И как с ними мы справляемся? Справляемся ли?
3: Ну, пока справляемся. В общем-то, новости хорошие с этих фронтов в целом приходят. Похоже, у нас крупнейший успех спецслужб налицо. Рано, конечно, пока говорить. Но, во всяком случае, пока крупнейшая облава на террористов у нас идет. Полагаю, в эти минуты тоже. И вскрыли у нас сетку, в общем-то, одну из двух опаснейших террористических организаций в мире, а конкретно братьев-мусульман.
4: А вот получилось так, что, насколько вот я вижу из СМИ, что в большинстве своем арестованы за связями с террористами, с братьев-мусульман, религиозные деятели преимущественно связаны с ДМРФ, с одним из многочисленных наших муфтиетов. Так ли это? Если да, то почему?
3: Да, это так. Ну, дело в том, что у нас ДМРФ, как сначала назывался еще Советом муфтиев России, был прибежищем раскольников, которые предали верховного муфтия Талгата Таджуддина и, в общем-то, выбрали путь духовных приключений. Ну, а потом раскольники быстро дополнились мусульманами нетрадиционной религиозной ориентации. Поскольку если Таджуддин с ними боролся, то Гайнуддин, наоборот, их всех привечал. Неоднократно выступал против запрета ваххабизма, поддерживал контакты близкие с лидерами других нехороших террористических экстремистских организаций. Поэтому те же ваххабиты, разных видов поглядев на него и на Таджуддина, естественно, приняли сторону Гайнуддина. Ну, в принципе, не только Таджуддин у нас с ними воевал, и в муфтияте Дагестана, и в других хороших организациях мусульманских тоже не любят. Поэтому пошли они туда, где их любят. И все они как-то исторически сконцентрировались именно в ДМРФ.
2: Как так сложилось, что вот это годами шло? И почему именно сейчас, на ваш взгляд, вот началась активная, какая-то активная фаза решения этого вопроса?
3: Ну, почему же годами? Десятилетиями шло. Вот у нас задержали такого Висама Бардвила. Я о нем еще в своей кандидатской писал в 2003 году про ислам. Написал, что, в общем, человек имеет типичную биографию резидента, который заслан тут для каких-то действий нехороших. И он тогда даже мой домашний телефон нашел и высказывал мне свое неудовольствие по причине того, что я тут его обидел.
2: Культурное?
3: Ну, он русский мат уже освоил тогда. Это, в общем, первое, что он освоил. Вот, товарищ в этом смысле в нашу культуру интегрировался по мере сил. Правда, чувствуется, скоро ему придется с этой культурой распрощаться. У нас за террористические преступления гражданство лишают. Так что, посидев на дорожку, поедет обратно в Хамас. Но, тем не менее, десятилетиями это продолжалось, выстроили мощную сеть не только у нас, но и за рубежом. И, надо сказать, вот последний год их начали давить по всему миру, в том числе и наши политические оппоненты, и американцы, и французы. Видимо, допекли они уже всех. Вот редкий случай, когда они, в общем-то, друзья Турции, Катару и Британии, но вот всем остальным они не друзья.
2: Удивительно. Что нам ждать в ближайшее время? Вот какой прогноз по поводу вот этого трека, этого направления, связанного с радикальными формами ислама? Будет ли новый какой-то заход, попытка каких-то новых форм, учитывая, что со старыми формами мы научились работать, это как вакцинация, да? Значит, появится новый штамм вируса скоро. Будет ли новый штамм вируса или сейчас в зоне Персидского залива неспокойно и не до этого?
3: Дело в том, что у нас интересная ситуация. Братья-мусульмане – это очень опытная и умная организация террористическая. Чем они сильно отличаются от того же запрещенного в России ИГИЛа? Ну, как я уже говорил, у нас и не запрещенный ИГИЛ, поэтому уточняю. Вот. Они, в отличие от игиловцев, ведут себя очень скрытно. Местами активно мимикрируют под мусульман добропорядочных. И, главное, не устраивают теракты просто так – они копят силы для нанесения, в общем-то, финального удара. Они рассчитывают на взятие власти через массовые выступления. И, надо сказать, однажды им удалось власть захватить в Египте,
2: да,
3: как раз через Майдан. Это, наверное, главный успех террористов у нас за мировую историю, поскольку Египет все-таки страна крупнейшая, арабская, многомиллионная. Хоть продержались они недолго, но продержались, тем не менее.
2: Ну, еще в одной стране к власти пришли террористы, примерно век назад.
3: Но все-таки не братья-мусульмане. В Сирии они хотели прийти к власти, там была серия терактов, множество людей погибло, они вышли из подполья, когда почувствовали слабину, но тогда им не удалось. В итоге там пришли к власти игиловцы, а не они.
4: А, кстати, к вопросу о взаимоотношениях. Насколько я знаю, допустим, там Аль-Каида, запрещенным ИГИЛ, враждуют у них там разные стратегии своего развития, а какие взаимоотношения у братьев-мусульман с данными организациями?
3: А у них отношения скорее хорошие или нейтральные. То есть они не увлекаются борьбой междоусобной. И, в общем-то, со всеми взаимодействуют, ну, в расчете на то, что при свержении власти они уж там разберутся, кто конкретно эту власть захватит. Типа, давайте сначала все силы на свержение режимов бросим, а там уже потом и решим. Они, к сожалению, гораздо умнее игиловцев. И у нас они, надо сказать, крайне редко попадали в поле зрения правоохранителей. Вообще считалось, что они преимущественно у нас вот в Крыму сконцентрированы, и на Донбассе, доставшись нам наследство от украинских товарищей. Но вот тут выяснилось, что нет, ситуация гораздо хуже, и целые регионы полностью оказались под их контролем. Ну, конечно, мусульманские общины этих регионов. Особенно, конечно, за Мурманскую область беспокойство испытываю, поскольку они на Северный флот активно лезли, даже их туда пускали одно время. Вот. И там, судя по географии арестов, в общем-то, нормальных-то и не осталось.
4: Ну, да, и, по-моему, еще тоже не случайно, что из общественного совета при Минобороне убрали как раз деятелей из Думы, заменили его как раз на, я так понимаю, муфти из ЦДУМ, из организации Талгат Таджуддина, который занимает намного более адекватную пророссийскую позицию.
3: Но дело в том, что у нас Гайнудин очень резко выступал против восстановления института военных священников, и я даже не понимаю, как он вообще туда попал. У них-то, по сути, нет там никого, может, там полтора человека воюют в Ахмате. Вот, но вообще-то все официальные капелланы военные, вот, это Таджуддин и муфтия Дагестан.
2: Да.
3: Их, на самом деле, не так много. Но, в общем-то, изначально, еще до войны, в общем-то, было, по-моему, пятеро таджуддиновцев, один представитель муфтията Дагестана. Сейчас их количество увеличилось, но, по-моему, не очень сильно. И поэтому и логично, собственно, что Таджуддин, в общем-то, опять становится главным партнером.
4: Кстати, вот так, если еще посмотреть, тоже, значит, многие люди не в теме, поскольку у нас Дума РФ часто скандально медийно активны, они их воспринимают как будто как некую главную организацию, как вот у христиан есть Русская Православная Церковь. Вот расскажите, сколько вообще крупных муфтиятов существует в России, и, собственно, кто там наиболее популярен, на каком месте, скажем, там по количеству прихожан находится тот же самый Дума РФ, и кто все-таки более, скажем так, популярен среди именно коренных мусульман России?
3: Ну, не все, что имеет аббревиатуру ДУМ, это, как говорится, нехорошее. У нас многие хорошие организации такую аббревиатуру имеют. Это, конечно, не с Думой, не с Игрой известные, не связаны. Это Духовное управление мусульман. Давняя, на самом деле, аббревиатура еще советского времени известная. Ну, по количеству верующих и по количеству мечетей у нас на первом месте муфтия Дагестана. И вообще в целом мусульмане Северного Кавказа, поскольку они объединены в координационный центр мусульман Северного Кавказа, куда еще и Чечня входит, Ингушетия, и все местные регионы, ну, плюс еще Калмыкия, Краснодарский край, то есть как бы это такой вот наибольший кластер мусульманских общин. Практически там нету представителей Думы РФ, единичной общины. Ну, два других крупных блока — это Татарстан, Башкортостан. Там Думы РФ нету вообще. Там два независимых муфтията. Вот. Плюс есть старейший у нас муфтият Центральное Духовное Управление, у него община и в Башкирии во множестве присутствует, Челябинская область, Оренбургская, Самарская, ну, где-то 1500. Вот они с муфтиятом Татарстана где-то второе место по количеству общин делят, реально существующих на первом месте у нас. Муфтият Дагестана где-то на месте третьем-четвертом у нас уже Чечня. Дума РФ у нас находится на шестом месте, поскольку в независимом муфтияте Башкортостана их больше, чем там. Ну, это где-то 8-9% всех общин, ну, и, наверное, верующих. Вот. Хотя, в общем, считать ли мигрантов их верующими, не уверен, поскольку, например, когда русские туристы приезжают в Турцию, они не становятся прихожанами Константинопольского патриархата, как можно предположить.
2: Хорошая мысль, кстати.
3: У наших любимых таджиков и узбеков на родине тоже имеются свои муфти, надо сказать. И все-таки надо их, наверное, паствой считать, а не Таиша Гайнудинова.
2: Роман еще хотел обсудить тему ордынства. Я прошу тебя затравить ее.
4: Затравить ее, да. Тема ордынства, кстати, она тесно связана, потому что, как мы знаем, что господин Мухидинов из ДМРФ получил штраф 150 тысяч рублей как раз за вот эту картину, где...
3: Даже за две.
4: Даже за две, да. Где, ну, собственно, главный скандал был с картиной, где ордынские ханы попирают русских князей на Калке. Причем, как мы знаем, что как раз на Калке русско-половецкое войско громил именно Субедей, с которым тоже был связан скандал, когда у нас в Туве решили учредить для местных ветеранов СВО награду имени Субедея, и после большого медийного скандала начали от этого открещиваться, стирать видеозапись заседания местного хурала, которое это решение принимали. Что вообще скажете по поводу того, что тут-то там возникают попытки вывести корни России не с Древней Руси, а из Орды, и представить нас, собственно, неким каким-то евразийским, азиатским государством, а не частью европейской цивилизации, где мы там, безусловно, не Запад, но такая тоже своеобычная славяно-православная цивилизация.
3: Ну, мы все-таки неплохо держимся с точки зрения врагов, которые мечтают нас через внутренний конфликт уничтожить. Вот именно это у нас самая большая уязвимость. Поэтому, собственно, они перебирают разные варианты. То есть, либеральный проект не сработал, давайте что-нибудь еще попробуем. Коммунисты теряют свою популярность, а ну как у нас вот евразийцы теперь будут некоторые, да. А ну как у нас можно будет поссорить русских и бурят. Вот. А ну как вот через памятник Чингисхана, давайте тут Субедея. Это же все закладывалось, собственно, еще и советского где-то времени, где-то с начала 90-х. Давайте максимально от русских отдалимся, максимально себе напишем историю на них непохожую, максимально религию на православие непохожую придумаем. Если старой не было, давайте ее придумаем заново. Так появилась своя мифология у многих народов, некоторые на пустом месте, как в Якутии, созданная. И на Алтае некоторое, в общем-то, на искажение исторических мифов. Ну, не мифов, а на искажение истории базирующиеся. Давайте там злодеев сделаем героями. Вот у нас, грубо говоря, монгол Субедей родился на территории Туи, хотя у наших предков резал тюрок. Вот, мы его своим героем будем считать, поскольку вот родился где-то тут. Вот он где-то родился Чингисхан, значит, тут наш, собственно, герой. Ну, чтобы, можно сказать, мало ли кто где родился-то. Вот, в чем тут эта логика-то, например? Поэтому это все, конечно, серьезно ссорит народы. Вот там из-за памятника Чингисхану, в общем-то, заметен уже там русско-бурятский конфликт совершенно на пустом месте. И хотя вот были попытки раньше его там увековечить. Но, в общем, власти помудрее были местные. Эти попытки пресекали без публичных скандалов. Сейчас, к сожалению, это публичное поле вышло. В Тыве, ну, как бы, видимо, долгое время обаяние нашего бывшего министра обороны как-то позволяло сквозь пальцы смотреть на происходящее там. Ну, то, что улицы там при жизни в честь него назвали, как говорится, ну, тут милые обычаи. Но когда Субедея стали его там лицом рисовать, потом еще и орден решили придумать, ну, как бы это, наверное, другой совершенно имеет аспект. Может выясниться, что этот милый обаятельный человек вовсе уж не такой милый обаятельный, каким раньше казался. Может, разделит судьбу своих заместителей, как знать.
2: Если говорить как раз про мифы, про создание этих мифов, а кто этим занимался? Это были какие-то специалисты, профессионалы? Ведь была понятная история, историография и историософия, многовековая. Да, была дискуссия норманизм-антинорманизм, но ни у кого на протяжении всего вот более чем тысячелетнего периода дореволюционной России не возникало вопросов, где, когда и при каких обстоятельствах Россия началась, как развивалось, какими народами прирастало и прочее.
4: Я даже этот важный момент напомню, что на самом деле вот это вот ордынское евразийство, это такой тоже вот наш постсоветский новодел, потому что даже в советское время, то есть мы вспомним, что у нас Орда была ругательным словом, когда «вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской Ордой», да, то есть как раз...
2: Проклятой силой темной,
4: да, да. Да, то есть шла четкая...
2: Фашистской силой темной с проклятой Ордой.
4: С проклятой, да. Ордой, то есть любые оккупанты, любое нашествие ассоциировалось с Ордой. И более того, любимый писатель Сталина, обласканный его премиями, это был бывший белогвардеец Янчевецкий, Василий Ян, у него был псевдоним, который написал трилогию об освобождении Руси от Орды, где как раз показано, как поэтапно сбрасывалась ордынская ига, и там основной вывод, что именно некий уникальный русский дух позволил нам ордынцев победить, и это, в общем, книга очень Иосифу Виссарионовичу нравилась, и даже он ни о каком ордынстве не задумывался, потому что это глупость полнейшая.
3: Ну, честно говоря, в общем-то, сильно удивлен, как вообще такой концепт, как евразийство, появился у нас на гораздо более небольших территориях. Очень странно концепты представить. У нас, вот, например, Европу, которая сильно меньше, чем Евразия по размеру, входит Исландия и Турция. Вот что между ними общего, и какая там общая, по сути, может быть, цивилизация и идеология? Вот Африка, например, которая меньше Евразии, можно представить как единое целое? Да нет, конечно, и близко нельзя.
4: Не, ну, или какой-то тейк, что вот мы там позаимствовали, значит, ямскую почту и часть военных технологий Орды, значит, вот мы и Орду победили, значит, мы наследники Орды. Но в этой логике у нас намного больше влияния оказали прибалтийские немцы на Россию, и многие военные технологии мы брали у передовой тогда прусской армии.
2: Мы, слушайте, и, а они брали больше, у нас.
3: Но больше всего мы
4: взяли. И победили Третий Рейх. Мы там что, наследники Рейха получаемся в логике ордынцев, тогда глупо.
3: Ну, простите, у нас юриспруденция и медицина, они на латыни. Значит, мы в первую очередь все-таки наследники Рима, на самом деле. Да.
2: Это мне как-то понятнее.
3: Или как, или нет.
2: Нет, мне это понятнее.
3: Нет, это все на самом деле какая-то дурацкая попытка создать общность там, где ее никогда и не было, по сути. Вот, потому что, ну, так сказать, это с нашей стороны такие вот заходы, а со стороны там тех же китайцев, например, ну, нету даже такой мысли, что мы какая-то единая цивилизация. Китайцы себя считают самодостаточной суперцивилизацией, им не надо ни с кем там быть в каком-то этом. То есть мы
2: индусы тоже, это максимально разные вообще миры.
3: Да, мы в пустоту куда-то это евразийство транслируем, и непонятно зачем, кого оно, собственно, может соблазнить-то где-то. Может, в Казахстане какие-то есть там эти адепты и в Киргизии. Ну и, наверное, этим ограничивается все. Да и то, по-моему, их уже мало стало.
2: Как нам стоит тогда выстраивать вот эту коммуникационную? Не евразийство. Уже, ну, много кому понятно, что не взлетает этот вертолет, крутится лопасти, крутится, жужжит, свистит, а не взлетает. Почему? Потому что нету под ним какой-то почвы онтологической. Если так разобраться, покопать, ну, какое евразийство? Вот, были русские, и всегда есть, да, были другие народы. Чаще всего мы мирно потом как-то прирастали. Иногда не мирно, что тоже история разная знает, эпизоды, но всех сохранили, все живем в одном государстве, русские государствообразующий народ. В чем проблема-то, я не понимаю, сейчас вот как
3: бы... Да я не знаю, мы типичные правопреемники Римской Византийской империи, они тоже на территории Европы и Азии имели владение евразийскими, Римскую Византийскую империю никто не называл.
2: Римская Евразийская
3: империя. Ну, она по факту же евразийская.
2: Ну, по факту, естественно, да. Империя, Евразийская империя Александра Македонского.
4: Да.
3: Ну, да, ну а как это? Ну, они евразийские географически-то были, да, но по факту-то нет. И, в общем-то, нет ничего удивительного. Мы не какой-то новый удивительный элемент мировой истории. Мы вот в третьем поколении вот эти имперцы римские лучшего варианта с верой православной, ну, по сравнению с византийцами, с той же верой. То есть правопреемники Византии. Чем эта схема людям не нравится? Византийская империя при всех ее недостатках дольше всех прочих империй прожила, а самой стабильной оказалась. Тысячу лет-то у нас никто не прожил, надо сказать, не близко.
2: Это действительно так. Ну как, у нас династия Рюриковичей тоже очень долго была.
3: Ну, все-таки не как империя.
2: Ну, потом уже почти как квази-империя. То, что она не называлась империей на западный момент, я считаю, что Московское это царство уже времен Иоанна Грозного абсолютно точно империи было. Дойдя до Кавказа, присоединив Казань и Астрахань, и дальше пойдя в Сибирь, ну что, это империя.
4: Ну, кстати, это рабочая схема вполне для всех. И есть такой замечательный якутский блогер Алексей Басалаев, православный якут, который говорит, что Россия — Третий Рим, а значит, я якут, и я римлянин. Поэтому вполне у него себе
2: нормально, хорошо. Алексей, если слышите нас, привет вам большой. Так и есть. Вы гражданин Третьего Рима, вы большая часть русской культуры и традиции, но при этом вы якут. И вы нам брат во Христе. Нет никаких проблем, ты не понимаешь. Мы с Ромой русские, с обоими романами, да, тут сидящими. Да. Вот. В чем, то есть мы находимся вот в рамках этого ордынства в какой-то дискуссии воздуха с вакуумом, который просто пересасывается то в одно место, то в другое, то в одно, то в другое.
3: Ну, типа, да, вот они, вот азиаты, тоже люди. Ну, так мы всегда людьми, это... их, слава богу, считали, не только мы.
2: У нас никаких проблем этого не было.
3: Их людьми римляне считали, есть... и византийцы считали. Зачем нам нас учить тому, что у нас давно и так в крови-то? Вот, ну, да, давайте будем любить негров. Ну, только русские все, да, негров,
2: например, любили. А мы их никогда не ненавидели, да, чтобы...
3: Никакого вреда не причиняли.
2: То есть мы находимся внутри такой поздней западной либеральной галлюцинации и говорим, мы не галлюцинируем, мы не галлюцинируем, мы другие. Так, ну, да... Ну, то есть давайте просто встанем, обопремся на наш более чем тысячелетний опыт и дальше пойдем по своему историческому пути, не сваливаясь ни в какой кювет. Вот насчет, кстати, кюветов, смотрите, кто смотрит видеотрансляцию в прямом эфире, Роман Анатольевич к нам всегда приходит с подарками. Плодовитейший автор вообще, невероятный, что не выпуск программы «Консервантники» с Силантьевым, то новая книга. В этот раз, конечно, она потоньше, видимо, все-таки было время на отдых небольшое. Называется она «Неоязычество в России в гостях у злой сказки». Актуальненько.
3: Ну, есть такая проблема, безусловно. Вот. Хотя вот недавно с военкором Дмитрием Стешиным встречался. Он считает, что все-таки она сильно уменьшилась после начала СВО.
2: Я согласен.
3: Вот. Но, тем не менее, она есть. И за каждого человека можно побороться. В общем-то, никто бы этим, наверное, так и не занимался, не беспокоился, если бы не жалели тех людей, которые, в общем, туда попали. Потому что некоторых сектантов не сильно жалко. Вот, которые там у нас сатане поклоняются, как бы пытаться их оттуда вытащить можно, конечно, только оно того не стоит. Вот этих людей жалко, которые, в общем-то, патриоты своей страны обычно, но вот мозги у них, к сожалению, повреждены вот этой злой сказкой. И ради этого, собственно, мы это все пишем, мы пытаемся им объяснить, что вот эти все идеи, они как бы не к истинной русской истории восходят, а придуманные в Австрии, в Германии в XIX веке. Все это хорошо прослеживается вот в этой книге тоже.
2: Краткий пересказ, чтобы людям захотелось самим ознакомиться с этим трудом.
3: Ну, это антихристианская злая сказка. Давайте, вот если нам атеизм и типичный оккультизм не нравится, давайте поиграемся в поиск корней. Поищем там корни германского народа, там шведского. Давайте имена христианские заменим на дохристианские. Давайте что-нибудь интересное на этой почве придумаем, а заодно и обоснуем, почему мы суперлюди. Вот. И все это прямо вот практически без изменений перекочевало к нам. У нас, в общем-то, главный идеолог неоязычества еще советский нацист. Причем не неонацист.
4: Добровольский, который, да?
3: Добровольский. Доброслав, да. Он по своему поколению был нацистом как бы не нео. И с нацистами настоящими сидел. Вот, у него была нацистская партия, он там ментов призывал резать. В общем, день рождения Гитлера на Красной площади отмечали.
4: Да, всякие злые конфеты к нему ездили в гости куда-то в деревню, там, на посвящение.
3: И
4: всякие.
3: Вот он, собственно, познакомился с трудами вот этого знаменитого Ненерба, вот, и, собственно, все туда перетащил местами дословно. Есть просто дословные совпадения в его 8 книгах. У него 8 книг запрещено, кстати, за экстремизм. Сколько он тупо тащил все эти наработки Ненерба к нам, ну, меняя там Тора на Перуна, грубо говоря. Ну, и, в общем-то, и коловрат, по сути, две свастики совместить, вот и будет тот самый символ вот этих так называемых родноверов. Ну, можно было 4 свастики совместить, ну, но это уже как-то было, наверное, визуально тяжело. Поэтому никаких новых идей, все исключительно заимствовано оттуда. Ну, а потом еще народ всякую фантастику понаписал, они стали черпать идеи из фэнтези. То есть вот это вот, так сказать, науч-поп неоязыческий фэнтези перетекал, а фэнтези туда. И половину богов у нас придумали уже вот на наших глазах.
2: Например?
3: Ну, там, кого там придумали этого, господи... Ну, например, там, господи, Рода, потом у нас Чернобога в каких-то видах, там, Кочного Бога, Числобог, вот ярчайший пример.
4: Да, да. Числобог, то есть.
2: Числобог — это какой-то цифровой, да. Бог IT-технологий.
3: Да, потом там, господи, да там вот у меня, они перечислены, эти товарищи, во множестве, которых даже, собственно, и в начале 20 века-то никто не знал, но вот там их все-таки придумали.
4: Ну, вот. кстати, к вопросу тоже о том, как это все работает. Задумка. Я буквально вчера читал статью, как в Исландии сделали второй официальной религией после христианства лютеранского толка асатру, местное язычество. То есть на волне интереса, значит, к наследию там викингов Мал-Эдди появился человек 20 энтузиастов. Воспользоваться лазейкой, значит, в местном законе. И знаете, что, что было интересно? Они потребовали, чтобы их, значит, признали официально религиозной общиной в Исландии. И когда они пришли к местному министру, когда он им отказал, они от него уходили. В этот момент случилась гроза, вырубилось электричество. Министр решил, что это бог Тор таким образом отреагировал и разрешил. И из 20 человек они доросли там, да, по-моему, несколько процентов населения Исландии, вот эта вот община неоязычников Асад. Ну и в конце концов, например, они в том числе отметились тем, что боролись за отмену запрета на однополые браки в Исландии. Интересная такая традиция викингов, видимо.
2: Ну да, что-то новенькое, что-то на современно-скандинавском.
3: Ну, в общем, известные товарищи, в общем-то, уровень, конечно, там экстремистов и террористов запредельный, ну, особенно экстремистов, терактов там не так много было, там вот реально, я посчитал, так сказать, ну, три четверти идеологов неоязычества имеют запрещенные книги, статьи вот в этом списке нашем знаменитом федеральном, все почему-то хотят резать христиан и жидов, вот у них есть такая особенность, но некоторые, правда, еще негров, китайцев, вот, есть там варианты, но в основном нас и евреев.
2: Самое интересное, что некоторые специалисты мне говорили, что это может быть вообще спецпроектом такой большой операции британских спецслужб.
3: Нет, это, я полагаю, все-таки операция не британских спецслужб, это, в общем-то, скорее к Австро-Венгрии тянется. У нас постоянно с тем же Лениным, типа, был он немецким шпионом, недооценивают, что Австро-Венгрия гораздо больше к нам злобы питала, и гораздо больше конфликт интересов именно с ними у нас был. Сейчас-то, конечно, Австро-Венгрии нет, поэтому она подзабылась. Раньше-то славяне там во множестве проживали, поэтому было жизненно необходимо как-то их сагитировать правильно. Есть мнение, что когда униатский проект себя плохо проявил в Первой мировой, когда униаты стали массово на нашу сторону переходить, вот было решено вот эту тему вбросить. И то, что первые неоязыческие общины на постсоветском пространстве во Львове появились, вот вообще на Западной Украине, это факт научный. Чудо войны был Великой Отечественной. И, в принципе, вот это неоязычество, которое к нам потом перетекло, на территории Канады развивалось самым активным образом уже в послевоенный период.
2: Рунвера вот это, да?
3: Да, это, собственно, тут и жена Ющенко была из этой семьи. И вот эти вот прекрасные люди там наплодили кучу общин.
2: Современная Украина является рассадником буквально такой лаборатории неоязычества. Чего там стоит запрещенный Азов? Я общался с этими людьми. Они все в татуировках обязательно, все, с кем я общался вот из этих пленных авзовцев, взятых еще в мае 22 года, в плен, в Еленовке это было, под Донецком, они все, как один говорит, да, мы язычники, или там, да, одно время я увлекался язычеством, таким-то, таким-то, таким-то, то есть у них там это прям поставлено на поток.
3: Ну да, собственно, у них и замечается христианство, причем язычеством даже уже не славянским, а скандинавским. Скандинавское язычество всегда сильнее оказывается перед так называемым родноверием, славянским неоязычеством, поскольку там все-таки боги не придуманы. Они все-таки, ну как они придуманы, но они хотя бы в исторических документах встречаются. То есть бог Один у нас не придуман был каким-то пьяным нацистом вчера, а все-таки он, извините, у нас там старшие дни упоминается и в других местах. Когда у нас половина богов были придуманы, даже не половину у нас, там, две трети, наверное. Там, ну, кого-то из хулиганских соображений там в 19 веке придумали, или там даже в конце 18-го, по большей части 20 век, и даже 21-й. Поэтому, и когда все вымышлено по факту, и о тех-то, которых мы знаем, о том же Перуне

0: Людям казалось, что быть там христианином слишком сложно и скучно, и вот нужно себе вернуться к каким-то дохристианским религиям, чтобы не бороться со своими грехами, а наоборот, этим грехам можно там потворствовать, говоря, что ты там, напившись вина и устроив оргию, там, условно говоря, совершаешь жертвоприношение какой-нибудь там Маре, там, или...
1: А не просто ты алкаш.
0: Или Дионису, да.
2: Ну, а потом те, кто это придумал, были вырезаны тем, кто эти идеи, собственно, и воспринял. Как это часто бывает. У нас тут одни марксизм придумали, потом их марксисты и вырезали. Да. Ну, бывали случаи у нас. Надо аккуратнее придумывать всякое информационно-идеологическое оружие.
1: Что сейчас у нас с этими товарищами происходит? Вот какое положение вещей на текущий момент, на 26-й год? Вы упомянули нашего общего друга Дмитрия Стешина. Он утверждает, что все это пошло на спад. Ну, в зоне СВО, наверное, да, в целом. Если в 22-м году это было больше, сейчас, мне кажется, по моим ощущениям, я опять же не могу говорить за все участки фронта, где я бываю, этого меньше.
2: Ну, во-первых, с этим бороться начали, поскольку если раньше как-то с какой-нибудь Велесовой ночью могли спокойно отнестись и к замене там традиционных обрядов на нетрадиционное, то теперь с этим жестко борется. Вот я тут недавно писал экспертизу, у нас вот в Тверской области скоро там Купалу будут отмечать, куда, значит, из книжки «Простонародные верования и суеверия русского народа» понапихали, значит, все, что могли найти. Весь этот мусор, который там, соответственно, был. То есть я вот думаю, вот если бы они, так сказать, косплеили бы советскую историю, это бы выглядело так. Значит, в советское время люди как провожали зиму, соответственно, в зависимости от региона. Где-то первомайская демонстрация зиму провожала, где-то драка стенка на стенку, как в Казани, где-то эту чучелу жгли, где-то, соответственно, фестиваль ПРОВО проводили, и все это называлось праздник там весны, соответственно. И вот это все, значит, в один праздник надо запихать, чтобы и стенка на стенку, и плов, и первомайская демонстрация, сказать, вот как в советское время все провожали у нас зиму.
1: Наши предки.
2: Наши предки. Он говорит, вот у нас, значит, предки провожали. А я говорю, а вот те русские люди, которые в Австралии живут, они точно вот там зиму провожают, вот они точно сейчас у них разгар лета, или может у них там разгар зимы? Они как не считаются, вот они-то как это делают? Вот. У нас эти люди наивно полагают, что все праздники привязаны к временам года.
1: Да. Климату, да, да, конкретного региона.
2: Только почему-то у нас вот Масленица исключительно к Великому посту привязана. А, как мы знаем, у
1: и
2: нас...
1: И к Пасхе.
2: Да, и к Пасхе. Соответственно, да. Пасха-то у нас может упадать на любое время. Вот Троица — летний праздник. А вот в этом году Троица у нас 31 мая. Она точно летний праздник? Она всегда летом-то бывает? Всегда можно купаться 31 мая, особенно в Сибири? Или как? Или по ночам бегать голыми? На Камчатке, например, да, там же люди-то вот исключительно так это все. И, по сути, это вот это вот весь бред, который туда можно, вот я читал, вот, значит, наши предки не доверяли медицине, поэтому с целью, значит, исцеления от ран через костры прыгали по ночам. Ну, и тут же статистика, у нас там десятки людей за последние десятилетия сильно покалечились в пьяном виде, прыгая ночью через костры. Травматизм от сиг. Вот у них такая идея, значит, надо в пьяном виде пойти купаться ночью, а в пьяном виде попрыгать через костры. Так люди, видимо, исцеляются.
1: Хорошую религию придумали неоязычники, кто-то, да, возможно,
2: сколько
1: скажет,
2: там полегло людей,
1: вспоминая Высоцкого.
2: Предки ж наши идиоты были, они исключительно так ведь и лечились, да, там, в кострах там, так сказать, сгорали, тонули по ночам в реках там, да. Ну, вот с точки зрения вот этих вот реконструкторов, так оно все исключительно и было.
0: А, кстати, даже вот я заметил, что среди вот наиболее радикальных неоязычников неонацистов бывает довольно-таки легкий переход, допустим, в радикальный исламизм ваххабитского толка. Вот буквально недавно как раз история, когда, значит, была такая группа нацистов, скинхедов-неоязычников, называлась, по-моему, Неваград. Вот. Да. Они, значит, сели. Один из них стал в тюремном джамаате, принял ваххабизм. Снова там, по-моему, что-то вышел, ему, значит, новые его эти братья-ваххабиты выдали жену чеченку, он там вербовал людей воевать за джихадистов в Сирию, а сейчас он сел за свое старое дело, за то, что когда он был нацистским-скинхедом, зарезал двух таджиков. Вот такая вот удивительная судьба у человека.
2: Ну, Кирилл Присяжнюк, герой из одной из моих книг, он был еще бандеровцем и веганом, нацистом, бандеровцем и веганом.
0: Беда не приходит одна.
2: Сел как экстремист, да, на зоне принял веру ИГИЛа, отсидел еще как террорист.
0: Запрещенный у нас ИГИЛ, да?
2: Да. У нас не запрещенный в Новосибирске институт гидродинамики имени Лаврентьева. Напоминаем, да. У нас два ИГИЛа. Один хороший.

0: нему пришли за то, что он кого-то из мусульман зарезал, будучи нациком. А может, нациком он остался? У нас многие ваххабит прекрасный нацизм с этим совмещают.
1: История закольцевалась.
0: Ну, или, да, жалко ли нам товарища Присяжнюка? Мне лично нет.
1: Больше жалко его жертв.
2: Ну, или да, у нас был нашими доблестными войсками ликвидирован на Украине такой белорус Лешук по кличке Маджахет, который тоже начинал с неонацизма. Был даже на Украине его судили как боевика Айдара за зверство, совершенное по отношению к мирному населению ВТО, и тоже он был там ваххабитом с такой ваххабитской бородой, и наши бойцы его ликвидировали. А как вы думаете, Роман, почему так происходит, что вот некоторые наиболее радикальные вот эти неоязычники people-хейтера так органично потом переходят в статус ваххабитов?
0: А у них совсем слабая и никчемная вера. Она даже супротив ваххабитской не тянет. Вот я не помню ни одного случая, чтобы у нас на зоне ваххабит стал поклонником Перуна. И знаю десятки историй, как неоязычники становились ваххабитами. И можно, так сказать, вопрос задать, а что же у вас за вера-то такая? Если вы даже с ваххабитами-то тупыми никак справиться не можете. Вот говорю, вот вы власть-то в России, если захватите, вы как ей распорядитесь-то? Вы друг друга немедленно и перережете, а потом уцелевшие примут ваххабизм, судя по всему. Поэтому вот и все, вот яркий пример силы вот этой неоязыческой веры. На зоне все это немедленно куда-то исчезает. Никаких там капищ Перуна нету, но вот тюремные джематы у нас массово присутствуют почему-то.
1: У меня другое есть наблюдение, что я на фронте видел множество людей, знаю множество историй, когда неоязычник, оказавшись на фронте и столкнувшись там с первым обстрелом, еще с чем-то крестился или там возвращался, покаявшись, да, в православие. И никогда не видел, чтобы выцерковленный православный человек, оказавшись на фронте, вдруг решал поклоняться Перуну. Вот. Люди там пустые в этом плане, там, да, ничем не наполненные, но разные могут быть повороты судьбы. А человек, который уже осознанно живет духовной жизнью, вряд ли захочет симулякр.
2: Ну, здесь вот то есть момент такой, я как человек тоже с вами прошедший путь там от родноверок просто, ну...
1: Я ждал, когда Рома сам это начнет, мне не хотелось, да, да, понимаешь, говорить, Рома, а ты же вот был вот этим всем.
2: Христианин, да, я могу сказать, что здесь есть просто в чем разница, что есть люди, которых, как меня в свое время там к язычеству привела, то есть тяга к изучению своих там славянских корней, и потом, когда ты понимаешь, что твой народ, в принципе, проделал путь тоже от язычества к христианству, и христианство повлияло на русский менталитет намного больше, чем язычество, ты тоже там плавно начинаешь возвращаться к христианству. А вот те, например, неоязычники, которые переходят в ваххабизм, это люди, которые, собственно, по вот такой вот неонацистской, вот этой people-хейтерской теме приходят к язычеству, как к некой темной такой религии, просто это намного больше этой тьмы и более, в более таком структурированном виде, они позднее потом находят в ваххабизме.
0: Я думаю, тут, может, и проще есть подход. Они же позиционируют, что язычество — это вера сильных людей, сталкиваясь с ваххабитами, особенно в зонах, они обнаружили, что ваххабит это как-то и посильнее, причем значительно. Что у них там, да, уже созданы джематы, что у них там, так сказать, список борьбы с христианами гораздо обширнее, чем у язычников. Что если ты христиан ненавидишь и желаешь им зла, ну иди лучше он к террористам ИГИЛа. Они-то всяко больше христиан убили, чем все неоязычники вместе взяты.
2: Ну, кстати, да, вот пример Присяжнюка, то есть сел нацистом-неоязычником, вместо того, чтобы перевоспитаться нормального человека, вышел ваххабитом. Вот проблема, несомненно, тюремных джематов. Как вообще с ней можно бороться сейчас?
0: К сожалению, никак. Ситуация совсем плохая. У нас доля ваххабитов резко выросла в зонах, ну, в том числе и потому, что все адекватные заключенные за редким, так сказать, изъятием ушли на войну.
2: А есть какие-то отдельные зоны делать по, вот, под исламистов, осужденных за
0: исламский терроризм? Если перечень террористических организаций посмотреть, там значатся две зоны. Две тюремных, так сказать, организации в Махачкале и в Калмыкии, где ваххабиты просто взяли власть. И это не единственный случай. ФСИН эту проблему решить не может, поскольку, ну, нет технической возможности держать их в одиночках и не давать им там коммуницировать. Ну и некоторым мусульманским деятелям надо спасибо сказать, которые активно эти джематы поощряют, литературу им привозят. Вот. Не будем пальцем в конкретный дум тыкать. Ну, в общем, ну, это они.
1: А вот если провести параллель, ведь, ну, по большому счету, неоязычество — это такой ваххабизм для индоевропейских народов. тоже радикализация, тоже ненависть, тоже стремление оторвать от чего-то подлинного и традиционного. Есть ли какие-то общие черты у ваххабизма и у неоязычества? У общей черты у людей, которые подпадают под влияние и уходят в самые радикальные формы и того и другого?
0: Нет, ваххабизм больше похож на марксизм в этом смысле.
1: Вот, интересно.
0: А неоязычники – это нацисты скорее. Вот у нас есть национал-социализм и интернационал-социализм. Вот у нас, собственно, ваххабиты – это интернационал-социалисты, а неоязычники – это национал-социалисты. Они все, так сказать, сконцентрированы на роде, на том, что не тамария, белая – это специфика неоязычников. Вот. А ваххабиты как раз очень толерантны к этническому разнообразию. Это часто подчеркивается. Конечно, там арабы, в общем-то, некую особую роль играют, ну, потому что арабские, естественно, хорошо знают. Ну, среди лидеров
1: есть ваххабитов... ваххабитообразующий народ.
0: Ну, в общем, среди лидеров ваххабитов мы очень большое этническое разнообразие наблюдаем. Так что это скорее такие радикальные марксисты.
1: Хорошо. Нужно тогда поговорить и про эту ветвь экстремизма, существующую у нас в стране. Вы работали как раз с экстремистскими коммунистическими сектами, или как они там называются?
0: Есть и коммунистические. У нас, собственно, какие запрещают организации? Ну, самая распространенная группа – это антифа или антифашисты. Это анархо-марксисты или анархо-коммунисты. У нас уже 5 этих организаций признаны террористическими. Последняя из них называется «ЗЛО». У нас в прошлом году, наконец, запретили в России «ЗЛО», как и сатанизм. ЗЛО расшифровывается как «Забайкальская левая организация». В Чите злодействовали. Хорошая аббревиатура.
1: Самораскрытие такое, да?
0: Ну, почему нет? Ну, на втором месте у нас свидетели СССР или некрокоммунисты. Их уже, по-моему, 7 групп запрещено. Ну, скоро, наверное, кружок марксистов подтянется. Это уже настоящие коммунисты. Удивительно ли...
1: То есть все-таки есть настоящие коммунисты в стране?
0: Ну, а кого считать настоящими?
1: Ну, те,
0: проблема
1: сидит...
0: в том, что у нас...
1: Революционеры они должны быть.
0: Мы, например, не знаем, какое направление в исламе является истинным и исходным. Там, шиизм или суннизм. У коммунистов ситуация еще более сложная. Кто из них настоящий? Я лично считаю, что троцкисты — это настоящие коммунисты, а все остальные — это еретики.
1: Ну, на мой взгляд,
0: Геннадий Андреевич со мной бы не согласился.
1: Те революционеры, которые говорят, что вот нужно вот все разрушить, сравнять, а затем новый мир построить. Вот это вот как-то, вот, мне кажется, больше коммунизм.
0: Я тоже так
1: но
0: считаю.
1: Это Ленина,
0: Троцкий — настоящий коммунист.
1: Да?
0: А вот Сталин уже нет. Его как еретика правильно совершенно на этом 20-м съезде разоблачили. Посмертно отменили.
1: Да.
0: Вот. Ну да, у нас вот в 15-м году запретили Компартию Казахстана. Ну ничего, Казахстан и с Китаем дружит, со всеми остальными, не упало небо на землю.
1: А это была та компартия, которая появилась в 91 году?
0: Да, это был, собственно, да, преемник местного КПСС-а.
2: К вопросу, да, о том, что...
0: И не только, по-моему, других еще надо уточнить, по-моему, других республик Средней Азии запрещена.
1: А как-то тихо прошло, и я не помню, чтобы Геннадий Андреевич или кто-то еще там с высокой трибуны стучал кулаком и говорил, что империализм...
0: Подождите, в Казахстане там как раз хорошие евразийцы. Если они что и запретили, это только с точки зрения продвижения евразийства. Даже если коммунист. Их нельзя обижать. Это наша интеграция со Средней Азией. Даже если они там все сочинения Ленина завтра экстремистскими признают, никто ничего не скажет.
1: Ну, да нас... и... ладно.
2: Ну, кстати, у нас хорошее событие, по-моему, как раз состоялось на этой неделе. Аж было две презентации в Листве и на книжном фестивале на Красной площади книги Александра Дюкова, где он на базе австрийских архивов убедительно доказывает то, что Ленин сотрудничал с австрийским генштабом. И очень смешной был ответный разбор коммунистов. Я эту статью пробежал. То есть они, в принципе, признают то, что архивы, с которыми работал Дюков, скорее всего, подлинные. Но там написано... Ну, а вдруг он с ними просто так встречался? То есть не был агентом, а просто...
1: Пил вкусный кофе венский.
2: Да, просто встречался с ними просто так. Вот такой уровень аргументации.
0: Вот недавно у нас выступил замминистра юстиции Свириденко, который курирует вот, включение в перечень иноагентов, и сказал, что, в принципе, ошибочно полагать, что только за иностранное финансирование туда включают. Лишь небольшая часть иноагентов действительно получает деньги от каких-то вражеских организаций. Самые гениальные иноагенты даже сами туда деньги жертвуют. Не то, что не получают, так и за свой счет еще содержат всякие интересные организации. Поэтому сейчас большинство иноагентов — это те люди, которые действуют в интересах других держав, как правило, России недружественных. Поэтому Владимир Ильич Ленин у нас четко подпадает под определение иноагента, но на самом деле...
1: А посмертно туда добавляют?
0: Дело в том, что с точки зрения нынешнего законодательства, я тут статью написал, хочу опубликовать, никто бы ему иноагента бы не инкриминировал, поскольку он сам себя признавал госизменником, это вплоть до пожизненного, и террористом. То есть террорист, ну, глава террористической организации плюс госизменник, это уже высшая мера. Ну, кроме того, он нас разжигал рознь, фейки об армии распространял, оскорблял чувства верующих. Но шпионом он не был точно. Вот если обратиться к Уголовному кодексу, можно обнаружить, что за шпионаж привлекают исключительно не граждан России. А Ленин был все-таки нашим гражданином.
1: То есть это госизмена.
0: А у нас есть понятие госизмена через шпионаж, но Ленин и даже тут не подходит, поскольку госизмена через шпионаж предполагает доступ к гостайне. Вот если ты врагу продал документы по секретной ракете, ты, значит, госизменник через шпионаж. Но у Ленина-то не было этих никаких документов. Он, собственно, технически не мог такую измену-то совершить. Поэтому он был просто госизменником, о чем сам писал, террористом. Ну и далее по списку пожизненно получил бы 100%.
1: Роман Анатольевич, мы вас благодарим за этот разговор. Благодарим за вашу работу. Благодарим за то, что называете черное черным, белое белым, красное красным и так далее. Вы большой молодец.
2: Спасибо.
0: Ну, мое почтение вам, коллеги. Ничуть не хуже вы.
1: Это программа «Консерватники». Роман Антоновский и Андрей Афанасьев были с вами в этой студии. Берегите себя, любите Россию. Не будьте экстремистами.
3: «Консерватники». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
6: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
7: А мне никто не сказал, я просто имела мгновение иногда заглядывать в зеркало.
6: Да ладно?
7: Нет, ну я...
6: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало,
7: ну,
6: и все недовольны.
7: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти,
6: да.
7: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
3: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи из своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
9: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
10: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
9: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
11: 9 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. 6 концертов для клавира с оркестром Баха прозвучат в исполнении Ильи Папаяна и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Дирижер Иван Никифорчин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
12: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
13: перевоспитываем мажоров по всему миру.
14: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
15: Товарищ Федор, ты помилуйте по-хабаровски, а?
14: Кристина Асмус.
16: Какой век на дворе?
17: 17-й от Рождества Христова.
14: Александр Самойленко.
18: Ты будешь первый русский жена у моего сына.
14: Мария Миронова.
19: 3, 2, 1.
14: И Милош Бикович.
20: Мы отправляемся в поход.
14: В главной комедии страны «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские группировки войск за минувшие сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции. Понятие «суверенитет» означает быть сильнее и умнее, требует эффективности. Сильная жара с температурой выше плюс 30 градусов прогнозируется в московском регионе на следующей неделе. Далее подробнее. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Группировки «Север», «Юг», «Центр» и «Запад» за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны. Также российские войска в течение суток поразили украинские патрульные катера и используемые в ВСУ объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры. Российскими средствами противовоздушной обороны сбит 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Новые вооружения поставляют на Украину западные страны, в то время как Россия производит все средства беспилотной борьбы сама. Об этом сообщил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
2: Это новые средства ведения вооруженной борьбы. Ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее было известно. Но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле, они чего-то добились? Ну, да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
1: Глава государства прокомментировал и опубликованное Зеленским открытое письмо. Владимир Путин призвал его не бояться идти на президентские выборы, отметив, что на Украине перестали о них говорить. Перед выступлением президента на Петербургском форуме на сайте Зеленского появилось открытое письмо к российскому президенту, в котором тот предлагал начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. Российский президент ответил, что пока не видит смысла в такой встрече. Западные санкции в отношении России фактически выключили институт ВТО и подорвали к нему доверие, заявил Владимир Путин, выступая ранее на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам президента, эрозию ВТО запустили создатели организации «Западные государства», которые потеряли интерес к правилам торговли. Президент подчеркнул, что воровство международных активов России необратимо повлияло на позиции мировых валют. Все страны, как России, могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро. Владимир Путин отметил, что понятие «суверенитет» означает быть сильнее и умнее и требует эффективности. По мнению главы государства, мир нуждается в современной, гибкой финансовой архитектуре без рисков, запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития.
3: Позиции в системе мировых экономических связей, глобальное лидерство зависит от способности той или иной страны обеспечить собственный суверенитет. Не будет преувеличением сказать, что гонка за суверенитет развернулась и набирает обороты. Речь не только о возможности противостоять внешнему давлению и защищать национальные интересы. Это также вопрос качества государства, экономики, общества. Суверенитет означает быть сильнее и, подчеркну, умнее. А значит, точнее управлять ресурсами, эффективнее инвестировать, том числе в технологическое развитие. Подчеркну, настоящий суверенитет требует эффективности. Нельзя сказать, мы суверенны, поэтому можно делать дорого, медленно и неудобно. Наоборот, на всех участках работы нужно действовать максимально активно, с наибольшей отдачей. Нужно быстрее производить, обеспечивая рост доходов государства, бизнеса и граждан. В напряженных, непростых условиях Россия продолжает укреплять свой суверенитет, не замыкаясь, а напротив, расширяя круг партнеров.
1: В Армении после закрытия избирательных участков на выборах в Национальное собрание начался подсчет голосов. Член правления партии «Сильная Армения», возглавляемый Самвелом Карапетяном, заявил, что действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян проигрывает парламентские выборы. Он также подчеркнул, что для однозначной победы блока важно, чтобы ЦИК внимательно следил за подсчетом, исключив фальсификацию. «Наша победа очень близка, будьте уверены», – заявил Карапетян. Между тем, по данным «Экзитпул», возглавляемая премьер-министром Армении Пашиняном партия «Гражданский договор» получает 56% голосов на парламентских выборах, информирует «Интерфакс». Партия российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набирает 17,5%. Сильная жара с температурой выше плюс 30 градусов прогнозируется в московском регионе на следующей неделе. В столице уже начал действовать оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. Он продлится до среды 10 июня, сообщает гидрометцентр. В МЧС рекомендовали гражданам в дневные часы стараться меньше находиться под прямыми лучами солнца, по возможности держаться в тени и больше пить воды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. «Ювентус» интересуется голкипером Краснодара Станиславом Акацевым, сообщают российские инсайдеры. По данным источников, итальянский клуб наводил справки о возможности трансфера 24-летнего россиянина. Препятствием для сделки может стать политическая ситуация, но если «Ювентус» пойдет на сделку, то покупка Акацева может обойтись в сумму от 15 до 20 миллионов евро. При этом туринцы не рассматривают голкипера Краснодара как главную цель, приоритетный вариант для «Ювентуса» – вратарь Ливерпуля Алисон. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая во втором товарищеском матче. Встреча в Ухане завершилась со счетом 1-0. Мяч на 72-й минуте забила Анна Кожникова. Еще в одном матче, который состоялся 3 июня, сборная России победила китаянок со счетом 2-1. Краснодарский «Локомотив Кубань» одержал победу над петербургским «Зенитом» в третьем матче серии за третье место в баскетбольной единой лиге. Встреча завершилась со счетом 85-81. Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарской команды Майк Мур, который набрал 21 очко. Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу петербургской команды. Четвертый матч пройдет 9 июня в Краснодаре. Россиянка Анна Блинкова вышла в основную сетку турнира категории WTA 500 в Лондоне. В финале квалификации 103-я ракетка мира обыграла хорватку Донну Викич, занимающую 72-ю строчку рейтинга WTA со счетом 6-2, 6-4. Матч продлился 1 час 30 минут. Призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова выполнила норматив для участия в чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров брасом. На чемпионате России спортсменка стала второй, показав результат 30,55 секунды. Чемпионат Европы состоится в Париже с 31 июля по 16 августа. На этом о спорте все. До встречи.
1: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 23, в Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 25, в Челябинске небольшой дождь, плюс 20, в Рязани облачно с прояснениями, плюс 27, в Ставрополе облачно с прояснениями, плюс 23, в Нальчике небольшой дождь, плюс 23, в Донецке небольшой дождь и плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 14, днем плюс 23. В Москве в понедельник ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 15, днем плюс 27. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.
5: прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
6: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
5: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
9: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Медицина.
10: Посоветуйте, доктор.
11: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
12: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. На этот раз будем говорить об ожирении и гепатозе, жировой болезни печени. Многих это удивит, но жир – эндокринный орган. Он выполняет свои функции в организме. Так стоит ли худеть всем подряд, у кого по стандартным меркам имеется лишний вес? Как превратить вредный белый жир в полезный бурый? Почему не только ожирение, но и голодание приводит к жировой болезни печени? При каких условиях гепатоз может трансформироваться в цирроз и даже рак печени? Как этого не допустить? И главное, можно ли похудеть, не садясь на драконовскую диету? На все эти вопросы сегодня в программе ответит заместитель директора научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Анатольевна Трошина. Екатерина Анатольевна, приветствую вас.
13: Здравствуйте.
12: С вами встреча всегда праздник. Это я вот говорю совершенно искренне. Мне очень много вопросов приходит по гепатозу, и всегда это какое-то такое странное заболевание, которое вроде опасно, а вроде и нет, и оно почти у всех. Ну, то есть вот сегодня давайте попробуем разобраться и с ожирением. Смотрим на это глазами уже современного эндокринолога 21 века. И с гепатозом тоже глазами эндокринолога. Конечно, мы начинаем с ожирения. Проблема, которую всегда пытались решить диетой, исключительно диетой. И вот я сегодняшний эфир условно для себя назвала так: ожирение – не только диета. Не только диета. Для того, чтобы понять, почему не только диета, давайте все-таки разберемся, начнем с причин, с основ, откуда что берется, как развивается ожирение. Ясно, что это не только у тех, кто очень много ест. Это уже всем давно понятно.
13: Разумеется. И, конечно, мы сегодня обсуждаем в контексте всех тех вопросов, которые будут подниматься, проблему ожирения как платформы для многих кардиометаболических и прочих метаболических нарушений. И действительно, тот факт, что человечество пытается справиться с ожирением и, к сожалению, не достигает видимых успехов, свидетельствует о том, что ожирение, с одной стороны, это хроническое заболевание, причем это хроническое рецидивирующее заболевание. И это заболевание, которое невозможно отнести только насчет неправильного питания и образа жизни. И сегодня мы все больше и больше получаем аргументов изучая патогенез этого сложного заболевания, его прогрессирование и так далее, и так далее. Конечно, образ жизни, конечно, да, стиль питания, урбанизация – все это не может не сказываться на накоплении жировой ткани в организме человека. Но, как говорится, фенотипические признаки, да, со временем закрепляются, модифицируются, и само по себе нарастание жировой массы в организме человека начинает включать те механизмы, которые усугубляют сам процесс ожирения. Центральные механизмы, которые вовлечены в патогенез ожирения, сегодня становятся нам все более и более понятными, и мы представляем сегодня вот эту вот патофизиологическую ось: головной мозг, гипофиз, церебральные структуры, дальше желудочно-кишечный тракт, дальше, собственно, жировая ткань, которая сегодня рассматривается в контексте эндокринной ткани, это эндокринный орган, вся жировая ткань. Дальше это так называемые компартменты жировой ткани, потому что она тоже очень разная. Подкожная ткань и висцеральная ткань с ее метаболическим потенциалом, с ее провоспалительным компонентом. Все это выстраивается в такую вот единую систему, которая нарушается у человека, страдающего ожирением сначала из-за того, что он мало двигается и не совсем правильно питается, но потом, по мере накопления жировой ткани, именно эта ткань начинает играть первую скрипку и посылать в головной мозг определенные сигналы, уже независимо от того, соблюдает человек диету, старается он это делать или нет, но эти сигналы извращают, по сути, ответ центральной нервной системы на насыщение, на голод. Меняется вот этот вот механизм регуляции чувства насыщения и чувства голода. И как это ни парадоксально, чем больше человек прибавляет массу тела, тем больше он хочет есть, а чем больше он хочет есть, тем больше он прибавляет массу тела. И вот понимание этих механизмов в итоге привело к мысли о том, что нужно создавать комбинированные лекарственные препараты для лечения ожирения, которые влияли бы по возможности на все вот эти звенья.
12: А как влияет ожирение на печень и ее функцию?
13: Но в этих звеньях есть еще одно очень важное звено. Это печень, потому что печень – это тот самый орган, в котором происходит обмен всего, метаболические процессы в печени очень активны, и не зря печень называют главной лабораторией нашего организма, потому что именно в ней и накопление определенных веществ, и их распад, утилизация и так далее, и так далее. Мы видим тот факт, что люди, страдающие ожирением, по мере нарастания килограммов лишних, начинают демонстрировать отложение жира в печёночной ткани. И когда триглицериды откладываются в гепатоцитах и более чем 5% печёночных клеток заполнены триглицеридами, мы можем сказать, что да, это неалкогольная жировая болезнь печени. Когда печень замещает нормальные свои клетки вот этими видоизмененными клетками, содержащими много-много жиров, она перестает справляться, по сути дела, со своими метаболическими обязанностями. И не случайно у людей, которые страдают жировой болезнью печени, на 60% увеличивается риск сахарного диабета второго типа. Не случайно 70% пациентов с ожирением, причем даже с ожирением первой степени, имеют неалкогольную жировую болезнь печени.
12: А можно я маленький один вопрос задам? У меня вот есть несколько подписчиков, слушателей Радио России, которые имеют это заболевание, но при этом у них очень маленький вес, они худенькие.
13: Угу.
12: Как это вписывается во всю эту картину?
13: Все дело в том, что неалкогольная жировая болезнь печени – это заболевание, которое практически всегда есть у людей с ожирением и избыточным весом. Но в ряде случаев это заболевание есть и у людей с нормальной массой тела. На сегодняшний день принята новая номенклатура неалкогольной жировой болезни печени. Она принята совсем недавно, в 2024 году. И вот если посмотреть на эту номенклатуру, то в ней выделяют разные подвиды этого заболевания. Вообще гастроэнтерологи и гепатологи называют неалкогольную жировую болезнь печени зонтичным термином, да, как бы общим, обобщающим. Что скрывается под этим зонтом? Это метаболически ассоциированная жировая болезнь печени.
12: Про которую мы сейчас говорим.
13: Та самая болезнь печени, которая связана с ожирением, с сахарным диабетом, нарушением метаболических процессов. Следующий такой момент, да, это жировая болезнь печени, которая имеет смешанный характер. Это есть метаболический аспект, и человек употребляет алкоголь. Есть и то, и другое. Это следующий сегмент проблемы. Следующий пункт – это алкогольная жировая болезнь печени, когда человек употребляет алкоголь. И следующий пункт – это так называемая идиопатическая или криптогенная неалкогольная жировая болезнь печени, когда мы не вполне знаем причины, по которой она развилась. И вот многие худые люди, которые имеют отложение жира в печени, они как раз попадают вот в эту характеристику неустановленной этиологии, криптогенная болезнь печени. И здесь нужно искать другие составляющие. Это могут быть какие-то соматические заболевания, нераспознанные, которые привели к отложению жира в печени. Это может быть просто изолированное отложение жира в печени по неизвестным причинам. Ну и есть целый ряд заболеваний, в том числе эндокринных, при которых мы видим отложение жира в печени, и это тоже попадает в блок классификации.
12: Еще лекарства. Определенный прием лекарств может привести к этому.
13: Конечно, да, лекарства. То есть это все вот уходит в эту вот классификацию, да, другие причины. Но опять-таки, среди всех вот этих вот разделов 70% – это метаболически ассоциированная жировая болезнь печени. Потому что, ну, вы знаете о том, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2030 году миллиард людей на Земле будет страдать ожирением, да, практически каждый из них будет иметь неалкогольную жировую болезнь печени. Это неизбежный процесс. Жир откладывается не только подкожно, жир откладывается не только вокруг органов, жир откладывается и в органах тоже. И главный орган, в котором он откладывается, это печень.
12: Ну, смотрите, среди причин гепатоза называют голод. Голод. Голодовки, недостаточное питание может привести тоже к этому же самому. Вот поэтому отчасти я назвала сегодняшний эфир, и мы с вами это обсуждали до эфира, не только диета. Понимаете, все эти голодовки могут привести не только к гепатозу, а к очень большому количеству заболеваний, в том числе к заболеваниям поджелудочной железы, там, других органов пищеварения. Много чего. Вот по поводу вот этого самого голода и гепатоза давайте остановимся на этом.
13: Когда человек голодает, то это, в принципе, да, ненормальная ситуация для организма. Надо начать, наверное, с этого, потому что приверженцы голода для того, чтобы похудеть, приверженцы определенных диет жестких для того, чтобы снизить массу тела, да, они получают массу негативных моментов, и печень, конечно, не остается в стороне. Печень – это тот орган, в котором накапливается глюкоза, да, в виде гликогена как запас питательных веществ для организма человека. И в период голода печень начинает расходовать эти запасы глюкозы для того, чтобы, по сути дела, дать организму возможность выжить. Да? Это механизм, направленный на выживание, на обеспечение организма достаточным количеством энергии. Потом, если этот голод продолжается, то, собственно говоря, резервы запасенной глюкозы, они начинают уходить, они тратятся. И дальше организм использует для того, чтобы обеспечить себя энергией, жиры. Да? Когда жиры начинают распадаться, в организме формируется достаточное количество продуктов, они же называются потом кетоны, кетоновые тела, которым тоже нужно в итоге где-то метаболизироваться. И вот этот вот повышенный метаболизм этих продуктов, которые образуются в человеческом организме, он тоже происходит в печени. Поскольку эта ситуация не вполне здоровая для печёночной ткани, клетки начинают откладывать жиры, стараться откладывать эти жиры опять-таки внутри печени для того, чтобы накопить хоть что-то в качестве резерва. Таким образом, у людей, которые голодают, может происходить жировая инфильтрация печени, и худые люди, казалось бы, голодающие, обеспечивают себе жировой гепатоз. Поэтому, да, вот такие вот моменты, как голодание, длительное голодание, они не являются физиологическими ни с какой с точки зрения. И, в общем-то, они не рекомендуются сегодня в качестве лечения ожирения, в качестве способа снижения массы тела. Они категорически не рекомендуются и для лечения неалкогольной жировой болезни печени.
12: Екатерина Анатольевна, вы очень интересную вещь сказали. Она у нас так проскочила, а я хочу на ней сейчас остановиться. Что жировая ткань – это не просто там накопление чего-то где-то, а это эндокринный орган. Орган. Но мы же понимаем, так любой человек понимает, что орган – это что-то очень важное. Орган нельзя просто так взять и убрать. Он для чего-то нужен. Вот с этой точки зрения о нашем жире, жировой ткани расскажите, пожалуйста.
13: Жировая ткань, конечно, это очень важный орган. Он обладает многими функциями, не только вредными, но и полезными. И исторически, антропологически человеческий организм устроен так, что в нем есть жировая ткань. Во-первых, это запас питательных веществ. Да? И раньше, когда человеку трудно было в древние времена находить себе пищу, и были длительные периоды ограничения, да, в питании, жировая ткань спасала, она обеспечивала энергии человеческий организм, и люди выживали. Жировая ткань является тем органом, который нужен для выработки тепла в организме. И мы знаем, что жировая ткань позволяет согревать организм. А жировая ткань делится на разные подвиды, и помимо белой жировой ткани, там, где вот запасается вот этот питательный пул веществ, существует еще и бурая жировая ткань, которая обеспечивает вот эту вот термозащиту человеческого организма. Это энергетически активная жировая ткань, термоактивная.
12: Где-то там она у нас на спине, над лопатками расположена, да, вот этот вот бугорок?
13: Бурая жировая ткань представлена в достаточном количестве у новорожденных. Как раз маленькие дети, когда они только-только родились, у них еще нет вот этого количества белой жировой ткани, но им нужно не замерзнуть, они только что родились. У них много бурой жировой ткани, она между лопатками, она над ключицами, она над надпочечниками. По мере взросления человека бурая жировая ткань замещается белой тканью, ее становится меньше. Но тем не менее она в организме человека остается и продолжает свой функционал выполнять.
12: Как-то мне рассказывал пульмонолог, что вот эта бурая жировая ткань играет очень важную роль, например, при заболеваниях легких. Вот когда пневмония, и вот она защищает, с одной стороны, от этого заболевания, а с другой стороны, помогает справиться с заболеваниями легких. Вот интересно.
13: Да, это действительно так. И вообще в человеческом организме происходят совершенно уникальные процессы, касаемые жировой ткани. И при определенных ситуациях белая жировая ткань может через процессы побурения превращаться в бурую. Если раньше мы знали, что существует белая ткань и бурая ткань, сегодня мы знаем бежевую, коричневую. То есть мы сегодня уже знаем, что жировая клетка может менять, да, вот этот свой и оттенок, и самое главное – функционал.
12: Под влиянием чего?
13: Это происходит под действием определенных гормонов, которые вырабатываются в мышечной ткани. И на сегодняшний день доказано, что если человек физически активен, то его мышцы начинают вырабатывать ряд гормонов и биологически активных веществ, которые будут влиять на жировую ткань и вызывать вот эти процессы побурения. Чем больше бежевые и бурые жировой ткани становятся в организме человека, тем лучше человек худеет. Поэтому физическая активность с этой точки зрения очень полезна. Она модифицирует жировую ткань и делает ее более активной с точки зрения хорошего метаболизма.
12: Ну да, это такая защита наша.
13: Это защита, это абсолютная защита. И если этого не происходит, накапливается пул белого жира, И да, его накопления становятся уже чрезмерными, и жир откладывается вокруг внутренних органов, то тогда эта жировая ткань становится нашим врагом, потому что она вырабатывает огромное количество биологически активных веществ, провоспалительных компонентов. Существует такое понятие, как воспаление, хроническое воспаление жировой ткани. И все вот эти компоненты направлены на усугубление сердечно-сосудистых рисков. Они влияют на сосудистую стенку, они влияют на миокард, они влияют на почки, на сосуды головного мозга. И поэтому у человека, страдающего ожирением, особенно морбидным, тяжелым ожирением, мы так часто видим вот эти вот осложнения. Кардиометаболические, церебральные, почечные и так далее, и так далее.
12: А как выглядит воспаление жировой ткани? Это вот вообще что-то прям совсем запредельно интересное.
13: Жировая клетка, во-первых, она меняет свою форму с одной стороны, а с другой стороны между этими жировыми клетками происходит накопление тех компонентов аутоиммунитета, которые оказывают влияние вот этого хронического воспаления. Между жировыми клетками начинают мигрировать макрофаги, клетки, которые отвечают за определенные аутоиммунные процессы. Могут формироваться антитела к отдельным компонентам жировых клеток. И чем больше жира, тем больше вот этих вот агентов провоспалительных присутствует в промежутках между адипоцитами, жировыми клетками. И жировая ткань, по сути, привлекая на себя агенты воспалительные, начинает становиться в организме огромным массивом, который поддерживает это хроническое воспаление.
12: Да, и правильно ли я понимаю, что аутоиммунный процесс, который поддерживает жировая ткань, может потом проявить себя и в других органах?
13: Абсолютно вы правильно говорите, потому что пациенты с ожирением как раз чаще болеют бронхиальной астмой, аутоиммунным заболеванием, чаще болеют ревматическими заболеваниями. У них есть проблемы с суставами не только потому, что эта масса давит на суставы, но аутоиммунные заболевания опорно-двигательного аппарата у них встречаются чаще, чем у людей, которые не болеют ожирением. И здесь вот этот компонент аутоиммунного поражения, он действительно становится системным. Такие пациенты гораздо хуже переносят инфекционные заболевания. И мы это видели на примере коронавирусной инфекции, когда люди, страдающие ожирением, гораздо тяжелее болели, гораздо тяжелее выходили из этих пневмоний коронавирусных, потому что системное хроническое воспаление жировой ткани подпитывало патогенез вирусной инфекции. И такие люди болели гораздо тяжелее и чаще, к сожалению, погибали.
12: Как-то я общалась со специалистами онкологического центра имени Петрова из Санкт-Петербурга. И знаете, какая у них там есть одна интересная научная работа? Вот сейчас ведется. Название такое: «Ожирение как онкологическое заболевание». Но нету здесь этой галочки, что оно злокачественно. Нету. Конечно, нет. Но ожирение как онкологическое заболевание. Мне интересно, как вы прокомментируете?
13: Я бы сказала таким образом. Ожирение сегодня рассматривается как мощный фактор риска ряда онкологических заболеваний. Ожирение сегодня рассматривается не только как фактор риска рака. Его сегодня активно рассматривают как фактор риска церебральной патологии, в первую очередь болезни Альцгеймера. Сегодня уже доказано, что ожирение и сахарный диабет второго типа являются факторами риска, прямыми факторами риска развития болезни Альцгеймера. И те препараты лекарственные, которые сегодня появились в нашем арсенале, активно изучаются как протектор в отношении болезни Альцгеймера, с учетом этих связей. Если говорить об ожирении как об онкологическом заболевании в принципе, здесь тоже есть посыл, ведь жировая ткань может откладываться по-разному. Ведь мы можем видеть и локальные накопления жировой ткани. И вот с этой точки зрения можно думать о какой-то общности патогенеза онкологической как таковой, сущности этой. Поэтому здесь огромный потенциал для дальнейших исследований, изучений и поиска воздействия, безусловно.
12: Екатерина Анатольевна, ну вот вы сказали, да, что стимулирует онкологический рост, может повлиять ожирение. А смотрите, ведь признак, первый признак онкологического заболевания какой? Любого. Похудание. Вот почему?
13: Потому что любая опухоль требует, условно говоря, питания, да? Опухоль начинает активно забирать глюкозу на себя. И, как правило, опухоль приводит к тому, что человек снижает массу тела. Но если эта опухоль маленькая, и она только-только возникла в организме человека, да, вот этого снижения массы тела не произойдет. И, как правило, снижение массы тела характерно уже для более поздних стадий любого онкологического заболевания. Но вот для того, чтобы эта опухоль возникла исходно, ожирение представляет собой существенный риск вследствие тех моментов, о которых мы уже сказали сегодня.
12: Возвращаясь к гепатозу, как одному из главных, ключевых проявлений вот таких неприятных ожирения. Как можно заподозрить гепатоз? Я посмотрела, поизучала максимум того, что я могла увидеть, и везде написано, что он никак себя не проявляет в большинстве случаев. Никак. И все-таки, как его заподозрить?
13: С одной стороны, печень не болит. Надо понимать, что печень не болит, да? С другой стороны, мы с вами уже сказали о том, что жировой гепатоз, жировая болезнь печени – это очень частая история. У кого же мы можем это заподозрить? На эту тему во всех рекомендациях современных есть алгоритм действий. Я прямо вот сейчас его вам, да, озвучу, потому что этот алгоритм действий заложен и в новые клинические рекомендации по неалкогольной жировой болезни печени у взрослых, которая была принята в позапрошлом году. Междисциплинарные клинические рекомендации, о чем там идет речь. У человека должен быть верифицирован при помощи абсолютно любого метода исследования статус печени, то есть человеку сделали ультразвуковое исследование органов брюшной полости и написали, что есть признаки жирового гепатоза, признаки. Помимо вот этих признаков, определенных, например, на УЗИ, должен быть как минимум один из пяти ниже следующих критериев. Я сейчас их прочитаю. Значит, что это может быть? Это может быть индекс массы тела больше или равен 25 килограмм на метр квадратный. То есть если у человека индекс массы тела такой, плюс есть признаки статозы печени, мы уже можем выставить этот диагноз. Или у этого человека есть признаки статозы печени по УЗИ и окружность талии у женщины больше, чем 80 сантиметров, а у мужчины больше, чем 94. Все, мы можем поставить диагноз неалкогольная жировая болезнь печени. Это может быть статус печени, признаки по УЗИ, плюс глюкоза плазма натощак больше или равна 5,6 ммоль на литр. Или уровень глюкозы плазмы через 2 часа после нагрузочного теста больше или равна 7,8 ммоль на литр. Или уровень гликированного гемоглобина больше или равен 5,7%. Это может быть следующая ситуация. Есть признаки по УЗИ, плюс у человека есть артериальная гипертензия. Она зафиксирована, артериальное давление у него больше или равно 130 на 85 миллиметров ртутного столба, или он получает уже антигипертензивную терапию. Следующий момент – это уровень триглицеридов в плазме крови больше, чем 1,7 ммоль на литр, плюс признаки по УЗИ. Все, мы можем тоже поставить этот диагноз. Либо это уровень липопротеидов высокой плотности в плазме крови, менее чем единица, и признаки гепатоза по УЗИ.
12: Самый страшный страх людей, у которых диагностировали гепатоз, это перспектива его развития до цирроза печени. Этого можно как-то избежать?
13: Неалкогольная жировая болезнь печени, она проходит несколько стадий в своем течении. Самая, казалось бы, безобидная стадия – это стадия стеатоза,

Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня эту программу буду вести я, Илья Ильин, художественный руководитель театра «Геликон Опера». Вы можете себе представить нашу русскую культуру, оперное творчество, романсовое, песенное, любое музыкальное творчество без гения Александра Сергеевича Пушкина? Мне кажется, это совершенно невозможно. Огромное количество оперных произведений создано по сюжетам Александра Сергеевича Пушкина. «Руслана Людмила» Михаила Ивановича Глинки, «Сказка о царе Салтане» Николая Андреевича Римского-Корсакова, «Русалка» Александра Сергеевича Драгомышского, «Скупой рыцарь» Сергея Васильевича Рахманинова, Эдуард Францевич Направник написал оперу «Дубровский», «Кавказский пленник», «Капитанская дочка», «Пир во время чумы» Цезарь Антонович Кюи. Да, кстати, не только русские композиторы обращались к творчеству Пушкина. Можно вспомнить француза Фромонталя Галери, который в 1850 году написал оперу «Пиковая дама». А балеты? Вроде бы и слов нет. А сюжет пушкинский? Интересно. А сегодня хочу поговорить об операх, которые написаны на тексты Пушкина, которые идут в «Геликон опере». «Геликон опера» как театр, как институция, как организация, как сотворчество молодых талантливых людей начался со спектакля «Мавра» Игоря Федоровича Стравинского на сюжет «Домик в Коломне» Пушкина.

Это произведение написано для небольшого количества исполнителей. Геликон на заре своей истории был действительно маленьким театром, который был организован студентами ГИТИСа, только что выпустившимся из его стен. И, конечно же, молодые ребята искали оперный материал, в котором нужно задействовать большой хор, оркестр. Хотя, надо сказать, что Стравинский Мавру написал для большого симфонического оркестра. Но в Геликоне такового не было. Поэтому Поволоцкий, молодой композитор, написал новую оркестровку. Как тогда мы называли, в нашем оркестре были скрипка, бубен и утюг. Совсем небольшой состав оркестра. И вот таким составом Геликон начал играть спектакль «Мавра».

Своими словами, Пушкин открыл Геликон. Открыл путь Геликону в светлое и красивое будущее. Одним из самых красивых залов театра Геликон-Опера является зал княгини Шаховской. Это исторический белоколонный зал. В этом зале идут произведения, которые тоже написаны на тексты Пушкина. К примеру, «Алека» Сергея Васильевича Рахманинова.

Исторический факт. Сергей Васильевич бывал в этом зале, давал концерты. И вот именно в этом зале, по прошествии многих-многих лет, режиссер Ростислав Протасов и дирижер Валерий Кирьянов поставили спектакль «Алека». Удивительная вещь. «Алека» было написано композитором как спектакль выпускника Московской консерватории. То есть это фактически студенческая работа. Но он много лет не сходит с подмостков большинства театров нашей страны, но очень, кстати, большим успехом идет и за рубежом.

Я должен сказать, что в «Геликоне» Олега очень красивый спектакль, благодаря тому, что художником выступил Валерий Кунгуров. Фантастический художник, который придумал необычные костюмы цыган. И нужно сказать, что мое любимое в этой постановке событие, когда перед началом спектакля в зрительный зал заходят гости, они рассаживаются по своим местам, и еще до начала звучания музыки к ним выходят артисты. Цыгане, которые гадают, рассказывают про какие-то события. Это такой интерактивный спектакль, и мне кажется, каждый, кто придет в зал Шаховской, не только почувствует атмосферу этого зала, не только вспомнит, что в этом зале был Сергей Васильевич Рахманинов, но и увидит удивительные декорации и костюмы.

давней мечтой Дмитрия Александровича Бертмана, нашего президента и нашего лидера, всегда был спектакль «Борис Годунов». И вот несколько лет назад он осуществил эту мечту и поставил этот спектакль, который идет с большим успехом в главном зале театра, зале Стравинского.

0: Вы знаете, не каждый театр может позволить себе сыграть Бориса Годунова. Этот спектакль был поставлен в совсем необычном зале. Геликон во время своей реконструкции находился временно на сцене Нового Арбата. Это такой бывший конференц-зал одного из московских министерств. И, в общем, даже на этой совершенно не приспособленной к театральному действию сцены это выглядело очень монументально и стало большим событием в жизни нашего города и нашей страны. Но должен сказать, что не каждый театр может позволить себе поставить Бориса Годунова в первую очередь, потому что требуется наличие в труппе театра очень большого количества качественных басов, качественных мужских русских голосов. А Геликон такими голосами владеет. В нашем театре есть замечательные басы Леша Тихомиров, Миша Гужов, Саша Киселев, Станислав Швец, Алексей Дедов, Дмитрий Скориков. Это удивительное созвездие басов, благодаря которому в театре «Геликон» и родился этот спектакль, написанный по одноименной трагедии Александра Сергеевича Пушкина.
1: Я

станет, как молотком стучит в ушах, укоренный проклятием. И душит что-то, душит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах. Вон, вон там, что это? Там, в углу, колышется, растет, движется, дрожит и стонет. Чу, чу. И я твой ликодей. Чур, чур, дитя, не я, народ, воля народа.

В нашей постановке Годунов необычный, Годунов молод, Годунов красив. И, конечно же, я думаю, особенно важно, что в нашем театре идет очень редко исполняемая редакция этой оперы, которую сделал в свое время Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

Особой любовью не только зрителей, но и всех артистов «Геликона» является спектакль «Евгений Онегин». Ой, где только я не видел и какого количества Онегиных мы не видели на наших сценах. Это, наверное, самое часто исполняемое произведение на оперных подмостках. И в «Геликоне» это не первая версия Евгения Онегина. Было три версии, и еще Дмитрий Александрович Бергман поставил Евгения Онегина в Краснодаре. Это был удивительный спектакль. К моему сожалению, он сейчас уже не идет там, но это было совершенно по-пушкински. Евгений Онегин, который сейчас идет в театре, это не обычная постановка. Это постановка, восстановленная версия спектакля Константина Сергеевича Станиславского, которую возродили Дмитрий Александрович Бергман и Галина Викторовна Тимакова. Это очень дорогой для нас спектакль, потому что, во-первых, традиции Станиславского, все мизансцены соблюдены. Была проведена грандиозная исследовательская работа по декорациям, по костюмам, по моделям поведения артистов, по психофизике героев. Это удивительный спектакль. Дирижером-постановщиком выступил Владимир Александрович Понькин, а потрясающий костюм сделала Ника Великжайнова из Санкт-Петербурга. И этот спектакль постоянно идет в нашем театре, потому что Пушкин, потому что Чайковский.

Константин Сергеевич Станиславский задумывал этот спектакль для молодых. Ставил в совершенно небольшом пространстве, с существующими колоннами в этом зале. Он делал это в своем собственном доме. И в Геликоне на сцене можно увидеть часть так называемых естественных декораций. Кстати, во время действия, в интермедиях между действиями, в нашем зале демонстрируются кадры из спектакля Константина Сергеевича Станиславского, того самого Евгения Онегина 1922 года. И каждый зритель может почувствовать дух времени, связь времен, как в Геликоне чтят, ценят и сохраняют традиции Станиславского.

Один из моих самых любимых спектаклей в театре «Геликон» – это «Золотой петушок». Необычный спектакль, прямо скажем, это не то, что сказка, это прям быль. Николай Андреевич Римский-Корсаков много раз пострадал за своего «Золотого петушка», потому что, конечно, это настоящая сатира. А Борис Александрович Покровский, наш великий оперный режиссер, мэтр и учитель, говорил, что опера «Золотой петушок» – самая страшная опера русского репертуара. Постановка в «Геликоне» – это продолжение так называемой копродукции. Копродукциями в театре называются, когда несколько театров создают один спектакль. Так вот, несколько лет назад мы договорились с оперой на Рейне в Дюссельдорфе о том, что выпустим спектакль на музыку Римского-Корсакова и текст Александра Сергеевича Пушкина. И впервые этот спектакль прошел на сцене в Дюссельдорфе. В этой связи я хочу вспомнить и сказать большое слово признательности генеральному интенданту театра в Дюссельдорфе Кристофу Майеру, удивительному человеку, влюбленному в русскую культуру, хорошо знающему русские обычаи. Благодаря во многом ему состоялась эта премьера. Постановочная группа была абсолютно международная. Художница Анна Лис Семпер из Эстонии, музыкальный руководитель Владимир Иванович Федосеев, режиссер-постановщик Дмитрий Александрович Бертман. Представляете, какие имена? Сначала все началось в Дюссельдорфе. С огромным успехом прошла премьера. Нужно сказать, что после этого мы действительно задружились с этим театром и приезжали туда несколько раз на гастроли, сыграли Дни культуры Москвы в Дюссельдорфе. И через несколько лет этот спектакль, можно сказать, вернулся в родные стены, в театр «Геликон Опера». И сейчас в этом спектакле, конечно, блистают звезды «Геликона» Лида Светозарова в роли шамаханской царицы, Алексей Тихомиров и Миша Гужов в роли Дадона. Это настоящая сатира, это настоящий спектакль вне времени. И с «Золотым петушком» связаны очень много интересных историй. В Дюссельдорфе, например, было придумано, что «Золотой петушок» будет настоящий. Петушок в клетке. Но Greenpeace, организация, которая охраняет права животных, запретила использовать живого петуха. Но мы до сих пор вспоминаем того замечательного, огромного гальского петуха, который был в Германии, но это был гальский петух, и звали его Кайзер.

Конечно, Пушкин очень хорошо чувствовал не только свое время, вообще очень хорошо чувствовал русскую историю, русскую ментальность, русский характер. Он очень точно выписал этот удивительный образ царя Дадона, царя, который влюбляется в иностранку, привозит ее к себе домой, готов положить на нее полцарства за такую странную любовь. Александр Сергеевич Пушкин и Николай Андреевич Римский-Корсаков очень хорошо чувствовали время, очень хорошо чувствовали малейшие колебания вообще в среде людских масс. Они понимали, что происходит вокруг, очень четко реагировали на вызовы времени. И, конечно, «Золотой петушок» — это нам всем сказочка, нам всем наука. Я думаю, что «Золотой петушок» можно не только смотреть, но обязательно и слушать, вслушиваться в эти удивительные строки.

0: Дорогие друзья, сегодня мы говорили о Пушкине и опере. Это вечная, большая, огромная тема. И мы обязательно еще к ней вернемся в следующих программах. Спасибо.
1: Радио России.
2: Ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
3: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую и хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» — это программа ведь не только про охоту и об охоте. Она, прежде всего, о хороших людях. В последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу, и очень бережно к ней относятся. Кстати, многие не знают и даже не догадываются, какую нагрузку в самом широком смысле слова может нести охота, какое значение и роль она может играть в жизни конкретных людей. Приведу лишь одну цитату. «Меня очень волнует одна мысль, как бы удержать и развить те особенности русской народной охоты, которые так замечательно повлияли на творчество наших ученых, путешественников, писателей, художников, композиторов». Эти слова принадлежат русскому писателю, общественному деятелю, литературному и театральному критику, автору книг о рыбалке и охоте Сергею Тимофеевичу Аксакову. Уважаемые друзья, сегодня у меня два гостя в студии, на которых особенности русской охоты по Аксакову, о чем я только что сказал, повлияли совершенно замечательно. Это мой большой друг, биолог, журналист, редактор отдела «Природа и охота» журнала «Охота и рыбалка», страстный, опытнейший охотник Алексей Беляков. Алексей, приветствую тебя, дорогой.
4: Здравствуйте.
3: А вот место у второго микрофона занял Валерий Кузенков, хорошо знакомый многим российским охотникам. Напомню, что за плечами у Валерия Петровича и работа главным редактором журнала «Охота», и редколлегия журнала «Охотник», и работа ведущим телепрограммы «Главная охота» на канале «Охота и рыбалка», и телепередачи про охоту и охотников с Валерием Кузенковым на канале «Охотник и рыболов». Он автор многочисленных публикаций и книг, естественно, по охотничьей тематике. Валерий Петрович, спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули к нам в студию.
5: Спасибо за приглашение.
3: В одной из наших программ мы довольно подробно говорили о медведе, об охоте на медведя, ну и вообще пытались развить вот эту очень интересную тему, все, что связано прямо или косвенно бурым медведем. И было просто много очень звонков и писем. Я предлагаю сегодня продолжить эту тему. И с вашего позволения я напомню, что бурый медведь — это, я так понимаю, он получил наибольшее распространение на территории нашей страны. У нас главный медведь – это бурый медведь.
5: Да, да. Там так подвиды разные, но он везде живет у нас, бурый.
3: Так вот, бурый медведь – очень умный, красивый и гордый зверь. В среднем его масса колеблется от 200 до 300 килограммов, в зависимости от пола, времени года и других факторов. Но встречаются особи, масса которых достигает 400 килограммов, и гораздо реже, правда, он бывает около полутонны. А вот один из вопросов. Начнем, наверное, с Валерия Петровича. Валерий Петрович, а правда, что территории медведя обычно очень обширные? Утверждается, что один медведь уверенно может контролировать участок примерно в 150 квадратных километров.
5: Ну, это, по-моему, из области... Зоолог скажет лучше.
4: Значит, нет, это из большая области фантастики. Площадь, да.
5: Проводились исследования, например, в Дарвинском заповеднике в свое время, в 80-х годах прошлого столетия, нашей наукой. Это зависит от угодий. Что за угодья? Какой пригодности, и от кормовой базы. Если кормовая база хорошая, угодья такие, и никто его не трогает, он может жить 400 гектар, и все, и никуда ходить не будет этот медведь. Все зависит, еще раз, от кормовой базы и от беспокойства этого медведя. Вот медведь, например, находит овсяное поле, и когда охотники сеют, и он пришел, нашел это поле, он уже от него никуда не уходит. Он лежит, бывает, 100 метров, или прям в самом поле, или на краю этого поля. Он нашел, это его еда. Зачем уходить и двигаться? Понимаете? А раз шуманули, чего-то как-то может уйти. Это все, а чтобы 150 километров...
4: Ну, да, от кормовой базы зависит. 150 километров, про которые мы говорим, он может в поисках той же шишки, когда на шишку переходит, вот тогда да, тогда он может перемещаться. А так зачем
5: ему? А так зачем ходить? Еда есть.
4: Лишний жир сгонять с себя, наоборот, его накапливать надо.
3: Да. Еще вот вопрос. А правда, что медведи невероятно сильные?

0: сказать, ну, одно из самых сильных животных — тигр, да, и там же два медведя, черная белогрудка, и буряками они называют бурого медведя.
1: Это у нас
0: тогда,
1: в Уссурийской
0: районе. Иногда тигр не берет медведя крупного, взрослого. Ну, опять же, какой тигр и какой медведь, медведь, да? Но это два достойных противника.
2: И вот очередной вопрос, но он такой обширный. Я так понимаю, что это вопрос от начинающих охотников. Просят рассказать о видах охоты на медведя, которые сегодня существуют.
0: Первый вид, который сегодня, вот Алексей не даст соврать, это охота за ситки. Это вышка, лабаз и прочее, прочее. Да, ты приходишь туда, это или на приваде, или на кормовом поле. Да, то есть в основном сеется овес. На овсяных полях выходят медведи осенью. Охота начинается у нас с 1 августа. Но 1 августа еще крупные звери, у них шкура плохая, если ради трофея. Да, пестуны, ланчаки. Ланчак – это прошлогодок. Да, они, шкурка такая, я их называю квартирными медведями, небольшая и пушистенькая в это время. А так, сентябрь, начинается охота на овсяных полях. То есть медведь ходит, тропы там и прочее, это засидка. Сейчас там вышки строят. Мы раньше лабазы делали, там две дощечки привязали. Я своего первого медведя, так сказать, добыл, 1,5 метра стрелял. Привязал две чурочки на проволоку, забрался, ружье ИШ-58, причем картечь была в одном стволе, а в другом пуля. Я сижу, а сидел или кабан, я кабана ждал, горох с овсом. И вдруг раз, что лицензии были на медведя, на кабана. Я сижу, смотрю, тень появилась. Прям буквально просидел-то там днем еще по-светлому. Я вниз смотрю, что-то мелькает под елкой. Я так ружье опустил, жду. Думаю, кабан, наверное. Вдруг смотрю, башка медведя появляется и стоит. Я в голову не стреляю. Я вот так ноги раздвинул. Ну, сколько там сижу? Ну, вот ниже, чем вашего лампочка. Смотрю, она делает два шага, появляются лопатки. Я прям между лопаток с пулей. Мне бы картечью добить и все. Так я перезаряжаю, вставляю пулю, опять стреляю. И так 4 раза. Егерь на другом конце поля. Он кричит: что? Я говорю, медведя добыл. Не слази. Он приехал на УАЗике. 30 с лишним лет. Это ковер висит. Причем я загадал. Добуду медведя, родится сын. Это было 1 августа, я добыл медведя, а сын родился 16 августа. То есть, вот это было так. Тогда же УЗИ не было. Но вот тогда стреляли так. Да, потом охота с подхода. Интереснейшая охота. Они на полях. Я видел, до 9 медведей вышли на поле одновременно, на колхозные.
1: Ну, про охоту с подхода говорят же. Идешь на медведя, бери запасные штаны.
0: Да.
2: Ну, она самая опасная.
0: Был случай. Тогда спускаешься, снимаешь сапоги в носках и пошел подходить. Я как-то ночью иду, а тогда была лампа фара кабан такая, знаешь, она
1: здоровая
0: такая фара, да, батарейки на боку, ружье. Я иду, а поле же белое, и медведя видно. Стоит медведь, я сбоку так тихонько к нему подхожу, метров там на 25, там выстрел-то до 50 метров, а такая дымка, знаешь, ночью, типа дождь, не дождь, но такая дымка. Я навожу стволы на этого медведя и включаю лампу фару кабана. Раз, и ничего не вижу. Свет рассеивается, и только там я выключаю лампу фару кабан и смотрю, зверь идет по полю, ну не на меня, а боком, он как рявкнул. Я опять включаю лампу фару кабан и опять ничего не вижу. Опять выключаю и смотрю, черная точка в лес уходит. Вот тут вот штаны, вот да. Как-то так стало грустно. Потом охота прекрасная с собаками. Но надо иметь собак. Сейчас собак, которые, так сказать, медвежатницы, опять случай. Был медведь частный в Тверской области, мы туда ездили, наших собак подвозили и притравливать. Испытание стоило 5 рублей советских денег, а притравить 3 рубля, что ли. Это Далаек держал русско-европейских. Вот подъезжаем, медведь сидит, а мы ж какие собачники, впереди своей собаки, сами хотим медведя укусить, чтобы она там диплом. И один мужчина со своей лайкой. Я смотрю, все ближе, ближе, возьми, возьми, а кобель тут у ноги трется, а медведь так, знаешь. И он пересек какую-то черту, и медведь раз, лапой, мужика да. Лапой и подсечку. Мужик падает на карачке, начинает уползать, медведь лапа ему бьет по пятой точке, по мякоти, рвет ему, значит, штаны. А тот ползет, вот так оборачивается и кричит нам всем: кобель хватки дел, кобель хватки дел. У него зад разорван, и кровь, а кобель уже 1,5 км удрал и от медведя, и от хозяина, а у него только хватки, кобель хватки дел, кобель хватки дел. Это опасное животное, и поэтому охота с собаками — интереснейшая охота. Охота на берлоге, так вот, охота за ситка, охота с подхода, охота с собаками, загонная охота. Вот она тоже присутствует, значит, окружаешь, когда по первому снегу гайнули. Мы тогда с тобой же статью писали про Псков, да? Сколько, он сказал, вышло из загона медведей? 7, что ли, штук?
1: 11.
0: 11, да? Видно, там какая-то еда, привада, чего-то.
1: О, нет, дуб, шишку.
0: Да, дал, и да. Вот они медведь там собираются, кормится. Концентрируются. Ну, сейчас его очень много.
1: Интересно, что Валерий Петрович сказал про самую охоту с собаками. В Хакасии медведя, его загоняют на дерево. Интересно, что, когда мы говорили, то есть я говорю, медведь, ну что, всякий полезет на дерево? Он говорит, нет, медведь до 5 лет, то есть более крупный,

0: он уже не
1: вот,
0: будет.
1: Я говорю, ну, вполне возможно, что собаки просто уже не идут на более крупного. Он говорит, нет, говорит, связано с тем, что медведь более крупного в это время выше в горах. Он потом только спускается. А мелкие уже здесь. Они, собаки загоняют его на дерево. Не всех медведей отстреливают. Медвежонка просто отпускают. Ну, вот, а медведи, да, вот от 3-5 леток, стреляют, она азартная охота. Они почти как, извините, по белке или по соболю. Вот, лайки загоняют этого медведя. То есть, хватки делают. И интересно, что медведи, которого стреляют, потом начинают смотреть. У него там прям видно, что вот хватки от шерсти выгрузенные, то есть собаки хватали, дали, да, за гачи, что называется.
2: Ну,
1: да,
2: это хорошие рабочие собаки, они, конечно, есть, они присутствуют.
0: Лайки, как правило.
2: Лайки, лайки. Да. В основном у нас лайки, это все лайки. И причем могут быть русско-европейские, и карелки, я видел, работали по медведю, там другие отдыхают, и Западная Сибирь, это лайки. Это интересная охота, ну, как бы просто интересно. Потом вот на Камчатке с лодок стреляешь, там сплавляешься по реке.
1: Да, да.
2: Весь же медведь на реке, он на реку выходит, ему рыба нужна, и это стреляю. Медведи на Камчатке очень.
1: По краю, по морю тоже в Охотском.
2: Да, на тундре медведи, на ягоде, вышел там с подхода, смотришь, вот он на тундре, начинаешь подходить. У нас по полям в основном ходят, вот, и, ну, охота очень интересная.
0: А я сейчас, слушаю вас, вспомнил тоже очень известного охотника, хорошо знакомого вам, Владимира Сергеевича Тихомирова, царство ему небесное. Он как-то вот в этой самой студии рассказывал о том, как на Камчатке он стрелял еще, говорит, я был тогда совсем молодым. Кстати, он был отличным стрелком, Владимир Сергеевич. На меня, говорит, пошел медведь не очень крупный, говорит, вштык. Он бежит, говорит, Коля, а ты знаешь, говорит, какую скорость может медведь набрать? Говорит, он как поезд, как паровоз, говорит, несется на тебя. У меня был бы карабин Мосина, с колена, говорит, сделал 3 выстрела, и я понимаю, что я попал. То есть все 3 выстрела, но медведь, говорит, все равно бежит, и расстояние сокращается. Тогда я, у меня, говорит, 2 последних выстрела. Я встаю и делаю, значит, стреляю 4-й выстрел, и 5-й выстрел я делаю, когда медведь находится на расстоянии, ну, 5 метров, буквально. Уже медведь встал на задние лапы, я понял, что это все. То есть последний выстрел, нет ни времени не перезарядить винтовку, карабин, ничего, значит. И вот последний выстрел, и медведь падает на меня, и лапой, правой лапой по телогрейке, по ватным штанам, значит, вот так проводит, распорол ему все. Я, говорит, сажусь, меня, говорит, трясет всего. Я, говорит, еще молодой, совсем глупый. У меня был фотоаппарат «Зенит Е», поставил его на валун, карабин в сторону, лег под мишку, значит, лапу его, значит, к себе на плечо, делаю селфи, ну, как тогда, на этом автомате, значит, на этом «Зените». Потом, говорит, я отошел в сторону, возвращаюсь, а медведя нет. Я, говорит, пошел по следу, медведь был жив еще.
2: Ну, а вот такой, я помню, как его кабан катал в Щелковском районе.
0: Да, он рассказывал,
2: да,
0: кстати.
2: Да, мы тогда охотились, да, в этот момент. А у меня случай был на Камчатке, опять же, иностранной охотой, когда занимались. 2 егеря и американец. Американец с карабином, егеря без карабина. Идут сопка. Один егерь на сопку забрался, один рядом с американским охотником. А этот сидит на сопке, бинокль смотрит, ищет баранов. На баранов была охота. Верховье Нечаваяна, Пиржинский и Алюторский район. И самка матуха с медвежонком ягоду ест в полсопки. Ну и американец говорит, давайте пофотографируем. Ну, пошли фотографировать. Короче, они с егерем идут к этой матухе, она ест, а этот наверху сидит на этой сопке. Матуха вот так посмотрела и сразу пошла в нападение. Американец встает на колени, 3 патрона у него, Ремингтон. Она же идет, когда медведь вниз-вверх, вниз-вверх там. Второй раз, ту, егерь кричит на медведя, фу, фу, кидает в него биноклем и убегает, бросил американца. И американец, отдать ему должное, медведь на него открывает пасть, он ему вставляет ствол Ремингтона в пасть и стреляет 3-м патроном и перебивает позвоночник. Самка это обняла этого американца, и они покатились. Тот, который наверху, а тот убежит по тундре, егерь. А тот, который наверху, говорит, смотрю, ну все, убили американского охотника медведя. Спускаемся, в крови лежит американец, подняли, не царапины, а у карабина прокусано цевьё, прокусил медведь. И они потом 2 дня сидели на лагере и только, о, и пили хорошие, крепкие русские напитки, понимаешь?
1: Приехал на охоту, а председатель ходит, общество, у него самое хромает. Я говорю, что он хромает? Егерь смеется, не стали ничего говорить. Потом егерь пришел, говорит, сели на овсах, говорит, охотятся. Вот. Ружье-то беру, говорит, он говорит, зачем ты ружье берешь? У меня же карабин. Ну, не надо, не надо, говорит, сели на овсах, говорит. И медведь, говорит, он стреляет этого медведя, медведь начинает атаковать. Он, говорит, в него и еще выстрел, еще. Ну вот, а медведь атакует вперед. Он говорит, я развернулся, побежал. Я говорю, что ты побежал? Он говорит, а что я делать буду? Я же говорю, у меня ничего нету. И тот в результате последним выстрелом его выстрелил, а медведь успел его за ногу укусить, прокусил ему ногу. Ну вот, слава богу, потом все прошло. Но вот сам факт. То есть, ты сказал, егеря ничего не взяли. И тут тоже егерю сказал, что ты будешь брать? У меня карабин, 5 патронов целых.
2: Не.
0: Кстати, вот пришлось к слову, с каким оружием обычно ходят?
2: Ну, с подхода, когда рядом, да, подходишь. Ну, сейчас оружие прекрасное. Раньше же не было, мы охотились с гладкостволками. Да. Ни тепловизоров, ни ночников. Брали белую тряпочку, на ствол привязывали. Белые такие резинки были, они часто у нас в трусах. И как бы вот этим белым наводишь. Лампа, фара, кабан. Это было гладкое.
1: Но ведь гладким, на самом деле, ствол, если говорить,
2: гладкое
1: на близкой дистанции,
2: на
1: потому что вот этот вот действительно мощный удар.
0: Так называемый останавливающий действие.
2: Подранка, да, только, да, с гладким. Еще когда ночью идешь в темноте, там собаки, без собаки, только гладкое. И все пятизарядки отдыхают. Лучше возьмите двустволку, потому что и картечь 8,5 мм на коротке работает лучше, чем пуля, да, в этом плане.
1: Ну, правила охоты запрещают, Валерий,
2: ну,
1: Петрович,
2: да,
1: картечь,
2: вот,
1: охотиться,
2: а так,
1: на медведя.
2: Ну, здоровье дороже, как говорится. А так, конечно, нарезное оружие, крупное, мощное. Ну, у нас сегодня там наш патрон 762x54, 308 ВИН, 762x51 там. Я вот 300-й Винмаг.
1: Многие считают, что 308-й, да, калибр, что он слабый.
0: Слабый, да,
2: слабый. Да. Все эти... Вот, а Якутия стреляет с СКС, и мне там показывают, мы там... Да можно и гранаты РГДшкой танк взорвать, если в люк туда попасть, понимаешь? Ну, давайте будем, так сказать, себя уважать. А так гладкостволка на коротке работает очень хорошо. На берлоге тоже с гладкостволкой неплохо работать. Все-таки вот эта маслина летит, а еще пороху побольше насыпал, как долго. Вот, и поэтому оружие сейчас... На выбор просто.
1: А сейчас...
2: И стрелять по лопатке, Николай. Никакой головы, никакой шеи. Зверя надо бить по месту, чтобы он сразу погиб.
1: Чтобы не мучился. И ты от этого не мучился.
0: Да. А нужна лицензия. И знаете, я к чему подвожу? Насколько это дорогое удовольствие вообще?
2: Ну, цена государственного разрешения 3000 рублей.
1: Пока.
2: Это медведь европейский, 6000 рублей медведь камчатский. Это государство продает охотпользователям. Если ты охотишься в общедоступных угодьях, так называемых, 3000 рублей вся охота. Вот, ты можешь взять разрешение за 3000, если тебе там как-то по жеребьевке
1: если
2: ты достался,
1: сумеешь,
2: да, и охоться. Дальше охотпользователи, купив лицензию за 3000, ну, цена сегодня до 50 тысяч, от 50, там, от 40 до бесконечности.
1: Да, вот от 40,
2: от 40 до бесконечности. Почему? Желающих мало, но затраты, поле посей, это солярка, трактор, зерно, вышку поставь там. И, конечно, хозяйство хочет на этом заработать. Вот. Но сегодня поле только засеять небольшое, 15 тысяч, вышка 50 тысяч, такая нормальная. Аренда трактора, рабочие. Люди хотят заработать.
1: Но я обратил внимание, часть хозяйств даже не берет на медведя лицензию, но,
2: да,
1: берет одну-две, потому,
2: да,
1: что просто никому не нужно.
2: Не надо.
1: Никто не приезжает.
2: Сегодня
1: особенно частники,
2: очень мало желающих.
1: Кто не принимает клиентов, то...
2: Очень мало желающих поохотиться на медведя.
1: Почему?
2: Ну, вид это не интересующие их. Трех медведей добыл, зачем мне четвертый? Сегодня медведь – это, во-первых, западники бы были, если бы был развит туризм у нас внешний, да? А вы сами знаете, в нашей ситуации туризм,
1: да,
2: сегодня,
1: да,
2: отсутствует. А какие-то китайские граждане, они не охотники, по большому счету, или индийские, да? Это все-таки Европа, Америка там. Их интересовал европейский медведь, как там вид. И начинающие охотники. О, я медведя не добывал. О, я медведя не добывал. Они хотят. Люди, которые уже добыли 3-4 медведя, они прекращают.
1: Ну, на Камчатку продолжает ехать иностранный охотник.
2: Камчатка, да, бренд раскрученный.
1: Тем более, что для них, то есть у них охота на одного только медведя, у самих стоит в районе 40 тысяч. А у нас за эти 40 тысяч он добывает сразу и барана, и лося, и медведя.
2: Ну, в принципе, да.
1: Да.
2: Вот. И
1: 40
2: раньше,
1: тысяч не рублей, понятно.
2: Раньше Камчатка была очень раскрученная по медведю. Рейс летал, магаданских авиалиний. Ну, это были 90-е годы.
1: Сейчас, да, кстати, Камчатка очень, вот, дорогая.
2: Сегодня, кстати, охота, я могу так сказать, камчатского медведя, крупного трофейного, побили,
1: да,
2: очень сильно.
1: Да, да.
2: Я начинал в 90-х годах, средняя шкура медведя была 2,80, 2,85 от носика до хвоста. Потом пошла 2,70, 2,60. Потом пошла 2,60, 2,40. Сейчас сейчас медведь 2,40, это, ну, это
1: сейчас не камчатский. Сейчас 2,20 уже даже
2: 2,20 – это вообще ни о чем. Я добывал 2,20, это длина шкуры от носа до хвоста, не растянуты, ничего. Тогда камчатские товарищи придумали, взяли, урезали, ну, мели шкуру, они взяли, отрезали кусок и склеили у рулетки. Хоп-хоп, и все же американцы как, все же хотят большой трофей. Я вам разрежу шкуру так, что она на 25 сантиметров увеличится, понимаешь? Можно делать разрез по анусу, а можно... И все, там мотня вот такая, и все меряют.
1: Я говорю, на выдумку хитра.
2: Вы ее вертолетом растяните, а был американец, медведя, там же весной на снегоходах подъезжали. Это 3 метра, это 3 метра. Я говорю, так сходи, померяй, 3 метра, сколько он метров-то? Вот я 3, я других не буду стрелять. Я говорю, знаешь что, дорогой мой, вот бежит медведь, я потом 3, хлоп, подъехали, 2,50. И, конечно, будешь тянуть рулеткой. И американец нашел эту рулетку. Ну-ка, дайте, хоп, а там сантиметров 20 отрезано и склеено. Был скандал большой.
0: Что ж, друзья мои, давайте завершим на этом. Время программы истекло. А мне остается лишь поблагодарить моих гостей Валерия Кузенкова и Алексея Белякова за интересную беседу. Заходите к нам почаще. Я вам рад всегда.
1: А мы рады приходить.
2: А мы можем и не уходить. Спасибо.
0: Слава благодарности режиссеру программы Юлии Дунце. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
3: Ни пуха, ни пера.
4: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
6: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
7: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
4: «Радио России» – главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания – в программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
0: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
8: И можем, и нет.
9: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
4: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
4: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
4: Премьера на Радио России.
12: Знакома ли вам сила отлива?
13: Нет.
12: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
4: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
14: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
4: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
15: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
16: Это нечто вроде морской болезни.
4: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
16: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
4: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. В Армении завершились парламентские выборы. Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Ярославской области, в котором пострадали 12 человек. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных десантно-штурмовой бригад и 4 бригад теробороны ВСУ. Противник потерял более 210 военнослужащих, танк, 15 автомобилей, 2 радиолокационные станции обнаружения воздушных целей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Группировки «Юг», «Центр» и «Запад» за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции. Суточные потери противника превысили 1300 военнослужащих, отмечается в сводке российского оборонного ведомства. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 2 механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожены до 40 военнослужащих и 16 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за минувшие сутки поражены патрульные катера, склады горючего, объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, и места сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, сообщили в Минобороны. Кроме того, за сутки поражены пункты временной дислокации ВСУ в 141 районе. Новые способы ведения вооруженной борьбы появляются постоянно. И международное сообщество также постоянно пытается реагировать на это. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
2: Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы, они постоянно появляются, и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это. Например, решение о неприменении пехотных мин и так далее. Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия. Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой, хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается. Как на этом можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации. В этом направлении мы и работаем.
1: По словам президента, мировое сообщество должно придумать способ ограничения применения опасных вооружений против гражданского населения. В Армении завершились парламентские выборы и уже идет подсчет голосов. Весь день за голосованием следила наш корреспондент Наталья Соловьева.
3: Почти 59% проголосовали на этих выборах. Это около 1,5 миллиона армян. Все участки, которые были открыты, они были открыты на территории республики. Можно было проголосовать только здесь. Вот как раз я сейчас нахожусь у одного из таких избирательных участков. Довольно спокойная сегодня была обстановка во время голосования. Это не говорит о том, что не было всевозможных инцидентов или нарушений. Но вот буквально под вечер мы получили такую информацию. Столкнулись интересы двух сторонников совершенно противоположных сил. Накал страстей совершенно запредельный. Гражданский договор, сильная Армения, это вот по крайней мере, как утверждают местные паблики, представители именно этих политических сил схлестнулись. Действительно, в течение всего дня наблюдатели, в том числе представители партии, фиксировали всевозможные нарушения. Около 200, наверное, заявлений было отправлено в ЦИК и в полицию. Очевидно, эта цифра будет меняться. Здесь работали примерно 2000 наблюдателей. Более 120 из стран СНГ, примерно половина это россияне, это представители Государственной Думы, софеды и не только, кто следили за тем, как именно проходят эти выборы. Ну и, конечно, были выявлены нарушения. Очень много арестов, очень много задержаний было сегодня в течение дня. Они продолжались всю неделю. Очень жесткий прессинг выдерживает оппозиция, но было давление и на людей. Очень много угроз тем, кто специально прилетал в Армению для того, чтобы проголосовать. Что будет происходить дальше? Сейчас подсчет голосов. Мы ждем первых заявлений ЦИК. Будет организована прямая трансляция, так что мы будем очень внимательно следить за всеми комментариями. Для победы одной из политических сил нужно набрать более 50%. Если нет, то возможно формирование коалиции, если в течение 9 дней и это не произойдет, вот тогда ЦИК объявит второй тур. Ну а более точная информация у нас уже будет к утру завтрашнего дня.
1: Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Ярославской области, в котором пострадали 12 человек, сообщили в Следственном комитете России. Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области, предварительно пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Всего в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых несовершеннолетних. Также представитель региональной прокуратуры рассказал РИА Новости, что предварительно ДТП произошло из-за технической неполадки в автобусе. При этом транспортное средство новое, оно было выпущено в 2026 году. Следственными органами по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», говорится в сообщении в канале ведомства на платформе МАКС. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Екатерина Бредина, здравствуйте. Канадский нападающий Эдмонтона Конор МакДэвид стал обладателем награды Тед Лидзи Эворд, обойдя нападающего Тампы Никиту Кучерова. В тройке претендентов на премию лучшему игроку регулярного чемпионата по версии профсоюза также входил канадский форвард Маклин Селебрини и Сан-Хосе. В прошедшем регулярном чемпионате МакДэвид стал лучшим бомбардиром и ассистентом. У форварда это пятый приз в карьере. Что касается Кучерова, то он дважды получал Тед Линдсей Эворд. Краснодарский «Локомотив» Кубань одержал победу над петербургским «Зенитом» в третьем матче серии за третье место в баскетбольной единой лиге. Встреча завершилась со счетом 85-81. Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарской команды Майк Мур, который набрал 21 очко. Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу петербургской команды. Россиянка Анна Блинкова вышла в основную сетку турнира категории WTA 500 в Лондоне. В финале квалификации 103-я ракетка мира обыграла хорватку Донну Векич, занимающую 72-ю строчку рейтинга WTA со счетом 6-2-6-4. Матч длился 1 час 30 минут. Призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова выполнила норматив для участия в чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров брасом. На чемпионате России спортсменка стала второй, показав результат 30,55 секунды. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. Бухарест, в составе которого выступает россиянка Валерия Маслова, обыграл французский Брест в матче за бронзу гандбольной лиги чемпионов со счетом 32-26. Маслова нанесла 7 бросков и забила 3 мяча. За Брест выступала россиянка Анна Вяхерева. Она отличилась 6 раз. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Завтра, в понедельник, 8 июня, в Хабаровске плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Петрозаводске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Воронеже плюс 25, плюс 27, малооблачно, также без осадков. В Сочи плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве малооблачно без осадков, днем в столице плюс 27, плюс 29.
0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presents Historicum.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Сценарист, режиссер, актер, живописец, общественный деятель, депутат Государственной Думы в ее, скажем прямо, лучшие времена, все это Станислав Сергеевич Говорухин. Этот год – год его 90-летия, и мимо такой даты мы, конечно, пройти не можем, поэтому пригласили постоянного и любимого собеседника, собеседницу Нину Кочеляеву, кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Всероссийского государственного института кинематографии, чтобы вспомнить и поговорить об этом человеке, но главным образом, как о деятеле кино. Здравствуйте, Нина Александровна.
6: Здравствуйте.
5: Пожалуй, начнем с того, что обычно, знаете, как массовый такой зритель, он как-то имена режиссеров не всегда запоминает. Особенно, мне кажется, это касается именно кино, потому что, когда речь идет о телевизионных сериалах, ну, там как-то, пока там титры идут, ну, человек как-то, может быть, обращает внимание на фамилию режиссера.
6: Привыкает.
5: Привыкает, да. Но я думаю, что имя Станислава Говорухина на слуху даже у самых таких не очень продвинутых в истории и вообще знании кино. И я бы, наверное, начала с его карьеры актерской. Наверное, его коллеги, его, так сказать, собратья, как это принято говорить по цеху, наверное, очень здорово вот это вот поняли, что он может быть украшением их работ. И поэтому, например, вспоминая фильмы Сергея Соловьева, ну, невозможно представить себе Васи на месте Крымова, персонажа или героя Говорухина, другого актера. Вот это такой брутальный, привлекательный, отталкивающий в то же время. Ну, бандит просто-напросто. Жестокий человек. А смотришь, не оторвешься. Вы разделяете вот мою такую точку зрения?
6: Ну, это дар, конечно, безусловно, актерский, но и дар режиссерский. Я имею в виду в данном случае не Станислава Сергеевича, а Сергея Александровича Соловьева, который сумел разглядеть в своем собрате по режиссерскому цеху такого крупного актера и такое крупное дарование актерское. И, конечно, невозможно никого другого, как вы сказали, представить в роли Крымова в «Асе» Сергея Соловьева. Но надо еще понимать Сергея Александровича Соловьева, который отличался таким очень ярким характером. И вот зная несколько его мастерских в Авгике, в том числе там, знаменитую казахстанскую мастерскую, которая породила казахскую новую волну, он всегда, Сергей Александрович Соловьев, собирал вот самых таких хулиганистых ребят, самых таких ярких, нестандартных.
5: Ну да.
6: И вот здесь, видимо, Сергей Александрович, следуя вот этой логике разрушения стереотипов и нарушения поведения, пригласил своего коллегу по режиссерскому цеху Станислава Сергеевича Говорухина, который абсолютно блистательно сыграл эту роль. У него были роли, в том числе и в его фильмах более ранних, я имею в виду, Станислава Сергеевича Говорухина. Вот. Но они были скорее такие эпизодические, не главные, а здесь вот все-таки такая мощная роль, хотя и не заглавная, но одна из таких ключевых ролей в фильме. Ему досталось, он блистательно с ней справился.
5: Да. Ну, надо учитывать, что он был мастер телевизионного сериала. Это тоже непростой такой, я думаю, жанр. Но место встречи изменить нельзя. Это в ряду, вот там, допустим, 17 мгновениями весны, это когда улицы пустеют, потому что все сидят и смотрят. Невозможно не смотреть, невозможно оторваться. И актерский ансамбль великолепный, и сюжет.
6: Безусловный сценарий.
5: Сценарий, вот, ну все безупречно.
6: Абсолютно точно, да.
5: Мы с вами, когда встречаемся и говорим о режиссерах, мы говорим о том, как они работали с актерами. Но я так понимаю, у вас нет такого сейчас как бы желания, да? Или особенного знания?
6: Не то чтобы нет, просто поскольку время далеко отстояло, и об этом мало что написано, о таком режиссерском методе работы с актерами, поэтому здесь я, наверное, мало что-то смогу прокомментировать. Единственное, что, наверное, вот опираясь на все фильмы Станислава Сергеевича, можно сказать, что у него было безошибочное чутье на актеров, именно на тех актеров, которые сыграли основные, главные, даже и второстепенные роли. Какой блистательный Садальский, какая блистательная Манька Облигация. Это же...
5: Лариса Удовиченко, да.
6: Да, Лариса Удовиченко, конечно. И выбор главных героев изумительный абсолютно. Вот более такого брутального, яркого главного героя, которого сыграл Владимир Высоцкий, трудно было бы найти и обозначить. Это касается не только сериалов, это касается вообще всех игровых картин Станислава Сергеевича. Это очень важная вещь, чутье режиссера на актера. Вот эта вот чуйка, кто именно станет такой фигурой, после которой вот фразы, изречения, да, мемы, как сейчас принято в молодежной культуре называть, уйдут в народ и будут там жить не 2-3 месяца после премьеры.
5: Десятилетия,
6: да,
5: конечно.
6: Десятилетиями. Это, конечно, говорит об абсолютном блистательном чутье на актера и, конечно, об абсолютно точно выписанном сценарии, потому что эти фразы закладываются в сценарии, то, как они произносятся на экране, то, как они сыграны, как раз и определяет их дальнейшее бытование в массовой культуре, вот так скажем, в повседневной массовой культуре. Многие могут не знать, откуда эти мемы происходят, да, я имею в виду молодое поколение, но оно уже так сложилось, вот из поколения в поколение передается, фиксируется в культуре. Вот, наверное, Станислав Сергеевич Говорухин в этом смысле один из таких режиссеров, который очень плотно укоренен в такую мейнстримную традицию кино. Это, конечно, не такое артхаузное кино. Все кино авторское, безусловно. Вот Кирилл Мильч Разлогов, который был моим учителем, руководителем долгое время, он говорил, что нет ни авторского кино, потому что и в мейнстриме, и в артхаузе присутствуют и режиссеры, сценаристы, это авторы.
5: И авторское высказывание всегда.
6: И авторское высказывание всегда есть в любом произведении. Но вот Станислав Сергеевич Говорухин как раз принадлежал к тем, кто делает такое кассовое мейнстримное кино, и не случайно его фильмы там, или написанные по его сценарию фильмы, в частности, вот «Пираты 20 века», где он являлся со сценаристом, с режиссером, с которым они сняли первую картину «Вертикаль» вместе, вот, стал абсолютным хитом кассовым. И это очень важное такое свойство — уметь находить и в сценарии, и в актерских работах, и в режиссуре вот эти точки отклика, да, те струны души зрительской аудитории, за которые можно подергать, и зритель отзовется, да, в хорошем смысле подергать. Вот точное попадание — это очень важно, потому что есть вещи, которые живут в культуре долго, есть вещи, которые пролетают, как яркий болид, и забываются на следующий день. Вот Станислав Сергеевич, при том, что он очень много работал в таком коммерческом, да, сегменте кино, то, что сейчас называется коммерческим мейнстримовым сегментом. При этом вот эти произведения — это не однодневки, это те произведения, которые остаются надолго в истории. И это, наверное, очень важная черта, вот эта вот фундированность такая глубокая и историческим знанием, и культурным бэкграундом, как сейчас сказали бы специалисты. Вот эта фундированность, она как раз определяет, я бы сказала, вот долгожителей в кинематографе и в культуре.
5: Если вернуться к чутью на актеров, если можно так сказать по-простому, к точности выбора актеров, даже на самые небольшие роли, если вернуться опять же к месту встречи, которое изменить нельзя, вот Евстигнеев, маленькая роль прожженного опытного вора, глядя на которого никогда не скажешь, что это преступник, просто респектабельнейший человек. Как он это делает? Ну, тут еще, конечно, талант Евсегнеева.
6: Ну, безусловно, конечно.
5: Юрский, потрясающий. А Белявский, Фокс. Ну, вот всех, Фатеева, кого там только нет. Джигарханян, Витя Павлов, царствие небесное им всем, Господи, уже только вспоминать остается. Так что, ну, что говорить, это классика безусловная.
6: Абсолютная классика, которая с нами, я думаю, в истории кино уже прочно сидит, и эту классику изучают и студенты, и молодые люди, и любят пересматривать зрители, поэтому здесь действительно все такое вот, я бы сказала, добротное, крепкое и, безусловно, невероятно талантливое.
5: Идеальное, короче говоря. Еще один замечательный пример – это фильм «Ворошиловский стрелок». Опять же, подбор актеров. Ну, Ульянов – это так в точку. Невозможно представить себе на месте этого героя другого актера. Кстати, «Вертикаль» туда же, наверное, из, ну, нельзя сказать ранних, но из более ранних фильмов, да?
6: Ну, это дебютная его картина. Ранее была только «Аптекарша», сохранившаяся в «Авгике». Его студенческая работа, которую мы с большим удовольствием всегда показываем на различных киноклубных заседаниях. Вот готовили программу стипендиатов Говорухина. В «Авгике» есть такая стипендия повышенная для особо талантливых режиссеров. И за несколько лет уже более 70 стипендиатов Говорухина существует, да, прошли обучение, и вот мы, когда готовим эти программы стипендиатов, мы всегда включаем в любой из показов студенческую работу Станислава Сергеевича «Аптекарша».
5: А она про что?
6: А это экранизация Чехова.
5: Ах, это экранизация Чехова, вот это он молодец.
6: А он вообще мастер экранизации был, если мы вспомним его как бы фильмографию, то очень многие вещи были экранизациями. Это и «Жюль Верн» приключенческий, да, замечательный, да. И «Дети капитана Гранта», и «Десять негритят» Агата Кристи. То есть тут у него простор такой был. И любовь к большой такой литературе, приключенческой, детективной. Поэтому здесь вот, видимо, ВГИКовское образование повлияло на него особым образом. Вот эта любовь к экранизациям сохранилась на протяжении всей жизни.
5: Вот, кстати, об экранизации «Десяти негритят». Да, увлекательное чтение, как любой роман Агаты Кристи. Но мне кажется, что вот очень часто ведь как бы книга и хорошая экранизация потом как-то сливаются, да, и вот ты себе уже героев представляешь именно как героев кино. Уже не так, как вот ты когда читал первый раз, допустим, да, у тебя есть какие-то образы по поводу того, как выглядят, допустим, даже герои. А тут уже определенно совершенно вот все прям вот смотришь и сравниваешь с книгой, и абсолютное какое-то точное совершенно совпадение. Надо сказать, мне кажется, что вот его общественная позиция Говорухина, она просвечивает, как бы, да, вот мы уже об этом так немного сказали, совершенно четко в его кино. Возьмем того же «Ворошиловского стрелка». Ну, вот есть такие стандартные фразы, болевые точки, там, общество вот на каких-то изломах, так сказать, своего существования, в каких-то таких вот, ну, обсуждаемых, переживаемых моментах. И вот как-то почувствовать это, и не просто почувствовать, а так воплотить, что, как говорится, мороз по коже буквально. И тут еще надо не забывать о том, что он пережил личную трагедию, серьезную, он потерял сына, тоже талантливого человека, и, наверное, у кого-то это выливается во что-то жесткое и, может быть, даже иногда злое, да, но при всей принципиальности позиции художнической вот этой желчи, мне кажется, нету в фильмах Говорухина, хотя Я, вспоминая свой опыт с ним работы как с депутатом Государственной Думы, не могу не признаться, что он был человеком не очень удобным, конечно. Характер у него был «будь здоров».
6: Ну, мне кажется, что вот это неудобство, когда оно направляется в творческую энергию, оно как раз становится очень выигрышное, потому что режиссер не должен быть податливым. Угу. Ну, как бы он вежлив на площадке, безусловно. Ну, кто как, конечно, это зависит от режиссера, но прогибаться режиссер не должен в идеале, вот, потому что режиссер должен отстаивать свое видение актеров, свое видение мизансцен, свое видение режиссерского метода и так далее, свое видение фильма, наконец. И я думаю, во многом благодаря вот этому неудобному и жесткому характеру картины Станислава Сергеевича очень цельные. Можно обсуждать там разные картины, которые там снимались в разное время. Одни могли быть, ну, чуть хуже, не так востребованы аудиторией. Другие могли быть хитами абсолютными, но то, что это всегда абсолютно цельная, законченная работа, это безусловно так. И последняя его работа режиссерская, я имею в виду, если я правильно помню, это «Конец прекрасной эпохи».
5: Вот я как раз подхожу к этому, к этой его работе. Это, конечно, ну, не говоря уже о том, что это основа сценарная, недословная, но, тем не менее, довлатовских рассказов. И, опять же, подбор актеров. Много есть комедийных актеров, да? Но выбор, допустим, Федора Добронравова или выбор Ивана Колесникова, удивительного... У него такая внешность, если говорить, то это человек прекрасной эпохи, прекрасный человек, метущийся там со всеми. Ну, в общем, тут кто хочет посмотреть, пересмотрит, наверняка это можно сделать. И главное, что это такой отклик на настроение, на боль, на переживание. Вот ведь что самое главное. Можно снять хорошее кино, которое будет приятно посмотреть. Правильно? Вот есть такие фильмы, да, хорошенькие такие, симпатичные, там красивые герои, там красивая история, но они не трогают душу, вообще ни о чем не заставляют думать. А тут ты переживаешь вместе и вспоминаешь свои ситуации, свою жизнь, свои неудачи, свои достижения. Но так, как это делает, конечно, Говорухин и его такие же талантливые коллеги, мы много говорили о разных режиссерах наших отечественных, советских и современных. Конечно, это надо уметь, это надо иметь талант. Я бы хотела еще, знаете, отметить комедийный талант, вот при всей, так сказать, брутальности, строгости, неуживчивости Говорухина как человека. Вот я, например, обожаю сериал «Женская логика». Ну, не говорю о том, что дуэт Говорухина и Фрейндлих, ну, все этим сказано, по-моему. Но при том, что он там вроде бы совсем не смешной, наоборот, она смешная, она забавная. И он ее все время там и проверяет, и предупреждает, и: «Лёля, да вот что ты делаешь? Надо делать так». И он такой, он все знает, но при этом он невероятно смешной. Не знаю, это, может быть, только мне так кажется, но мне кажется, что он безумно смешной, и они оба очень смешные. И вот эта вот история под названием «Женская логика», которая, оказывается, торжествует вообще, говорят-то, вот в чем все дело-то там. Она торжествует.
6: Ну, она торжествует, конечно. Но вообще, мне кажется, Станислав Сергеевич был большой любитель, как режиссер, большой любитель женских характеров. Я вот вспоминаю, как он об актрисе Светлане Ходченковой говорил, что она органична, как собака, да, вот это вот ее женственность абсолютно идеальна. И у него, конечно, было чутье вот на разные характеры, в том числе и на такие женские характеры, как в фильме там «Благословите женщину» и так далее. И женская логика, безусловно, здесь была таким привлекательным элементом для его творчества, так мне кажется.
5: Уже 90-летие миновало этого замечательного человека, деятеля великолепного. Вот вы упомянули стипендии говорухинские для талантливых вгиковцев. Ведь, наверное, какие-то особенные студенты отмечены этой стипендией. Или я ошибаюсь? Именно те, которые, ну, как бы сказать, соответствуют, которые вот в этом же, может быть, ключе начинают работать, учась еще и готовят там свои студенческие работы. Не просто так эта стипендия присуждается.
6: Эта стипендия присуждается по результатам творческих работ. Допустим, студенты сняли курсовую или учебную работу, и которая хорошо прозвучала на кинофестивалях, не только на студенческих. Да, есть фестивали, которые принимают короткометражное кино. И это могут быть работы анимационные, это могут быть работы документальные, телевизионные, игровые. То есть здесь имя Станислава Сергеевича Говорухина призвано обозначить и выделить круг очень талантливых студентов. И вот сейчас многие из них уже выпускники вгиковские и сняли уже свои полнометражные дебюты. То есть стипендия не так давно существует, но уже достаточно эффективно она поддерживает студентов, потому что это увеличивает размер обычной стипендии в несколько раз, что позволяет
5: работать спокойно, конечно.
6: Ну, нет, конечно, это не перекрывает потребности студенческие, но все равно очень существенно поддерживает. Но кроме этого тоже есть какие-то вещи, которые связаны с увековечением памяти Станислава Сергеевича Говорухина. Вот при входе в исторический корпус в ГИК висит памятная доска, посвященная его годам, связанным с ВГИКом. И в марте месяце ВГИК проводил научно-исследовательский институт киноискусства и кинообразования конференцию, посвященную 90-летию со дня рождения Станислава Сергеевича. И затем комитет по культуре Госдумы проводил говорухинские чтения в апреле. Ну, то есть вот шлейф этих мероприятий подчеркивает и его значение как художника, как режиссера, как сценариста, как актера, как деятеля культуры, а с другой стороны, подчеркивает масштаб его деятельности на таком общественном и политическом поле, потому что мы, конечно, знаем, что он сыграл существенную роль, когда возглавлял Комитет по культуре Государственной Думы, и Госдума это помнит и тоже чтит память Станислава Сергеевича как такого общественного и политического деятеля, не только как художника и режиссера.
5: Напоследок буквально несколько слов. Художники, как живописцы. Вот действительно, когда человек Богом поцелован, что называется, все умеет и снимать, и сыграть, и сценарий написать. Не потому, что он такой нахватанный, да? Просто он очень талантливый человек. И он и живописец был, тоже интересный. И у него есть и самые простые работы, наброски его, и достойные совершенно, так сказать, экспозиции картины. Так что об этом тоже нельзя не сказать. Ну и в целом, конечно, можно было бы долго говорить. Я не устану, конечно, восхищаться, как точно он подбирал актеров для своих фильмов, и как он сам был актером, попадающим вот в замысел режиссера 100%, даже больше, чем 100%. Единственное, что хочется, чтобы эти фильмы, ну, что не то, что не умирали, а чтобы их смотрели, пересматривали, обращались к ним, потому что это история страны, выражаясь, так сказать, достаточно пафосно. Это история страны, это история человека, терзание его души. Это просто вот все, что составляет коротенькое слово «жизнь».
6: Ну, такая полная и такая значительная, и талантливая, и яркая, я бы сказала, жизнь.
5: Да. Давайте будем не забывать этого замечательного художника. Интернет предоставляет, и телевидение, кстати, тоже предоставляет нам возможность время от времени пересматривать его картины и картины других режиссеров с его участием. Поэтому спасибо вам, Нина Александровна, что вы пришли, и мы с вами вместе вспомнили Станислава Сергеевича Говорухина. Спасибо вам большое за ваш рассказ.
6: Спасибо вам.
5: Напоминаю, что Нина Кочеляева, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Всероссийского государственного института кинематографии, была сегодня гостьей проекта «Настоящее историческое». Спасибо за внимание нашим слушателям. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
0: «Настоящее историческое». Радио России. Радио России. Культура.
7: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Название журнала, чьи страницы мы с вами листаем в этой программе, безусловно, является знаковым для нескольких поколений. Ну а если представить, что кто-то слушает нашу программу в первый раз, а возможно, в силу возраста и вовсе не застал легендарный журнал, давайте для новых друзей программы попробуем тезисно пробежаться по страницам истории «Кругозор». Первый номер журнала «Кругозор» вышел в 1964 году по указанию тогдашнего главы нашей страны Никиты Хрущева, увидевшего подобное издание во Франции. Непривычный квадратный журнал можно было читать и слушать. Ознакомившись с привычным текстовым форматом и сложив определенным образом журнал, читатель мог водрузить его на проигрыватель. Благодаря сквозному отверстию в центре обложки начинала свою работу одна из шести вклеенных пластинок. Название журнала возникло не сразу. Между собой, в процессе подготовки первого номера, сотрудники называли его просто «Журнал с дыркой». Имя «Кругозору» дал писатель Лев Косиль, известный старшему поколению наших слушателей своими замечательными детскими книжками и, в первую очередь, повестью «Кондуит и Швамбрани». Поговаривают, что символическим гонораром для классика детской литературы стала рюмка коньяка. Журнал «Кругозор» рассказывал о героях советской эпохи, передовиках производства, талантливых ученых, ярких артистах, выдающихся писателях, путешествиях и малоизвестных культурных явлениях. Но, пожалуй, наивысшую популярность среди молодой аудитории «Кругозор» получил благодаря отечественным и зарубежным музыкальным новинкам, неизменно представленных на звуковых страницах, так называли пластинки журнала. Стоимость журнала составляла 1 рубль, это 20 поездок на метро или 5 вафельных стаканчиков мороженого. Журнал «Кругозор» найти было не так просто. Случалось, что киоски «Союз Печати» грабили не с целью материального обогащения, а чтобы заполучить свежий номер дефицитного журнала. В рамках «Кругозора» возник и новый жанр – песни-репортажи. Это когда автор описывает события или встречу в музыкально-поэтической подаче. Придумал этот формат поэт, бард, журналист и актер Юрий Висбор, в первом же номере представивший в этой манере материал «Ветер приходит с Хибин», позже ставший песней «На плато Ресовом Чор». В этом же жанре в «Кругозоре» работали Ада Якушева и Борис Вахнюк. Песня-репортаж существовала в издании до 1979 года, до ухода из редакции бардов-журналистов. Но авторская песня осталась. Она была представлена именами Михаила Анчарова, Владимира Высоцкого, Евгения Клячкина, Юлия Кима, дуэта Иваси, Вадима и Валерия Мещуков и Александра Розенбаума. Что касается рок-музыки, то в первый раз она прозвучала в седьмом выпуске «Кругозора» за 1975 год. Это были две композиции барабанщика, распавшихся за 4 года до этого «Битлз», и называлось все это просто «Ринго Стар, Англия, две песни». В конце 70-х у «Кругозора» появился младший брат, журнал «Колобок». Познавательное, ярко иллюстрированное издание для детей с пластинками.
0: Наш друг «Кругозор».
7: Последние годы своего существования добрый, мудрый и яркий журнал, когда-то выходивший миллионным тиражом, буквально сражался за свое существование. Эпоха массового спроса на гибкие пластинки закончилась. Кассеты в качестве приложения себя не оправдали, да и печатной информации стало гораздо больше. Последним номером журнала «Кругозор» стал восьмой выпуск за 1992 год. Однажды, придя на работу, сотрудники журнала увидели, что все материалы журнала, в том числе пленки с уникальными фонограммами, вышвырнуты новыми хозяевами жизни на улицу. Многие материалы удалось спасти и сохранить благодаря энтузиастам Анатолию Азарову, Николаю Нейчу, Татьяне Сергеевой, Людмиле Гордеевой, Александру Денисову, Алексею Мамарину, Валерию Маслову, Александру Стаканову и Владимиру Грининову. Благодаря этим людям были спасены не только основная часть архива легендарного журнала «Кругозор», но и, можно сказать, текстовые и звуковые летописи нашей страны 60-80-х годов нашего века, часть культурной истории нашей страны. Именно на этих однажды трепетно и бережно сохраненных от чужого мракобесного равнодушия материалах и выстроена программа «Наш друг Кругозор». В своих материалах журнал «Кругозор» всегда старался подчеркивать связь эпох. Так что появление на его пластинке в марте 1987 года песни молодой группы «Браво», на тот момент активно возделывавшей пласт ретро, было абсолютно гармонично. Группа «Браво» на тот момент вышла из подполья, получила профессиональный статус, была представлена в программе «Музыкальный ринг» на ленинградском телевидении самой Аллы Пугачевой, поучаствовала в концерте «Счет 904» – помощь ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На мелодии готовилась к выходу первая сольная пластинка «Браво». Голосом группы на тот момент была Жанна Агузарова, но в «Кругозоре» вышла песня, на которой звучит голос другой певицы, Анны Салминой, заменившей Агузарову на время ее творческих поисков. Группа «Браво», песня «Король оранжевое лето», музыка Евгения Хафтана, слова Вадима Степанцова. Март 1987 года.

0: Кругозор, группа «Браво», песня «Король оранжевое лето», музыка Евгения Хафтана, слова Вадима Степанцова. Март 87 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: Выдающегося актера Олега Янковского представлять не нужно. Ограничусь лишь тем, что материал, который вы сейчас услышите, вышел в кругозоровской рубрике «Размышления о профессии» еще одной находки журнала посредством небольшого рассказа, практически интервью самому себе, дающему представление о масштабе творческой личности. Актер Олег Янковский. «Размышления о профессии». Кругозор. Апрель 1983 года.
2: Один мой адресат назвал свою картину, посвященную коммунизму, «Синие кони на красной траве». Так он поэтически видит будущее. Уже прошло 3 года, как мы играем этот спектакль «Синие кони на красной траве». Я хочу сказать, что, наверное, это мое актерское счастье приблизиться к этому материалу. Потому что я роль Ленина не играю, мне поручена партия Ленина от театра. Заражая себя этой атмосферой, мы пытаемся поделиться со зрительным залом, чтобы зрительный зал был активным, не пассивным, которому рассказывают факты жизни Владимира Ильича. И вот я просто как актер стараюсь заразить себя мыслями, отталкиваясь от фраз Надежды Константиновны Крупской, что образ Ленина прежде всего мысль Ленина. Вот даже я не могу описать, что это такое, когда вот происходит слияние актера и роли. Вот когда вдруг вот этот зал замер, почему?

0: что хотя все люди разные, действительно с разным сердцебиением, замирают. Если в этот момент измерить биение сердца, оно у всех одинаковое. Какое у актера, такое и, наверное, у зрителя. Если там произошло чудо, это обязательно. Я часто люблю говорить, что это мне формулировка нравится, что актер – это не профессия, это диагноз, это какая-то странная, замечательная болезнь. И поэтому по сей день я испытываю разного свойства волнения. Иногда бывают спектакли, когда ты очень готовишься, спектакль не получается. Иногда в силу занятости большой, и утром репетиция, потом впервые съемка, и, казалось бы, никаких сил у тебя нет выйти на сцену, и вдруг получается удивительно интересный спектакль. То есть твоя нервная организация настолько расшатана, и вот это является по моментам замечательным. То, что трепет, это всегда трепет, это новая ответственность выйти сейчас перед новым зрителем, и он может завтра не прийти, только сегодня. Как мне ни было трудно совместить параллельно две картины и плюс театр, сколько я прежде всего театральный актер, я взял две картины, потому что мне было интересно заниматься исследованием людей, которые в разных таких душевных ипостасях существуют, что ли. Один в картине Микаэляна «Влюблен по собственному желанию», а совсем такой душевной пустоты приходит к какому-то очищению и к духовной какой-то второй жизни, к второму дыханию.
1: Вот и Наташка так думала, что я кандидат. И она, как все. Я это с детства слышу, стань кандидатом, стипендиатом, лауреатом, дипломатом. А если не получилось, значит, все, не вышел в люди. Нет, я выдвоенные люди. Я должен, я обязан, я хочу, я буду. Их же действительно миллионы, неизвестных, рядовых. Да, я стою станка, да, руки грязные, да, рожа неумытая. Я работаю, я есть, я есть рабочий, его величество. Я не один, нас много, мы требуемся, нас нуждаются, нас не хватает. Нас попросим, мы отдадим, нас позови, мы пойдем, нас подними, мы встанем, встанем и будем стоять, несокрушимой вечно, стеной. Вон воротил, даже голова закружилась. Так верю или не верю, не пойму, чего-то не хватает. Кто ответит? Кто поможет? Мама. Мама, услышь меня. Мама, где ты? Помоги мне. Ты же была счастлива. Ты ведь жила не для себя, а всю жизнь для других. И поэтому была счастлива. Я ведь твой сын. Почему же я не такой? Почему же я не могу? Почему я мучаюсь? Почему я не знаю, куда деться? Мама, ну помоги мне.
0: И наоборот, вторая картина была Яна. «Полеты во сне наяву». Где... Человек терпит фиаско душевный. И так, в общем-то, грустно заканчивается картина. 40-летний человек, который понял, что неправильно прожил свои 40 лет. Замечательно, что эта картина имеет такой успех не только у людей 40-летних, что важно очень. Молодежь принимает эту картину, она вызывает какие-то болевые моменты, они обращаются к себе, задают себе какие-то серьезные вопросы. Поэтому я считаю, что она моя, наверное, самая дорогая картина. Не в смысле ролей. Наверное, роли бывают лучше. Я имею в виду по человеческой позиции, по гражданской позиции, приносить ролями своими пользу. Даже хорошо, что две картины сейчас параллельно идут. Мне было интересно заниматься исследованием людей, которые меня интересуют, волнуют. И я как актер, как человек делюсь через роли со зрителем. Я другой не понимаю миссии своей профессии, только так. Часто корреспонденты, журналисты любят задавать вопросы, на которые не знаешь, как ответить. Ваша тема в искусстве. И такое ощущение, что если вместе с дипломом еще тему в карман положили. Ну как тема? Какая тема? Она складывается с годами. Если повезло тебе, если получились роли. Мы все мечтаем о каких-то ролях, будучи студентами, что это все будут Гамлеты, Ричарды. Отнюдь нет, не все так сладко в этой, казалось бы, красивой такой профессии, когда цветы, автографы. Но это праздники, их мало, больше будни. Будни, мучения, разочарования актера. А потом наступает праздник. И вот я считаю, что вот эти последние годы, они какие-то для меня радостные. В смысле работать в кинематографе. Думаю, что я еще перед театральным зрителем в долгу в большом. Мне бы хотелось еще и в театре сделать много интересного.
2: Актер Олег Янковский. Размышления о профессии. Кругозор. Апрель 83 года.
3: Наш друг. Кругозор.
2: Ну а завершим мы наш сегодняшний выпуск песней зарубежного исполнителя. Как это делалось в те кругозоровские времена. Это будет песня Ринго Стара с его третьего сольного альбома, названного «Ринго». Точно так же, просто и без затей, как и упомянутый сегодня материал из кругозора за 75-й год под названием «Ринго Стар. Англия. Две песни». Кстати, в записи этого альбома Ринго Стару помогали соратники по «Битлз» Джон Леннон и Джордж Харрисон. Одну из двух песенок под названием «Six O'Clock» мы сейчас с вами и послушаем. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего!

0: Вокруг кругозор. Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Сигналы точного времени.
6: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
7: Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
8: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит — это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Не менее 20 ливанцев стали за сутки жертвами израильских авиаударов по южным и восточным районам страны. Предстоящая неделя в Москве будет жаркой. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных десантно-штурмовой бригад и 4 бригад теробороны ВСУ. Противник потерял более 210 военнослужащих, танк, 15 автомобилей, 2 радиолокационные станции обнаружения воздушных целей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, 2 бригад морской пехоты и бригады теробороны. Потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 27 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 5 механизированных артиллерийской, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Дружковка, Константиновка и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, 2 танка, 4 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», 14 автомобилей и 2 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 2 механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Григоровка, Орехов, Юрковка и Димитрово Запорожской области, уничтожены до 40 военнослужащих и 15 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за минувшие сутки поражены патрульные катера, склады горючего, объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, и места сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, сообщили в Минобороны. Запад ищет поводы, вводя ограничения для неконкурентной борьбы в отношении стран. Для России таким поводом стала ситуация на Украине, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам президента, все страны, как Россия, могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро. Глава государства подчеркнул, миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков, запретов и преград.
2: Санкции и блокировка, а по сути воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара и евро. Это просто очевидный факт, это нужно признать. Теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения – они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также к западной финансовой, платежной инфраструктуре. Мы с вами понимаем, что вопрос в недобросовестной конкуренции. Поводы могут быть разные, они всегда найдутся, как в нашем случае конфликт на Украине, в каком-то другом случае конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке, даже отношение к ЛГБТ-сообществу. Пожалуйста, можно придраться к чему угодно, но в основе все-таки одно и то же. Это недобросовестная конкурентная борьба.
1: Владимир Путин также заявил, что переезд крупных компаний из Москвы в регионы России столицы не повредит. Президент напомнил о договоренностях с госкомпаниями о переезде из Москвы в регионы. Эти условия нужно наращивать, добавил он. Не менее 20 ливанцев стали за сутки жертвами израильских авиаударов по южным и восточным районам страны, сообщил Минздрав республики. По его данным, еще 82 человека получили ранения и доставлены в больницы. Общее число погибших с начала военной эскалации 2 марта достигло 3613, раненых 11072, указывается в сводке ведомства, распространенной в социальной сети X. Как отметили в Минздраве, во второй половине дня на южной окраине Бейрута при израильской атаке были убиты 2 человека и около 20 пострадали, в том числе 4 детей. 6 человек погибли в ходе авианалетов на окрестности города Набатия, где израильские войска проводят операцию против отрядов шиитской милиции «Хезболла». Автомобили «Тойота» и «УАЗ» столкнулись на трассе в Саратове. В результате ДТП погибла 5-летняя девочка, еще 6 человек, включая 3 детей, доставлены в больницу, сообщили в Главном управлении МВД по региону. ДТП произошло на 276-м километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград. Предстоящая неделя в Москве будет жаркой, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Завтра, первый день недели, в понедельник, погодные условия по-прежнему будут определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков, ночью не прохладнее плюс 13-16, а завтра днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящая неделя вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25, плюс 30 градусов.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Ювентус интересуется голкипером Краснодара Станиславом Акацевым, сообщают российские инсайдеры. По данным источников, итальянский клуб наводил справки о возможности трансфера 24-летнего россиянина. Препятствием для сделки может стать политическая ситуация, но если Ювентус пойдет на сделку, то покупка Акацева может обойтись в сумму от 15 до 20 миллионов евро. При этом туринцы не рассматривают голкипера Краснодара как главную цель. Приоритетные варианты для Ювентуса – вратарь Ливерпуля Алисон. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая во втором товарищеском матче. Встреча в китайском Ухане завершилась со счетом 1-0 в пользу сборной России. Мяч на 72-й минуте забила Анна Кожникова. В первом матче 3 июня футболистки сборной России также обыграли китаянок со счетом 2-1. Учебно-тренировочные сборы команды завершатся 8 июня. Двукратный чемпион России среди юниоров фигурист Арсений Федотов покинул группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщают РИА Новости. Отмечается, что фактическое расставание произошло еще до межсезонного отпуска группы. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Арсения является группа заслуженного тренера России Алексея Мишина. Россиянка Полина Кнороса заняла первое место в прыжках с шестом на неделе легкой атлетики в Москве на Воробьевых горах. Победный результат спортсменки составил 4 метра 87 сантиметров. У мужчин в данном виде победил Степан Кекин. В прыжках в высоту Данил Лысенко победил с результатом 2 метра 32 сантиметра. У женщины лучшей стала Кристина Королева. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Завтра, в понедельник, 8 июня, во Владивостоке плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, временами дожди. В Калининграде плюс 18, плюс 20, переменная облачность, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве малооблачно, без осадков, ночью плюс 11, плюс 13, днем в столице плюс 27, плюс 29.
0: Радио России. Музыка. Серьезная музыка с Людмилой Осиповой.

0: Петербурге завершился Международный экономический форум. Его участники и гости разъехались по своим странам и городам, а мы вновь возвращаемся в северную столицу, в Большой зал Петербургской филармонии. Не так давно там состоялся вечер академического симфонического оркестра из цикла «Концерты во фраках и джинсах». За дирижерским пультом стоял Петр Максимов, солировал на саксофоне итальянский музыкант Федерико Мандельчи. Сегодня мы покажем вам второе отделение с музыкой Мишеля Леграна и Нины Роты. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Прежде чем предоставить слово ведущему вечера, небольшая официальная историческая справка об оркестре. Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии ведет свою историю с 1931 года. Сначала это был концертный ансамбль, затем он стал симфоническим оркестром Ленинградского радиокомитета. Оркестр играл для радиослушателей в прямом эфире, а это большая ответственность. Лучшие советские и зарубежные музыканты вставали за дирижерский пульт прославленного коллектива. В годы Великой Отечественной войны оркестр Ленинградского радиокомитета был единственным симфоническим коллективом, оставшимся в блокадном городе. Несмотря на то, что в первую военную зиму оркестр фактически прекратил свое существование, ценой героических усилий 9 августа 1942 года его музыканты во главе с Карлом Элиасбергом представили ленинградскую премьеру 7-й симфонии Шостаковича. Всего же за время блокады коллектив выступил более 300 раз. Часть концертов, в том числе премьера Ленинградской симфонии, состоялась в Большом зале филармонии. В 1953 году оркестр получил статус филармонического. Им руководили в разные годы такие выдающиеся мастера, как Карл Элиасберг и Арвид Йоансенс. А в 1962-63 годах свои сочинения с оркестром исполняли Игорь Стравинский и Бенджамин Бриттон. В 1968 году оркестр возглавил Юрий Темирканов. Газета «Нью-Йорк-Пост» писала после концерта в Карнеги-Холле: «Ленинград – великолепный город. Он заслуживает два великих оркестра, и он их имеет». С 1977 по 2018 годы оркестр возглавлял Александр Дмитриев. И этот этап деятельности коллектива отмечен присвоением ему звания «академический». Сейчас художественным руководителем и главным дирижером Академического симфонического оркестра является Димитрис Батинис. Итак, мы на концерте Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии. Слово ведущему вечера Александру Маличу.
1: Когда режиссер Жак Деми задумывал свои «Шербургские зонтики», то он сразу решил, что снимет не киномюзикл, а кинооперу. Во всех сценах персонажи будут петь, разговорных диалогов вовсе не будет. И когда продюсеры смотрели сценарий, ну, например, представляя, как герои чинят автомобиль или выбирают ползунки для ребенка, ну, в общем, весь сюжет будущего фильма, то его сразу же забраковали и сказали, что фильм этот обречен на провал, потому что никто это в таком виде кино смотреть не будет. Но Деми не сдавался. У него, кстати говоря, уже были наброски, партитуры, написанные Мишелем Леграном. В итоге «Шербургские зонтики» с несравненной Катрин Денёв стали не только символом французского кинематографа, но вообще одним из символов кинематографа своего времени. И без исполнения музыки к этому фильму не обходился ни один концерт маэстро. «Шербургские зонтики», конечно, были очень популярны в нашей стране. Он, когда приезжал, обязательно исполнял музыку из этого фильма. Надо сказать, что Легран часто бывал в Советском Союзе и в России. И не только приезжал, но и прилетал за штурвалом собственного самолета, потому что Мишель Легран был страстным любителем неба. И вообще, честно говоря, он жил на полную катушку. Трекратный обладатель премии «Оскар», огромное количество премий «Грэмми». Легран стал автором саундтреков более чем к сотне фильмов. И вот сейчас мы с вами услышим премьеру «Сюиты для саксофона с оркестром», его киномузыки. Помимо «Шербургских зонтиков», в нее вошли песни «The Windmills of Your Mind» — это картина «Афера Томаса Крауна». Затем композиция для фильма «Девушки из Рашфора», мелодрама «Лето 42-го», песня «Ask Yourself Why» из детектива «Бассейн» с Аланом Делоном и Роми Шнайдер. И композиция к фильму «Счастливый конец», «What are you doing the rest of your life» называется она, «Что ты делаешь в конце своей жизни». В общем, давайте уже перейдем к музыке. На сцене Академический симфонический оркестр филармонии, солист Федерико Мандельчи, дирижер Петр Максимов.

0: На волне главной радиостанции страны программа «Серьезная музыка». Мы передаем трансляционную запись второго отделения вечера Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Концерт состоялся 15 мая 2026 года в Большом зале Петербургской филармонии. Александр Мальч представляет следующую часть музыкального вечера.
1: Нина Рота стал соавтором важнейших режиссеров в истории кинематографа: Лукино Висконти, Ренато Кастеллани, Франко Дзефирелли, культовые картины «Крестный отец», «Крестный отец 2», Фрэнсиса Форда Копполы. И, кстати говоря, ему не нравились. Хотя сделали его знаменитым на весь мир, но сам Нина Рота говорил, что мир «Крестного отца» мне чужд. А вот мой мир – это мир феллинивский. Разве он не прекрасен? Музыка Нина Рота и режиссура Федерико Феллини, 17 картин они сделали вместе. Жена Федерико Феллини, Джульетта Мазина, вспоминала, что Феллини было очень сложно работать с композиторами, потому что мелодия к фильму изначально жила в его голове, и он не мог ее напеть, и страшно удивлялся, почему все остальные не понимают, какая должна звучать музыка в его фильме. Единственным композитором, который как-то это угадывал, это был Нина Рота, который совершенно фантастическим образом. И есть такие истории, когда Феллини ему говорил: ну, здесь должно быть вот так, а Нина Рота ему напевал, и он говорил: да, вот именно так здесь. Все это для саксофона с оркестром, который мы сейчас услышим, вошла музыка к фильмам Федерико Феллини, Лукино Висконти и, конечно, тема из «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. Встречайте Федерико Мандельчи.

0: как пишут наши русские летописи, перелетами, которые получали зарплату то здесь, то у Тушинского вора, то бежали туда, то отдавались туда. И все они в той или иной степени оказались людьми, ну, скажем так, неоднозначными. Или, по-другому скажем, уже не авторитетными. Не было того. А вот Дмитрий Пожарский как раз и был тем человеком, который не запятнал себя вот этими перелетами, был человеком достаточно верным. Да, он служил и еще во времена и Лжедмитрия I, вот, и Лжедмитрия II, но он был на государственной службе. Он выполнял то, что как военный человек выполняет приказ в данном случае. Он не участвовал вот в этих баталиях, которые были связаны не с военным делом, а с политическими расчетами и размолвками. И вот два эти человека начинают собирать вот это так называемое второе народное ополчение в Нижнем Новгороде, которое начинает формироваться в феврале 1612 года. И тут нужно отметить, что да, постепенно формируется. И вот я бы хотел обратить внимание, что потом мы будем говорить о празднике. Праздник 4 ноября, День национального единства, которым отмечаем сегодня. Так вот, в войска Минина и Пожарского приходили и были во многом не только представители Нижнего Новгорода, не только представители других городов Вятки, допустим, Великих Луг или там других городов, приходили большие отряды из Казани, Казанского, бывшего Казанского царства, то есть татары.
1: Олег Викторович, а вот давайте об этом поговорим после небольшого перерыва, потому что понять нужно. Понятно, русские люди, но татарам какое дело до Москвы? Тем более до Москвы еще недавно Ивана Грозного, которая взяла Казань штурмом. Это, извините, они еще отцов-дедов помнят. Татары, те, которые вот там вокруг Казани жили, им-то какое дело до Руси и жить вместе с русскими и с русскими спасать страну? Вот об этом, уважаемые радиослушатели, мы поговорим через несколько секунд. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Это наш специальный проект «Сретенский», который Радио России ведет совместно со Сретенской духовной академией и цикл бесед о русских подвижниках, который ведет наш добрый друг, кандидат философских наук, кандидат богословия, заведующий кафедрой церковной истории Сретенской духовной академии, доцент, почетный работник сферы образования России Олег Викторович Стародубцев. Олег Викторович, мы говорим сегодня о смутном времени и каким образом, каким чудом, каким Господним провидением Русь спаслась тогда, когда, казалось, предали практически все, почти все. Русь знает очень малые образцы сопротивления. Троица Сергиевой лавры, героического 20-месячного сопротивления Смоленской крепости, но все-таки Москва-то присягнула полякам. В Кремле сидит всякий европейский сброд, вплоть до мушкетеров французских. Новгород ушел под шведов. И вот мы говорим о событиях второго ополчения, где Козьма Минин и Дмитрий Пожарский собирают второе ополчение, и тут приходят татары, дополнительно ко всем людям, русским людям, которые собирались из разных районов Руси. И вот вопрос. А татарам, которые помнят взятие Казани, еще совсем недавнее взятие Иваном Грозным, им-то какое дело до общего русского государства? Вообще, какое дело всем русским людям спасать это государство, которого нет, которого уже нет?
2: Да, действительно, вы правы. Тут нужно обратить внимание вот на что. Это уникальная особенность российской государственности. Многонациональная держава. Это понимал Иван Васильевич IV. Это понимали и русские императоры, это понимали в свое время и в советский период, что причесывая в единое целое, единой идеологии или, допустим, единой религии, нельзя поднять.

0: поднимать национальный вопрос, нельзя игнорировать национальный вопрос. И поэтому, когда Казанское царство, а потом и Сибирское царство вошло в состав Российского царства во главе с Москвой, политика Ивана IV и его последователей в отношении местного населения была крайне спокойной и ровной. Огнем и мечом христианство никто не насаждал. Мы с вами упоминали уже и еще раз скажем, что можно и сегодня посмотреть на прекраснейший, замечательный, красивейший город Казань с его храмами и минаретами, с его культурными памятниками разных веков. И мы видим, когда и православные христиане, и представители ислама в сотрудничестве, в соработничестве живут на этой земле. Поэтому, когда мы вспоминаем вот того же Дмитрия Пожарского и Козьму Минина, второе народное ополчение, это действительно национальная идея поднимается. Хорошо, мы сказали, что приходят представители, большие отряды из Казани, а ведь приходят и отряды марийцев, черемисов, удмуртов. Это же весь север, это же все Поволжье, русское Поволжье. Это те земли, которые вот уж никакого отношения прямого к Москве не имели. А уж если говорить наоборот, ой, а что там в Москве проблемы? Ну и хорошо, значит, мы в ближайшие годы и налоги не платим, правда ведь? Ну, как бы мы в стороне ведь все. Да, вот даже там было понимание того, видя, что происходит, зная, коль уж интернета не было, но в любом случае было ведение о том, как насаждаются, как ведут себя поляки под Смоленском, как ведут себя шведы под Новгородом, под Псковом, под в Москве. Все это, в общем-то, и было примером того, что, ребят, что-то не так. Вот нам как-то не очень хочется, а вернее сказать, вообще не хочется вот это европейское просвещение в лице польско-литовских, так сказать, войск, интервентов, которые сидят в Москве. И вот это действительно глубинная русская государственность, национальный вопрос, это очень важный национальный вопрос, сыграл в этот момент базовую колоссальную основу для второго ополчения. Ополчение двигаться будет очень медленно, оно подойдет к Ярославлю, здесь будут к нему добавляться еще отдельные всевозможные отряды разрозненные, которые тоже замучились служить то одним, то другим. Да, тут нужно еще обратиться как раз к Козьме Минину, он не был хорошим полководцем до поры до времени, конечно, был прекрасным полководцем Дмитрий Пожарский, а вот Козьма Минин фактически взял на себя и показал, вот не просто взять, а показал, он, в общем-то, был исполнил обязанности главы российского государства. Вот не призывы и воззвания, а конкретно. Он, в общем-то, был создан Совет всея земли, были матизированы система сбора налогов, продовольствия, необходимого количества лошадей. То есть вот этот стан, который шел второе ополчение, он был внутри полностью организован. От продовольствия до лошадей, до тыльных работ, до телег. То есть все было выверено, потому что сам Козьма Минин был человеком прагматичным. Он занимался этими вопросами перегона скота и знал эти механизмы. Сколько нужно было оружия, сколько нужно было в данном случае необходимого провианта, одежды. Все было продумано. И механизм работал. То есть даже те люди, которые приходили из разрозненных бывших разных отрядов, они видели, что... О, все хорошо, все системно, жалование платят, кормежка прекрасная, все нормально, то есть вот оно, система определенная. Вот. И поэтому Козьма Минин как раз в этом плане и был человеком, который, да, когда они подходят к Москве, и когда с 1 сентября начинаются регулярные войска, уже подходят к Москве, начинаются вылазки, начинаются попытки изгнания поляков из Москвы, там, кстати, в Москве начинается голод, потому что польские войска не могли прорваться к Москве уже, потому что все было окружено русскими войсками. Ко второму ополчению Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина присоединяются остатки первого ополчения во главе с Дмитрием Трубецким князем. Вот. Дмитрий был ранен, и многие вопросы приходилось решать непосредственно уже Козьме Минину. И вот там два момента я бы хотел обратить внимание. Первый момент, когда была часть воинов дворянского происхождения, они были в латах, они были хорошо обучены, они были на конях с хорошим обмундированием, но это дворяне. А поднять их мог только непосредственно Дмитрий Пожарский, а он не мог, он был ранен. И вот тогда это дворянство, элиту, скажем, да, поднимает как раз сам Козьма Минин. Он вздымается на лошадь, призывает, и они двигаются за ним. И вот этот момент стал переломным, когда фактически влетели вот эти отряды хорошо вооруженных русских воинов и начали шаг за шагом освобождать районы ближайшего Подмосковья и самой Москвы. А вот второй момент все-таки тоже необходимо отметить. Войска-то Дмитрия Трубецкого вошли в состав второго ополчения, но они имели меньшее содержание. Они не так регулярно снабжались провиантом и тем более оплатой за свой труд. Мы уже говорили, что армия была наемная. И они выступили с претензией к Козьме Минину, типа, а как так, Дмитрий Пожарский, мы почему хуже, почему нам меньше платят, да мы дальше не пойдем на Москву? Вот даже смотрите, не будем и ситуацию идеализировать в том плане, что все было непросто очень. И вот в этот момент происходит то, что архимандрит Дионисий, архимандрит Троице-Сергиевого монастыря, обращается с письмом к князю Дмитрию Трубецкому, и пишет в письме, что Троице-Сергиев монастырь готов отдать сокровище, необходимая часть сокровищ ризницы монастыря, чтобы оплатить ратный труд вот этих воинов войска Дмитрия Трубецкого. И вы знаете, что интересно? Вот это послание архимандрита Дионисия имело очень важное значение, потому что люди, которые были в этом ополчении, в первом, они встрепенулись. Они вдруг поняли, что они потом покаянное письмо слали в монастырь. Мы готовы, мы будем защищать наше Отечество и Москву без денег, но мы вот неправильно поступили, то есть не теми посылами мы еще жили, да, когда мы не возьмем ни копейки с Троицкого монастыря, мы ради идеи, ради сохранения русской государственности и наших детей будем защищать эту землю. Вот маленький момент исторический, но очень большое имеющий значение, потому что, коль уж мы говорим о значении церкви, да, вот даже в этот момент, когда вот последний перелом происходит, вот немножко могло не хватить, а они встали, а нам не заплатили. То есть понятно, что они работали и были воспитаны уже вот в этих традициях не регулярной армии, а армии наемников, к сожалению. И совершенно очевидно, что этот день 4 ноября, как день памяти, неважно, днем раньше, двумя днями позже, это день независимости и единства наших народов, это день памяти великой победы вот того второго ополчения, такой же значимый для российской государственности, знаковый исторический день, как день 9 мая в память победы русского оружия 1941-45 года в Великой Отечественной войне. Поэтому этот день нужно помнить и знать, и вспоминать всегда имена тех прославленных людей, которые сохранили в тот момент наше Отечество.
1: Мы очень любим рассказы о героях. Мы очень любим красивые памятники, где гражданину Минину и князю Пожарскому «Благодарная Россия» надпись сделана. Но кроме Дня Казанской Божией Матери 4 ноября, мне кажется, очень много надо помнить о том, как к русским людям пришли и черемисы, пришли и марийцы, пришла и мордва, пришли татары. Весь народ наш пришел русский. И надо еще помнить тот незаметный, казалось бы, день, когда на русских людей князя Дмитрия Трубецкого совесть проснулась. Вот то, что внутри у человека, это не в паспорте, этого нет. Этого нет в свидетельстве о рождении. Это как человек становится человеком, когда в нем просыпается совесть и вера. И это, я думаю, главное в нашем сегодняшнем рассказе, уважаемые радиослушатели. И сегодня мы говорили о смутном времени, и мы говорили о подвижниках, которые из немногих сопротивлялись тогдашнему, крайне модному польскому влиянию на Русь. И это наш цикл бесед «Русские подвижники» в рамках нашего проекта «Сретенский», который Российский радиоуниверситет «Радио России» ведет совместно со Сретенской духовной академией. Вы все слышали сами, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы были в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского историка, кандидата философских наук, кандидата богословия, заведующего кафедрой церковной истории Сретенской духовной академии, доцента, почетного работника в сфере образования России Олега Викторовича Стародубцева. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Олег Викторович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо. Всего доброго.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко.
2: Я считаю, что мы должны пересмотреть подходы в принципах семейной политики. Вот мое мнение, мы его уже много лет пытаемся предложить реализовать на федеральном уровне, в том, чтобы поддержка семей с тремя детьми стала федеральной задачей, не региональной задачей, федеральной задачей. Частично это на сегодняшний день реализовано. То, что принят такой указ, это уже многое. Но там есть региональные меры, в этом указе предусмотрены, которые только в 49 регионах реализуются без оценки нуждаемости. Наша задача добиться того, чтобы во всех регионах эти меры были реализованы без оценки нуждаемости.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Германия не сможет бесконечно нести расходы на поддержку Украины. Сильная жара с температурой выше плюс 30 градусов прогнозируется в Москве на этой неделе. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Группировки «Север», «Юг», «Центр» и «Запад» за сутки улучшили положение в зоне СВО, сообщили в Минобороны. Также российские войска в течение суток поразили украинские патрульные катера и используемые в ВСУ объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры. Средствами противовоздушной обороны сбито 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетами, войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России за минувшие сутки поражены патрульные катера, склады горючего, объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемой в ВСУ, а также места сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, сообщили в Минобороны. Кроме того, за сутки поражены пункты временной дислокации ВСУ в 141 районе. Германия не сможет бесконечно нести расходы на поддержку Украины, заявил РИА Новости депутат Бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штефан Катре. Ранее Германия предложила предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС. По словам Катре, если движение в этом направлении начнется, то платить за это снова придется прежде всего немцам. Германия и сейчас несет наибольшие расходы. Этих средств не хватает самой Германии, и такая ситуация тоже не может продолжаться бесконечно долго, сказал Катре на полях Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является провокационным шагом, направленным на создание впечатления, что Украина заинтересована в мирном урегулировании, а Россия нет, заявил РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Путин отреагировал на него на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. «Мы все понимаем, что это абсолютно провокационный шаг, который исключительно направлен на пиар и создание иллюзии того, что Украина хочет мира, а Россия нет», — отметил постпред России. Вместе с тем дипломат заявил, что о нежелании Киева идти к миру свидетельствуют последние атаки на Старобельск и Енакиево в ДНР, а также другие случаи ударов ВСУ по мирному населению. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский мог найти другой способ передать письмо президенту Владимиру Путину, а не использовать мегафон. Власти Израиля приняли решение отменить образовательную деятельность по всей стране сегодня, в понедельник, из-за возобновившихся ракетных атак из Ирана. Обновленные инструкции распространила израильская служба командования тылом. Ранее Иран нанес несколько ракетных атак по северной части Израиля. Сирены воздушной тревоги сработали в крупнейшем северном портовом городе Хайфа. По утверждению армии обороны Израиля, все ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны. Представитель мэрии Тель-Авива сообщил РИА Новости, что в связи с эскалацией в городе были открыты общественные бомбоубежища. Главный израильский аэропорт Бен-Гурион продолжает работу в штатном режиме, сообщило израильское управление аэропортов. Данных о пострадавших или ущербе в Израиле в связи с ракетными атаками из Ирана не поступало. Президент США Дональд Трамп заявил, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем может помешать Вашингтону заключить сделку с Тегераном. «Мы очень близки к сделке с Ираном. Это будет хорошая сделка. Я бы не хотел, чтобы она сорвалась из-за того, что сейчас происходит», – заявил Трамп, слова которого приводит в социальной сети X журналист Axios Барак Равид. По мнению Трампа, Израилю и Ирану нет смысла продолжать конфронтацию. «Израиль нанес свой удар, а Иран свой. Нам не надо, чтобы это продолжалось», – сказал президент США. Сильная жара с температурой выше плюс 30 градусов прогнозируется в Москве на этой неделе. В городе с 8 по 10 июня будет действовать оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности. Во вторник и среду в отдельных районах московского региона ожидаются кратковременные дождь и гроза. Подробности рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В понедельник погодные условия по-прежнему будут определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому переменная облачность без осадков, днем плюс 25-28, при этом юго-западный ветер 2,7 метра в секунду, и атмосферное давление чуть понизится, составит 748 миллиметров ртутного столба. Ну и предстоящая неделя вся будет довольно такой жаркой в ночное время. Столбики термометра будут опускаться, но не ниже плюс 13-18, а днем плюс 25 плюс 30 градусов.
1: Власти столицы порекомендовали москвичам сократить пребывание на улице. По предварительным прогнозам Центра ФОБОС, до окончания второй декады июня максимальная температура в столице не опустится ниже плюс 20 градусов. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Ювентус интересуется голкипером Краснодара Станиславом Акацевым, сообщают российские инсайдеры. По данным источников, итальянский клуб наводил справки о возможности трансфера 24-летнего россиянина. Препятствием для сделки может стать политическая ситуация, но если Ювентус пойдет на сделку, то покупка Акацева может обойтись в сумму от 15 до 20 миллионов евро. При этом туринцы не рассматривают голкипера Краснодара как главную цель. Приоритетные варианты для Ювентуса – вратарь Ливерпуля Алисон. Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Китая во втором товарищеском матче. Встреча в китайском Ухане завершилась со счетом 1-0 в пользу сборной России. Мяч на 72-й минуте забила Анна Кожникова. В первом матче 3 июня футболистки сборной России также обыграли китаянок со счетом 2-1. Учебно-тренировочные сборы команды завершатся 8 июня. Двукратный чемпион России среди юниоров фигурист Арсений Федотов покинул группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщают РИА Новости. Отмечается, что фактическое расставание произошло еще до межсезонного отпуска группы. Приоритетным вариантом продолжения карьеры для Арсения является группа заслуженного тренера России Алексея Мишина. Россиянка Полина Кнорос заняла первое место в прыжках с шестом на неделе легкой атлетики в Москве на Воробьевых горах. Победный результат спортсменки составил 4 метра 87 сантиметров. У мужчин в данном виде победил Степан Кекин. В прыжках в высоту Данил Лысенко победил с результатом 2 метра 32 сантиметра. У женщины лучшей стала Кристина Королева. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 8 июня, в Хабаровске плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Иркутске плюс 23, плюс 25, переменная облачность, кратковременный дождь. В Вологде плюс 20, плюс 22, переменная облачность, временами дождь, гроза. В Самаре плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. Во Владикавказе плюс 20, плюс 22, переменная облачность, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве малооблачно, без осадков, днем в столице плюс 27, плюс 29.

Дорогие друзья, нас приветствует маэстро Уильям Кристи, его замечательные коллеги, которые вместе составляют ансамбль старинной музыки «Les Arts Florissants», то есть «Расцветающее искусство». Это, кстати, название одной из замечательных французских партитур 17 века, но сейчас не об этом. Сейчас о партитуре тоже 17 века, и вы слышите, чем она заканчивается – любовным дуэтом императора Нерона и его избранницы Поппеи в опере Клаудио Монтеверди «Коронация Поппеи».

такого рода путешествиях, как наше сегодняшнее, а мы, если помните, предпринимаем их обычно с целью поиска исторической правды и живой исторической достоверности в тех оперных произведениях, которые нас интересуют с этой точки зрения. Так вот, в такого рода путешествиях мы много чего открыли, в самых разных направлениях очень далеко продвинулись, но пора уже, наконец, обратиться к самому первому случаю, когда опера, еще тогда совсем юная, совсем новая, недавно изобретенное искусство, в первый раз обратилась к исторической правде. Мы ведь помним, что когда-то на рубеже 16 и 17 столетий идея флорентийских аристократов, собиравшихся в кружок, известный под названием «Флорентийская камерата», заключалась в том, что они будто бы придумали, как возродить античный театр. Столько о нем слышали, столько читали, но никогда его, естественно, не наблюдали, потому что вся эта история безвозвратно канула в прошлое, а вот теперь они знают, как все это вернуть. И видели они путь этого возрождения в том, что будто бы, по их мнению, все актеры греческого античного театра вообще не разговаривали, а пели. Именно поэтому их было так хорошо слышно вот в этих огромных многотысячных амфитеатрах под открытым небом. Именно поэтому все это было так зычно, пафосно и многозначительно, уже не говоря о прочих достоинствах, которые приписывают античному театру. Но сохранились тексты пьес, но при этом никто действительно не знает, как это звучало и выглядело. Вот они придумали себе такую античность. Это неправда. Никто там не пел, люди разговаривали, особым образом декламировали эти сохранившиеся тексты Софокла, Эсхила и многих других. Но, как бы то ни было, именно с этой, хоть и ошибочной, но очень интересной идеей отсчитывается время существования оперы. Первая дошедшая до нас опера тоже принадлежала перу Клаудио Монтеверди. И называлась она «Орфей и Эвридика». Впервые показана в конце февраля 1607 года при дворе мантуанского герцога. И именно она, собственно, первой оперой и считается. После этого Монтеверди прожил еще очень долгую жизнь, много чего сочинил, и мадригалов, это многоголосные песни, и театральных произведений, которые в разных местах Италии ставились, не только для элитарного аристократического круга, но и для простой публики. Это были даже общедоступные спектакли. И вот последняя его вещь, появившаяся на венецианской сцене в 1642 году, это как раз коронация Попея. Это реальная древнеримская история, эпизод из времен императора Нерона, с которым мы сейчас, собственно, уже встретились. И я буду иметь честь представить вам ее персонажей в том виде, в каком они впервые вышли на оперную сцену. Когда людям действительно предлагалось поверить, что 1500 лет назад, даже чуть больше, в самом начале новой эры летоисчисления, все именно так и происходило. Что дуэт счастливый и финал исключительно счастливый. Это мы с вами уже, конечно, заметили. Как все это начиналось, сейчас мы вам покажем. Только одно небольшое уточнение. В реальности сохранилось со всеми сомнениями, действительно ли это рука Монтеверди, или, может быть, это кто-то другой, может быть, это вообще разные авторы и в разное время дописывавшийся текст. Вот все это сохранилось в виде вокальных строчек, то есть мы точно знаем, как герои должны петь, и небольшого басового сопровождения. Вся остальная музыкальная материя, которая между ними, это так или иначе предмет реконструкции. И восстановление, которому это произведение подвергалось много раз, убедительнее и достовернее всего, ну, по крайней мере, из недавних прочтений, звучит именно у маэстро Уильяма Кристи. Вот так звучит пролог с симфонии, когда все начинается. А дальше, естественно, будем внимательно следить за событиями и разбираться, кто есть кто в этой истории о коронации Попея.

Я напомню, друзья, это Уильям Кристи, «Les Arts Florissants», то есть «Расцветающее искусство», и это хор, инструментальный ансамбль, а к ним примыкают замечательные певцы-солисты, среди которых Соня Йончева, Рената Дольчини, Кейт Линси, Карло Вистоли. Это все большие имена, особенно в мире старинной и очень старинной музыки. Но нам главное сейчас не как самих певцов зовут, а как звучат их персонажи и что между персонажами происходит, поскольку мы все-таки считаем, что история подлинная. Так вот, в этой истории, кроме императора Нерона и Поппеи, это его очередная, не первая и не последняя жена, очень важен персонаж по имени Оттон. Это ее, Поппеи, бывший муж. Считается, что сама Поппея дама приятная во всех отношениях, безусловно, но при этом беспринципная карьеристка, которая поставила себе цель добиться высшей власти, высшего богатства и высшего статуса в Риме. Естественно, к тому и шла, чтобы в конце концов стать супругой Нерона. А Оттон — это только ступенька на пути этого восхождения. Не очень блестящая, прямо скажем, у нее репутация историческая, у Оттона тоже. Известно, что это друг и собутыльник Нерона. Во всех его знаменитых эпических безобразиях, которые были до этой истории и потом продолжатся позже, а некоторые из этих безобразий носят совершенно криминальный характер, например, та роль, которую он сыграл в смерти собственной матери, и не будем дальше в это углубляться. Так вот, считается, что Оттон был ему верным спутником и не просто собутыльником, а именно соучастником. Но вот так он звучит в опере «Монтеверди». Его роль тут значительно более благородна, чем на самом деле. У него как бы Нерон пытается отбить жену, и он оскорбленная сторона.

Это Оттон в опере Клаудио Монтеверди «Коронация Поппеи». Вот теперь сама Поппея. На пути к своему будущему, давайте выразительно поставим это слово в кавычки, счастью. Оно тоже несколько отличается от того, что мы слышали в начале, и от того, чем заканчивается сама опера. Но вот как она разговаривает со своим будущим мужем и императором. Она манипулирует им очень грамотно, а он, ну, до того капризный, до того избалованный.

в итальянском оперном театре 17 века женскими голосами пели и мужские, и женские роли. Вот здесь Соня Йончева в роли Попеи, а Кейт Линси в роли императора Нерона. И Нерон, пожалуй, звучит гораздо более визгливо и несимпатично, чем дама, которая пытается завоевать его сердце. А сердце там очень переменчивое и неверное. Но дело-то не в этом. Дело в том, что есть все-таки человек, в том числе и в непосредственной близости от Нерона, который знает, что хорошо, а что плохо, что по совести, а что против совести, и об этом не молчит. Это великий философ Сенека. Вот он с Нероном о чем разговаривает, напоминая, что вообще-то у Нерона есть жена, царица Оттавия, и все эти аморальные похождения не лучшим образом сказываются и на репутации императорской власти, и на нравах в обществе. Причем Сенека поет мужским голосом, это Рената Дальчини.

Друзья, я напомню, это опера Клаудио Монтеверди «Коронация Поппеи». Первая из дошедших до нас опер далекого 17-го столетия, это 1642 год, год премьеры, написанных на настоящие подлинный исторический сюжет, то есть на основе реальных событий. Вот их некоторая реконструкция. Вполне возможно, что примерно так и звучал диалог между императором Нероном и философом Сенекой о том, что правильно, а что неправильно. Я только уточню. Сейчас они не просто разговаривают о своих взглядах на мораль, престиж власти и еще многие другие интересные темы. В результате этого разговора Нерон прикажет Сенеке принять яд. Это такой изощренный способ казни. Когда-то подобным образом афинское общество приказало яд принять другому великому философу – Сократу. А Сенеку, к сожалению, постигнет здесь та же участь, и нам не стоит об этом забывать.

Итак, какая у нас, собственно, история предшествует коронации Поппеи, одной из жен императора Нерона, в опере Клаудио Монтеверди того же названия «Коронация Поппеи». Предыдущую жену каким-то образом нужно или изолировать, или удалить. Мужа Поппеи тоже примерно тем же образом надо нейтрализовать, чтобы его не было. Ну, просто убить, к тому же ближайшего друга и человека знаменитого в Древнем Риме, нехорошо. Жену свою прямо так открыто убивать он тоже не готов, император Нерон, хотя человек он абсолютно беспринципный, и в голову ему может прийти все, что угодно. Любое безобразие, вплоть до идеи спалить город Рим, чтобы полюбоваться его пожаром, этим заревом знаменитым, и это известно среди его похождений. Но вот его нынешняя жена, то есть действующая императрица по имени Оттавия. Ее поет еще одна замечательная певица, француженка Стефани Дустрак.

Но вот видите, как получается. Есть двое влюбленных. Это очень несимпатичные, испорченные, аморальные люди, но каждый из них думает, что стремится к собственному счастью. И это, в общем, вполне соответствует канве реальной древнеримской истории. У Попея есть муж, у Нерона есть жена, и каким-то образом эти препятствия нужно устранить, чтобы Нерон мог вступить в очередной брак. Но при этом муж Попеи сидеть сложа руки тоже не готов. Тот Аттон, который в опере значительно благороднее и симпатичнее своего исторического прототипа, берется за оружие. Более того, он бы почти осуществил свое страшное цареубийственное намерение, если бы его не остановило случайное стечение обстоятельств. А берется он за оружие, при этом еще и надевая плащ своей бывшей возлюбленной. У них там все очень непросто, и бывшие есть у всех и всегда. Вот его бывшую возлюбленную зовут Друзилла, и их диалог о благородстве тоже очень интересен. Потому что, когда его ловят, то его-то отпускают, а поскольку он был в ее плаще, то за несостоявшееся убийство судить и казни предать по всей строгости тогдашних жестоких римских законов собираются ее. Стало быть, ему придется ее спасать.

Это Аттон и Друзилла. То есть муж Попеи и его бывшая возлюбленная, которую теперь он должен спасти, потому что иначе он бесчестный человек, и вообще ему не место ни в этой истории, ни в реальной древнеримской, ни на сцене у Клаудио Монтеверди в опере «Коронация Попеи». Сенека, великий философ, к сожалению, заканчивает свое пребывание и на сцене, и в реальной римской истории, и при дворе императора Нерона, потому что Нерон больше не хочет видеть его в числе живых. Вот если помните, у Эдварда Станиславовича Радзинского была такая пьеса «Театр времен Нерона и Сенеки». Вот там примерно то же самое происходило, но по-другому. Я напомню, опера Монтеверди — это первый случай, когда в музыкальном театре были воплощены реальные исторические события. Вот так выглядит эта ситуация, и действительно он умрет. Потому что пойти в этой ситуации против воли самодержца и остаться жить было бы еще хуже, было бы бесчестно и недостойно, в том числе великого мудреца.

Итак, друзья, напомню, мы с вами практически у финальной черты оперы Клаудио Монтеверди «Коронация Поппеи», о том, как устранялись все препятствия к браку между императором Нероном и его очередной возлюбленной. Сенеки больше нет, и осталось последнее из этих препятствий. Императрица Оттавия отправляется в изгнание. Ну, кстати, реальный Оттон, то есть бывший муж этой возлюбленной Поппеи, он тоже по факту отправится в дальнее изгнание, но, впрочем, почетное и довольно комфортное. Его назначат правителем римской провинции Лузитания. Это нынешняя Португалия и юг Испании. Ну, от Рима, сами понимаете, достаточно далеко. Потом он, конечно, вернется, но потом уже и Поппеи в живых не будет, потому что брак этот и скоротечным оказался, и вовсе не таким счастливым, как мы его уже слышали, и еще раз в заключение этой оперы услышим вот этот безоблачный дуэт двух главных голосов Нерона и Поппеи, он резко противоречит исторической правде, потому что, да, в момент и свадьбы, и, собственно, коронационного ритуала все хорошо, но затем довольно скоро беременную Поппею Нерон толкнет коленом в живот. То ли случайно, по глупости, то ли нарочно. И этого никто не знает. Все это известно в печальных подробностях, потому что это приведет не только к потере беременности, но и к смерти Поппеи довольно скоро. И он будет считать себя виновным в этой смерти, будет ее оплакивать, но безобразие свои ни в коем случае не прекратит. Вот такой это император. А пока прощается с Римом, с родиной и со всеми, кто ей дорог, благородно прощается, отправляясь в совсем не такое почетное и не такое комфортное изгнание, бывшая императрица Оттавия.

А вот теперь, друзья, тот финал, к которому мы, собственно, и шли, уточнив все подробности, все существенные расхождения между оперой и исторической реальностью Рима 2000-летней давности, мы вместе с Клаудио Монтеверди завершаем первую из дошедших до нас опер, основанных на реальных исторических событиях. Коронацию Поппеи. В этом финале участвуют не только исторические персонажи с именами, но и такие персонажи из древнеримской античной мифологии, как Амур и Венера. Они тоже являются на сцену, чтобы этот брак благословить. А что он не будет таким счастливым, каким кажется, это уже другая история. В любом случае, огромное спасибо маэстро Уильяму Кристи и его коллегам из блистательного ансамбля старинной музыки «Les Arts Florissants» за это исполнение коронации Поппеи Монтеверди. Оно состоялось в 2019 году на Зальцбургском фестивале, и вы сами, конечно, оценили, насколько это было прекрасно.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком. Опера и жизнь.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
4: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
5: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
1: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
7: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
8: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM.
9: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Мусакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
10: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
1: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
12: Это волшебство технологий.
13: Каждый гость студии – настоящая находка.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские войска в течение суток поразили украинские патрульные катера, используемые в ВСУ объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры. Министерство транспорта Израиля после ракетной атаки Ирана заявило, что воздушное пространство страны остается открытым. Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху будет вынужден принять любую сделку, которую заключат Вашингтон и Тегеран. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Группировки «Север», «Юг», «Центр» и «Запад» за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны. Также российские войска в течение суток поразили украинские патрульные катера и используемые в ВСУ объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры. Средствами противовоздушной обороны сбито 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. ПВО за неделю перехватило и уничтожило не менее 3738 украинских БПЛА на территории России, подсчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны. Наибольшее количество беспилотников были сбиты 3 и 6 июня – 754 и 911 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России. За период с 25 по 31 мая ПВО России перехватило не менее 2265 украинских дронов. Иран готов к немедленному запуску новых баллистических ракет по Израилю, если последует израильский ответ на нанесенные в воскресенье иранские удары, сообщает ОСНИМ со ссылкой на информированный военный источник. Достаточное количество иранских ракет сейчас готово к немедленному запуску по более широкому списку целей на оккупированных территориях, если сионистский режим Израиля ответит Ирану, заявил агентству источник. При этом он подчеркнул, что если Израиль ответит, следующий раунд иранской операции будет более масштабным. Иран готов начать крупномасштабное сражение, если сионисты ответят, и сионисты должны прислушаться к этому предупреждению, добавил источник. В заявлении, опубликованном накануне, Корпус стражи Исламской революции заявил, что ракетная операция, проведенная в воскресенье, является прямым ответом на широкомасштабные преступления сионистского режима в Ливане, которые привели к убийству и массовому перемещению мирного населения. В ответ на масштабные преступления узурпаторского сионистского режима на юге Ливана была предпринята целенаправленная атака баллистическими ракетами воздушно-космических сил Корпуса стражей Исламской революции по авиабазе Рамат-Давид, указывается в заявлении. Министерство транспорта Израиля после ракетной атаки Ирана заявило, что воздушное пространство страны остается открытым. Это решение было принято по итогам оперативного совещания во главе с министром транспорта Мири Регев, говорится в сообщении пресс-службы израильского Минтранса. В случае интенсификации обстрелов могут быть приняты новые решения по этому поводу. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху будет вынужден принять любую сделку, которую заключат Вашингтон и Тегеран. Об этом американский лидер заявил в интервью газете Financial Times. «Я принимаю все решения, Нетаньяху не принимает решений», — сказал Трамп. Напомню, накануне глава Белого дома сообщил, что Вашингтон очень близок к заключению окончательного соглашения с Тегераном. Новый виток обострения ситуации вокруг Тайваня. Китай начал специальную правоохранительную операцию в акватории к востоку от острова. Это ответ на одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации морских границ. Китай отправил в спорный район боевые корабли. Подробнее Александр Балицкий.
2: Были сообщения действительно о том, что тайваньские военные сегодня потребовали от береговой охраны Китая немедленно покинуть их воды, передав по радиосвязи команду. Но тут больше расчет, конечно, такой на информационный шум и привлечение внимания к объявленной сегодня Китаем специальной правоохранительной морской операции у восточного побережья острова. Речь идет о патрулировании акватории к востоку от Тайваня. И, как заявили в Пекине, направлена эта операция на усиление контроля за судоходством и обеспечение безопасности всего региона. Китайские власти также подчеркнули, что намерены защищать свои права и интересы в спорной акватории. Но и нужно понимать, что началось все это только после того, как в конце мая, во время визита в Токио президента Филиппин Маркоса младшего, японские и филиппинские власти объявили о том, что запускают процесс делимитации морской границы к востоку от острова Тайвань. И именно вот это как раз в Пекине назвали абсолютно незаконным шагом, поскольку решать такие вопросы без участия Китая значит нарушать нормы Конвенции ООН по международному праву. Так заявили в МИД КНР. Собственно, об этом говорят и китайские эксперты. Но в Пекине не раз уже призывали мировое сообщество обратить внимание на то, что Япония наращивает военную активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и на то, что это всячески поддерживается Соединенными Штатами, которые подогревают еще и антикитайские настроения на Филиппинах. Но тут главным раздражителем для Китая стал как раз, конечно, именно тайваньский фактор, тайваньский вопрос. Сам факт, что делимитацию морских границ, это как раз акватория вблизи острова Тайвань, и японцы, и филиппинцы не посчитали китайской. Для Пекина это крайне болезненный вопрос, поэтому и объявил Пекин о новой морской операции. Опять же, здесь не идет речь о задействовании военных кораблей, а исключительно патрульные катера, гражданские суда, спасательные. То есть Китай фактически наводняет акваторию, вот эту вот всю вокруг Тайваня, своими, пусть и гражданскими, но китайскими судами, для того, чтобы обозначить, что это все-таки его китайская территория.
1: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
0: Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Канадский нападающий Эдмонтона Конор Макдэвид стал обладателем награды Тед Линдси Эворд, обойдя нападающего Тампы и Никиту Кучерова. В тройку претендентов на премию лучшему игроку регулярного чемпионата по версии профсоюза также входил канадский форвард Маклин Селебрини из Сан-Хосе. В прошедшем регулярном чемпионате Макдэвид стал лучшим бомбардиром и ассистентом. Это его пятый трофей. Кучеров завоевывал награду два раза. Краснодарский «Локомотив» Кубань одержал победу над петербургским «Зенитом» в третьем матче серии за третье место в баскетбольной единой лиге. Встреча завершилась со счетом 85-81. Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарской команды Майк Мур, который набрал 21 очко. Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу петербургской команды. Четвертый матч пройдет 9 июня в Краснодаре. Россиянка Анна Блинкова вышла в основную сетку турнира категории WTA 500 в Лондоне. В финале квалификации 103-я ракетка мира обыграла хорватку Донну Викич, занимающую 72-ю строчку рейтинга WTA со счетом 6-2-6-4. Матч длился 1 час 30 минут. Призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова выполнила норматив для участия в чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров брасом. На чемпионате России спортсменка стала второй, показав результат 30,55 секунды. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 8 июня, в Хабаровске плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Новосибирске плюс 30, плюс 32, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Архангельске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Калининграде плюс 18, плюс 20, переменная облачность, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде плюс 25, плюс 27, малооблачно, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 27, плюс 29, переменная облачность, также без осадков. В Сочи плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве малооблачно, без осадков, ночью плюс 11, плюс 13, днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть шестая.
1: Хозяин торопливо вернулся в свою комнату, погонщик моментально спрятался в своих попонах, служанка Мари Торнес сбежала в свою клетушку. А стрелок, выпустив из рук бороду Дон Кихота, пошел искать огня, чтобы изловить и арестовать преступников. И только несчастный Дон Кихот и Санчо Панса не двигались с места.

0: Санчо, друг мой, о, спишь?
1: Какой тут к черту сон? Ой, кажется, все дьяволы натешились надо мной в эту ночь.
0: Я готов этому поверить, потому что либо я ничего не понимаю, либо замок очарован. Ибо знай, впрочем, Санчо, сперва ты должен мне поклясться, что все то, что я тебе расскажу, ты сохранишь в тайне. И при моей жизни, и после того, как я умру.
1: Клянусь.
0: Говорю это потому, что совесть не позволяет мне оскорблять чью-либо честь.
1: Я говорю вам, что клянусь молчать об этом до того самого дня, когда ваша милость отдаст Богу душу. И дай Господи, чтобы мне удалось разболтать все завтра же.
0: Разве я так плохо обращаюсь с тобой, Санчо? Что ты желаешь мне скорой смерти?
1: Да дело совсем не в этом, а просто сил у меня нет долго хранить тайну. И тяжело, и противно.
0: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Я полагаюсь на твою любовь ко мне и благородство. Знаешь же, друг Санчо, что этой ночью со мной случилось одно из самых удивительных приключений, какими я могу похвастаться. Короче говоря, ко мне только что приходила дочь владельца этого замка, самая очаровательная девица в целом свете. Но когда я вел с ней нежнейшую беседу, невидимая рука какого-то чудовищного великана нанесла мне такой удар по челюсти, что у меня и по сейчас весь рот в крови. А после эта рука так избила меня, что мне сейчас куда хуже, чем после вчерашних дубин. Все это наводит меня на мысль, что красоту этой девушки охраняет какой-нибудь очарованный мавр. И что она создана не для меня.
1: Да уж, конечно, и не для меня. Вашей милости удалось хоть подержать за руку какую-то несравненную красавицу, а на мою долю достались только колотушки. Несчастный я человек. На горе родила меня мать, ведь я совсем не странствующий рыцарь, а почему-то на мою голову все шишки валятся.
0: Неужели и тебя поколотили?
1: Вот то как же! Будь прокляты, мои родители!
0: Не печалься, друг мой. Сейчас я приготовлю драгоценный бальзам, который нас мигом исцелит.
2: В эту минуту стрелок, которому удалось наконец зажечь светильник, вошел, чтобы взглянуть на мертвеца, которого он только что обнаружил. В суматохе он не успел одеться, и теперь при мерцающем свете ночника выглядел в своей белой рубашке и с белым платком на голове весьма зловеще.
3: Так, так,
1: сеньор, уж не это ли очарованный мавр вернулся, чтобы прикончить нас?
0: Нет, не он, потому что очарованных нельзя видеть.
1: Если их нельзя видеть, то уж чувствовать, наверное, можно. Об этом могут порассказать мои бока.
0: Да и мои тоже. Но все же я не думаю, что человек, которого мы видим, очарованный мавр.
2: Стрелок, между тем, весьма удивился, застав их мирно беседующими.
3: Вот так раз.
2: Он подошел к Дон Кихоту.
3: Ну, как дела, милейший?
0: На вашем месте я был бы повежливее. Или в ваших краях принято так разговаривать со странствующими рыцарями? Невежа.
3: Что? Что? Невежа? Я невежа! Я стрелок Святого Братства! Я тебя могу, да я тебя!
2: И стрелок В бешенстве размахнулся светильником полным масла и запустил в голову Дон Кихота, так что едва не раскроил ему череп. Комната погрузилась во мрак, а стрелок выбежал вон.
1: Несомненно, сеньор, это очарованный мавр. Он, наверное, бережет для других свое сокровище, а для нас приберегает только удары кулаками и светильниками.
0: По-видимому, ты прав, Санчо. И нечего даже пытаться вступать в бой с таким волшебником. А теперь, Санчо, встань, да позови коменданта этой крепости. Постарайся достать у него немного масла, вина, соли и розмарина, чтобы я мог приготовить целебный бальзам. По правде говоря, я в нем очень нуждаюсь, так как у меня сильно идет кровь из раны, которую мне нанес этот призрак.
2: Кряхтя от боли, Санчо поднялся и побрел к хозяину. По дороге он наткнулся на стрелка.
1: Кто бы вы ни были, сеньор, окажите нам великую милость. Дайте немного розмарина, масла, соли и вина, чтобы изготовить лекарство для одного из лучших странствующих рыцарей, который лежит на своем ложе, тяжело раненой рукой очарованного мавра, поселившегося на этом дворе.
2: Услышав это, стрелок решил, что перед ним сумасшедший. Он открыл входную дверь и позвал хозяина.
3: Хозяин!
4: Что?
3: Тут к тебе какой-то сумасшедший за розмарином пришел.
2: Хозяин вручил Санчо все нужное, и тот отнес это Дон Кихоту. Рыцарь тотчас же взял эти снадобья, тщательно смешал их, прокипятил в принесенном служанкой Мариторнос кухонном горшке, и целебный бальзам был готов. Затем он перелил все это в жестянку из-под оливкового масла. После этого он прочитал над жестянкой раз 80 «Отче наш» и множество других молитв, сопровождая каждое свое слово крестным знамением. Санчо Панса, хозяин и стрелок молчаливо наблюдали за всеми приготовлениями Дон Кихота. Окончив молитвы, наш рыцарь захотел немедленно испробовать на себе силу целительного бальзама и сразу проглотил изрядную порцию из того, что оставалось в горшке. Но едва он успел допить лекарство, так его начало отчаянно рвать. От корчей, вызванных рвотой, у него выступил обильный пот.
1: Санчо, укрой меня! Укрой меня чем-нибудь потеплее!
2: Проспав добрых 3 часа, Дон Кихот проснулся бодрым и свежим.
1: Вот что значит приготовить настоящий бальзам Фьеробраса. Я совсем здоров, Санчо. Благодаря этому снадобью мне не страшны отныне никакие стычки, побоища и потасовки.
3: Это настоящее чудо, ваша милость. Вы не позволите и мне испробовать этого вашего бальзама?
1: Ну, конечно, друг Санчо. В этом горшке еще изрядно этого снадобья. Выпей, выпей.
2: И Санчо перелил к себе в глотку немногим меньше, чем его господин. Однако желудок у Санчо был не столь чувствительным, как у рыцаря. Беднягу не вырвало сразу, и он испытывал такую резь в животе, что весь покрылся холодным потом.
3: Что вы со своим бальзамом? Ой, сил моих нет! Матерь Божья, за что? Ой, пришел мой последний час!
1: Я полагаю, Санчо, что сия беда постигла тебя от того, что ты не настоящий рыцарь. Ибо я думаю, этот бальзам приносит пользу только рыцарям.
3: Ну, если вы, ваша милость, ой, не могу. Если знали, так зачем же? Пропади я со всей родней. Зачем же вы не сказали мне об этом прежде? Ой!
2: В эту минуту напиток, наконец, оказал свое действие. Обливаясь холодным потом, Санчо корчился в таких страшных судорогах, что не только он сам, но и все присутствующие думали, что ему пришел конец. Мучения Санчо длились около 2 часов, и он настолько ослабел, что едва мог держаться на ногах. А между тем Дон Кихот пожелал немедленно отправиться на поиски приключений.
4: Пора, Санчо, пора! Каждый лишний час, проведенный в бездействии, это потерянный час для всех обездоленных и нуждающихся в моей защите и покровительстве.
2: Он собственноручно оседлал Росинанта и навьючил осла своего оруженосца, а затем помог Санчо одеться и взобраться на седло. Все многочисленные обитатели постоялого двора собрались посмотреть на отъезд Дон Кихота, который обратился с прощальным словом к хозяину.
4: Владетельный сеньор, великие и многочисленные милости, оказанные мне в вашем замке, и я считаю себя обязанным до конца дней моих питать к вам благодарность. Припомните хорошенько и скажите прямо, не нуждаетесь ли вы в моей защите? Клянусь вам честью рыцаря, что всякое ваше справедливое желание будет тотчас и полностью удовлетворено.
5: Сеньор Кабальеро, дело в том, я при случае сумею и сам расправиться со своими обидчиками. Я бы хотел только, чтобы ваша милость уплатила мне за ночлег в моей гостинице, за ужин и 2 постели, а также за солому и корм для ваших 2 животных.
4: Солому? Значит, это постоялый двор?
5: Да, и при том пользующийся лучшей славой.
4: Значит, я заблуждался, ибо, по правде сказать, воображал, что это замок. Но раз это не замок, а постоялый двор, мне остается только просить избавить меня от платы, ибо я не могу нарушить устав странствующих рыцарей, согласно которому это мне хорошо известно. Они никогда не расплачиваются в гостиницах, где останавливались. По древнему обычаю им всюду обязаны оказывать наилучший прием.
5: Что-то я не слышал о таком обычае, сеньор Кабальеро.
4: Странно. Это лишь справедливая награда за все тяжкие лишения, которые они претерпевают, проводя дни и ночи в поисках приключений, терпя голод и жажду, зной, стужу и подвергая себя всем превратностям изменчивой судьбы.
5: В этих вещах я мало смыслю. Заплатите мне, что следует, а до разных рыцарских правил мне нет никакого дела.
4: Вы грубиян и невежа. О, Росинант!
2: И, пришпорив коня, Дон Кихот выехал из ворот и поскакал, не заботясь о том, едет ли за ним его оруженосец или нет.
6: Вот тебе и раз. Ускакал.
5: А вот мы с этого низенького и спросим. Иди сюда. Иди сюда, а ну плати, раз твой хозяин тебя бросил.
7: Оруженосец странствующего рыцаря обязан подчиняться тому же уставу, что и его господин.
5: Ты меня еще дурить тут будешь, оруженосец. Если не заплатишь, я разделаюсь с тобой по-своему.
7: Да пусть лучше меня убьют, а платить я не стану. Я не могу нарушить прекрасный и древний обычай странствующего рыцаря. Если я заплачу, что скажут другие оруженосцы? Пойдут сплетни, разговоры, косые взгляды.
2: На беду несчастного Санчо на постоялом дворе ночевало 4 сукновалов из Сеговии, 3 торговцев из Кордовы, да еще 2 ярмарочных проходимцев из Севильи. Все они были веселые, разудалые ребята и большие шутники. Мигом они обступили несчастного оруженосца.
5: Хватай его!
2: Парни положили беднягу на одеяло и принялись подбрасывать Санчо высоко в воздух.
8: Спасите! Прекратите! Сеньор мой! Дон Кихот! Помогите!
9: Спасите!
2: Крики страдальца были так пронзительны, что достигли слуха его господина. Сначала Дон Кихот решил, что ему подвернулось какое-то новое приключение. Но вскоре он узнал голос своего оруженосца. Он поскакал обратно к постоялому двору на выручку несчастному, который так забавно кувыркался в воздухе под всеобщий хохот. Дон Кихот бросился к воротам, но они были заперты.
9: Оставьте в покое моего друга Санчо! Вы негодяи и насильники!
2: Наконец шутники устали и бросили свою потеху. Привели осла, усадили Санчо в седло, набросили ему на плечи плащ и отпустили на все четыре стороны. Сердобольная Мариторнес, видя, как он измучен, подумала, что кружка воды не будет для него лишней.
10: Вот, сеньор, выпейте воды.
11: Ой, благодарю.
2: Только Санчо взял кружку и поднес ее к губам, как услышал из-за забора голос своего господина.
9: Санчо, сынок, не пей воды. У меня же есть чудодейственный бальзам, который исцелит тебя.
11: Или ваша милость забыла, что я не рыцарь. Приберегите напиток для себя. Слушай, сестрица, а не принесешь ли ты мне вина?
10: Ну, конечно, сеньор.
2: И Мариторна с большой охотой исполнила его просьбу, заплатив за вино из собственного кармана. Выпив вино, Санчо ударил своего осла пятками и, широко распахнув ворота, выехал со двора, довольный тем, что настоял на своем и не уплатил ни гроша за ночлег, хотя и не без ущерба для своих боков. Правда, хозяин оставил у себя его дорожную сумку, но Санчо не заметил этого. Еле живой, измученный, Санчо подъехал к своему господину. Вид у него был, прямо скажем, так себе.
11: Ну, еще один такой замах, ваша милость, и вам останется только мой серый.
4: Знаешь, мой добрый Санчо, теперь я окончательно убедился, что этот замок, или как ты его называешь, постоялый двор, определенно заколдован. Эти злодеи, так жестоко потешавшиеся над тобой, не могут быть обыкновенными людьми. Уверен, что это призраки, выходцы с того света. Они и на меня наслали чары, ибо я был словно прикован к своему седлу и не мог двинуться с места. Но, клянусь честью, если бы мне удалось перелезть через забор, я бы жестоко отомстил за тебя. Я бы даже нарушил рыцарский закон, запрещающий рыцарю вступать в бой с непосвященными в рыцарский сан.
11: Да я и сам бы отомстил за себя, не ослабея я так после дьявольского бальзама. Однако вы напрасно думаете, ваша милость, что те негодяи – призраки или волшебники. Это самые обыкновенные люди из мяса и костей, вроде нас с вами. Я тоже слышал, как они перекликались. Одного звали Педро Мартинес, другого – Тенорио Эрнандес, а хозяин и вовсе – поломики левша. А что касается вас, то где уж избитому до полусмерти человеку лазить через заборы? И что я вам еще скажу, ваша милость? Уж простите меня, дурака, но самое лучшее и разумное, что мы можем сделать, пока нас совсем не покалечили, это вернуться домой, да и жатва скоро. Самое пора заняться хозяйством, вместо того, чтобы бродить по свету, кидаясь из огня да в полымя.
4: Санчо, мой бедный Санчо! Как мало ты сведущ в рыцарских делах, молчи и вооружись терпением. Настанет день, и ты собственными глазами увидишь какое-то благородное дело посвятить себя рыцарским подвигам. Признайся, что ничто не может дать больше радости и удовлетворения, чем победа над врагом.
11: А хотя бы так. Я в этих делах и правда ничего не смыслю. Знаю только одно. Мы пока не одержали ни одной победы, кроме победы над бискайцем. Да и то в этом сражении ваша милость потеряла полуха и полшлема. С тех пор мы ничего не видели, кроме колотушек и зуботычин. А на мою долю выпало сверх того подбрасывание на этом проклятом одеяле. И вы еще говорите, что меня подбрасывали какие-то призраки, которым я и отомстить-то не могу, чтобы испытать так ли уж велико удовольствие от мести, как утверждает ваша милость.
4: Потерпи немного, Санчо. Я надеюсь добыть меч,
0: обладающий чудесным свойством. Кто им владеет, тот не подвластен никакому колдовству, и нет таких прочных или заколдованных доспехов, которые могли бы устоять против него.
11: Боюсь, что если вашей милости и удастся добыть такой меч, то он окажется пригодным только для рыцарей, а оруженосцу придется снова расплачиваться своими боками.
0: Отбрось свой страх, Санчо, скоро небо будет благосклонно к тебе. О, смотри, Санчо, ты видишь огромное облако пыли на дороге? Оно скрывает огромнейшее войско, и оно направляется в нашу сторону. Вот, наконец, приключение, где мне понадобится вся мощь моей руки.
11: Уж если на то пошло, то целых два войска, потому что с другой стороны несет точно такое же облако.
2: Дон Кихот этому очень обрадовался, потому что его расстроенному воображению всегда мерещились битвы и сражения, приключения и чары, подвиги и любовные безумства, а также поединки, о которых рассказывается в рыцарских романах.

0: Не мудрено, что он ни на минуту не сомневался, что это двигаются навстречу друг другу две враждебные армии. На самом же деле эту пыль подняли два больших стада баранов, которых перегоняли с одного пастбища на другое. Но Дон Кихот с таким жаром утверждал, что это две огромные армии, что Санчо в конце концов поверил.
1: Сеньор, если это и вправду два враждебных войска, так что же нам-то делать?
2: Как что делать? Помогать угнетенным и слабым? Знай, Санчо, армии, идущей к нам навстречу, предводительствует великий император Али Фанфарон, повелитель огромного острова Тропобана. А тот, кто ведет войско позади нас, его враг, король гарамантов Пентаполин.
1: О, Господи! А из-за чего воюют-то эти два сеньора?
2: А из-за того, что Али Фанфарон влюбился в дочь Пентаполина, очаровательную девушку-христианку. Али Фанфарон язычник, а отец девушки не хочет выдавать ее за языческого короля, пока тот не примет нашей веры.
1: Пропади моя борода, если этот Пентаполин не вполне прав. Я от всего сердца рад помочь ему.
2: Этим ты
3: Вы слушали шестую часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, Стрелок Николай Денисов, хозяйка гостиницы Ирина Муравьева, хозяин гостиницы Александр Ильин, Мари Торнес Алина Ольшанская. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
4: «Радио России». Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Имя и время.
5: Его, несомненно, можно считать самым плодовитым русским литератором. По некоторым подсчетам, его сочинения, будь они изданы вместе, составили бы сотни томов обычного нашего формата. Именно сотни, не считая писем. Ушел из жизни на 10-м десятке и повидал 7 царствований, от Анны Иоанны до Николая I. Так что его можно считать рекордсменом-долгожителем среди писателей. Хотя, почему только писателей? Его диапазон знаний и увлечений просто поражает. Естественные науки, биология, физика, химия, агротехника, ландшафтный дизайн и архитектура, философия, литература, медицина, даже кулинария. Кстати, чипсы – это его изобретение, просто он называл их картофельные стружки. И бульонные кубики тоже он придумал, поскольку много путешествовал и разработал систему питания в походных условиях. Он изобрел немало сельскохозяйственных орудий и машин, разработал четкую систему севооборота и доказал преимущество перекрестного опыления. Его с полным правом можно назвать патриархом в нескольких направлениях самых разных наук. Вся его долгая жизнь превратилась в упорный, нескончаемый труд, и каждое открытие или изобретение он скрупулезно фиксировал в своих записках. Имя – Андрей Тимофеевич Болотов, хотя чаще его фамилию произносят неправильно – Болотов. Время – родился в 1738 году в Тульской губернии в родовой усадьбе Дворянинова. Ушел из жизни там же в 1833-м, не дотянув всего 5 лет до своего векового юбилея. Об удивительном человеке, оставившем глубокие следы во многих сферах человеческой деятельности, но чье имя почти неизвестно широкой публике, рассказывает экскурсовод музея-усадьбы Болотова Елена Дмитриевна Климова. Скажите, пожалуйста, Елена Дмитриевна, Вот как просто и хорошо с другими выдающимися людьми в России, да? Музей усадьбы великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева или там великого русского флотоводца Ушакова. А ведь Болотова сразу-то не определишь, кто он, писатель, естествоиспытатель. Вот как-то можно попробовать это сделать?
6: Ну, попробуем. Андрей Тимофеевич, да, действительно, он один из ученых, связанных с Тульской землей. И основное качество, которое характеризует его как личность, это многогранность и разносторонность. И чем только не занимался Андрей Тимофеевич, он везде оставил свой неизгладимый след. Да, он был и писателем, энциклопедистом, философом, основатель научной помологии, один из тех, кто внес свой вклад в отечественную агрономию, был философом, детским писателем. То есть его вот эта многогранность, она действительно очень большая.
5: Елена Дмитриевна, давайте только нашим слушателям объясним, что помология – это наука, которая изучает яблони. Он же, по-моему, там чуть ли не 400 сортов описал. И еще очень важный момент. Его можно назвать патриархом отечественного ландшафтного дизайна. Наверное, так, да?
6: Да. Помология – это наука, которая занимается изучением сортов плодовых и ягодных растений. И Болотов в свое время описал 661 сорт яблонь и около 40 сортов груш. Ну, его основной труд, конечно, это изображение и описание разных пород яблок и груш, родящихся в Дворениновских и в других садах.
5: Елена Дмитриевна, ведь это самый плодовитый русский писатель по количеству томов и написанного, да?
6: Он является автором более 350 томов научных и литературных произведений. Самый его главный труд исторический, он как мемуарист, это его записки. Так он называл свои мемуары. «Жизнь и приключения, описанные самим им для своих потомков». Это война с поляками, война с турками, восстание Пугачева, французская революция. И последнее, это вот как раз было описание войны с Наполеоном. Болотов умер в 1833 году. То есть он успел анализировать события, вот, связанные с Наполеоном.
5: Он же прожил очень долгую жизнь. Даже вот Достоевский, помните, писал, там в зал вошел старик, лет там 55, а Болотов прожил-то очень долгую по тем временам жизнь.
6: Почти 95 лет, он не дожил всего 3 дня до своего юбилея.
5: А есть какие-то секреты такого долгожительства примерного? Он их как-то обнародовал в своих произведениях?
6: Вы знаете, ну, во-первых, он занимался врачеванием, и это были травы в основном. Он изучал лекарственные травы, их свойства, и в доме у него всегда был его фирменный декокт, которым он лечил не только домашних, но и всех, кто нуждался в этом. Второе, то, что Болотов придерживался трех основных правил жизни. Я могу вам сказать эти три правила.
5: Так, интересно.
6: Ну, сейчас я вам расскажу. Это вот даже этими словами я заканчиваю свои экскурсии. Три основных правила – это обретение спокойствия, уменьшение неудовольствия и приумножение веселья.
5: Здорово.
6: Вот эти, да, три основных правила.
5: Это прямо, знаете, вспоминается молитва оптинских старцев: «Господи, дай мне с душевным спокойствием принять все, что принесет сегодняшний день», да? Как раз по Болотову.
6: Да.
5: Ну и еще один очень важный момент. А, кстати, он же ведь, по-моему, даже электричеством крестьян лечил.
6: Да, электрическая машина. Впервые с электрицитизмом он столкнулся именно в Пруссии. И долго его изучал, то есть он не сразу к этому пришел. В доме у него появилась электрическая машина. Лечил он болезни, которые были связаны с нарушением кровообращения. То есть сейчас это называется электрофорез. Даже у него были небольшие электрические машины, которые он возил с собой, его приглашали даже в другие уезды. И многие помещики тоже просили его сделать эту машину.
5: О, как интересно. Ну, да. И помимо всего прочего, он же изобретал сельскохозяйственные орудия, инструменты.
6: Да, он в основном изобретал орудия труда. Это вот плодосъемник, у него уже много было садов. Это специальные носилки, это сучкорез, А для крестьян он изобрел грабли конные, как он их называл, собирать колоски.
5: Ну и немногие знают, что вот эта традиция обкладывать клумбы кирпичами пошла тоже от Андрея Тимофеевича Болотова. Ну и вы забыли еще один секрет рассказать. Секрет долголетия. Это знаменитый чай.
6: А, чай, да, чай с буквицей. Ну, как я уже сказала, да, он лечил травами. И по ботаническим книгам изучал врачебные действия и силы трав. И свои знания и опыт он применял на практике. Трава

0: Есть.
1: Его мемуары, последнее издание было в 2013 году. Вот «Жизнь и приключения», описанные самим им для своих потомков. А вот, к сожалению, его агрономический труд, это экономический магазин, он сейчас находится в Ленинской библиотеке. Но 40 томов вот этого журнала, они являлись энциклопедией сельского хозяйства. И мы можем их изучать только частями, которые публикуются. Помология тоже. Помология – это многотомный труд, и он не издавался в полном собрании, тоже частями. Сейчас ведь помология, она в основном относится к Мичурину, о нем больше знают. А то, что занимался Андрей Тимофеевич, это, к сожалению, только в узких кругах.
2: Заинтересовались? Ну тогда в путь. Строго на юг от столицы по Симферопольскому шоссе через Аку переедете, а там всего верст 20 до Дворянинова остается. Или электричкой до станции Тарусская, а оттуда на автобусе, ну, минут 15-20, не более. А труды Андрея Тимофеевича в интернете найти можно. Интереснейшее чтение, доложу я вам.
3: Имя и время. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Радио России. На правах рекламы.
5: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
6: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
5: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
6: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
5: Звучит как идеальная система очищения.
6: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
5: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
6: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
5: Знакомая картина. А это может быть не соль?
6: Это может быть сигнал от почек.
5: Никогда об этом не задумывалась.
6: То же самое с обувью. Туфли. которую вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить, нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал, долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
5: Звучит как-то очень пугающе.
6: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет и не один.

0: один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
1: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
0: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
1: Это вы о чем?
0: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
1: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
0: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
1: 70%? И мы даже не знаем об этом?
0: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
1: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
0: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
1: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
0: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
1: Да, я слышала, это очень больно.
0: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
1: Какая-то очень пугающая картина.
0: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус неррури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
1: А почему оно так популярно в Индии?
0: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
1: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
0: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
1: И где же создали редунит?
0: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
1: Алтай? Почему именно там?
0: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
0: Именно.
1: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
0: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
1: А что дает такое сочетание?
0: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
1: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
0: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
1: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
0: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
1: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
0: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
1: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
0: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
1: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или *22 03 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Радио России всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». по роману Мигеля де Сервантеса.
3: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
2: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
3: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
2: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
4: Подвиг этот очень опасен?
3: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
2: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Соединенные Штаты не давали Израилю зеленый свет на удар по столице Ливана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на обработку ЦИК республики лишь 10% голосов, заявил, что партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство, одержав победу на парламентских выборах. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных десантно-штурмовой бригад и 4 бригад теробороны ВСУ. Противник потерял более 210 военнослужащих, танк, 15 автомобилей, 2 радиолокационные станции обнаружения воздушных целей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Группировки «Юг», «Центр» и «Запад» за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции. Суточные потери противника превысили 1300 военнослужащих, отмечается в сводке российского оборонного ведомства. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 2 механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожены до 40 военнослужащих и 16 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за минувшие сутки поражены патрульные катера, склады горючего, объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, и места сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Кроме того, за сутки поражены пункты временной дислокации ВСУ в 141 районе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном атаку Исламской Республики по целям в Израиле. В связи с многократными нарушениями условий перемирия Израилем, передает иранское агентство ИРНА. Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля вечером в воскресенье. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута. Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения «Хезболла». По информации Ливанского национального агентства, удары израильской армии пришлись по 2 кварталам в жилых домах. Есть информация о пострадавших. Соединенные Штаты не давали Израилю зеленый свет на удар по столице Ливана. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника. Президент США Дональд